0: Поднись на помощь мне и воззри. Ты, Господи, Боже сил, Боже Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо, думают они, кто слышит? Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо Бог – заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было. И да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий меня.
1: Гонение на церковь – это не исторический эпизод, ушедший в небытие. Это суровая реальность наших дней. Меняются времена, но отношение мира к церкви остается неизменно враждебным. Слова Иисуса «Гнали меня, будут гнать и вас» актуальны и в наши дни. Есть страны, где проповедники Евангелия, идя на богослужение, не могут быть уверенными, что вернутся домой к своим.

Псалом 59. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушан Эдув. Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирией Месопотамскою и Сирией Цаванскою, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 000 идумеев в долине Соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Саххов размерю, мой Галаад, мой Манасия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой». Восклицай мне, земля филистимская: кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».

Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии. Псалом Давида. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое, Ты — крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом. Заповедуй милости и истине охранять его, и я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день».

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Дорогие слушатели, во все времена жизни человека на Земле многие задавались вопросом: а что, если Бог действительно существует? Мы рады представить вам книгу, которая отвечает на этот вопрос. Если Бог действительно существует. Если Бог действительно есть, тогда трагическим является заблуждение, что религия – это опиум для народа. Кто не знает известного высказывания Карла Маркса: «Религия – это вздох угнетенной твари, душа бессердечного мира, дух безвременья. Она – опиум для народа. Религия – только призрачное солнце, вокруг которого движутся люди, тогда как избавленный от чар, отрезвленный человек должен двигаться вокруг самого себя, то есть вокруг истинного солнца». Маркс сравнивал воздействие религии или веры на человека с применением наркотиков, которые помогают скрываться в нереальном мире от современных проблем. Религия, по определению Маркса, это род самообмана. Ленин высказывался о религии еще в более категоричной форме. Религия – это своего рода духовная сивуха, в которой рабы капитала топят свой человеческий облик и свои притязания на достойное человека существование. Мать дает кричащему младенцу соску, чтобы успокоить его и притупить чувство голода. Аналогичное влияние должна оказывать на человека и вера, как придуманное о человеческом успокоении, в которой он предается иллюзиям, заменяющим реальную жизнь. В течение 70 лет при коммунистической диктатуре в Восточной Европе в некоторых областях народного хозяйства, в экологии, социальной сфере, а главное в области морали преобладала неразбериха. Интересно, что именно в этих странах Библия стала наиболее читаемой книгой, и интерес к религии и христианству значительно возрос. Мне вспоминается, как однажды в Киеве, поднимаясь по широкой лестнице железнодорожного вокзала, я увидел огромную статую Ленина, такую же,

как во многих вокзалах бывшего Советского Союза. Правая рука вождя указывала на выход. Это должно было символизировать, что Ленин и его учение в состоянии решить все вопросы и проблемы современной жизни. Я на мгновение остолбенел перед этой громадиной, а затем вдруг увидел, что под этой фигурой непринужденно расположилась девушка, которая, поставив свой чемодан, углубилась в чтение детской Библии. Эта девушка явилась для меня олицетворением множества людей огромной страны, которых в течение долгих десятилетий приучали к пустышке, коммунистической идеологии, в то время, когда их душа жаждала общения с Богом. Психоаналитик Зигмунд Фрейд рассуждал о религии подобно Марксу и Ленину. Религия – это путь в мир мечты, которую мы ищем, чтобы преодолеть в себе биологические и психологические желания. Вера по Фрейду – это та же пустышка, которую изобрел человек, чтобы найти прибежище в мире желаний. Является ли вера силой воображения? Со временем даже у христиан укоренилась точка зрения, что вера есть род духовной силы, которую необходимо в себе всячески развивать. Говорят о силе позитивного мышления, о визуализации, о том, что нужно лишь долго и интенсивно представлять себе определенные вещи, и они станут действительностью. Нужно верить в себя и активизировать дремлющие духовные силы. Но это фактически обманчивая точка зрения, присущая многим, в том числе и христианам, имеет большое влияние, утверждая, что вера – это чувство или способность, которую можно развивать силой воображения и интенсивной духовной работой. Некоторые люди пытаются остервенело воспроизводить веру, повторяя как заклинание молитву и убеждая себя в собственной вере. Является ли понятие веры неопределенным? Для большинства современников понятие веры несет отпечаток неопределенного ожидания или надежды. Мне кажется, что в конце недели должна быть прекрасная погода. Политикам же кажется, что экономический кризис прошел свою низшую точку и снова начался подъем. Сторонники прогресса считают, что современные мировые политические проблемы можно решать с точки зрения здравого смысла. Является ли вера чем-то, на что мы надеемся, но пока не имеем полного представления? В это

гости. Через несколько месяцев после падения Берлинской стены я летел в первый раз в бывший Советский Союз. Нам следовало сделать пересадку в Берлине и после обычного контроля перейти в самолет Аэрофлота. До сих пор мне приходилось летать только на самолетах Люфтганзы, и я испытал некоторый шок, очутившись в салоне самолета Аэрофлота. Мне сразу стало ясно, что этот самолет находится в эксплуатации не один десяток лет. По узкому проходу протискивались люди, нагруженные с ног до головы всевозможной ручной кладью, компьютерами, электроприборами и так далее. Бортпроводницы, срывая голос, пытались навести порядок. В конце концов, я оказался зажатым между громко болтающими спутниками, чью речь я не понимал. Мне казалось, что машина перегружена, колеса изношены, а в шуме мотора слышны подозрительные вскрипы. Но тут появился командир корабля в сопровождении двух членов экипажа. Они произвели впечатление серьезных, знающих свое дело людей и никак не походили на летчиков-камикадзе. Эти люди внушали доверие, и я успокоился. А вот представьте себе иную картину. На борт лайнера, пошатываясь, поднимается командир экипажа. У него от пристрастия к спиртному красный нос и остекленевшие глаза. Зажав в одной руке меховую шапку, а в другой бутылку водки, он приветствует пассажиров следующими словами. «Доброе утро! Друзья, я вас уверяю, что у нас будет веселенькое путешествие из Берлина в Киев, и вы получите от него большое удовольствие. Что тогда следует мне предпринять? Закрыть на все глаза и пробормотать соседу «Вера начинается там, где прекращается разум»? Думаете, я доверил бы свою жизнь какому-то пьянице? Нет, такой сомнительный экипаж вызвал бы у меня большие подозрения, и я с быстротой молнии покинул бы его и оказался на поле восточно-берлинского аэродрома. Вера – это, безусловно, то, что наполнено разумом и смыслом. Я верю в Бога нашего Отца Всемогущего, создавшего все на небесах и на земле. Миллионы людей различных оттенков кожи каждое воскресенье произносят подобную фразу, подтверждающую их христианскую веру. Означает ли это автоматически, что они верующие? Действительно, многие люди относятся к постулатам христианского учения бездумно и принимают их чисто механически. Они могут что-то заучить на память, не пропуская это через собственную душу. Заученное может произноситься с полным убеждением и пониманием смысла произнесенного. В этом ли состоит библейская вера? Признание фактов является предпосылкой для веры, но это еще не сама вера. Многие верят в существование Бога подобно тому, как верят, что Билл Клинтон был президентом США, но это не оказывает никакого влияния на их жизнь. Чтобы сказанное выглядело более отчетливо, я хочу привести пример из собственной жизни. Из-за слишком большой кислотности желудка у меня иногда бывает изжога. Когда это случается, я отправляюсь к аптекарю и жалуюсь на свое недомогание. Аптекарь достает из ящика стола коробку с лекарством и рекомендует его. Он говорит, когда и сколько таблеток я должен принимать. Убежденный доводами специалиста, я покупаю эти таблетки и покидаю аптеку с уверенностью, что это лекарство должно мне помочь. Я внутренне убежден, я верю, что эти таблетки мне помогут. На коробке надпись «Кислотосвязывающие и защищающие слизистую оболочку средства». Поможет ли мне одно это убеждение? Конечно, нет. Допустим, что я сам специалист, знаю химический состав и эффект действий алюминий, магний, силика, гигрота. И даже могу сделать доклад на эту тему, но исчезнут ли от этого боли в желудке? Принимая новое лекарство, вы рассчитываете на то, что аптекарь, порекомендовавший вам его, разбирается в этом вопросе, что фирма, производящая лекарство, гарантирует присутствие в нем именно смеси магния, а не цианистого калия. Но окончательно вы убедитесь в его эффективности только после принятия таблетки, когда почувствуете облегчение. Вначале мы располагаем только информацией, но убедившись на собственном опыте в положительном действии лекарства,
мы начинаем.

им доверять ему. Подобным образом обстоит дело и с библейской верой. Неправильный диагноз, неточный выбор единственного спасительного средства не помогут мне до тех пор, пока я не испробую это средство на себе и не пропущу через собственную душу. В моей жизни однажды наступит момент, когда я осознаю, что нуждаюсь в прощении моей вины, и Бог это прощение через заместительную смерть своего Сына Иисуса Христа мне дарит. Но это зависит от того, когда я почувствую доверие к Богу, проникнусь Его Словом и испытаю на себе Его благодатное действие. Христианская вера основана на том, что я принимаю диагноз Бога и Его спасительное средство. Это непреложные истины, на которые я полностью полагаюсь, о чем и говорится в Его обещании. «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Знаменитый отец церкви Августин, реформатор Мартин Лютер, а также много других известных и неизвестных последователей мысленно обращались к словам из послания Павлом к римлянам, 3 глава, с 23 по 26 стихи, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Однажды довелось мне провести неделю отпуска с сыновьями Михаэлом, Даниэлом и Йоханнесом на побережье Северного моря в районе Восточно-Фрисских островов. Друзья, которые там жили, посоветовали нам предпринять путешествие вдоль береговой полосы. Мы добрались до местечка Балтрум на корабле, а затем пешком возвращались берегом моря. Рекламный листок советовал одеться по-летнему легко, в расчете на солнечную погоду. Но в тот момент нам больше бы подошли сапоги, дождевики и зонты, потому что на обратном пути из Балтрума начал моросить дождь. Холодная, неприветливая погода не способствовала хорошему настроению. К тому же через несколько минут мы оказались в таком тумане, что не видели ни остров, ни материк. Внезапно поднявшийся ветер гнал воду с моря, и она затопила всю отмель. Кто мог быть уверен, что мы доберемся до материка? Какой выход из этой ситуации был наилучшим? Или на свой страх и риск, повинуясь инстинкту, выбираться самим, или следовать за проводником, которого мы совершенно не знали? Вконец, измотанные, потеряв всякие ориентиры, мы решили довериться человеку, который, как мы предполагали, знает местность и уже попадал в подобные ситуации. Мы доверили своей жизни проводнику, у которого были компас и карта, и последовали за ним. Через несколько часов, мокрые, замерзшие, но радостные и счастливые, мы добрались до материка, обогащенные опытом такого путешествия. Благополучный исход путешествия предрешило то, что мы полностью доверились проводнику. Это было самое разумное решение, которое мы могли принять в подобной ситуации. Как часто в решающие моменты жизни мы, словно в тумане, должны найти правильный путь. Принимая решение, мы оказываемся перед выбором, или я говорю себе, что знаю, чего хочу, и как этого достичь, что я сам себе хозяин и отвечаю за все, что делаю, или я должен решить, за кем следовать, чтобы лучше понять того, кто сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14:6. Вспомним распятого преступника. Последние часы своей жизни он осознал, что грешен, и обратился к тому, кого, насмехаясь, называли царем Израиля, и, умирая, доверил ему свое будущее. Тогда Иисус заверил его: «Ныне же будешь со Мною в раю». Преступник доверился всеми презираемому и вместе с ним распятому Иисусу Христу, и таким путем был спасен. Это и есть библейская вера. Катехизисы Гайдельберга, изданного более 4 веков назад, в форме вопросов и ответов
дано очень точное определение слова «вера». Вопрос 21. В чем заключается истинная вера? Ответ. Это не только определенные знания, благодаря которым я истинно познал все, что Бог в своем слове явил нам, но и душевное доверие, которое вызывает во мне Святой Дух через Евангелие. Прощение грехов даровано Богом не только другим, но и лично мне, а вместе с прощением справедливость и вечное блаженство. И все это, проявляя великую милость, даровал нам Бог, пожертвовав своим Сыном. Библейская вера основана на том, что человек должен отказаться от собственного «я» как центра мироздания. К сожалению, человеческая гордыня – одно из самых больших препятствий на пути к тому, чтобы поверить в Иисуса Христа. Не так давно я прочел в одной из газет потрясающую меня историю. Многодетная семья постоянно нуждалась в средствах. Несмотря на это, отец семейства Гарри К. отказывался от всякой помощи соседей, утверждая: «Я скоро найду выход». Директор финансовой фирмы, где служил бедолага, предложил ему материальную помощь, но при этом попросил представить список долгов. Гарри К. был возмущен подобным предложением и гордо заявил: «Не лезьте в мою личную жизнь». После этой ссоры его уволили без предупреждения. Глава семейства оставался оптимистом, заявляя знакомым: «У нас сейчас нет денег даже на хлеб, но мы скоро найдем выход из положения». Выход из создавшегося положения оказался трагичным. Гарри К. с согласия жены застрелил своих 7 спящих детей, а затем жену и самого себя. Этот человек предпочел умереть как убийца и самоубийца, чем принять помощь от других и тем самым признаться в собственной беспомощности. Бог требует от нас всего лишь смиренного признания нашей вины и неспособности самим справиться с жизнью, не более и не менее того. Он заранее позаботился о решении всех наших нужд.

0: моя сила лишь... Мое обращение к Богу. До сих пор не понимаю, почему так случилось, что Господь спас меня. Ведь я был ничем не лучше других советских безбожников. Родители и прародители были атеистами, жертвами коммунистической пропаганды. Бога нет, эволюция, обезьяны и тому подобное. Меня в детстве даже не крестили, хотя бабушка, мой главный воспитатель, не зная, что почти цитирует Христа, всегда учила меня: «Андрюша, никогда не делай людям плохого, того, чего бы сам не хотел себе». Так что мое представление о христианстве сводилось к посещению Владимирского собора, где было странно, мрачно и угрюмо. А его главные завсегдатели, бабушки в платочках, конечно же, не знали теорию Дарвина. К 20 годам, к моим глубоким познаниям о Боге, прибавились еще два источника – «Мастер и Маргарита» и рок-опера «Иисус Христос Суперстар». Поэтому, когда на третьем курсе института я впервые познакомился с христианами из Америки, я был уверен: молодые, веселые, образованные, спортивные парни не вписывались в мой стереотип христианина. С ними было очень интересно общаться, играть в любимый баскетбол, тренировать английский и втайне надеяться получить приглашение в вожделенную Америку. Когда один из них предложил рассказать Евангелие, я согласился просто из любознательности. Он нарисовал мне иллюстрацию моста. Бог любит нас, человек грешен, и жертва Иисуса Христа — это единственный мостик, по которому я могу вернуться к Богу через пропасть греха. Все, что от меня требуется, — поверить, что Иисус действительно умер за мои грехи, и просто принять Его прощение и вечную жизнь как подарок. Такая картина впечатлила меня, как красивая сказка. Да, думал я, хорошо было бы, если бы действительно был такой Бог, который любит нас и все такое. Но это было нереально. Я же знал, что никакого Бога нет. Все мы произошли от обезьян, и рассказы об Иисусе — это легенды. Стал высказывать свои сомнения миссионерам. К своему удивлению, в ответ получил очень убедительные аргументы. Исторические, о реальном историческом Христе. Научные, об абсурдности теории эволюции. Довольно скоро, примерно через месяц, я пришел к выводу, что библейская картина мира правильная. Она верно описывает происхождение Вселенной, жизни, человека. И я согласился, что христианство — это правда, а то, чему меня учили раньше — ерунда. И стал считать себя христианином. Даже начал проповедовать своим друзьям, но не оставляя прежних грехов. Дело в том, что о покаянии, перемене образа жизни я почти ничего не услышал или не хотел услышать. Наверное, в душе я догадывался, что вера подразумевает святость и послушание Богу, но это пока явно не стояло у меня на первом месте. Как оказалось, меня продолжал беспокоить глобальный вопрос: в чем же смысл моей жизни? Я пока еще не понял, как христианская вера дает на него ответ. И вот примерно через полгода Господь снова послал мне миссионеров. Им-то я и задал свой вопрос. Ответ услышал примерно такой: смысл жизни христианина в том, чтобы служить Богу сейчас и готовиться к будущей встрече с Ним. Эти слова коснулись моего сердца. все вдруг прояснилось и стало на свои места. Я понял, для чего должен жить. Думаю, что это был день моего настоящего покаяния. Я мысленно помолился. Сейчас уже не помню, какими словами, но сказал Богу примерно так: «Боже, я хочу служить Тебе, посвятить Тебе всю свою жизнь». Под этими словами я подразумевал и отказ от греха, то есть от себялюбия и своеволия, обычно не очень эмоциональный. Я был глубоко взволнован в тот день. Через много лет после того дня я обратил внимание на такие слова в Писании: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его». 1 Фессалоникийцам, глава 1, стихи 9 и 10. «Славлю моего Бога и Спасителя, что Он усыновил меня. Я счастлив, что Он привел меня к покаянию, показал мне необходимость и в то же время великую радость в том, чтобы жить для Него». Покаяние — это полное посвящение себя Богу. Оно включает раскаяние в грехах, отвержение себя и желание исполнять волю Царя царей. Андрей Мурзин.
1: Вы слушали программу «Наука и религия», подготовленную в студии радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмольд, Германия.

0: В Германии 3 часа.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная студией Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм.
2: Как это случилось?

0: ивы. Когда его дети подрастали, они тоже осваивали эту работу и с охотой помогали ему. Дэвид, старший сын, был любимцем отца, его опорой и надеждой. Он проявлял большое мастерство в этой работе, был быстр, услужлив и оказывал отцу большую помощь. Хотя Дэвид и старался быть хорошим мальчиком, все же у него был очень серьезный недостаток. Это его упрямство. Он всегда и во всем хотел поступать только по-своему и никогда никому не уступал. Родители с большим трудом учили его подчиняться им. Его сестры тоже очень страдали от его тяжелого нрава и привычки всеми управлять. У них был богатый дядя Филипп, который очень любил Дэвида и часто приглашал его к себе на обед. Пареньку ничего не доставляло большего удовольствия, чем бывать у дяди и лакомиться едой, которой его угощали там. Но после этого его еще больше не устраивала простая пища в его родном, скромном и маленьком доме. Часто можно было услышать от него упреки, жалобы и недовольство. Ему очень сложно было осознать, что нужно за все быть благодарным своим родителям, в том числе и за еду. Когда его обличали, он обещал исправиться, но через некоторое время снова возвращался к своим старым привычкам. Это печалило его родителей, и они переживали о его будущем, понимая, что такой характер может причинить их сыну немало бед. Даже дядя часто говорил ему: «Дэвид, Дэвид, будь осторожен! Бог будет вынужден послать тебя в особую школу, школу смирения, где Он будет воспитывать тебя, чтобы сделать из тебя кроткого человека». Но такие предупреждения влетали в одно ухо и вылетали во второе тут же. Сердце паренька было еще глухо к таким советам. С холма, на котором был расположен дом семьи Дэвида, можно было видеть бескрайнюю морскую гладь. Не надоедало часами любоваться этой картиной. А маленький островок, находившийся не очень далеко от берега, со своей пышной растительностью, придавал пейзажу особенную и неповторимую прелесть. Там никто не жил, и отец Дэвида время от времени отправлялся туда, чтобы заготовить ивовых веток для плетения корзин. Дэвид был уже достаточно крепким, чтобы помочь отцу грести и рубить ветки. Такие поездки доставляли ему огромное удовольствие, поэтому он никогда не упускал возможности сопровождать отца. В тот вечер отец с улыбкой сказал: «Если небо и море будут благосклонны к нам, утром мы с тобой поплывем на лодке к острову». Дэвид подпрыгнул от радости. В ожидании предстоящего путешествия он едва мог уснуть. На рассвете, когда небо только становилось светлей, а утренняя звезда едва бледнела, Дэвид уже был готов к поездке. Он помог матери отнести еду и одеяло в маленькую лодку. Не так давно, когда они были на острове, погода внезапно переменилась, и Дэвиду с отцом пришлось находиться там 3 дня. Они сильно страдали из-за нехватки еды и теплой одежды. В этот раз мать предусмотрительно дала им кастрюлю, сковороду и спички, чтобы они могли развести огонь и приготовить что-нибудь поесть, если понадобится. Когда все было готово к отъезду, Дэвид одел свою соломенную шляпу, а сестра, ради шутки, приколола булавкой к ней перо. «Знаешь что, Дэвид?» Вдруг что-то вспомнил отец. «Принеси-ка еще пару корзин».
1: «Для чего, пап? Ты ничего не перепутал?» — переспросил Дэвид.
0: «Скоро ты сам поймешь», — с улыбкой ответил отец. «Неужели ты думаешь, что я не знаю, что с ними нужно будет делать? Ты спрашиваешь меня, а ведь многие люди точно так же переспрашивают небесного отца.
1: Они все хотят знать, почему происходит то или иное.

Ноя. А ты делай то, что я тебе говорю, и в конце увидишь, как все будет хорошо. Дэвид быстро сбегал за корзинами. Они оба сели в лодку и оттолкнулись от берега. Мама и дети махали им вслед и кричали: «Попутного ветра и счастливого возвращения!» Дэвид соревновался с отцом в гребле, желая доказать, что он не слабее. И так разогрелся, что сбросил куртку и шляпу. Им обоим нравилось такое соревнование, и они в хорошем настроении быстро приближались к острову. Вскоре они достигли берега и высадились там. Дэвид быстро привязал лодку к пеньку. Они поспешили к ивам. Резали ветки, связывали их в охапки и относили в лодку. Отец был рад, что Дэвид с большим желанием помогает ему, и похвалил его. «Молодец, сынок! Дети должны всегда оказывать своим родителям посильную помощь. Это и Господу приятно, и родителям. Спасибо тебе!» Когда они набрали достаточно веток, отец предложил: «Теперь давай немного отдохнем и пообедаем. После работы отдых сладок, а еда гораздо вкуснее». Когда обед был съеден, отец сказал: «Теперь я хочу доставить тебе еще то, чего ты не знаешь, и это доставит тебе большое удовольствие. Бери корзины и следуй за мной». Вскоре они подошли к высокому ореховому дереву, ветви которого были просто усыпаны орехами. Дэвид подпрыгнул от радости. Он никогда раньше не замечал этого дерева. Он тут же набил свои карманы орехами и попытался расколоть один зубами, чтобы добраться до серединки. «Папа», – спросил он, – «почему Бог поместил сладкий орех между двумя скорлупками? Одной очень горькой, а второй твердой, как камень?» «Мой дорогой», – сказал отец, – «по своей великой мудрости Бог сделал это. Он хотел защитить сладкое ядро от множества грызунов, чтобы из него могло вырасти такое прекрасное дерево. И здесь мы можем увидеть полезный урок, как принимать горькие и тяжелые испытания в нашей жизни. Как мы не сдаемся и не выбрасываем этот сладкий орех, хотя он имеет горькую и твердую скорлупу, так и не нужно обижаться на печали и неприятные ситуации, которые время от времени постигают нас. Конечно же, такие обстоятельства и горькие, и жестокие. Однако помни про сладкое и вкусное зернышко внутри. Будем же помнить о пользе и благословении, которое ожидает нас в конце». Отец взобрался на дерево и стал трясти его. Дэвид ловко собирал орехи, которые сыпались дождем, и ссыпал их в корзины. Затем он относил их в лодку, высыпал и снова возвращался за новыми. «Как обрадуется мама, когда увидит эти орехи!» – улыбаясь, сказал отец. «И какие восторженные возгласы мы услышим от младших детей! Мысль об этом радует меня!» Ибо нет большей радости, чем доставлять удовольствие другим. Пока Дэвид и его отец были заняты, по небу поползли тяжелые черные тучи. И в тот самый момент, когда Дэвид стоял в лодке, высыпая очередную корзину орехов, налетел сильный ветер. От неожиданности Дэвид упал на дно лодки и прикрыл голову руками от испуга. Через несколько секунд ветер уже гнул деревья и поднимал воду, превращая ее в высокие волны. Внезапно порыв сильного ветра оторвал не очень крепко привязанную лодку от причала и быстро погнал ее в море. От ужаса Дэвид громко закричал. Испуганный отец поспешил к берегу и увидел мальчика в лодке, которая была уже недосягаемая. Волны увеличивались, и вскоре маленькая лодка подпрыгнула на гребне волны, а затем скрылась из виду.
ее быстро уносило в открытое море. Отец видел, как мальчик взывает о помощи, но криков его уже не было слышно. Их заглушали шум ревущей воды и порывы ветра. За очень короткое время все небо было затянуто черными тучами, и над морем стало темно, как ночью. Частые вспышки молний освещали все вокруг, а ужасные раскаты грома сотрясали воздух. Не видя больше ни лодки, ни сына, бедный отец в отчаянии опустился на колени под ивой. Это была мучительная, полная отчаяния и горя ночь.

Тем временем дома его жена и дети тоже были объяты страхом и волнением. Они представляли, какой опасности подвергаются их дорогие отец и сын. Это побуждало их горячо и искренне взывать к Господу. Когда буря утихла, все их внимание было приковано к морю. Не покажется ли вдалеке лодка? Не послышится ли всплеск весел? Но ничего не было ни видно, ни слышно. В ту ночь взволнованная мать не смогла сомкнуть глаз ни на минуту. Наступило долгожданное утро. Море было тихим-тихим. Едва уловимый ветерок приятно освежал. Казалось, оно просило прощения за вчерашнее. Но почему же нигде не видно было лодки? Страх матери становился все сильнее и сильнее. Она со слезами побежала к своему брату Филиппу и рассказала о происшедшем. Он нахмурился и покачал головой. «Странно, что они до сих пор не вернулись. Я сейчас же отправлюсь туда и посмотрю, что с ними случилось». Дядя Филипп вместе с помощником сели в лодку, стоявшую на якоре, и поплыли к островку. Мать и дети с тревогой и надеждой стояли и смотрели им вслед. Когда же они увидели вдали маленькую лодку, возвращавшуюся обратно, то сердца их наполнились радостью. «О, слава Богу!» — воскликнула мать. «У Филиппа в лодке еще и третий пассажир, кроме его помощника. Теперь все в порядке!» Она поспешила к берегу. Но когда лодка приблизилась, испуганно воскликнула. «А где мой Дэвид?» На нее молча смотрел смертельно бледный отец. Находясь в глубоком горе, он не мог вымолвить ни слова. Тогда Филипп сказал ей: «Да утешит тебя Господь! Наш Дэвид утонул в море. У бедного мальчика были свои недостатки, но он был добрым малым. Мне искренне жаль, что так случилось». Как можно утешить мать, потерявшую сына? Муж с женой обняли друг друга, детей и горько заплакали. –

0: Хотя Дэвида оплакивали как мертвого, он еще был жив. Мальчик испытал ужасное потрясение, когда его уносило сильными волнами далеко-далеко в море. Его лодка, вокруг которой яростно бушевала стихия, каждую минуту грозила затонуть. Наконец, после долгих часов мучений, ветер погнал его лодку к берегу какого-то скалистого острова. Как только Дэвид убедился, что лодка прочно стоит на камнях, он выскочил из нее и как можно скорее, карабкаясь по выступам скалистого берега, добрался до безопасного места и в изнемождении упал. Немного придя в себя от потрясения и страха, он посмотрел на свою маленькую лодку и удивился тому, что ее так хорошо занесло в расщелины скал. Хороший моряк не смог бы лучше причалить к берегу. «Кто же так уверенно направил в эту гавань мою лодку? Да еще и без руля!» «Несомненно, великая Божья любовь и милость спасли меня, и я буду благодарен за это всю свою жизнь!» Буря уже утихла, и дождь прекратился. Дэвиду показалось, что он видит зеленый остров с деревьями. Но он был далеко. Он легко мог прикрыть тот остров своей соломенной шляпой, которая потрепанная и мокрая висела у него на шее. Земля была еще дальше. Казалось, она касалась горизонта и была похожа на маленькое облачко. «Ах!» – вскричал Дэвид. «Я ужасно далеко от человеческой помощи! Этот остров, на который я заброшен, совсем не виден с берега! Я никогда не замечал его, когда смотрел в море! Они ни за что не подумают, что я здесь, и будут оплакивать меня, как мертвого! Люди поплывут за моим отцом, но никто не станет искать меня! Я не раз слышал, как рыбаки говорили, что за 50 миль вокруг нету островов!» Вода понемногу успокаивалась, и Дэвид поспешил к своей лодке. Но когда он уже собирался войти в нее, то заметил, что она получила пробоину.
1: «О!»
0: – воскликнул он.
1: «Моя маленькая лодка теперь бесполезна! И я пленник на этом скалистом острове! Я должен буду оставаться здесь! И никогда больше не увижу своих родных!»
0: От страха лицо его побледнело, а по щекам покатились слезы. Вдобавок ко всем потрясениям, Дэвид почувствовал, что сильно проголодался. В лодке он обнаружил немного орехов, которые чудом уцелели во время бури. Он собрал их и отнес подальше от воды. В лодке оказалось еще пару вещей, которые приготовила для них мама. Дэвид все отнес в безопасное место. Потом, как мог, вытащил лодку на скалы. Страх, через который он прошел, совершенно истощил его. Он боялся заснуть на открытом месте, в полном одиночестве. Но выбора не было. Поэтому он, как обычно, помолился вечерней молитвой, лег рядом с орехами и вскоре крепко уснул.

0: После беспокойной ночи, наполненной множеством странных снов о доме, его разбудил шум морских птиц, летающих над головой. Оглядевшись вокруг и не видя ничего, кроме бескрайнего моря, он громко и отчаянно закричал. Только стая птиц поднялась в небо. «О, дорогие птицы! Как бы мне хотелось, чтобы вы передали моим родным, что я жив и что я здесь! Мой добрый отец и дядя не пожалели бы сил, чтобы найти меня!» Дэвид позавтракал несколькими орехами и кусочком хлеба и решил осмотреть остров. «Может быть, я найду какие-нибудь фруктовые деревья с плодами, пригодными для еды, пока Бог не освободит меня из этого плена? А может быть, я найду здесь людей, которые отвезут меня домой?» Он поспешно сложил в носовой платок несколько кусочков хлеба и орехов и привязал узелок к концу палки, перекинул его через плечо и пошел исследовать островок. Путешествие было опасным и утомительным. Вокруг не было никаких признаков человеческой жизни, только камни. Не видел он и узких тропинок, проложенных животными. Росли там небольшие деревья, но ни одно из них не приносило плодов. «Если мне придется долго оставаться на этом острове, я умру с голоду», — сказал он, чувствуя, как пот катится по его щекам. «И если здесь не окажется воды, то я умру от жажды». Он продолжил свои поиски. Вдруг мальчику показалось, что он услышал журчание, похожее на шум воды. Он поспешил в ту сторону, откуда доносился звук, и нашел маленький родничок, холодный и прозрачный, как хрусталь. Дэвид опустился рядом с ним, чтобы остыть, а затем напился от души. Он никогда раньше не замечал, что вода – это такое благословение. Теперь мальчик оценил ее и поблагодарил Бога за воду. Продолжая свой путь, Дэвид, наконец, достиг самой высокой точки острова. Его охватил ужас, когда он увидел весь остров. Со всех сторон его окружало бескрайнее море. И, по всей вероятности, только птицы посещали это место. Мальчик понял, что он здесь совершенно один и далеко от помощи. «Я буду приходить сюда каждый день и наблюдать. Возможно, проходящий мимо пароход заметит меня и доставит домой». Солнце начало клониться к закату и окрасило небо всевозможными оттенками красного вперемешку с золотыми нитями. Дэвид стоял, глядя на невиданные прежде красоты неба, и молился Создателю, чтобы тот послал ему помощь и направил какой-нибудь корабль к этому одинокому острову. Затем он спустился по камням и пошел обратно. Внизу он лег под деревом и крепко заснул. Проснувшись рано утром, он съел несколько орехов и кусочек хлеба. Каждый день он поднимался на скалистую вершину и высматривал корабль. Но все было напрасно, потому что в огромном бескрайнем море не было видно ни одного корабля. Он понимал, что кушать надо экономно, иначе еды надолго не хватит. Взяв свой маленький ножик, Дэвид сделал надрезы на хлебе, чтобы увидеть, сколько он может съесть за день, и только когда очень голодный. Оставшийся кусок хлеба стал очень твердым, и ему пришлось размягчить его в воде из родника. «Ах!» — вспомнил он. «Сколько всего вкусного было за нашим столом! А я только ворчал и никогда не благодарил Бога!» Размышляя о себе и о своей неблагодарности, он увидел рыб, плавающих в воде. «Если бы у меня была удочка, — подумал Дэвид, — я мог бы наловить рыбы». Взяв свою соломенную шляпу, он выдернул из нее небольшую нитку, расстегнул булавку, которой сестра ради забавы прикрепила перо. Мальчик сделал из нее крючок и привязал к нему нитку. Затем он начал искать червей. Он забрасывал свою удочку снова и снова, но не мог поймать ничего. Наконец у него получилось, и вскоре у него было 3 небольших рыбки. Вспомнив о спичках, которые мать положила в жестяное, плотно закрывавшееся ведерко, он сумел разжечь костер и сварить рыбу. Вместо соли мальчик добавил немного соленой воды. Дэвид наслаждался этой простой и маленькой трапезой больше, чем самым изысканным обедом, который подавали в доме его богатого дяди. Однажды утром, когда Дэвид снова поднимался на скалистую вершину, он увидел большой корабль, который, казалось, находился не далее, чем в миле от него. Паруса его были надуты и в лучах яркого солнца казалось позолоченными. Надежда наполнила его грудь, и он затрепетал от волнения. Корабль подплывал все ближе и ближе. Мальчик схватил палку, привязал к ней свой носовой платок, высоко поднял над головой и изо всех сил стал размахивать ею, чтобы его заметили и пришли на помощь. Но прежде чем корабль подплыл достаточно близко, чтобы заметить его, он изменил направление и исчезал из виду. Дэвид в отчаянии упал на землю и горько заплакал. Нужно было жить дальше и надеяться, что спасение придет. Много времени он тратил на ловлю рыбы, приготовление пищи, заготовку дров. Когда он немного освоился с этими делами, то обратил внимание, что на островке много ракушек. Поскольку никто никогда там не бывал, он нашел их в большом количестве. И среди них были ракушки с жемчужинками внутри. Это было чудесное открытие. Дэвид энергично занялся поисками жемчужин, представляя, как обрадуются сестры и мама такому подарку. Кроме того, в покрытых мхом скалах он нашел много красивых кораллов. «Если Бог позволит мне вернуться домой, — сказал он, — я принесу все эти жемчужины и кораллы в подарок». Дэвид старался проводить время как можно полезнее, но в долгие часы одиночества часто вздыхал, что так не дорожил общением с семьей. Часами он смотрел на луну, на которую никогда прежде не обращал внимания. А бесчисленное количество звезд тоже, казалось, обрели для него новое значение. «Небеса и в самом деле показывают чудеса Божьи», — думал Дэвид. Даже обыкновенный зеленый мох, на который он никогда раньше не обращал внимания, теперь имел свою ценность, так как служил мягкой постелью. «Я во всем вижу дела Божьи», — говорил он. «Во всем есть удивительный порядок». Подобные мысли теперь все чаще и чаще пробуждались в его душе, и они, как крылья, несли его сердце к небу. «Одиночество должно быть послано мне с удивительной целью», — думал он. «Возможно, Бог послал меня в это безопасное, одинокое место, чтобы я увидел и почувствовал то, чего никогда раньше не замечал и не понимал». Дэвид начинал осознавать, что никогда не был по-настоящему благодарен родителям за их заботу. Не был он послушен и их наставлениям, как следовало бы. «О, если я когда-нибудь вернусь домой, я буду всегда благодарен и послушен своим родителям». Вспомнилось также, как часто бывал несправедлив и груб к своим сестрам и брату и в раскаянии произнес: «Как я об этом сожалею! И если Бог позволит мне вернуться, я попрошу у них прощения и буду им хорошим братом. Я никогда не ценил свой дом, своих родителей, своих сестер. Боже, прости меня и позволь вернуться. Я постараюсь искупить свою вину добром и любовью по отношению к ним». Сильная тоска по своим родным наполняла сердце Дэвида и с каждой минутой становилась все сильнее. Каждый день он вглядывался вдаль, мечтая о помощи, но ни один из кораблей не приближался к островку. В конце концов он пришел к выводу, что остров скалистый и опасный, поэтому ни один корабль никогда не рискнет приблизиться к нему. С этой печальной мыслью он спускался в тот день с охапкой дров в свое маленькое убежище. Внезапно он остановился, не веря своим глазам. Потом его охватил ужас. С той стороны, где было его убежище, он увидел огонь, и клубы густого черного дыма стали быстро подниматься вверх. Дэвид часто слышал, что есть острова вулканического происхождения, извергающие огонь, и теперь решил, что находится на одном из них. Бросив дрова на землю, он с трепещущим сердцем подбегал все ближе и ближе, но видел только дым и пламя. Потрескивание огня наполнило его еще большим страхом. Наконец он увидел, что огонь исходит не из земли. Он понял, что ветер раздул пламя его маленького костра, который он всегда держал зажженным, и перебросился на ближайшие кусты. Почти все, что у него оставалось, горело, в том числе и два дерева, находящиеся поблизости. Самой большой потерей была для него сгоревшая удочка.
1: «Какое несчастье! Теперь я умру от голода!» Я часто слышал, как папа говорил, что из несчастья очень часто к нам приходит какое-то особенное благословение. Но сейчас мне кажется невозможным, чтобы из этого пожара могло бы получиться какое-то благо. О, как хорошо жить вместе с людьми! Всегда один может помочь другому. Если мне когда-нибудь посчастливится вернуться к своей семье, как охотно я буду помогать им в любую минуту. Но кто поможет мне, бедному потерянному мальчику, на этом одиноком острове? Я как беспомощный птенец, выброшенный из гнезда.
0: Его снова охватила сильная тоска по родному дому.
1: «Если бы пришел корабль и забрал меня отсюда!»
0: Снова и снова, как в бреду, повторял он.

Его семья тоже пролила немало горьких слез в течение этих долгих, казалось, бесконечных недель. Но настал день, когда отец сказал матери: «Мне нужны ивовые ветки, и хотя мне очень больно плыть на этот остров, все же нет другого места, где я мог бы их достать. Тогда, пожалуйста, не плыви один, — сказала мать. Возьми с собой детей, они будут тебе помощниками и поддержкой». Вскоре они собрались и поплыли к острову. Там, на берегу, они сели немного отдохнуть. «Вот под этим деревом, — сказал отец, — мы с Дэвидом сидели в последний день нашего пребывания здесь. И в том направлении он указал в сторону острова. Его унесло в нашей лодке». Слезы стояли в глазах отца. Младший сын Андреас тоже вытирал слезы. Девочки тихо плакали.

0: «А теперь пойдемте собирать орехи», — сказал отец, чтобы подбодрить их. Вскоре они наполнили свои корзинки и уже собирались вернуться в лодку, когда Андреас предложил.
1: «Папа, давай сходим на вершину того холма, чтобы посмотреть оттуда вокруг. Я никогда там не был».
2: «О, да!»
0: – поддержали девочки.
2: «Давайте сходим!»
0: Отец согласился, и все поднялись на холм. День был прекрасным, небо было безоблачным, а воздух таким чистым и прозрачным, что можно было отчетливо видеть на много миль вокруг. Вдруг Андреас воскликнул.
1: «Папа! Смотри, что это? Разве это не дым поднимается из воды?»
0: Отец посмотрел в указанном направлении на столб дыма и сказал. «Я не знаю, что это. Боюсь, что это горящий пароход. Кажется, — продолжал он, прикрывая глаза рукой, — я вижу еще темное пятно, из которого поднимается дым. Вы видите?»
2: «Да! — закричали девочки. — И наверху два острых конца!»
1: «Я тоже их вижу! — воскликнул Андреас. — Один конец выше другого!»
0: «Это не пароход, — сказал отец, — потому что пароход имел бы другую форму и не выглядел бы таким большим с такого расстояния. Это должно быть остров, но я никогда о нем не слышал. Должно быть, там живут люди, иначе откуда бы мог взяться дым?»
2: «Представляете!
0: — воскликнула одна из девочек. —
2: Как было бы замечательно, если бы там оказался наш Дэвид!»
1: «Вполне может быть!»
0: — энергично подхватил Андреас. «С Богом нет ничего невозможного, — сказал отец. — Мы не должны ничего упустить в наших поисках. Нужно будет это обсудить с дядей Филиппом и попросить его помочь нам. Давайте спускаться вниз. Нам уже пора возвращаться». Они и не подозревали, насколько правдивы были их предположения. Дым, который они увидели, действительно сообщал им о Дэвиде. Тот самый дым, который стоил их брату многих слез, разочарований, страха и отчаяния. Когда дети с папой вернулись домой, они сразу же рассказали матери о своих предположениях. Слабый лучик надежды зажегся в ее сердце. Снова собрались ближайшие соседи. Все бурно обсуждали это дело, но их мнения насчет такого предположения были совершенно различны.
3: «Чепуха!» – воскликнул один из них. «Как там оказался этот остров? Я в своей жизни никогда не слышал об этом. Это, наверное, был горящий корабль».
4: «Нет!» – воскликнул другой, который всегда думал, что знает все лучше, чем кто-либо другой. «Это не корабль, а извержение вулкана. Я часто слышал, что таким образом острова появляются за одну ночь. Мне бы не очень хотелось оказаться рядом с таким островом».
5: «Это либо корабль, либо вулкан», — сказал третий. «Но я и за $100 не поплыл бы туда на таких маленьких лодках, как у нас. За деньги я бы, может, и поплыл, но не иначе», — заметил четвертый.
0: Спокойный, честный дядя Филипп тихо сказал: «Брат, я поплыву с тобой. Вот тебе моя рука. Дэвид всегда был моим любимым племянником. Маловероятно, что он жив, но все же возможность этого есть. Поэтому стоит рискнуть и предпринять опасное путешествие. Бог, который дает нам мужество идти вперед, поможет нам».
1: Петр, молодой, сильный парень, сказал:
3: Я тоже пойду. Я часто рисковал своей жизнью, чтобы поймать рыбу. Так что теперь я с радостью сделаю то же, чтобы спасти жизнь ближнего, если возможно. Мне не нужны деньги. Всю свою жизнь я буду счастлив, сознавая, что помог спасти Дэвида. Это и будет мне достойной наградой.
0: «Дай Бог, чтобы наши предположения оказались правдой», — сказал дядя Филипп. «Если ветер и погода будут благоприятными, мы поплывем на рассвете».
3: Остальные мужчины разошлись, качая головами и предсказывая несчастье, потому что они всегда боялись так далеко отплывать от берега на своих лодках. Петр и дядя Филипп остались и еще немного обсудили детали предстоящего плавания.
0: «Я возьму свою парусную лодку и приготовлю еду», — сказал Филипп.
3: Следующее утро оказалось благоприятным. Дул легкий ветерок, и ничто не предвещало изменений погоды. Мать и дети проводили мужчин до пристани, горячо помолились о милости Божьей на это плавание и пожелали:
2: «Дай Бог, чтобы вы благополучно вернулись и привезли с собой нашего Дэвида!»
3: Мужчины развернули паруса и оттолкнулись от берега. Миновав зеленый остров, они направились в сторону, откуда еще был виден дым от пожара. Они подходили все ближе и ближе. И, наконец, Петр воскликнул:
2: «Это действительно остров! Давайте поможем веслами!»
3: Вдруг дядя Филипп закричал:
0: «Остановитесь и сверните паруса! Под водой много опасных камней. Мы должны быть очень осторожны, иначе все погибнем».
3: С помощью руля, с большой осторожностью, они, наконец, благополучно причалили к острову. Петр первым выскочил на берег и воскликнул:
2: «Мы достигли острова! И, может быть, найдем Дэвида! Все, что совершается во имя Бога и из любви к ближнему, обязательно будет успешным!»
3: Двое других мужчин вышли из лодки и надежно привязали ее. Дядя Филипп посмотрел на скалы и камни, покачал головой и сказал:
0: «Да, место здесь не самое приятное для жизни».
3: Они начали обыскивать остров и карабкаться по скалам и глубоким расщелинам. Наконец они добрались до протоптанной тропинки, которая вела к убежищу Дэвида. Петр поспешил вперед. Дэвид провел бессонную ночь в страхе и переживании. Как только рассвело и ласковое солнце осветило все вокруг, на сердце у него стало немного легче. Он опустился на колени и стал молиться. Когда Дэвид стоял на коленях, сзади к нему подошли трое мужчин. Он был так поглощен своими мыслями, что не услышал их шагов. Петр первый увидел его и сказал:
6: «Смотрите, здесь живет какой-то отшельник. Может быть, он сможет направить нас?»
2: «Брат, ты мог бы нам сказать?»
3: Он не успел закончить свой вопрос, потому что Дэвид вскочил на ноги. Он увидел своего отца и воскликнул:
2: «О, папа! Папа!»
3: Наступило молчание, потому что ни один из них не в состоянии был говорить. Наконец, они овладели собой и в один голос возблагодарили Бога за то, что Он подарил им эту встречу. Дэвид обнялся с дядей и Петром и, собрав свои пожитки, поспешил с ними к лодке. На обратном пути Дэвид безумолку рассказывал про все свои приключения и плакал от радости. Все, находящиеся в лодке, тоже не могли сдержать своих чувств.
0: «Чтобы выжить на том острове, тебе понадобилось много смелости и умения. Это действительно чудесное Божье водительство!»
3: — вслух рассуждал Петр. «Дэвид, ты помнишь, что я тебе когда-то говорил?» — сказал дядя Филипп.
0: что Бог пошлет тебя в особую школу. Вот в ней ты и был, в школе переживаний. Надеюсь, ты научился познавать Бога, молиться Ему, любить Его и благодарить за все благословения. Для меня самое удивительное, так это дым, поднимавшийся с острова. Что может быть более незначительным, чем дым? Но дым был как бы знамением с неба, что здесь есть земля, на которой может кто-то находиться. Это был Божий знак. Все кивали и молча благодарили Бога за это.
2: «Я думал», — продолжил Дэвид, «что пожар был самым худшим из того, что со мной произошло. Но теперь я вижу, что это было мое самое большое счастье».
0: Дядя Филипп сказал, «С каким нетерпением и надеждой родные дома наблюдают и ждут нашего возвращения». Петр быстро нашел подходящую палку среди тех, что лежали на дне лодки, и привязал к ней несколько ярких лент.
2: «Что это ты делаешь?» – спросил Дэвид.
0: «Я обещал твоим сестрам, что если нам удастся найти тебя, поднять это маленькое знамя, как они обрадуются, когда увидят его!» – говорил он, прикрепляя его к носу лодки. Каждое мгновение приближало их к дому, и сердце Дэвида радостно билось. На берегу собрались его мать, сестры и все жители деревни, большие и маленькие. Когда Дэвид ступил на землю, все радостно приветствовали его. Мама и сестры со слезами первыми заключили его в свои объятия. Мужчины и женщины, мальчики и девочки пожимали ему руку и множество раз приветствовали его. Родные Дэвида хотели поскорее услышать его историю и собирались увезти его домой, но люди запротестовали. «Мы тоже хотим все услышать!» Они усадили Дэвида на скамью под большим деревом и приготовились слушать. Все присутствующие плотно устроились вокруг него, и глаза были устремлены на мальчика. Когда наступила тишина, Дэвид начал говорить. Он рассказал им все о своих опасностях, испытаниях и страданиях. Как в самые трудные моменты он черпал силы в молитве и смирении перед Богом, что благодаря всему, что произошло, он действительно усвоил то, чему совершенно не хотел учиться раньше, находясь дома.
2: «И я очень благодарен Богу за свое избавление и за радость снова быть со всеми вами».
0: После этого он направился в дом своего отца. А там его уже ждал накрытый стол. Все было таким вкусным, что Дэвид непрестанно благодарил маму, хотя еда ничем не отличалась от той, которую обычно ели в этом доме. Когда обед закончился, Дэвид достал свой узелок, развязал его и показал родным жемчуг и кораллы.
2: «Я привез всем вам Божьи подарки с моего острова».
0: Все замерли в изумлении, восхищаясь неслыханными сокровищами.
3: «Вот это да!» – воскликнул дядя Филипп, внимательно разглядывая их. «Это действительно царские подарки. Эти жемчужины и кораллы стоят очень дорого, потому что некоторые из них очень большие. Это поможет вашей семье избавиться от всех долгов и нужды».
0: «Нет», — возразил отец, — «мы поделимся ими с Петром и с тобой». «Вы делились со мной опасности этого путешествия, а теперь мы разделим сокровища поровну. Это твоя часть, а это Петра». Когда те мужчины, которых тоже просили присоединиться к поискам, узнали о вознаграждении, которое получил Петр,
5: то очень жалели, что не согласились помочь в поисках Дэвида.
3: «За такую награду, — говорили они, — стоило бы рискнуть».
5: Возможно, это заставило их задуматься, что они поступили неблагородно, ведь они отказались помочь в вопросе жизни и смерти. «У меня всего достаточно, и я ни в чем не нуждаюсь», — возразил дядя Филипп. «Но Петр должен взять свою долю, ибо жертвенность, которую он проявил, для нас была неоценимой, и он должен получить за это достойную благодарность. Кроме того, он в этом очень нуждается». Глубоко тронутый Петр с благодарностью принял от Дэвида щедрый дар. Растроганные родители снова стали уговаривать Филиппа принять жемчуг, но он ответил: «Пусть будет так, как сказал. Жемчуг и кораллы – это ничто по сравнению с тем, что Дэвид привез в своем сердце. Он приобрел себе более дорогие сокровища – любовь к Богу и ближним. А это бесценно!» Повернувшись к Дэвиду, он продолжил: «Дорогой мальчик, ты отыскал эти сокровища не только для своей семьи, но и для всей нашей маленькой деревни. Теперь мужчины смогут собирать там жемчуг и кораллы и продавать их. Это облегчит жизнь для многих из них. Таким образом, Бог через тебя оказал великую милость и заботу о всех нас». Мало-помалу обитатели маленького дома вскоре вернулись к своему обычному распорядку. Но Дэвид очень изменился. Теперь он был для них большой поддержкой и радостью. Он действительно стал совершенно другим. Пережитое на острове оставило неизгладимый след в его жизни. Он вырос благородным, благочестивым человеком, полным любви и готовым прийти на помощь к ближним по первому зову. Он очень любил повторять, что если в сердце есть Бог, то любое непредвиденное обстоятельство может послужить к невероятному благу. Пусть эта история оставит и в нашей душе добрый след.
7: Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы говорили в прошлый раз об Исааке и о том, что главной чертой его характера была миролюбивость. Он избегал ссор. Он поселился в Версавии и оставил своих соседей филистимлян в покое. Они заметили, что он добрый и послушный своему Богу, и сами пришли к нему, чтобы заключить с ним мирный договор. Он не был слабым, и они знали это, но они видели, что он миролюбив, а не задирист, и на их нападки не отвечал тем же, и уступал, и смягчал их. Вы тоже не бойтесь уступать ради мира. Пусть ваши товарищи знают, что вы не задираетесь не потому, что не имеете смелости или силы, но потому, что любите мир и не хотите ссор и драк. Посмотрим же, что теперь происходит в жизни Исаака. Я уверена, что и сегодня мы найдем пример для себя и извлечем что-нибудь полезное. Исаак жил в Версавии, пока не состарился и не ослеп. Он знал, что скоро умрет, и хотел оставить первородство старшему сыну Исаву. Он позвал Исава и сказал: «Сын, возьми свой лук и стрелы, и пойди в лес, чтобы убить для меня оленя. Принеси вкусное мясо и приготовь так, как только ты один умеешь. Когда я хорошо поем, я дам тебе мое благословение. Я чувствую, что скоро умру». Исав пошел искать оленя, но не было радости в его глазах, и вы, наверное, помните почему. Помните, как я говорила вам о том, что Исав, когда был сильно голодным, продал свое первородство за чечевичную похлебку брату своему Якову. Как он жалел теперь об этом, и как боялся сказать об этом отцу. Мать же, Ревека, очень хотела, чтобы ее любимчик Яков получил благословение отца, которое принадлежит по праву старшему сыну. Когда она услыхала, что Исаак собирается благословить Исава, она позвала к себе Якова и сказала ему: «Я приготовлю козье мясо и приправлю его так, как Исав, а ты наденешь его одежду и принесешь мясо отцу, и он подумает, что ты Исав. Ведь он стар и не видит, и тебе нечего бояться». Сначала Яков побоялся, что отец заметит, что его обманывают, и не решался идти. Но мать сказала, что если и узнает, грех будет на ней, и потому пусть он пойдет и, может быть, получит благословение отца. Исаак лежал на постели от слабости и удивился, когда Яков принес ему мясо, которое приготовила Ревека. Исав только что ушел и не мог бы успеть поймать оленя и приготовить обед так быстро. Исаак спросил Якова: «Как ты пришел так быстро?» Яков ответил: «Твой Бог помог мне найти оленя быстро». Исаак все еще не мог поверить, что с ним говорит Исав, и голос его тоже как будто не был похож на голос Исава, а на голос Якова. Тогда Исаак подозвал его к себе, чтобы потрогать, потому что у Исава были волосатые руки, но Ревека прикрыла руки и грудь Якова козьими шкурами, и когда слепой Исаак потрогал, он поверил, что это Исав. Наконец он поел вкусного мяса и благословил Якова благословением отца своего Авраама. Яков ушел, и вслед за ним пришел брат его Исав, и уже издали крикнул: «Поднимись, отец, и поешь вкусной дичи, которую я приготовил для тебя, и дай мне твое благословение». «Кто ты?» — спросил Исаак. «Я сын твой, Исав», — ответил Исав, и старик задрожал. «Кто-то приходил вместо тебя, и я не могу давать благословение дважды». Исав сразу понял, что это Яков приходил вместо него, и горько заплакал, и просил отца дать и ему благословение. Он так усиленно просил отца, что тот, наконец, благословил его, но только не в такой мере, как Якова. О, как Исав возненавидел своего брата! Он даже задумал убить его, как только умрет отец. «Умрет отец, и я убью Якова, и все, что досталось ему, я заберу себе», — говорил он про себя. Но мы увидим, что это ему не удалось сделать. Ведь он сам так легко отказался от первородства, когда хотел есть, и теперь Бог не допустил, чтобы он получил его. У нас есть хорошая поговорка: «После драки кулаками не машут». Он мог ожидать, что так...

все кончится, и теперь, когда это случилось, ему не на кого обижаться, как только на самого себя. Ревекка узнала, что Исав хочет убить Якова после смерти отца, и позвала Якова к себе, и сказала ему: «Беги отсюда! Тут ты будешь в опасности, поезжай к моему брату Лавану в Харан, может быть, Исав забудет о своем намерении и передумает, тогда ты возвратишься домой. Зачем же мне терять двоих, тебя и отца твоего?» Ревекка не сказала своему слепому мужу, что Исав собирается убить Якова, но сказала, что ей не нравится, что Исав женился на местной женщине Хананеенке, и если Яков сделает то же самое, она не переживет такое горе. Исав призвал Якова и сказал ему: «Не женись на Хананеенке. Пойди на родину матери твоей, найди себе жену среди ее родственников. Божье благословение будет на тебе, и благословение, которое он обещал Аврааму, дедушке твоему, исполнится на тебе». И Яков попрощался с отцом и матерью и начал собираться в дальнюю дорогу. Он ехал один, и как же он боялся попасться в руки Исава. Он сомневался в том, что когда-то вернется домой и будет в безопасности. Что пользы было ему теперь от его первородства? Он не мог теперь ожидать получения двойной порции после смерти отца, потому что Исав грозил убить его. Бедный, несчастный Яков, каким жалким был он на своем пути в Харан. Он даже боялся, что Исав уже подстерегает его где-то за поворотом. Может быть, он уже жалел, что обманул своего старого слепого отца. Теперь он, возможно, уже никогда не увидит его. Исав даже пожалел, что купил от Исава первородство. Что бы ни думал Яков по пути в Харан, Бог знал его мысли и знал всю его печальную историю. Когда солнце начало клониться к закату, Яков почувствовал себя еще более одиноким, усталым и несчастным. У него не было с собой постели. Спальных мешков, как у нас теперь, тогда тоже не было, и он положил свою голову на камень, завернулся своей накидкой и уснул. Во сне он увидел чудесную лестницу, которая вела прямо в небо. Прекрасные ангелы всходили вверх и сходили вниз по лестнице, и Бог стоял на самом ее верху. Во сне Иаков услышал голос Божий, который говорил: «Я Бог твоего деда Авраама и твоего отца Исаака. Та земля, на которой ты теперь находишься, будет принадлежать тебе и твоим потомкам, которых будет так много, как много песку на берегу моря. Через твою семью я благословлю все народы, и я буду с тобой, и буду защищать тебя от врагов, куда бы ты ни пошел. Я приведу тебя в эту землю и не оставлю тебя, пока не исполню мое обещание». Яков проснулся, посмотрел по сторонам, и хотя не видел никого, знал, что Бог был с ним. Утром рано он вылил масло на камень, на котором спал, и посвятил это место Богу, назвав его Вифиль, что значит «Дом Божий». Он поверил, что Бог будет с ним и благословит его, и ему стало легче на душе. Он пошел легче и свободнее вперед, и с каждым днем приближался к месту своего назначения. Страх перед Исавом исчезал, и пустыня не пугала своей сухостью и бесконечностью. Однажды вечером он увидел человека в поле у колодца. Вокруг него собралось стадо овец, которое ожидало водопоя. Яков подошел ближе и спросил человека: «Откуда ты?» Он ответил: «Из Харана». Тогда понял Яков, что он пришел в Харан и был вблизи дома Лавана, дяди своего. «Ты знаешь человека по имени Лаван?» — спросил он. И пастух охотно ответил: «Да, конечно, вот идет дочь его, Рахиль, поить овец». Яков увидел красивую молодую девушку-пастушку, которая приближалась к колодцу, и поспешил ей навстречу. Он отвалил камень от колодца и помог ей напоить овец, а потом сказал: «Я твой родственник, сын сестры твоего отца Ревекки». Яков был так рад увидеть родственницу после долгой дороги, что он поцеловал Рахиль, и слезы потекли из его глаз и покатились по щекам. Рахиль побежала к отцу, чтобы рассказать, что сын его сестры Ревекки пришел из далекой страны к ним. Он находится у колодца, где она поила овец. Какая дивная история, дети! Это лестница, которую видел Яков. Это не простая лестница и не простой сон. Бог показал Якову, что от него придет Спаситель, который станет лестницей между небом и землей, между людьми и Богом. И Яков тогда еще не понимал этого. Но Бог исполнил все обетования на Якове, и он понимал, что он принадлежит к Богу, и что действительно Богу можно доверять, что он всегда исполняет свои обещания.

Умей прощать. Как только прозвенел звонок с урока, детвора высыпала на улицу. Всем хотелось знать, что же там так громыхало и скрежетало во время занятий. Оказывается, на школьный двор въехали большущие КАМАЗы. Они привезли кирпич, песок и доски. Давно уже было принято решение достроить и расширить старую, еще до войны построенную школу. Вот и начиналась она, такая интересная работа, стройка. Когда КАМАЗы, ревя моторами, уехали, школьники вышли во двор складывать кирпич. Работа была нелегкая. Кирпич больно тер пальцы, но мальчики, подражая взрослым, выстроились цепочкой и передавали его друг другу. Так дело шло быстрее. Глядя на них, девочки тоже взялись было так работать, но у них ничего не получалось. Тогда учитель послал их собирать колотый кирпич и складывать его в отдельную кучу. Конечно, эта работа была полегче, и девочки охотно взялись за нее. Но скоро и это их утомило. Заболела спина, руки. Медленно двигаясь, они с неохотой поднимали и переносили битый кирпич. Среди учеников 4 класса была одна верующая девочка, Вера. Родители учили ее, что лениться плохо. Если делаешь дело, делай усердно, хорошо, как для Господа. Глядя на одноклассниц, она тоже хотела работать медленно, но, вспомнив мамин совет, энергично принялась носить кирпичи. «Монашке, как всегда, больше всех надо!» — ехидно подсмеивались девочки. «Конечно, ей так и нужно, а то Бог накажет!» — выкрикнула Света, подзадоривая всех к смеху. Неприятно стало Вере. Какой-то горький комок подкатил к горлу. Она на мгновение застыла. «Ну и пусть смеются!» — утешила она себя. Над Иисусом тоже смеялись. И Вера стала носить кирпичи так же быстро, как прежде. Не ново было слышать прозвище «монашка». К нему все привыкли, и Вера тоже. Смирилась. Обычно, немного посмеявшись, ученики переставали язвить. То ли слова у них кончались, то ли жалели Веру. Но сегодня остановить девочек было невозможно. Они сплетали всякие небылицы о Боге, о верующих, и везде присоединяли Веру, как самую ревностную среди богомольцев. «Иисус, помоги мне не заплакать!» — об одном просила она. «Это же из-за тебя они смеются надо мной!» Шутками и смехом на этот раз дело не кончилось. Света, самая дерзкая из девочек, закричала. «Да ее ничем не доймешь! Ей все безразлично! Ты только позоришь наш класс!» И со всего размаху бросила в Веру кирпич. Все ахнули. «Света, ты что?» — раздался чей-то возглас. Но было уже поздно. Глухо стукнув, кирпич ударил Веру по пальцам. От боли у нее потекли слезы, в глазах потемнело. Только тут Иван Петрович обратил внимание на шум. «Что тут случилось?» — подошел он к девочкам. Лицо Веры было бледным, из пальца, часто капая на землю, текла кровь. Света стояла в стороне, тоже побелев, но не от боли, а от страха. «Хорошо, что по голове не попало, а то наверняка убило бы», — проронил кто-то из ребят. Скорая помощь отвезла Веру в больницу. Там остановили кровь и наложили гипс на палец. А на школьном дворе на время приостановилась работа. Когда скорая помощь уезжала, все ученики уже знали, что сделала Света Иванова. Никого не нашлось, кто одобрил бы ее поступок. В детях неожиданно проснулась жалость, человеческая жалость к Верочке. «Ну и пусть верит, а бить зачем?» — попробовал кто-то пристыдить Свету. «Ничего, Бог ее исцелит!» — то ли серьезно, то ли шутя выкрикнул кто-то из ребят. Вечером Вера никак не могла уснуть. Болел не только палец, но и вся рука. Павлик, старший брат Веры, глядя на ее страдания, посоветовал:
Завтра пойди и расскажи ее родителям. Попадет ей, я знаю ее отца». «Ты не прав, Паша», — отозвалась из другой комнаты Надя. «Христос же учил нас прощать врагам». Павлику стало стыдно, но в то же время ему было жалко сестренку. «Да, я знаю это, но ты посмотри, она еле терпит, так рука болит, и опухла как, вся красная». Вера, растроганная сочувствием брата, снова заплакала. «Помнишь, Иисус учил, если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему и другую», — напомнила Надя. «Да, дети», — вступил в разговор папа, — «лучше всего простить и не иметь никакого зла. Господь сказал, что сам будет по справедливости своей воздавать врагам нашим, а нам Он велел не мстить за себя». В душе у Веры шла борьба. Так трудно было простить. Какой-то голос настойчиво убеждал: «Все равно отомсти. Она не имела права так поступать с тобой». Какие только мысли не приходили Вере в голову. И все же победа произошла. «Лучше простить. Так Иисус учил», — решила Вера наконец, и на душе стало тихо и хорошо.

0: На следующий день Вера пришла в школу с опухшей и покрасневшей рукой. На разбитом пальце был гипс, но в голубых глазах, как всегда, играли искорки добра и радости. Писать она не могла, поэтому просто сидела и слушала. Одноклассники избегали смотреть Вере в глаза. Стыдно было. На переменах ученики из младших классов заглядывали в дверь. Всем было интересно посмотреть, как выглядит рука в гипсе. А Света в этот день в школу не пришла. Ее отсутствие насторожило всех. «Ну и влетит же ей!» — с каким-то злорадством говорили мальчики. «Так ей и нужно!» После уроков учитель объявил, что по поводу вчерашнего происшествия будет классное собрание. Когда выяснили, как все произошло, возник вопрос, как же наказать Свету. «Поставить двойку по поведению, вызвать родителей, заставить мыть пол в школе». Предложений, как наказать Свету, было много. Говорили все, что только приходило в голову. Каждый старался придумывать наказание потяжелее. И только Вера молча наблюдала за происходящим. Выслушав учеников, Иван Петрович сказал: «Давайте послушаем Веру. Думаю, что ее слово будет решающим, потому что ведь она пострадавшая». Стеснительная по природе, Вера покраснела и медленно поднялась из-за парты. Держа на весу забинтованную руку, она сказала: «Я прощаю Свете».
1: «Ничего себе! Палец в гипсе, она говорит «прощаю». Глупо, отомстить нужно».
0: «Нет, сдачи все равно нужно дать», — раздались со всех сторон возмущенные голоса. Вера села, а класс шумел, как растревоженный улей. Не могли понять одноклассники, как можно простить такое зло. Учитель тоже был немало смущен таким неожиданным ответом. «Прощаешь? Ну что ж, тогда и наказывать не будем», — с расстановкой произнес он. На этом собрание и закончилось. Ученики быстро разбежались. Тихо ступая, Вера тоже пошла домой. На сердце у нее было легко. Казалось, что и рука уже не так сильно болит. Как хорошо, как приятно не носить в сердце зла и мести. Как хорошо прощать. Света пришла в школу через день. Куда-то исчезла ее былая заносчивость. Виновато посматривала она на одноклассников и держалась в стороне. Все молчали и только внимательно следили за Верой. Будет ли она хоть как-нибудь мстить или на самом деле простила? На переменах Вера не выходила из класса, сидела за своей партой. Как-то неловко было ей появляться на глаза любопытных учеников. А Света, как запуганный кролик, ждала какого-то суда. Одноклассники будто не замечали ее, и от этого ей становилось еще тяжелее. Когда прозвенел звонок на урок, Свете стало легче. Но вдруг она обнаружила, что забыла дома пенал.
1: «Иванова, ты почему не пишешь?» — строго спросил учитель.
0: «Ручку забыла», — чуть еле слышно ответила Света. «Возьми мою», — дружелюбно предложила Вера. «Неужели правда?» Класс весь замер. Все повернули голову в сторону Веры. «Вот это да! Сама писать не может из-за Светы, а так разговаривает с ней». Света густо покраснела, но ручку взяла. Дрожащей рукой она стала записывать упражнения, а мысли роем закружились в голове. Вера ручку дала. В ее голосе даже упрека не было. Неужели простила? Тронутая поступком Веры, Света не могла даже поверить в то, что происходит. Да и все ученики тоже были взволнованы. Кажется, поступок Светы не так бурно воспринялся, как прощение Веры. Какое-то недоумение выражали десятки глаз, и сам учитель на минуту замолк от неожиданности. Уже на перемене, когда Иван Петрович покинул класс, ученики зашумели. Кто что мог, то и говорил в адрес Светы. Наконец Витя, староста класса, сказал: «Ты хотя бы извинилась перед Верой.
1: Скажи спасибо, что она верующая, а то тебе худо было бы», — подсказал кто-то из угла.
0: И тут Откуда-то у Веры появилась смелость. Она подошла к Свете и, обняв ее за плечи, сказала: «Не переживай, Света, заживет все. Мне Иисус простил еще больше, и я прощаю тебе».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 9 главы послания к евреям, к разговору о которой мы приступили в нашей прошлой лекции. Можно вполне обоснованно утверждать, что 8, 9 и 10 главы этого послания представляют собой доктринальную кульминацию всего этого замечательного произведения. Ибо они рассказывают нам о том, что Христос является лучшим первосвященником, который несет свое служение в превосходнейшем святилище посредством более возвышенного завета, держащегося на неизмеримо лучших обетованиях. В 8 главе этого послания речь шла о превосходстве нового Божьего завета над его прежним заветом, а также о превосходстве всех его новых обетований по сравнению с прежними обетованиями. Ну а здесь, в 9 главе, автор начинает говорить о превосходстве истинного небесного святилища по сравнению с прежним земным святилищем, а также о несовершенстве временных земных жертв, некогда приносившихся в этом земном святилище. Итак, давайте прочтем стихи с 1 по 5. «Первый завет имел постановление о богослужении святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второй же завесы была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно. Далее автор говорит о том предназначении, которое было у земной скинии. Прочтем стихи с 6 по 8. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Иными словами, все устройство земной скинии было символом или образом того, что для человека путь вместо пребывания в Бога, а фактически путь к лицу самого Бога, все еще не был открыт. Давайте прочтем стихи 9 и 10, где говорится о главном значении израильской скинии. «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Для человека, приходившего в израильскую скинию, путь к Богу преграждали три входа, которые разделяли три помещения комплекса скинии. Человек, приходивший в скинию, чтобы принести свои жертвоприношения, мог пройти не далее внешнего входа во двор. Если этот человек приносил молодого ягненка для жертвоприношения, он должен был возложить руки на голову бедного животного. И это являлось символом отождествления, поскольку несчастное животное должно было умереть вместо него. Затем священник уводил ягненка к огню в качестве жертвоприношения на медном жертвеннике. Но сам человек, который привел этого ягненка, имел право пройти не далее входа во внешний двор скинии. Что же касается святилища, то в него могли входить только священники. Путь для простых людей туда был строго закрыт. И, наконец, в третье отделение скинии, святое святых, не могли входить не только обычные люди, но даже и обычные священники. Правом войти туда обладал только первосвященник, да и то лишь один раз в году.
Тем самым мы можем понять, что люди имели весьма ограниченный доступ к Богу, не позволявший им в полной мере иметь общение с Небесным Отцом. А потому очевидно, что скиния являлась временным устройством, и отправление всех положенных ритуалов служений было предназначено только на короткое время. Но теперь Христос может привести нас прямо к Богу. Причем только Он один может привести нас туда. И на этот счет сам Иисус говорил следующее. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Причем интересно, что священники были вынуждены приходить в святилище и совершать положенное служение постоянно. Они ходили туда постоянно, и их работа никогда не прекращалась. Если священник входил в святилище сегодня, завтра ему предстояло отправиться туда опять, равно как и на следующий день, и так далее. Я придерживаюсь мнения, что все это, в конце концов, превратилась в монотонную рутину, ибо каждое новое поколение священников год за годом совершало все тот же заведенный ритуал. Само повторение этих действий означало, что обретаемое подобным образом очищение не являлось достаточным. Однако мы с вами увидим, что Христос вошел в святилище лишь однажды. Ему было необходимо войти туда только один раз. Именно об этом говорится в 11 и 12 стихах этой главы, где автор пишет о высшей жертве, принесенной Христом. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Друзья мои, я считаю, что этот стих доказывает, что Христос принес на небеса свою реальную кровь. Ведь если кровь козлов и тельцов являлась реальной кровью, то, стало быть, его собственная кровь, о которой говорится здесь, тоже была реальной кровью, пролитой им на Голгофе. Именно так я понимаю эти стихи. И если автор говорит здесь не об этом, тогда я вообще не знаю, о чем здесь идет речь. Христос вошел в небесное святилище посредством своей собственной крови. Его жертва была высшей и единственно достойной этой истинной скинии жертвой, ибо она одна была способна приобрести вечное искупление. Господь Иисус Христос приобрел это искупление для нас. Но главное здесь вовсе не в этом. Основное внимание автора обращено здесь на то обстоятельство, что это было вечное искупление. Христос вошел в святилище лишь однажды и приобрел вечное искупление, тогда как священники народа Израиля были вынуждены приходить в скинию постоянно, совершая все свои обязанности как нечто временное. Только Христос вошел во святилище один раз и совершил искупление на веки веков. И это сразу же придает авторитет и важность жертве Христа, напоминая нам о том, что жизнь Христа никогда не спасала никого. Вы можете соблюдать заповеди его учения и думать, что вы спасены. Однако, друзья мои, его учение никогда не спасало никого. Только смерть Христа и совершенное им искупление несут в себе спасительную силу. Далее давайте прочтем стихи 13 и 14. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому,
и истинному. Упоминаемый здесь пепел телицы возвращает нас к одному весьма любопытному установлению закона Моисея, о котором мы можем прочесть в 19 главе книги «Чисел». Я предлагаю вам сейчас на время обратиться к Ветхому Завету и прочесть все эти любопытные заповеди. В 19 главе книги «Чисел» мы читаем описание церемонии очищения от осквернения, которое совершалось с помощью пепла рыжей телицы. Эта телица подлежала закланию и полностью сжигалась, а ее пепел собирался и сохранялся в чистом месте. Такой пепел использовался в тех случаях, когда человек оказывался церемониально осквернен. Это осквернение происходило, например, в случае прикосновения к мертвому телу. В подобных случаях священник должен был взять собранный пепел, смешать его с водой и окропить оскверненного человека. Это являлось способом церемониального очищения и позволяло восстановить такого человека в общении с другими израильтянами. Но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на тот факт, что образ этой рыжей телицы нес в себе особенный символизм. Например, весьма любопытно, что в данном случае использовалась именно телица, а не вол. Объяснение мы можем найти в первом послании апостола Петра в 7 стихе 3 главы, где говорится, что женщины являются немощными сосудами. Именно нашу людскую немощь и слабость олицетворяла собой данная рыжая телица. Дело в том, что наше осквернение происходит именно через наши немощи и слабости. Мы слабы, и Христос пришел в этот мир в полной мере, испытав на себе все наши слабости и немощи. Также в книге «Чисел» специально оговаривается, что использоваться должна была рыжая телица. Я полагаю, что в данном случае красный цвет говорил о том факте, что Христос стал жертвой за грех. Ибо грех неразрывно ассоциируется в Писании с красным цветом. «Откуда мы знаем, — спросите вы, — что красный цвет — это цвет греха?» На этот счет можно обратиться к книге пророка Исаии, который написал в начале 18 главы. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». «Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Вот почему в этом ветхозаветном ритуале для очищения от скверны должна была использоваться именно рыжая телица. Ее цвет ясно говорил людям о том факте, что Христос стал жертвою за наш грех. Кроме того, данное животное должно было являться непорочным. Нет сомнений, что оно не смогло бы олицетворять собой Христа, не являясь совершенным. Ибо мы знаем, что Христос был святым, непричастным злу, непорочным и отделенным от грешников. Также эта рыжая телица не должна была никогда носить на себе ярма. Это условие символизировало тот факт, что хотя Христос понес на себе наши грехи, Он никогда не находился под игом греха, под которым пребываем все мы. Согласно наставлениям из книги «Чисел», рыжую телицу надлежало вывести за пределы стана и заколоть там, перед лицом первосвященника. Это действие также несло в себе определенный образ. Оно символизировало тот факт, что Господь Иисус является одновременно и первосвященником, и жертвоприношением, ибо Он принес жертву, но этой жертвой являлся Он Сам. Остатки этой рыжей телицы подлежали сожжению, причем опять-таки перед лицом первосвященника. Дело в том,
что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Единородного Сына. Иисус добровольно отдал Себя. Однако мы с вами, вероятно, никогда не задумывались о той скорби, которая была на небесах в тот день, когда Он умер. Также в книге чисел говорится, что первосвященнику надлежало разбрызгать кровь приношения перед скинией 7 раз. Многие люди думают, что в Священном Писании число 7 — это совершенное число, но данная трактовка справедлива лишь отчасти, ибо основное значение данного числа — это завершенность. В данном случае число 7 говорило о том факте, что жертва Христа являлась завершенной сделкой, ибо одно единственное жертвоприношение навсегда решило вопрос обо всех грехах каждого верующего. Пепел рыжей телицы должен был храниться в чистом месте, вне стана, и смешиваться с водой непосредственно перед применением. Я думаю, что вода в данном случае символизировала слово Бога, ибо именно Божье Слово выявляет грех в жизни верующего. Еще в 19 главе книги чисел нам говорится, что священнику надлежало взять кусок кедрового дерева, а также ветку иссопа и положить их вместе со сжигаемой жертвой. Меня это наталкивает на мысль о том, что Господь Иисус Христос не только искупил все человечество, но также искупил весь этот мир. Мы с вами живем в мире, который несет на себе следы проклятия греха. Этот мир сегодня стенает и мучится, но однажды он будет избавлен, однажды он будет искуплен, и весь существующий в нем грех будет устранен. Несколько далее в этой главе мы сможем прочесть, что даже небеса должны быть очищены. Об этом говорится в 23 стихе. Кто-то скажет: «Как же так? Разве небесам может понадобиться очищение?» Да, друзья мои, ибо именно на небесах было положено начало греху, когда сатана возглавил восстание среди ангелов. Но кровь волов и козлов никогда не проливалась на небесах. Однако жертва Христа была адекватной и полной даже для очищения небес. Это была завершенная сделка, которая покрыла все Божье творение, затронутое грехом. И я полагаю, что кровь Христа находится сейчас на небесах. Жертва Христа обеспечила искупление для будущего, для искупления меня и искупления вас, но в то же время она давала искупление за грехи людей в Ветхом Завете. Ветхозаветные святые обретали спасение посредством веры. Так мы знаем, что Авраам был спасен верой. Каким образом? Он поверил Богу и принес ему Агнца. Был ли тот Агнец достаточной жертвой, чтобы бесследно смыть грехи? Нет. На самом деле, тот Агнец предвосхищал и олицетворял собой жертву Христа. Жертвоприношение, совершенное Иисусом Христом, как бы охватывало все время, простираясь в далекое будущее и осеняя собой все происходившее в прошлом. Все установления закона о рыжей телице из 19 главы книги чисел говорили о жизни верующего и о том факте, что мы с вами, как верующие, нуждаемся в постоянном очищении. Апостол Иоанн писал в 1 главе своего первого послания: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас и продолжает очищать от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Как видите, кровь Христа очищает вовсе не плоть, но нашу совесть. Именно совесть людей нуждалась в очищении.
И нужно понять, что мы с вами еще не сумели достичь того, чего нам так важно достичь, покуда мы не прикоснулись к чудесной жертве Христа, осознавая Его власть и Его право полностью прощать и очищать нас от грехов. Именно на совесть оказывает воздействие Слово Божье, и эта совесть может также покоиться в завершенном спасении. По вечерам мы можем спокойно отходить ко сну, зная, что наши грехи полностью и безоговорочно прощены. Мы можем точно знать, что мы примирились с Богом, потому что Христос совершил это примирение. Как часто мы слышим, как верующие говорят, что они не уверены в том, что они спасены на самом деле, и они снова и снова пытаются прийти к Господу за прощением. Друзья мои, я думаю, что Он сказал бы им: «Я уже простил вас. Если вы доверились моему Сыну, ваши грехи уже прощены, так что мы просто должны вступить в этот покой и найти успокоение в Его Слове, очистив свою совесть от мертвых дел». Мертвые дела, о которых говорит автор в 14 стихе, имеют отношение к делам, которые люди совершают, чтобы обрести спасение. Дело в том, что мы с вами мертвы в наших грехах и преступлениях, а все, на что способен мертвый человек, — это мертвые дела. Я никогда не слышал, чтобы мертвый человек совершил что-то живое. Он просто не может этого сделать. Все, что вы делаете в попытках заработать свое спасение, — это мертвые дела. И именно вследствие того, что добрые дела никогда не являлись основой спасения, а исключительно результатами спасения, автор продолжает далее, говоря, что кровь Иисуса Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. Причем, говоря о служении, он подразумевает не только служение, но одновременно и поклонение. Дело в том, что поклонение и служение всегда неразрывно связаны между собой. Вы не сможете служить Богу, не поклоняясь Ему. Точно так же вы не сможете поклоняться Ему, не служа Ему. Когда я вижу сегодня ленивых святых, которые ничего не делают для Бога, я не ставлю под вопрос спасения этих людей, но я ставлю под сомнение искренность их поклонения. Действительно ли они поклоняются Богу? Поймите, друзья мои, если вы склоняетесь перед Богом в благоговении и возносите Ему проникновенное словословие, тогда вы обязательно подниметесь с колен и начнете делать что-то для Него. Это нужно понимать и исполнять в нашей жизни, дорогие друзья. На этом я хочу сегодня попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2009 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Фундамент взаимоотношений. Мы все живем прощением. Прощением восстанавливаются разрушенные взаимоотношения. Прощением приходит мир в сердце, забываются обиды. От прощения друг друга зависит благополучие и мир в семье, на работе. От него зависит глубина дружбы и ее крепость. Зная нашу греховную сущность, Господь поставил во главу угла взаимоотношений между людьми прощение. Более того, Он выбрал прощение единственным средством восстановления разрушенных взаимоотношений между людьми и им самим. Прощением Бог дает нам возможность общаться с Ним. Но свое прощение Он поставил в зависимость от того, как мы прощаем тем, кто обидел, огорчил, предал или оклеветал нас. Даже в самую бурю наших чувств, если мы склонили колени и сердце в молитве «Отче наш», Он посылает свое могущественное слово, повелевшее однажды успокоиться морю, включив в эту молитву следующие слова: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». О том, как это правило действует в нашей жизни, о важности возвращения к этому главному принципу построения взаимоотношений, мы хотим поговорить с вами на страницах номера журнала, который вы, уважаемый читатель, держите в руках. Благословенного вам чтения! Как всегда, будем рады вашим отзывам, критике, предложениям. Александр Сергеевич

пошли своею щедрою рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец своих детей. Не ввергни нас во искушение, и от лукавого прельщения избави нас». Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал в потьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика. О слове вечном. Ярл Пейсти. Прощение. Одно из величайших чудес в мире – это прощение грехов. Основным вопросом Евангелия в деле спасения является вопрос греха. Христос пришел на эту землю и умер на Голгофском кресте для того, чтобы мы имели возможность получить прощение, потому что без прощения грехов мы не имели бы доступа к Богу, не могли бы наследовать жизнь вечную и были бы обречены на вечную гибель. Поэтому быть прощенным – самое великое и важное благословение, которое человек может пережить. Псалмопевец Давид восклицает: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Псалом 31, 1-2 стих. Христианство тем и отличается от всех других религий и учений, что оно гарантирует полное и абсолютное прощение всех грехов через пролитую кровь Иисуса Христа. В молитве «Отче наш» Господь не упустил эту важную истину. Он напоминает нам о необходимости просить прощения. Первая просьба – о насущном хлебе, а вторая – о прощении грехов. Давайте освежим в нашей памяти эту молитву. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь». Матфея 6:9-13. Очень важно при чтении книг Священного Писания обратить внимание на то, к кому обращен тот или другой отрывок книги. Молитва Господня «Отче наш» дана не грешнику, а чаду Божьему, который сроднился с Отцом Небесным верой в Сына Его Иисуса Христа. Одно мы не должны забывать, что весь мир лежит во зле и виновен пред Богом, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Но Бог любит каждого человека. У Него нет различия и лицеприятия. Поэтому любой человек может получить Божье прощение, но только по заслугам Иисуса Христа, отдавшего свою жизнь ради нашего спасения. В Евангелии Христос привел одну изумительную притчу о прощении. Побудил Спасителя сказать эту притчу вопрос, заданный ему Петром. «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз?» Иисус ответил: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Матфея 18:21-22. Это 490 раз, однако и это не предел. Прообразно Христос говорит, что прощать нужно всегда. В пример Христос привел рассказ об одном царе, который решил рассчитаться со своими рабами. Один из них должен был ему 10 тысяч талантов. Раб тот не имел таких денег и начал умолять царя, чтобы он отсрочил ему этот долг. И государь тот умилосердился над ним и не только отпустил его, но и полностью простил ему долг. Как же поступил этот прощенный раб, получив такое щедрое помилование? Один из его товарищей должен был ему 100 динариев. Это копейки по сравнению с тем, что он сам должен был царю и что простил ему царь. Найдя должника, он взял его за горло и начал душить, а тот умолял его: «Потерпи на мне и все отдам тебе». Но прощенный раб посадил его в темницу, пока не отдаст всего долга. Что хотел Христос сказать этой притчей?
Ею он показал, как

0: Какой большой долг был прощен каждому из нас по сравнению с тем долгом, который нам должен брат наш? Спаситель сказал Петру, что если тебе придется простить брата твоего 490 раз, то это ничто по сравнению с тем долгом, который простил и прощает тебе Отец Небесный. Поэтому, когда мы молим Господа «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», то этим доказываем, что мы прощены, поскольку готовы простить провинившихся против нас. Если мы считаем, что наши грехи прощены Богом, а сами отказываем в прощении людям, согрешившим против нас, то это явное доказательство, что сами мы не пережили прощения, то есть мы никогда не были прощены. Тому, кто знает, что он прощен и омыт кровью Иисуса Христа, естественно прощать других. Он иначе не может поступить. Поразмыслим, какой огромный грех, какую ужасную вину Бог нам простил. Как смеем мы питать ненависть к человеку и не простить его вины против нас в чем-нибудь? Заметьте, какое большое значение придает Господь необходимости прощения с нашей стороны. Сразу же после приведения в пример этой молитвы Христос предупреждает. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Матфей 6:14-15. Это весьма серьезное предупреждение. Если мы не готовы простить, то мы не имеем права просить себе прощения у Бога. Прощение от сердца ближнего является доказательством, что мы приняли Божие прощение. И когда мы прощаем другого, мы даем Богу возможность простить и благословить себя. Нет ничего более драгоценного для Бога и ненавидимого для дьявола, как наша готовность прощать, а не таить в сердце горечь, обиду, злобу, месть, ненависть и недружелюбие. Дорогой друг, наш Бог многомилостив и готов простить тебя, если ты еще во грехах, по голосу вопля твоего. Как только услышит твое раскаяние, Он ответит тебе. «И воззовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами». Иеремия 29:12-14. Как некогда Христос сказал парализованному, так Он скажет и тебе: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Матфей 9:2. Да, Христос имеет власть на земле прощать грехи. Он и только Он один может и готов это сделать, если исповедуешь Ему грех твой. Да поможет Господь тебе это сделать сейчас.
1: Пережитое. Инна Козина. Случай из жизни. Я хочу рассказать один случай из моей жизни и посвятить этот рассказ памяти своей дорогой подруги и сестры в Господе Медведевой Ниночке Алексеевне. Она была старше меня на целых 27 лет. На протяжении многих лет мы делили с ней сердечные переживания и тревоги, вместе радовались и молились. По профессии она была преподавателем технического колледжа и, оказавшись на пенсии, продолжала активную жизнь. Книги и журналы христианского содержания ей присылали отовсюду. Ниночка Алексеевна их прочитывала, делала закладки, выписывала интересные и важные мысли и в таком виде передавала их мне. Она не пропускала ни одного богослужения и всегда слышала что-то очень ценное, о чем непременно спешила рассказать. В моей Библии до сих пор хранятся маленькие записочки, написанные ее рукой для моего ободрения. Она везде замечала детей и не могла пройти мимо ребенка, чтобы не сказать что-нибудь доброе, похвалить или просто улыбнуться. В ее сумочке всегда находилось что-нибудь интересненькое для такого случая. Эта Ниночка Алексеевна познакомила меня с тропинкой 14 лет назад. Ее дача была густо усажена цветами и вечно зелеными растениями. И мы, лежа в гамаках, растянутых между двумя яблонями, могли часами разговаривать, петь псалмы, смотреть в небо и быть счастливыми.
2: Мой старший сын Кирилл, когда поднимал трубку телефона и слышал голос Ниночки Алексеевны, звал меня с легкой иронией в голосе. «Твоя бабушка-подружка звонит». Однажды он с ней познакомился и был поражен ее интеллигентностью, эрудицией, умением общаться и признал, что она необыкновенный человек. Осенью прошлого года инсульт сковал ее тело и перекосил лицо. Но ее мозг продолжал напряженно работать, а губы шептали драгоценные слова Писания. Вот так, с полным доверием к Богу, Ниночка Алексеевна ушла навстречу с ним. Ей было 74 года. Я тоскую о ней. Особенно, когда набрасываю на плечи шаль, связанную ее руками, когда перечитываю ее записочки. Однако я точно знаю, что мы обязательно встретимся там, в вечности. А теперь о самом случае. Мой сын Кирилл учился на третьем курсе биофака Киевского университета имени Шевченко и уже работал зоологом-герпетологом в Киевском зоопарке. Так вот, то ли зоопарку срочно понадобились кавказские гадюки, то ли, надо знать моего Кирилла, ему сильно захотелось. Они с товарищем, прихватив специальные мешки для змей и какие-то там устройства для ловли этих самых гадов, отправились на Кавказ. Мало того, что в горячую точку планеты, так они выбрали еще и самый благоприятный сезон для отлова этих тварей. Мое состояние невозможно описать, особенно после того, как мобильная связь с сыном прервалась. Мое воображение активно вырисовывало картины и ситуации, одни ужаснее других, в которых мог оказаться мой сын. «Не переживайте, Инночка», — успокаивала меня Нина Алексеевна. Она всегда обращалась ко мне на «вы», знак учительской традиции. «Будем молиться. У нас есть самая надежная связь через Господа». Мы договорились с ней каждый день в одно и то же время вместе просить Бога о его защите и благословении для Кирилла и его друга. 10 дней прошли в напряженном ожидании. Ни одного звонка от сына за это время не было. И когда я увидела в дверях Кирилла, уставшего, худого, печального, я была несказанно рада, он жив. Я тут же поспешила ему рассказать, как мы с Ниночкой Алексеевной молились об их безопасности. «Мама, что же вы наделали? Кто же вас просил?» — с глубокой досадой в голосе воскликнул Кирилл. Как оказалось, все это время там, где они проходили, шли дожди, и из своей норы не выползла ни одна гадюка.
0: Малая кафедра. Мартин Хайнер. Если ближние нас обижают. «Отче наш» — важнейшая молитва христиан, ибо сам Иисус Христос сказал своим последователям: «Молитесь же так». Один из стихов, имеющий огромное последствие, в этой, пожалуй, чаще всего употребляемой молитве, гласит: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Мы все хотим получить прощение наших грехов от Господа. Он и дарует прощение, если мы исповедуем свои грехи перед Ним и в них раскаиваемся. Но Бог прощает нас с условием, чтобы и мы прощали себе подобных. Божье прощение и наша обязанность прощать взаимосвязаны. Это значит, если мы всерьез принимаем молитву «Отче наш», а это мы, безусловно, обязаны, ведь от этого зависит, прощает ли нас Бог, то в нас и между нами должен быть мир. Если бы каждый по отношению к другому сознательно отрекся от любой обиды, именно об этом и идет речь в просьбе, это было бы подобно революции в отношениях между христианами и с другими людьми. Прощение держится на прощении. И не только молитва «Отче наш», но и другие места Священного Писания указывают нам на то, что прощение наших проступков зависит от прощения нами наших ближних. Смотри Матфея 7:2. И если мы не можем простить, то, несмотря на наше обращение к Богу, мы исключены из жизни вечной. С тех пор, как я осознал, что прощение моей вины прямо зависит от моей готовности прощать других, мне гораздо легче более великодушно судить о моих ближних. Прощение лечит. Я убежден в том, что для духовного состояния многих, в том числе и меня, очевидно, необходимо иногда претерпеть несправедливость. Иначе как мы можем научиться в тяжелых ситуациях прощать других? Каков результат нашей готовности прощать? Мы исполняемся миром, радостью и уверенностью в жизни вечной. Впрочем, 46 научных исследований, проведенных в США, установили, что прощение вины лечит, помогает освободиться от боли и некоторых недугов.
2: Тема номера. Надежда Орлова. Ежедневный экзамен. Жизнь научила меня много прощать, но еще больше искать прощение. Отто фон Бисмарк. Прощение – это помилование, извинение какого-либо поступка. Современный толковый словарь русского языка. Каждого из нас в детстве учили просить прощения. Но научить прощать намного сложнее. Как простить тех, кто нас обманул, предал, причинил боль, принес нам горе? Нередко мы прощаем другим их слова или поступки, но простить того, кто задел нас до самых глубин нашей души, очень трудно, порой невозможно. Просят ли у нас прощения, или мы прощаем по собственной инициативе? Это решение всегда результат сложной внутренней борьбы, причем исход этой борьбы никогда не известен заранее. Мы можем искренне желать простить, но не всегда нам это удается. «Ломать не строить», — гласит поговорка. Действительно, как легко все нарушить и как трудно поправить. Одно слово, одно действие занимает миг, а последствия тянутся годами, десятилетиями. Обида и разрыв, предательство и ссора могут приключиться в один момент, произойти за несколько секунд, навсегда разделив стеной тех, кто был близок. Или не был, но и врагом становиться не собирался. А вот стал. Обиды, непрощения накапливаются. Пополняют список претензий. Но и другие пишут такие же списки, в которые внесено наше имя. Это взаимоотношения между людьми. А есть и взаимоотношения между творением и Творцом. Поздний летний вечер. В открытом окне слышны ночные деревенские звуки, далекий лай собак, шорох ветра в листве яблоневого сада, стрекочут кузнечики в высокой траве. Бабушка, кряхтя, поднимается с колен после молитвы. В темноте раздается ее голос. «Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие!» Внучка лет 5, лежа в кроватке, тут же подает голосок. «Почему тяжкие?» Бабушка. «Много их, копится год за годом, давят тяжким грузом, потому и тяжкие». «А мне не тяжко», — возражает девочка. «Да сколько тебе лет-то? Какие у тебя грехи?» «Вот проживешь с мое, тогда и накопишь. Тогда и будешь просить прощения у боженьки». Бабушка ложится. Тишина. Только ночные деревенские звуки сочатся через окно, да мерцает огонек лампадки. Годы прошли. Грехи накопились. Тяжкий гнет давит душу. Сомнения и искания юности, относительная мудрость среднего возраста, мудрое уныние старости. Все пришло и прошло своим чередом. А жажда прощения, спасения и уверенности в будущности за смертной чертой только окрепла, обострилась, усилилась. И повторяется ночной диалог. И новое поколение землян ищет освобождение от плена рабства, ищет прощение. Слова «прощение», «примирение», «покаяние» неразрывно связаны с Богом, с Голгофой, с Церковью. Мы часто терпим обиды в этом мире, часто и сами наносим их. Мы вправе ожидать справедливости Божьей, как и Его наказания. Никогда Бог не возлагает на нас чужую вину, зато не замалчивает и наших преступлений. И у Него милость и справедливость. Не это ли мечта всех людей? Милость и справедливость. И в этом основное отличие от мира. Жестокого, несгибаемого мира, ничего не прощающего, ничего не забывающего. Семейные отношения – самые прочные и самые хрупкие. Они выстраиваются годами, а рухнуть могут в одночасье. Ложь и предательство даже в самых малых количествах могут уничтожить счастье навсегда. И только прощение способно спасти его. Супружеская пара вместе уже 10 лет. Подрастают дети, налажен быт. Случилось так, что жена обманула мужа. Нет, речь не идет об измене. Это была так называемая финансовая неверность. Супругу все стало известно. Последовали бурные выяснения отношений, слезы и ссоры. Ложь, вставшая между родными людьми, так ослепила обоих, что на время стало не видно ничего. Я слушала рассказ этой женщины. И спустя годы она плакала, теребила на груди янтарный кулон и говорила: «Жгучий стыд сжигал меня. Казалось, что возведенное за 10 лет здание семьи рухнуло. А я стою среди обломков и думаю, как же мне в глаза-то ему смотреть? Я ни спать не могла, ни есть, ни работать. Совесть мучила ужасно. Чувство вины распластало, придавив так, что ни вздохнуть, ни выдохнуть. Не сдала я тогда семейный экзамен. Провалила». «Ну, а как же все разрешилось?» — спрашиваю. «Мне и перед Богом стыдно было. Я у Него прощения просила. Но тут я знала, что Он-то простит, уверена была. А вот как муж себя поведет, не знала. Бывали, конечно, и раньше какие-то размолвки, но такого никогда. А он через 3 дня пришел домой и положил на стол коробочку. Открываю, а там вот этот кулон. Он говорит: «Прощаю тебя, родная, и обещаю перед Богом никогда не вспоминать. А это символ моего обещания». И вот уже сколько лет, о чем бы мы ни спорили, какое бы настроение ни было, никогда никакого упрека. Сдал мой муж экзамен на прощение. Раз и два, столкнувшись с тем, кто не оправдал ожидания, дружбы, внимания, доверия, никогда уже не повторишь попытки совместного служения и доверительных отношений. Это не мудро, это опасно, это просто невозможно. Человечество предает Творца с момента своего появления на свет. Адам и Ева, Израиль и его цари, Иуда и Димас, Фигел и Ермоген. Судя по некоторым поступкам, что приходилось совершать, каждый из нас может смело добавить и свое имя в этот список. Однако Господь вновь и вновь, даря свое прощение кающимся, поднимая упавших, совершает с ними труд. Совершает через них труд и доверяет блудному сыну перстень на палец, Петру стадо овец своих, освобожденному заключенному — служение пастора, бывшему наркоману — проповедь для самых падших. Бреду по университетской аллее. Под ногами уже не осенние, а зимние листья, почерневшие, съежившиеся, ломкие. Теплый декабрь позволяет группкам студентов штудировать конспекты, сидя на лавочках в парке. Вспоминаю свои зачеты и экзамены. Как бегали сдавать хвосты, переписывать контрольные работы. Особенно трудно далась одна из них. В который раз, уходя с очередным незачетом, девчонка дрожащим голосом сказала: «Юрий Иванович, у нас остается совсем мало времени. Речь шла о допуске к приближающейся сессии. На что преподаватель ответил: «У вас впереди много времени, вся жизнь». Это ирония, даже насмешка. Мы каждый день пишем контрольную работу. Слова, мысли, поступки. Победа Христа, когда зачет. И наш хвост, когда двойка. И каждому Господь дает достаточно времени для прощения и примирения, для осознания и покаяния. Достаточно времени, чтобы сдать сложный экзамен тем, кто хочет сдать.

0: Проза. Вальдемар Цорн. Прямо сейчас. Вечер. Я вышел на палубу подышать перед сном свежим воздухом. Справа виднеется берег Эстонии. Корабль взял курс на Санкт-Петербург. Начало лета, и потому еще совсем светло. В Санкт-Петербурге нас ожидают воспетые поэтами белые ночи. Не мне одному нравится это время суток. На палубе еще несколько человек. Возле поручней стоит высокая, стройная женщина, лет 80. Подхожу к ней. «Прекрасный вечер», — говорю я в качестве приветствия. «Да, прекрасный», — отвечает женщина, не поворачивая ко мне головы. «Как вам нравится плавание?» «Господин Цорн, вы ко всем пассажирам подходите?» Повернувшись ко мне лицом, отвечает она вопросом на вопрос. Большие голубые глаза, правильной овальной формы лицо, обрамлено густыми седыми волосами. Красивая женщина. И сетка морщин не портит приятного впечатления. «Стараюсь», — отвечаю я. «Извините, если помешал. У меня служение такое — разговаривать с людьми». «Меня зовут Герда Н., — говорит, чуть улыбнувшись, моя собеседница. «Я охотно на корабле. Мне нравится непринужденная и в то же время очень духовная атмосфера в нашей группе, но я никогда не думала, что когда-нибудь ступлю на русскую землю». «Но здесь же не Россия. Мы идем в Санкт-Петербург. Ночевать-то мы будем на корабле. Это не имеет значения». «А что вы так?» Она долго не отвечает. Смотрит на удаляющиеся огни Таллина, на шпиль церкви Оливисте. Мне кажется, что она уже забыла обо мне. Это отдельная, своя, грустная история. «Мы на следующий год едем в Украину. Настоятельно рекомендую, вам украинцы понравятся. Вы их полюбите, как их полюбил я». «Не знаю, не знаю. Очень сомневаюсь. Спокойной ночи, господин Цорн». «Спокойной ночи, госпожа Н». Все гости прибыли, все расселись по каютам. В группе человек 200. В основном верующие, друзья миссии «Свет на Востоке», которым мы хотим показать Украину. Познакомить их с церквами, людьми, историей. Мы хотим, чтобы они полюбили украинцев и молились о них, и поддерживали наше служение в Украине. А вот и я. На меня смотрят искрящиеся радостью голубые глаза пожилой женщины. Мучительно пытаюсь вспомнить, как это часто бывает, где же мы встречались и как зовут эту седую, высокую, стройную женщину. «Я послушалась вашего совета и решила проехаться по Украине, по Днепру. Посмотрим, правы ли вы были. Очень рад, что вы решились на эту поездку». И вдруг вспоминаю прошлогодний разговор на палубе по пути в Санкт-Петербург. «Уверен, вы не пожалеете». Дни пролетели быстро. Программа очень насыщенная, кажется, что мы уже месяц на этом речном корабле. Мы были в Кременчуге, Запорожье, Одессе, Сарате, это село в Бессарабии, Севастополе, Симферополе, Ялте. Теперь мы возвращаемся из поездки в дельту Днепра, где турагентство организовало нам встречу с населением рыбацкой деревни. Живут эти люди, конечно, не за счет рыбной ловли, но нашим туристам интересно посидеть за столом в летней кухне, пройтись по запутанным улицам и отведать украинских коронных блюд – вареников, голубцов, борща. Мы прибыли в деревню на небольшом корабле, так как наш пароход по протокам не пройдет, и теперь возвращаемся с возбужденной группой делящихся впечатлениями туристов в неописуемой тесноте старого речного пароходика. Замечаю Герду Н., которая сидит на скамейке в проходе между палубами, прислонив голову к дрожащей перегородке и закрыв глаза. Я подхожу к ней и присаживаюсь на корточках рядом. В проходах, на ступеньках трапов, везде люди. Перекрывая шум двигателей и гам туристов, прикасаюсь к ее руке и спрашиваю: «Как дела?» Она открывает глаза, отвечает на мое прикосновение рукопожатием и отвечает грустно: «Плохо. Очень плохо, господин Цорн». И я вижу в глазах Герды Н. слезы. «Что случилось?» — спрашиваю встревоженно. «Мы же были в Ливадийском дворце, в Ялте». «Да, помню, там страны-победительницы заключили договор о разделе Германии и переделе зон влияния в Европе». Я прошла по залам. Вы видели все эти военные фотографии там?
1: Да, видел.
0: Я прошла по залам и... Я видела эти смеющиеся лица молодых солдат, автоматы, фуфайки.
1: Герда закрыла глаза, и по ее щекам потекли слезы.
0: И все у меня поднялось, как будто это было вчера.
1: Что поднялось, госпожа Н?
0: Она посмотрела на меня сквозь слезы долгим взглядом и, вижу, решилась.
1: Прошлое. Очень давнее прошлое. Мне было 20, когда я переходила границу между западной и восточной зонами в Берлине и попала в руки русских солдат. Их было много. Это было ужасно.
0: Герда попыталась еще что-то сказать, но потом замолкла. Закрыла глаза, и только поддергивающееся от сдерживаемых рыданий лицо выдавало ее муки. Я взял ее руки в свои, сжал их и сказал:
1: «Вам нужно их простить».
0: «Я знаю. У меня 5 детей, из них 4 пасторы. Я христианка». Эти гогочущие солдаты, эти торжествующие победители, они вскрыли мои старые раны.
1: «Знаю. Вам нужно их простить».
0: «Это я тоже знаю.
1: Вам нужно их простить прямо сейчас».
0: «Прямо здесь? Сейчас?»
1: «Да, давайте помолимся».
0: Вокруг нас шум, толкотня. Я сижу на затекших ногах на корточках у колен старушки, и мы беремся за руки. Она молится.
1: «Господь Иисус, Ты знаешь все. Я прошу Тебя, помоги мне простить».
0: Я слушаю ее молитву и понимаю, что так она молится уже многие десятки лет. На ее молитву я не отвечаю «Аминь», а говорю: «Вы же не можете молиться молитвой «Отче наш». Вам нужно просто и прямо перед Господом сейчас исповедовать, что вы прощаете ваших мучителей, и Он даст вам мир и покой в сердце. Мир наступит не сразу, но вы заметите, что процесс исцеления начался. Давайте помолимся».
1: «Ну, хорошо, я попробую».
0: Мы опять беремся за руки, склоняем во всей этой суете и при всем окружающем нас шуме наши головы, и Герда молится.
1: «Отец мой небесный, вот прямо сейчас я исповедую перед Тобой, что я прощаю мучителям моим, прости и Ты мне мое ожесточение».
0: Ее молитва. Сначала слова ей давались заметно трудно, полилась свободно и искренне. Я помолился за Герду Н, попросил Господа простить ее мучителей и ее саму, поблагодарил за победу на кресте и еле встал с затекших ног. Поцеловав Герде руку, я пошел вместе с потоком гостей к перекинутому на пристань трапу. Мы прибыли в порт Херсона, где нас ожидал наш пароход. На следующий день, когда я в ожидании обеда прогуливался по палубе, ко мне сияющим лицом стремительно подошла Герда Н, обняла и сказала: «Вы себе представить не можете, что у меня творится в сердце. Это такая радость и свобода. Слава Богу!» И я рад за Герду. Лицо старушки стало еще краше. Седой венец безукоризненно уложенных густых волос, правильный овал лица, сияющие голубые глаза — красавица. «А откуда вы знали, господин Цорн, что я не молилась молитвой «Отче наш»?»
1: «А я и не знал. Это Господь с вами говорил, а не я».
0: Прошел еще один год. От нашей миссии я был в Нюрнберге на Конгрессе христианских общественных лидеров с выставкой миссии о нашем служении. На столике передо мной стопочка карт Восточной Европы и Центральной Азии с указаниями, где и какое служение несет наша миссия. К стенду подходили многие. Один из них долго и внимательно рассматривал карту. Я ему сказал: «Вы можете карту взять с собой, если желаете».
1: «Нет, не нужно. Я только смотрю, где тут Днепр. Моя мать прошлым летом была в поездке на корабле. Мне кажется, что во время этой поездки ее жизнь, как бы правильнее выразиться, нашла свое завершение, исполнение.
0: Она вернулась домой такая примиренная».
1: Он поднял голову, я увидел на бейджике его имя и фамилию. Вернер Н. А он посмотрел на мой бейджик и увидел мою фамилию. По его щекам потекли слезы, и он быстро опустил голову, чтобы справиться с волнением. «Спасибо», — сказал он, крепко сжимая мою руку. «Не мне», — ответил я.
2: Из поэтических тетрадей. Умей прощать. Умей прощать. Молись за обижающих. Зло побеждай святым лучом добра. Иди без колебаний в стан прощающих, пока горит Голгофская заря. Учись прощать, когда душа обижена, и сердце словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена. Ты вспомни, как прощал людей Христос. Умей прощать. Прощение — это сила, а месть — бессилие признак роковой. И камни непрощения в могилу, мой друг и брат, не уноси с собой. Учись прощать естественно, как дышишь, как воду пьешь и ешь насущный хлеб. Ведь Бог тогда твои молитвы слышит, когда в тебе горит прощенье свет. Умей прощать. Прощать не только словом, но всей душой, всей сущностью своей. Прощение рождается любовью в борениях молитвенных ночей. Учись прощать. В прощении радость скрыта. Великодушье лечит, как бальзам. Кровь на кресте за всех была пролита. Умей прощать, чтоб ты прощен был сам.
0: Иеромонах Роман. Страх Господен, Авва воздержание. Воздержание дарит исцеление. Лучшая поэзия – молчание. Лучшее молчание – моление. Лучшая молитва – покаяние. Покаяние тщетно без прощения. Лучшее пред Богом предстояние в глубине высокого смирения. Юрий Каминский. Судить легко, прощать сложнее намного. Прощению пробиться как, скажи, сквозь ненависть, не знающую Бога, и лень, погрязшей в слепоте души. Как быть прощению с чувством оскорбленным, с мечтою, что растоптана была? Как быть ему с железом тем каленым, в деревнях выжигавшим нас дотла? Как быть ему застывшей в камне тенью, сгоревшего в том атомном огне? Как быть? Что делать моему прощению, когда на горло наступили мне? Судить легко. Но почему, когда мы кого-то где-то судим, всякий раз с горы святой слетает в душу прямо чуть слышный стон простившего всех нас? Простившего. Но люди без стеснения, как и тогда, безумствуют и лгут. Так пусть доросший до высокого прощения свершится справедливый суд.
2: Княжна Ольга Романова. Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней сносить народные гонения и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с Твоею кротостью встречать. А в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и оскорбление, Христос Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенный, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. А у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. 15 марта 1918 года.
0: Аполлон Коринфский. Когда ты павшему врагу протянешь руку примирения, твое да будет помышление: «Брат, у тебя я был в долгу,
1: будь кроток сердцем, не кичись ни лавром славы, ни победой. Что сам познал, другим поведай, ни от кого не сторонись. Забудь совсем о слове «я», о том лишь памятуй, что братья тебе, все люди без изъятия, все человечество — семья.
2: Евдокия Растопчина. Учитель, милостив и кроток до конца, ты за мучителей своих молил отца. Учитель, ты простил врагам ожесточенным и лжесвидетелям, и палачам презренным. Не знают, что творят они. Остави им, ты говорил отцу с смирением неземным. Ты грех их выкупил своей священной кровью, проклятием их улам ответствовал любовью. О, выучи меня прощать.
0: Наше интервью. Вальдемар Цорн. Я ревную о церкви. Бывает, что ревность за истину определяет нашу способность прощать или не прощать. Адам Бондарчук. Я сижу на вечернем собрании церкви. Постепенно огромный зал наполняется людьми. О прощении как принципе жизни в Церкви Христовой мы решили побеседовать с человеком, опыт которого говорит сам за себя. Адам Бондарчук, старший пастор, находящийся в Сакраменто, Калифорния, Славянской миссионерской церкви Вифания, насчитывающей 4000 членов. Брат Бондарчук, вы известная в евангельских кругах личность, но читатели нашего журнала с вами мало знакомы. Пожалуйста, расскажите немного о себе. Где вы родились? Как Господь призвал вас на служение? Родился я на Волыни, Западная Украина, в 1942 году. Родители были верующие. Воспитывался в христианской атмосфере, рос в атеистической стране. В 1963 году, после суда над 10 братьями-служителями, принял служение в церкви города Кривой Рог Днепропетровской области. Какое служение вы несете в настоящее время? В настоящее время являюсь старшим пастором Славянской миссионерской церкви Вифания и епископом одного из союзов церквей ХВЕ Америки. Почему Иисус Христос заложил в основу отношений между людьми принцип прощения? Иисус Христос – наш учитель и наставник. Матфея 23:8-10. Он любит и прощает, и соделался спасителем всех людей. Зная греховную натуру человека, он положил в основание своего общения с ним прощение. Поэтому самое большое желание нашего учителя, чтобы его ученики подражали ему и стали такими, как он. Луки 6:40. Апостол Павел пишет: «Подражайте Богу, как дети возлюбленные». Ефесянам 5:1. Приведите, пожалуйста, пример из вашей пасторской практики, когда этот принцип проявился особым образом. В мой рабочий офис вошел молодой человек. Назвал свое имя Владимир и возраст 23 года, спросив при этом: «Вы меня помните?» Я ответил: «Да», но признался себе, что не помню, при каких обстоятельствах мы встречались. Он рассказал следующее. 7 лет назад, когда я был еще 16-летним юношей, на церковной парковке группе подростков, что-то заприметив, подошли дежурные. Я был среди этих молодых людей, и от меня пахло куревом. Дежурные и обратились ко мне с соответствующим вопросом, а я стал противиться и возражать. Тогда меня пригласили в комнату дежурных для выяснения всех обстоятельств и признания. «По дороге мы встретили вас, и дежурные объяснили все свои предположения, обвиняя меня в курении на церковной территории. Я стоял, упрямо повесив голову, не отвечая ни на какие вопросы. Вы на минуту задумались, а потом сказали дежурным: „Володя не хочет каяться, ну что ж,
1: Я буду каяться в том, что мы, служители, не научили всех молодых людей любить Господа от чистого сердца и не заниматься непотребством. Вы положили свою руку на мое плечо, стали молиться и плакать. Стыд огнем жег меня изнутри, и я тоже каялся, но виду не подал. На том мы разошлись. Я действительно покаялся, стал членом церкви. Сейчас у меня семья и успешный бизнес. Благодарю Бога за прощение и спасение, а вас за преподанный мне урок. Почему нам, я имею в виду христиан, прощенных грешников, так трудно прощать? Почему нужно употреблять для этого усилия? Способность прощать есть благородное качество христианского характера, но оно, конечно же, предполагает сначала покаяние, Луки 17:3-4. А вот к вопросу покаяния у верующих различные подходы. По мнению одних, нужен плод покаяния, по мнению других, нужно время для созревания этого плода. Третьи считают слезы покаяния лучшим признаком этого состояния. Кто-то непомерно завышает евангельские условия прощения. У некоторых серьезные духовные проблемы ожесточают сердце и лишают способности прощать. Бывает, что ревность за истину, в той мере, как мы ее познали, определяет нашу способность прощать или не прощать. В сердце искреннего христианина Бог производит хотение и действия и дает Христовы чувствование. Филиппийцам 2:5-13. Иисус учил: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Матфея 6:14-15. Можете ли вы привести примеры непрощения среди христиан? На небосводе очень много различных звезд. Более ярких и менее ярких, больших и малых, далеких и близких. У пророка Даниила 12:3 записано: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, как звезды». Также апостол Павел наставляет христиан быть светилами, сияющими в этом мире. Это исходит из учения Иисуса Христа. «Вы – свет мира». Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея 5:14-16. Но на небосводе также очень много и других различных небесных тел. Метеоры, метеориты, кометы, астероиды. Они не светят, но иногда вспыхивают. Они мешают, а иногда создают опасность. Подобно им и часть верующих. Они ходят между нами, но не светят, создают помехи, не умеют прощать. К сожалению, такие ситуации имеют место и в жизни церкви. Что нужно сделать, чтобы прощение друг друга стало совершенно естественным, реальным в жизни евангельских общин? Не на словах, а на деле, как заповедал Иисус и чему Он научил нас в молитве «Отче наш». Пророк Исаия вошел духом в присутствие Господне, Исаия 6:1-8, а нам кажется, он из этого присутствия и не выходил, он же пророк, и обнаружил: «Я человек с нечистыми устами». У нас возникает резонный вопрос: «А как ты пророчествовал нам с такими устами?» Дело в том, что это не отдельные этапы жизни или служения. Приближение к Господу есть вхождение в свет истины, который просвещает всякого человека. Иоанна 1:9. Чем ближе к Богу, тем ближе к свету, тем яснее наше состояние и тем сильнее наше желание уподобиться Ему и пребывать в Его Божьем Царстве, которое есть праведность, мир и радость в Духе Святом, и любовь, и прощение тоже. И Бог своими методами, огнем своей благодати, производит в нас готовность и способность исполнять Его волю, о чем мы постоянно просим, молясь молитвой «Отче наш». «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя». Из-под порога храма Церковь Иисуса Христа, течет поток, имеющий две струи. Одна струя – это Слово Божье, могущее спасать, Священное Писание. Вторая струя – это Дух Святой, дающий силу и власть этому Слову. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Иезекииль 47:9. Народу Божьему нужно больше пребывать в Слове и в молитве, и увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Марка 9:1. Знаю, что вы пишете стихи. Есть ли у вас стихотворение на эту тему? Как мне хочется искренне, очень внятно сказать: люди, учитесь у Бога миловать и прощать. Мы постигаем науки, в тайны вселенной вникая. Библия учит прощению, а мы ее не читаем. И пожинаем за это бедствие и разрушение. Но можно избрать другое – милость, любовь и прощение. Только нужно покаяние, Господу обращение, с искренним желанием от гордости отречения. Он явит свое откровение в чистых слезах раскаяния. Это с ним будет общение, в царстве его пребывание. Люди, творение Всевышнего, глаз любви внемлите. Бог открывает объятия, идите к Нему, спешите. В Царство Христа входите, любовью Его наслаждайтесь, радуйтесь о спасении, славой Его восхищайтесь. Ваш любимый текст Писания. Это слова царя Езекии. «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». 2 Паралипоменон 29:11. И слова апостола Павла. «Итак, братья, стойте и держитесь преподанного, которому вы научены или словом, или посланием нашим». 2 Фессалоникийцам 2:15. Что вас в настоящее время особенно волнует? Молюсь и ревную о том, чтобы Церковь Иисуса Христа твердо противостояла сильному влиянию мира и была верной своему возлюбленному. Спасибо за беседу. Благодарю вас за ваше общение. Читателям журнала желаю Божьей благодати и назидания в вере. Издателям Божьего вдохновения и Его мудрости.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Сколько раз грех твой снова его распинал? Сколько раз за любовь ты насмешкой платил? Но с любовью он снова отца умолял. Прости ему, кровь.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Несоответствующее пастырство. Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец пасы моей, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 23 глава, 1 стих. С 1483 года по 1520 год в Италии жил величайший художник Рафаэль Санти, назначенный папой Львом X главным архитектором строительства собора Святого Петра в Риме. В куполе построенного храма Рафаэль нарисовал апостолов Петра и Павла. Одному из кардиналов показалось, будто бы лицам апостолов художник придал слишком неестественный оттенок красноты, и он обратил на это внимание Рафаэля. «Я нарисовал их такими, какими они были на небе», — ответил Рафаэль. «А если много красноты на их лицах, достопочтеннейший, то это от стыда за ваше дурное управление церковью». Да, Рафаэль был прав, что надо краснеть из-за нехорошего управления церковью, но только не тем, кто на небе, а тем, кто на земле. Истинный христианский пастырь глубоко переживает духовные нужды окружающих его людей. В этих переживаниях он воспринимает людские страдания, духовные заблуждения и нищету как свои собственные. Он проявляет сострадание и безграничную симпатию ко всем, погибающим в грехах, пороках и беззакониях. Пастырская духовная зрелость определяется ничем иным, как только этим. Служение Иисуса Христа, эти высокие чувства зрелости неоднократно выражались двумя словами: «увидев, сжалился». Сострадание Иисуса Христа к людям было не только на словах, но и на деле. Сострадание деятельное, идущее в деле спасения погибающего грешника на Голгофу. Там, где такое личное участие в судьбе ближнего отсутствует, никакая способность и одаренность пастора не сделает его духовно зрелым. Отсутствие подобного проникновения в чужое горе и нужду делает призвание пастора бесцельным. Напрасно учит тот, у кого дела не соответствуют учению. За такое пастырство надо краснеть.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: «Обнищал ради нас. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих.
2: «Бабушка, посмотри, какой у этой тети красивый и большой платок, весь в ярких цветах, с длинными кисточками из ниток», — заметила Аленка.
1: «Красивый. У меня когда-то был такой, даже еще краше», — сказала бабушка, вспоминая свою молодость.
2: «А где он сейчас?» — поинтересовалась внучка.
1: «О, моя дорогая, я многим пожертвовала, чтобы твоя мама могла учиться и стать врачом. Но я совсем не жалею об этом. Для матери самое желанное — это благополучие и счастье ее детей. Мои жертвы не были напрасными. Теперь твоя мама имеет хорошую профессию, которая ей нравится. К тому же, сколько добра она приносит людям, избавляя их от недугов. Цените ли вы, ребята, старания своих родителей ради вашего благополучия и счастья? Ведь с первых дней вашей жизни они отказывают себе во многом, с радостью возложив на себя бремя забот о вас. Но еще больше сделал для всех нас наш Небесный Отец. Только представьте себе, что чувствовал Он, когда посылал Своего Сына Иисуса в наш мир. Иисус пожертвовал славой, которую Он имел у Отца, служением святых ангелов, радостью находиться рядом с Отцом и видеть Его лицо. А здесь, на земле, Он родился в хлеву, жил в простом бедном доме. С детства был приучен к нелегкому труду плотника. Всю свою последующую жизнь Он посвятил служению людям. И, наконец, отдал себя на смерть ради нашего спасения. Теперь дети земли имеют право навсегда возвратиться в Божью семью. Желаете ли вы испытать радость в жизни? Тогда учитесь жертвовать ради блага других.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

славе Божьей. Жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Евангелие от Луки, 1 глава, 5 стих. Сегодня мы познакомимся с Елисаветой, женщиной, которую Бог благословил родственниками, любящими Бога. Елисавета не только происходила из рода священника Аарона, но и была замужем за Захарией, который тоже был священником. Не стоит ли поблагодарить Бога за то, что предки этой замечательной четы добросовестно воспитывали своих потомков в благочестии? Воспитание своего ребенка в любви и служении Господу – это главная обязанность родителей. Что ж, неудивительно, что когда-то один безымянный праведник написал о 10 причинах сохранения семейного алтаря. Так он назвал 10 доводов в пользу семейных молитв и чтения Слова Божьего. В течение нескольких следующих дней мы будем беседовать о жизни Елисаветы. Мы увидим, как благочестие, унаследованное от предков, и истины о Боге, которые она познавала у своего семейного алтаря, позволили ей отважно пройти свой нелегкий жизненный путь, на котором было много скорбей. Почему нужна семейная молитва? Причина первая. Молитва позволит вам приступить к повседневным делам с бодростью сердечной, готовностью к трудам, верностью долгу, намерением делать все во славу Божью. Мы знакомимся с Елисаветой в то время, когда она уже состарилась и стать матерью уже не могла. Ребенка у нее так и не было. Это означает, что ни одно десятилетие замужества прошло для нее под темной тенью бесплодия в тех краях и в те времена, когда бездетность считалась большим несчастьем и Божьим наказанием за грехи. Где же Елисавета брала силы? Возможно, ее укрепляла преданность молитве. В молитве ей открывались истины о Боге, истины, которые укрепляли ее в повседневной бездетной жизни. Только усердная молитва с Господом могла дать ей радостное сердце, силу в трудах и решительность прославлять Бога всеми своими поступками. Находите ли вы каждый день время для молитвы? Если нет, начните сегодня. Позаботьтесь, чтобы каждый день уделять время Господу, в тишине изучать Его Слово и молиться. Поклоняйтесь Ему, ищите у Него силы на каждый день. Если у вас есть дети, каждый день собирайтесь вместе на молитву и читайте им Божье Слово. Это поможет вашим детям быть стойкими в Господе и Его истине. Они будут стараться прославить Бога всеми своими поступками.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения именно для вас». Сегодня мы продолжаем серию бесед с Нэнси Ли де Мосс на тему «Женщина, идущая против течения» из 31 главы книги притчей.
1: У микрофона Элизабет Завадский.

Мы читаем 31 главу книги притчей очень медленно, и мне это нравится. Это дает нам возможность обдумать каждое предложение, каждый стих, поразмышлять над ними и понять, что Бог хочет сказать нам, женщинам, через свое слово. Мы читаем описание добродетельной женщины, выдающейся женщины, женщины с нравственной силой и благочестивым характером. Такой женщины, которой ты, если ты дитя Божье, однажды станешь. Бог поставил перед собой цель сформировать нас, женщин, именно такими. Так разве не лучше сотрудничать с Ним, чем бороться, сопротивляться, бунтовать или полностью игнорировать Его стандарты, а потом однажды обнаружить, что мы не оправдали Его ожиданий? Это Божье обещание нам – сделать нас такими женщинами. Сегодня мы переходим к 13 стиху из 31 главы книги «Притчей». Кстати, я надеюсь, что вы примете 31-дневный вызов, то есть в течение 31 дня будете каждый день читать 31 главу книги «Притчей» с ее 31 стихом и просить Бога научить вас. Пусть Он покажет вам, что в этом отрывке актуально для вашей жизни и как ваша жизнь соответствует тому божественному стандарту, о котором мы говорили. Просите Господа сопровождать и направлять вас, как женщин, по путям Божьим в течение 31 дня. Некоторые из вас, возможно, уже находятся в самом разгаре этого задания. Если вы еще не начали, сегодня для этого хороший день. Вначале давайте настроим наши мысли и сердце на предстоящую тему, послушав песню «Женщина, чтущая Бога», которую я выбрала именно для этих серий бесед, а потом приступим к нашей теме.

Итак, в 13 стихе мы видим, как добродетельность и благородство этой женщины, ее любовь и преданность конкретно проявляются в повседневной жизни. Мы видели, что у нее прекрасное добродетельное сердце, но только Бог может заглянуть в ее сердце. Как такое сердце проявляется в повседневной жизни? Как ведет себя женщина с таким сердцем? Как это влияет на ее распорядок дня, приоритеты, занятия, на весь ее день? Как проводит время женщина, верная своему мужу, о чем мы слышали в прошлой передаче, как она воплощает эту верность в жизнь? В этом разделе вам, несомненно, бросится в глаза, что описанный здесь идеал благочестия не представляет собой образ женщины, уединившейся в роли религиозной отшельницы. Конечно, ей нужно проводить время с Богом, чтобы стать благочестивой женщиной, но она не проводит в этом большую часть времени. Она выходит из этой комнаты, из этого места тишины и общения с Богом и воплощает этот путь, эти отношения с Богом и эту преданность Ему в повседневной своей жизни, в самых обычных делах. Я вспоминаю разговор с одной женщиной, которая была в полном восторге от того, что Бог совершал в ее время уединение с Ним. Ей явно доставляло удовольствие читать Библию и молиться. Она сказала мне: «Я могла бы заниматься этим каждый день по несколько часов». Однако в ходе нашего разговора мне стало ясно, что в ее браке существовали некоторые серьезные проблемы. Я начала задаваться вопросом, как эта женщина могла испытывать такую глубокую преданность Богу и иметь такое большое сердце для Него, и в то же время у нее были такие проблемы в браке и с детьми, и постепенно на свет вышли и другие вещи. Тогда мне стало ясно, что эта женщина определяла духовность как свою верующую жизнь. Ее муж, что вполне понятно, не был в восторге. Он хотел, чтобы ему приготовили еду. Он хотел, чтобы она могла проявлять свою духовность в домашней обстановке. И именно об этом идет речь в этом отрывке. Так говорится в притчах 31 главе, стих 13. «Добывает шерсть и лен». Эта благочестивая, эта замечательная, эта добродетельная женщина, которую мы считаем настолько возвышенной, что никогда не сможем ей соответствовать, обладает чрезвычайно практичным складом ума. Она добывает шерсть и лен и охотно трудится своими руками. Мы ясно видим, что она работающая женщина. Мне не нравится, когда я слышу, как люди спрашивают женщин: «Ты работаешь?» Я знаю, что они, вероятно, имеют в виду, есть ли у тебя работа, с помощью которой ты зарабатываешь деньги вне дома. Но факт в том, что каждая верующая женщина, жена и мать, работает. И верующая женщина трудится усердно. Она проявляет инициативу, чтобы позаботиться о практических нуждах своего мужа и детей. Она трудолюбива и добросовестна. Эта мысль проходит красной нитью через весь этот отрывок. В 15 стихе говорится, что она встает, пока на улице еще темно. В 18 стихе рассказывается, как она трудится до поздней ночи. В 27 стихе говорится, что она не питается хлебом лени. Она трудолюбивая женщина. Недавно я прочитала определение трудолюбия, которое мне показалось очень полезным. Трудолюбие означает рассматривать каждую задачу как особое поручение Господа и прикладывать все свои силы для его выполнения. Эта женщина подходит к этому очень практично. В этом стихе мы видим, что она придет, ткет и шьет. Это полезное занятие. Это не просто хобби или досуг. Она вполне практично заботится о пропитании своей семьи и в конечном счете – а других людей, как мы увидим позже в тексте. Речь идет о женщине, жившей в той культуре и в то время, когда вся одежда, все занавески, вся мягкая мебель, все постельное белье, просто все изготавливалось женщинами самостоятельно дома. Она одевала свою семью своими собственными руками. Она не бежала в универмаг или подобное заведение, чтобы выбрать одежду, полотенце, постельное белье или что-то в этом роде для своей семьи.
Она изготавливала эти вещи сама, причем практически с нуля. Речь идет о шерсти и льне. Это были два основных материала для ткачества. Из шерсти изготавливали тяжелую, теплую верхнюю одежду, а из льна тонкое полотно, нижнее белье, ночное белье, постельное белье и тому подобное. Она работала своими руками. Сначала она добывала сырье, а затем своими руками изготавливала одежду и другие ткани для своей семьи. Как я уже говорила, обработка сырья была очень трудоемкой. Честно говоря, я даже не могу себе представить, что все это включало в себя, помимо сушки, очистки, отбивания, расчесывания и, наконец, прядения льна. Тяжелая работа. Но, как сказано в притчах Соломона 14, во всяком труде есть польза. Поэтому, если вы трудитесь для своей семьи, может быть, не шерстью и льном, а своими руками, занимаясь домашним хозяйством и заботясь о семье, то любой труд приносит плоды. Труд – это хорошо. И эта женщина с благочестивым сердцем трудится. Она трудится, чтобы обеспечить нужды своей семьи. Она не только усердно трудится, но и работает из дома. Она работает из дома. Я осознаю, что этим утверждением я диаметрально противоречу распространенному представлению о женщинах и работе. Я не буду делать абсолютных заявлений, которых нет в Библии, но считаю уместным отметить, что вторая глава послания к Титу учит, что женщины должны трудиться в домашнем хозяйстве. Так написано в Библии. Это не означает, и мы увидим это в данном отрывке, что женщина не должна работать нигде больше, однако ее первое место работы – это ее дом. Пока она не позаботилась о нуждах своей семьи, она не имеет права заботиться о нуждах других. Суть ее деятельности, центр ее работы находится дома. В этом отрывке мы видим, я долго колебалась, прежде чем сказать это, много об этом размышляла и тщательно изучала Священное Писание, а также другие библейские места, посвященные теме женщин и библейскому образу женщин. Но чем больше я читаю Слово Божие, тем яснее мне становится, что в своем плане Бог предусмотрел разделение труда. И речь не идет о том, что мужчины и женщины должны выполнять одни и те же задачи, одну и ту же работу и заниматься одной и той же деятельностью. В браке и семье существует разумное разделение обязанностей. Бог предусмотрел, что в идеале муж является кормильцем и идет на работу, чтобы обеспечить семью средствами к существованию. А какова задача жены? Она распоряжается средствами, предоставленными им для обеспечения собственного проживания и проживания детей. Она вносит такой же экономический вклад, как и он, но он идет на работу, чтобы заработать деньги, а она ими распоряжается. Функции, перечисленные в этом разделе, связанные с одеждой, едой, домом и атмосферой в доме, уходом за домом, ведением домашнего хозяйства и удовлетворением практических потребностей этого хозяйства, однозначно относятся к роли и сфере деятельности женщины. Однако это не означает, что было бы неправильно или небиблейски, если бы муж ходил за покупками, будь то продукты или одежда. Это также не означает, что было бы неправильно, если бы он пылесосил, мыл посуду и помогал готовить. Но если мы рассматриваем Священное Писание как наш авторитет, становится ясно, что эти вещи однозначно относятся к сфере деятельности женщины, жены и матери. Конечно, она и ее муж будут работать вместе, и я осознаю, что бывают ситуации, когда, например, из-за разлуки или по другим причинам нет мужчины, способного зарабатывать на жизнь, или когда женщина физически не в состоянии взять на себя эти практические обязанности ради своей семьи. Но мы говорим здесь об идеале, о Божьем плане. Для женщины заботиться о практических делах своего домашнего хозяйства – это честь, привилегия, благословение и высокое и святое призвание. Давайте на мгновение остановимся и спросим вас, как женщину,
Приняли ли вы с готовностью и радостью ту роль, которую Бог доверил вам как женщине? Взяли ли вы на себя ответственность и привилегию заботиться о практических нуждах своей семьи? Я не имею в виду, любите ли вы готовить 3 раза в день, стирать белье, чистить туалет и мыть полы. Я не имею в виду, любите ли вы это делать. Я спрашиваю, сознательно ли вы приняли призвание и привилегию служить своей семье как благочестивая женщина? Является ли это проявлением вашей любви к Богу в твоей семейной жизни? Это Божье призвание, и мы получаем благословение, когда принимаем это призвание и говорим: «Да, Господи, я принимаю его. Я буду трудиться, причем не выходя из дома. Я буду заботиться о своей семье дома, чтобы она была обеспечена».

Далее в 31 главе книги Притчи мы снова и снова встречаем упоминание о том, как эта женщина на практике заботится о потребностях своей семьи и повседневных, вполне практических вещах. Я говорю об одежде, еде, об устройстве дома и о своей собственной одежде. Она заботится обо всех этих сферах и несет всю эту ответственность, чтобы ее мужу и детям ни в чем не было недостатка. Это требует усердия, тяжелого труда и того, чтобы она сосредоточила все свои усилия на своем доме. Это ее сфера. Задача мужа – быть кормильцем и обеспечивать семью всем необходимым. Это его долг. Он должен приносить домой средства, необходимые для семьи. Некоторые женщины тогда скажут, и я говорю вам это заранее, прежде чем вы мне напишете, но мой муж просто не хочет ничего делать для нас. Я не знаю вашей ситуации, но предполагаю, что ваш муж, прежде чем умереть с голоду, проявит инстинкт самосохранения и найдет способ позаботиться о вас. Это ни в коем случае не сарказм и не цинизм. Я знаю, что в нашем падшем мире есть женщины и мужчины, которые не поступают в соответствии с Божьими заповедями. И если ты вступаешь в эту нищу и говоришь «я буду обеспечивать нашу семью», потому что мой муж этого не делает, знаешь ли ты, что тем самым ты делаешь? Ты снимаешь с него давление быть кормильцем, которым он на самом деле должен быть. В этом несовершенном мире он, скорее всего, просто пожмет плечами и скажет, «Ладно, раз я не обязан обеспечивать семью, значит, я этого и не буду делать». То, что он является основным кормильцем, не означает, что вы не работаете. Вы работаете сердцем и руками, с усердием и трудом, чтобы обеспечить нужды своей семьи и распорядиться средствами, которые приносит домой ваш муж, так, чтобы вы могли позаботиться о нем и детях. Я хотела бы прочитать вам цитату из книги, которую я только что обнаружила. Она называется «Homemaking» и была написана в 1882 году Джорджем Миллером. Я хотела бы прочитать вам здесь несколько более длинный отрывок, который, на мой взгляд, очень хорошо иллюстрирует этот момент о домохозяйке. В нем говорится. Должно быть ясно, что первая обязанность каждой жены заключается в том, чтобы создать и поддерживать свой собственный дом. Свою первую и самую важную задачу она должна выполнять именно там. И пока эта задача не выполнена должным образом, она не имеет права брать на себя другие обязанности за пределами своего дома. Она должна быть хозяйкой. Она должна рассматривать свой дом как единственное место на земле, за которое она несет единоличную ответственность и о котором она должна заботиться ради Бога, даже если она ничем другим не занимается за пределами своего дома. Что ж, на этом месте вы услышите, что это учение происходит из XIX века. Этот автор говорит, ведь ее задача не заключается в том, чтобы посещать и миссионерские собрания, встречи матерей или даже вести занятия в воскресной школе, пока она не обустроит свой собственный дом так, как позволяют ей это ее мудрейшие мысли и лучшие способности. Были жены, которые в своем рвении к делу Христа в мире пренебрегали делом Христа в своих собственных четырех стенах. У них были глаза и сердца, открытые для нужды и страданий людей вдали, но ни глаз, ни сердце для любви, которое даровалось им прямо у их порога. В результате, пока жены совершали небесные дела в переулках и на улицах, в святых стенах их собственных домов, они скорбели о своих заброшенных обязанностях. Завоевывая место в сердцах бедных, больных и сирот, они теряли свое законное место в сердцах своих собственных семей. Следует помнить, что служение Христу в семье – это первое, что Он дает каждой жене, и что никакое количество посвященных дел в других сферах ни в этом мире не может искупить пренебрежение или неудачу в этом деле. Конец цитаты. Но что это значит для нас, женщин, сегодня? Я смотрела в глаза женщинам и слушала их истории.
Женщины, которые настолько заняты служением Богу за пределами собственного дома, что по состоянию их здоровья, состоянию их мужей, их брака, их детей ясно видно, что они пренебрегли самым важным – своими приоритетами в собственном доме. Гораздо проще выйти из дома и позаботиться о чужих детях или прибрать за кем-то другим, за что получаешь благодарность, признание и, возможно, даже вознаграждение, чем выполнять эти менее благодарные обязанности в собственном доме. Есть женщины, которые ведут библейские занятия. Они руководят работой в общине. Они активно участвуют в жизни своей церкви. Они занимаются присмотром за детьми. Они поют в хоре. Они преподают в воскресной школе. Они активны в своей общине или в общественной работе, занимаются волонтерством самыми разными способами, но их собственные семьи находятся в плачевном состоянии. Твои добрые дела должны в первую очередь совершаться в домашней обстановке. Заботиться о потребностях своей семьи. А когда Бог дарует тебе время, возможность и необходимые средства, или когда ты перейдешь в другой этап жизни, ты сможешь использовать эти дары и способности, как женщина из притчи 31 главы, и за пределами своего дома. У меня есть подруга, которая изучала историю искусств. Эта молодая умная женщина работала иллюстратором над толстым и тяжелым учебником по истории искусств, и ее имя даже упомянуто в нем. Это было, когда она еще была незамужней, и вскоре после свадьбы. Знаете, чем она занимается сегодня? Она домохозяйка. У нее трое маленьких детей, и она ждет четвертого. Ее старшему всего 4 года, у нее полно дел. Я уверена, что в некоторые дни ей было бы проще снова работать иллюстратором. Она получала бы гораздо больше признания и значительно больше денег, чем сейчас, ведь ее 4-, 3- и 1-летние дети пока не особо хвалят ее. Ей действительно нелегко. Но знаете ли вы, какой вклад она вносит сейчас как жена и мать, с любовью и заботой, ухаживая за своими детьми? Этот вклад не сравнится с ее именем в книге по истории искусства, которая стоит в какой-нибудь университетской библиотеке. Она вносит вклад на вечность. Она вкладывает силы в жизнь своих детей. Она творит на вечность. Она строит отношения со своими детьми и мужем, и Бог радуется этому.

Итак, первая мысль нашей сегодняшней беседы – наша сфера, в первую очередь, в наших четырех стенах, в нашем доме. Вторая мысль – это радость от работы. Я хотела бы зачитать вам письмо, которое не так давно получила от одной подруги. Она написала: «Нэнси, когда я читала твое письмо с расписанием твоих дел, я подумала: «О, Френ, у Нэнси такая замечательная жизнь, такая увлекательная, столько путешествий. А что я буду делать этим летом?» И вот, сидя за кухонным столом, я подумала: «А давай я запишу, что я уже сделала в этом месяце и что еще предстоит сделать?» Какое ценное упражнение увидеть, насколько мамы заняты в самом прямом смысле этого слова – выполнением дел. И именно эти, казалось бы, повседневные дела демонстрируют нашу любовь к детям. Такие дела, как пришивание сотен маленьких ярлычков каждому носку, каждой паре нижнего белья, полотенцам, футболкам и всем остальным вещам, о которых известно, что их больше никогда не увидишь, как только дети отправятся в летний лагерь. Написание адресов и франкировка 10 маленьких конвертов для 10 маленьких писем по одному на каждый день бабушкам и дедушкам, маме и папе, различным двоюродным братьям и сестрам в летних лагерях по всей стране, только для того, чтобы каждый день с нетерпением ждать письма в почтовом ящике и, наконец, открыть его в день возвращения детей из лагеря, остановившись у почтового ящика на подъездной дорожке. Мой месяц продолжается с массой удовольствий при температуре свыше 38 градусов Цельсия, на летних соревнованиях по плаванию. Бо, ее сын-подросток, плавает. Каждый вторник для таких семей, как наша, которая использует солнечную энергию, стало неотъемлемым ритуалом ездить на соревнования по плаванию, которые длятся с 18 часов до примерно 9:30. Ирония плавательных соревнований, конечно, заключается в том, что уже в 16:30 ты находишься в бассейне для разминки, но соревнования начинаются только в 18 часов. Мой сын, возможно, плавает в трех дисциплинах и участвует в двух эстафетах. В общей сложности может быть 3 минуты за весь вечер. Таким образом, мы проводим 4 или 5 часов в невыносимой жаре ради 2 минут и 26 секунд, растянутых на весь вечер. Но какая радость, какое неописуемое удовольствие, когда Бо, так звать его сына, мощно финиширует, выпрыгивает из бассейна и, хотя и весь мокрый, сразу смотрит на маму, улыбается и бежит к ней, чтобы крепко обнять. Это все стоило того. В день отца к нам приезжали бабушка с дедушкой, и мы наслаждались домашним мороженым и тортом. Я читала отрывки из дневников Джорджа Вашингтона на тему «Отец нашей страны» и из Библии о сыновьях, отцах и дедушках. Затем каждый за столом рассказывал, что ему передал его отец, будь то духовное благословение или что-то другое. Это был прекрасный момент. Она рассказывает, как ее мама рассказывала о своем отце, а ее отец, в свою очередь, о своем отце. А потом маленькая Мэри Скотт рассказала, как ее папа дарил ей много дорогих вещей, но самым большим подарком был незаслуженный дар Иисуса. «О, Нэнси», — говорит Френ, — «какой же это был наполненный смыслом месяц!» Она открывает для себя ценность, значение и чудо того, чтобы быть женщиной, которая любит работать своими руками. И какая же прекрасная картина из притчи 31 главы: «Женщина с добродетельным, благородным сердцем, духовной, угодной Богу силой и твердым характером», и как этот характер проявляется в повседневной жизни ее дома. Мы рассмотрели 13 стих из 31 главы книги притчей, и здесь углубляемся в тему, которая проходит красной нитью через весь этот отрывок. В 13 стихе говорится: «Добывает шерсть и лен и с охотою работает своими руками». Мы говорили о том, насколько трудолюбива эта женщина. Она добросовестна, и эта тема проходит красной нитью через всю главу. В ней нет и следа лени. И то, как она трудится дома, ее труд сосредоточен на доме, особенно в те годы, когда она рожает и воспитывает детей,
но и за пределами этого периода, когда она создает дом для своей семьи. Затем я хотела бы остановиться еще на одном слове в этом стихе. Она любит. Работать своими руками, и это указывает на то, а теперь будьте внимательны, потому что это, возможно, не сразу станет вам понятно, что она действительно получает удовольствие от своей работы. Она с радостью приступает к работе и делает ее с удовольствием. Конечно, дело, возможно, не в том, что сами по себе эти дела доставляют радость. Если вы мать или уже давно замужем, и у вас есть дети, но вы наверняка знакомы, если, конечно, вы не любите готовить по-настоящему, с теми моментами, когда приготовление двух или трех приемов пищи в день и последующая уборка становятся просто тягостной обязанностью. Но перед нами женщина с радостным и готовым сердцем, которая придает своей работе радость и смысл. Она приступает к работе с энтузиазмом. Это свидетельствует о ее отношении к работе. Она не просто работница, не просто трудолюбивая работница, не просто домохозяйка. Она, готовая к труду работница, работница, выполняющая свою работу с радостью. В 9 главе книги Екклесиаста мы читаем. 10 стих. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Для этой женщины ее работа – не тяжелый труд. Это не утомительные обязанности. Хотя, конечно, она могла бы так на это смотреть. Но она выбрала иное отношение к работе, потому что видит конечный результат. Она видит смысл. Она видит значение. Она видит мотивацию, стоящую за ее трудом. Это любовь. Это любовь к ближним, любовь к Богу. Ее любовь к Богу побуждает ее своими руками обеспечивать семью едой и одеждой и поддерживать чистоту в доме. Это движимо любовью. Конечно, это не обязательно облегчает работу, но все, что мы делаем из любви к Богу и ближним, дается нам легче. Разве вы не чувствовали это раньше? Когда делаешь что-то от всего сердца, это приобретает совершенно иной смысл. Она живет не для себя, а для других, и свою величайшую радость она обретает в любящем служении другим. Я не хочу здесь романтизировать то, что на самом деле является тяжелым, простым, ручным трудом. И я также не говорю, что женщина не является благочестивой, если, чистя пол на кухне, она не напевает при этом. В жизни бывают моменты, когда нам всем просто приходится выполнять работу, потому что она должна быть сделана. Но я хочу чего-то для своей работы, и я хочу, чтобы и вы это имели, открытое и радостное отношение к нашей работе. Одна автор, текст, который я прочитала по 31 главе книги Притчи, сказала: «Только любовь может сделать такое усердное служение приятным и радостным. Там, где нет любви, эта работа превращается в самую тяжелую тяготу». Некоторые из вас, возможно, знают имя брата Лоренца. Он был монахом 17 века, чьей обязанностью в ордене была работа на кухне. Но он научился выполнять эту работу с радостью в сердце, из любви к Богу. А еще есть его книга «Практика присутствия Бога». Это небольшая классическая работа, которая дарит нам, женщинам, столько ободрения в нашей работе. Он говорил: «Для меня время работы не отличается от времени молитвы. И нужно учесть, в чем заключалась его профессия. Работа на кухне, помощь по кухне, уборка кухни – вот чем он занимался». Он говорил: «Моя работа для меня не отличается от времени молитвы даже среди шума и суеты моей кухни, где несколько человек одновременно просят о разных вещах». Вам это знакомо? Есть ли среди вас мамы, которые находятся дома и к которым постоянно обращаются несколько человек с разными просьбами? Он сказал: «Среди всего этого шума и суматохи я обретал в Боге такой же глубокий покой, как будто молился на коленях». Разве это не замечательно? Но это так не начиналось, могу вам сразу сказать. Дальше, прочитывая его книгу, вы увидите, что для него это был процесс. Но даже самая простая и утомительная ручная работа становится святой. Она освящается, посвящается, когда я приношу ее Богу в жертву.
И вы, как мать, посреди уборки, сбора вещей, наведения порядка, приготовления еды, мытья полов, покупок, всех тех дел, которые вы делаете, чтобы создать дом для своей семьи, можете думать, что в своем духе вы можете ощущать Бога с таким же глубоким покоем, как если бы вы стояли на коленях с раскрытой Библией и молились, потому что вы выполняете свою работу для Господа с готовым сердцем. Мне приходит на ум стих, в котором Павел во втором послании к Коринфянам, 12 главе, пишет: «Я с радостью готов пожертвовать собой за ваши души». Что же отличало апостола Павла? У него была великолепная миссия. Мы всегда думаем, что работа других более престижна, чем наша собственная. Павел сказал: «Чего бы это мне ни стоило, я делаю это с радостью, ибо смысл моей жизни – принести себя в жертву за вас. Вот в чем смысл моей жизни – прославлять Бога, принося себя в жертву за вас. А вы, жены и матери, прославляйте Бога именно так, принося себя в жертву за других и полностью отдаваясь им». Итак, вы будете это делать? Вопрос в том, будете ли вы делать это с радостью или с неохотой. Иисус, говоря о выполнении дела Отца, сказал: «Я желаю исполнять волю Твою, Божию». Псалом 48 стих. И когда я недавно перечитала эту фразу, я осознала, что, как правило, рано или поздно я подчиняюсь воле Божьей, но часто не испытываю от этого радости. Если я хочу уподобиться Иисусу, то мне нужно молиться: «Господи, дай мне сердце, которое радуется служению, радуется труду, радуется тому, чтобы помогать другим. Если это Твоя воля для моей жизни, если это задачи, которые Ты мне доверил, то помоги мне с радостью их выполнять. Помоги мне с радостью трудиться своими руками». В конце 89-го псалма есть молитва, которую я уже много раз произносила. Давайте вознесем эту молитву Господу. «О Боже, мы просим Тебя, да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа, Бога нашего, на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй». Мне кажется интересным, что в 31 главе книги Притчей 6 раз упоминаются руки в стихах 13, 16, 19, 20 и 31. И здесь в стихах 13 и 19 речь идет именно о женщине, которая собирает сырье, шерсть и лен, придет его своими руками в пряжу, изготавливает из него ткань и, наконец, шьет из этой ткани одежду. Учитывая все эти упоминания о ее руках, дело ее рук, плод ее рук, урожай ее рук, в зависимости от перевода, я задаюсь вопросом, что это означает? И тогда я размышляю о других библейских местах, где упоминаются руки, и, возможно, это принесет вам небольшое понимание в вашем собственном изучении Слова Божьего. С библейской точки зрения труд руками имеет особое значение, начиная с того, что сам Бог творит своими руками. Псалом 8 говорит нам, что небеса – дело твоих перстов. И когда этот отрывок вновь цитируется в послании к Евреям 1, там говорится: «Небеса – дело рук твоих». Псалом 8 говорит нам: «Ты сотворил человека, дабы он владычествовал над делом рук твоих». Эта земля – дело рук Божьих. Псалом 110, 7 стих говорит нам, что дело его рук – истина и справедливость. И мы знаем, что сам Иисус трудился своими руками. Выросший в семье плотника, он, несомненно, работал плотником. Но он также использовал свои руки, чтобы благословлять других. Он возлагал руки на детей. Когда Иисус после своего воскресения готовился к вознесению, сказано, он поднял руки и благословил их. Он благословил своих учеников. Апостолы трудились своими руками. В первом послании к Коринфянам, 4 главе, апостол Павел пишет: «Мы трудимся своими руками».
В Деяниях апостолов, глава 20, мы читаем, что Павел вновь обращается к старейшинам в Ефесе. И он говорит: «Вы сами знаете, что эти руки обеспечивали пропитание мне и моим спутникам». Разве не примечательно, что великий апостол Павел, который, насколько мне известно, написал 13 книг Нового Завета, сам любил трудиться своими руками? Ведь труд руками – это лекарство от лени, воровства и бесполезности. Поэтому в притчах Соломона, 21 главе, мы читаем, что ленивые не хотят трудиться своими руками. «Желание ленивого губит его», – говорится в притчах Соломона, – «ибо руки его отказываются трудиться. Он жадно желает весь день, а праведник дает и не скупится». Видите разницу? Ленивые люди всегда хотят только брать. Они хотят получать. Они не трудятся, чтобы давать. Они хотят только получать. И если в конце концов они не получают того, чего хотят, ленность может даже подтолкнуть их к воровству. Трудолюбивые же люди готовы трудиться своими руками, чтобы иметь возможность что-то дать другим. В этом и заключается сущность этой добродетельной женщины. Так, в первом послании к Фессалоникийцам, глава 4, мы читаем: «Мы же увещаем вас», – говорит Павел. 11 и 12 стихи: «Усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Это серьезный вопрос, ведь Павел имеет в виду не только то, что нужно прилагать усилия и усердно трудиться, какие бы задачи ни возникали. Во втором послании к Фессалоникийцам, глава 3, он пишет, что в общине были некоторые, кто ленился, они не хотели трудиться своими руками. И Павел сказал, посмотрите, второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 7-8 стих: «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременять кого из вас». Дальше мы читаем Галатам 6 глава 9 стих: «Не уставайте творить добро». Это хороший совет для мам, не так ли? Далее говорится в 2 послании к Фессалоникийцам 3 глава 14 стих: «Если же кто не послушает слова наши во всем послании, того имейте на замечание и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его». Это не только пример для собственной семьи, но и важный урок, которому следует научить своих детей. Дети должны научиться работать и развивать хорошую трудовую этику, причем на практике. Некоторые из вас заметили, что вам, как женам и матерям, не хватало практических навыков, чтобы удовлетворить потребности своей семьи в еде, одежде, покупках, ведении и организации домашнего хозяйства, а также уборке. Некоторые из этих навыков вам пришлось сначала освоить. И я хочу дать вам совет. Если вы еще не умеете этого делать, если вам не хватает необходимых навыков, найдите женщину, которая ими обладает, и спросите ее, не могла бы она вам в этом помочь. Вы говорите: «Мне было бы так стыдно сказать женщине, я не знаю, как навести порядок в доме, или я не знаю, как убирать в доме, или я не умею готовить». Лучше почувствовать неловкость и найти кого-то, кто наставит вас и поможет освоить эти навыки, чем прожить жизнь, не сумев выполнить часть Божьего призвания для вашей жизни. Но, мамы, позаботьтесь о том, чтобы ваши дочери освоили эти навыки, чтобы в вашем возрасте им не пришлось признаваться, что они не владеют этими основными навыками ведения и ухода за домом. Существует бесчисленное множество возможностей для женщин применить свои руки в домашнем хозяйстве. Я перечислила некоторые из них, и вам наверняка придут в голову и другие: шитье и зашивание одежды, шторы, постельного белья, уборка, мытья посуды, стирка, присмотр за детьми, чистка туалетов, мытье полов, уборка пролитого. И всегда есть чем заняться. Наведение порядка, приготовление еды, выпечка, покупки,
рукоделие и творчество, чтобы украсить дом, рисование, работа с трафаретами, садоводство, посадка растений, прополка сорняков, уход за садом. Работа руками, создание цветочных композиций, рукоделий, написание ободряющих писем. Так вы можете делать добро другим своими руками. И, кстати, почему бы вам не начать писать эти ободряющие письма прямо сейчас, дома? Некоторые из вас уже пишут замечательные, благодарственные и ободряющие письма. Но пишете ли вы такие письма также своему мужу и детям? Используйте свои руки. Ведение домашней бухгалтерии может входить в круг ваших домашних обязанностей. Это то, что вы можете делать своими руками, чтобы приносить пользу своей семье. Ухаживать за больными детьми, заплетать волосы, стричь, делать всевозможные прически, возить детей в школу, на уроки фортепиано или на занятия спортом. Эта женщина ищет шерсть и лен, она ищет сырье, которое ей нужно, а затем с готовностью работать своими руками. Теперь я хочу попросить вас остановиться на мгновение и посмотреть на свои руки. Просто посмотрите на них. Если вы женщина по образцу из притчи 31 или хотите ею стать, как мы все вместе к этому стремимся, то ваши руки, возможно, не похожи на руки модели. Ваши ногти, возможно, не идеально ухожены. Но я спрашиваю вас, это руки, которые служат? Это руки, с помощью которых вы благословляете других и практически помогаете им в их нуждах? Если это так, то пусть это и некрасивые руки, но все же руки, подобные рукам Учителя. Ведь руки Христа были прибиты к кресту. Он принес это из любви, сердцем слуги, ради Евангелия, ради плана спасения. Позвольте мне сказать, когда вы служите своей семье своими руками, когда вы трудитесь своими руками, когда вы убираетесь и готовите, что бы вы ни делали своими руками в своем доме, вы делаете это ради Евангелия. Вы делаете это, чтобы ваши дети видели, каков Иисус, чтобы они почувствовали к Нему притяжение, чтобы они захотели познакомиться с Ним. Во второй книге Паралипоменон в 15 главе содержится чудесное ободряющее послание. Пророк пришел к царю Ассе. Асса был человеком с глубокой верой в Бога, который стремился провести реформы в народах, которые в них остро нуждались, но это была тяжелая работа. Ассе было бы легко устать от этой работы и сдаться. Бог послал ему пророка, чтобы тот сказал ему, что «я хочу сказать вам сегодня». Он сказал: «Но ты царь Асса», то есть «но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Я повторю это еще раз. Я говорю вам, будьте сильны и не ослабляйте рук ваших, ибо ваше дело, если вы будете делать его так, как будто делаете его для Господа, будет вознаграждено. Так это и будет. А сейчас я бы хотела помолиться. Господи, помоги нам видеть работу в наших семьях как средство воздавать Тебе поклонение, любовь и преданность, а также проявлять милость к тем, кого Ты вверил нам. Помоги нам смотреть на работу Твоим взглядом и осознавать, что труд наших рук свят, когда мы выполняем его для Тебя и других. Поэтому даруй нам чутье к библейским и угодным Тебе приоритетам. И пусть добродетель и совершенство, которое Ты развиваешь в наших сердцах, проявляются в этом вполне практическом поведении, когда мы заботимся о физических, материальных и духовных нуждах тех, кого Ты поместил в наши семьи. Молюсь во имя Иисуса. Аминь.

Дорогие сестры, Нэнси Ли Де Мосс бросает вызов каждой матери. Действительно ли мы вкладываемся в то, что имеет значение для вечности? Именно в таком послании я нуждаюсь, когда календарь становится все более заполненным, а дни суматошными. Когда в очередной раз приходится задаваться вопросом, зачем вкладывать столько энергии в семью, тогда вспомните, что вы вкладываете свой труд в вечное. Да благословит вас и дело рук ваших Господь, чтобы вы уже здесь видели плоды своих трудов для вечности. Знаете, Библия настолько практична. Нэнси объяснила, как 31 глава книги притчи связана с той горой работы, которая стоит перед вами на этой неделе. И для осуществления этих обязанностей я желаю вам Божьих благословений, чтобы вы трудились своими руками, трудились во имя Господа с любовью к своим домашним и с Его благословением.

Эту тему вы можете слушать на английском языке в подкасте на сайте Revive Our Hearts. С английского языка эту тему перевела и провела Элизабет Завадский. Сегодняшняя передача является частью цикла «Женщина, идущая против течения». Это глубокое исследование 31 главы книги Притчей и изучение библейского образа женщины. Знаете ли вы, что работа женщины заключается не только в том, чтобы отмечать выполненные задачи в списке дел? Люди наблюдают за вами, и работая, вы можете передавать им образ Христа. Подробнее об этом в нашей следующей передаче. Если вы одна из тех, кто присоединились к нам сегодня и не слышали предыдущие темы, то в нашем приложении zegenswelle.de в подкасте «Под российским флагом» в рубрике под названием «Жемчужина» вы можете прослушать предыдущие темы. Можете поделиться ими с вашими знакомыми и подругами. Осталось напомнить, вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина».

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Как мы уже слышали, братья и сестры, сегодня у нас на очереди книга пророка Наума. Мы будем немножко размышлять о ней. Самое главное, направим наши мысли, сердца наши расположим к тому, чтобы посмотреть и узреть в ней Христа. Прочитаем первые 11 стихов из этой книги. Первая глава, первые 11 стихов. «Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Елкасиянина. Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказаний. Без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет Вассан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его, и вселенная, и все живущие в ней. Пред негодованием Его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается, как огонь, скалы распадаются пред Ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию и врагов Его Божиих, постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома». И еще один 11 стих, следующий. «Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый». Как мы уже слышали, имя пророка Наум означает «утешитель». Исследователи говорят, как бы сходятся во мнении, что время написания этой книги, где-то 714 год до нашей эры, до Рождества Христова, это примерно то время, когда царь Сенахерим вторгся в Иудею во времена царя Езекии. В 4 книге Царств, в 18 главе, мы можем читать об этом событии, что в 14 год царя Езекии вот этот царь Сенахерим, царь Ассирийский, вторгся

Ну, считается, что вот в это время была написана эта книга. Кто такой Наум? Его биография, его род деятельности неизвестны. Ничего о нем не сказано в Писании, кроме вот как о том, что он елкосиянин, то есть, возможно, житель одного из поселков Галилеи Елкос. Вот все данные о нем. Такие скупые, немногие. Цель этой книги, как мы уже слышали, Наум говорит о наказании Ниневии, о том, что Бог будет судить ее. Ниневия как город, но под этим городом подразумевается все Сирийское царство. Весь народ, вся империя, вся нация. Прежде чем, братья и сестры, мы будем рассуждать и смотреть на то, как Христос представлен в этой книге, давайте немножко посмотрим на другое, вообще историю, кто такие ассирийцы, чем они знамениты, выдающиеся, почему такое вообще пророчество и чем они удостоились такой чести, что две книги Ветхого Завета посвящены этому народу. После Египта это была следующая мировая империя, которая на тот современный мир владычествовала в большинстве над окружающими народами. Власть Египта к тому времени, это примерно 700, даже где-то 1000 лет до Рождества Христова, она уже, так сказать, иссякла. И Ассирия была следующей мировой империей, которая захватила или стала захватывать власть. Вообще Ниневия известна еще с книги «Бытие», когда Нимрод или во времена этого царя была построены города, и один из них – Ниневия. Это уже было после потопа. И вот с тех пор этот город укреплялся, рос и в конце концов вырос в мировую империю. Сами ассирийцы были, когда вот они уже пришли к власти или, так сказать, почувствовали власть, укрепились, были народом очень агрессивным, были народом очень воинственным и жестоким. Пощады к пленным они не знали, очень мало было пощады от них. Зверства были очень большие. Историки говорят, что вот таким образом они устрашали народы, держа их в повиновении. Можно прочитать много свидетельств о том, какие они творили зверства, какие творили ужасы. И кожу с живых сдирали, и на огне сжигали, и на кол сажали. Так они относились к пленным. В те времена считалось, что князья и цари, но это были такие высокопоставленные пленники. К ним особая милость была обычно проявлена. Но ассирийцы не считались вот с таким положением. И есть свидетельство, что даже с царя одного города они живьем содрали кожу. То есть очень такие неблаговидные поступки и сильная, большая жестокость была. Когда вели пленных, вводили их в Ниневию, то перед городом лежала большая гора отрубленных голов. Эта гора постоянно там была, обновлялись эти головы, дополнялись, убирались старые, новые ложились. Таким образом устрашались, чтобы никто не смел, даже в мыслях своих дать ход какому-то отпору или какому-то возникновению какого-то мятежа, чтобы постараться сбросить это иго. Такое было отношение к пленным. И тем не менее, у Господа особое отношение было к этому народу. Господь использовал их, как мы читаем в книге пророка Исаии, 10 глава с 5 стиха. «О Ассур, или Ассирия, жезл гнева моего и бич в руке его, мое негодование». Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. Дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь, на улицах.
и так далее.

0: Там дальше, если мы будем читать, что народ исполнил это повеление, ассирийцы исполнили это повеление, но в сердце у них вот возникла эта гордость, что князья у нас за ничто, цари пред нами ничто. Мы своей силой все это сделали. Мы сами способны все это сделать и вот сохранить эту власть, сохранить могущество свое. И Господь говорит: нет, так дело не пойдет. За то, что вы не проявляли милосердия к пленным, вас постигнет та же участь. Меня это наводит на мысль, братья и сестры, вот как апостол Павел писал в послании к Тимофею, что в большом доме есть разные сосуды. Одни в почетном употреблении, а другие в низком употреблении. И вот Господь иногда поручает дело народу. Тот, может быть, даже как бы и не думает, что он орудием является в руках Господа. И вот как этот народ поведет себя? Господь управляет шествием или сердцем царей, мыслей людей и подвигает их на те или иные дела. И вот как человек поведет себя? Царь ли то, народ ли то, семья какая-то или отдельный человек? Будет ли гордость в его сердце? Будет ли высокомерие, или он поймет, что он каким-то провидением является в руках Божиих, что Господь делает через него какое-то дело? И вот ассирийцы, они, может быть, уразумели, если вспоминать вот этот слова этого военачальника Рабсака, военачальника Синахирима, царя ассирийского, то помните, он говорит Езекии, говорит народу, что Господь послал меня сделать это дело, захватить Иудею, захватить укрепленные города. Разве я без его воли пришел сюда? Но дальше, если мы будем читать, или я своими словами перескажу просто его монолог, он говорит: а что это за упование, которое ты возлагаешь на Господа? Посмотри, сколько я городов захватил. А где те боги? Вот других городов. Они не способны были защитить. Не способны были противостать мне или послать защиту своим народам. И он Бога, Господа Бога, неба и земли ставит вот на один ряд вот с этими идолами. Вот до того было превозношение, до того сердце его возгордилось, и его, и царей ассирийских, что они вот такое мыслили о себе. И вот то пророчество, что я говорил, слова Господа из Исаии, Господь также там ниже говорит, что ты возгордился, ты стал вот так мыслить о себе, и зато тебя постигнет бедствие. Тем не менее, Господь в той же книге пророка Исаии, в 19 главе, мы читаем слова такие, что будет время, когда и Ассирия, и Египет, и Израиль будут служить Господу. И вот 19 глава с 23 стиха прочитаем. «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет проходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ мой египтяне, и дело рук моих ассирияне, и наследие мое Израиль». Вот интересно, как Господь отзывается, в частности, вот об этом народе. «Дело рук моих ассирияне, народ мой египтяне». Господь ожидает от народов, вообще вот если размышлять, что они будут искать Господа. И разными способами, разными методами Господь вот побуждает их к этим поискам. Помните, апостол Павел, когда проповедовал в Афинах, он говорил, что Господь предназначил предопределенные времена и место обитания для народов. Для чего? Дабы они искали Бога. Не узрят ли, не ощутят ли Его? Хотя Он и недалеко от каждого из них. И вот так, если размышлять, был Египет, где Господь проявил столько чудес, столько судов своих, и насколько было ожесточено сердце его. царя его, народа его, что такое бедствие постигло их. Была Ассирия как мировая империя, где Господь тоже пользовался ей как вот этим сосудом или как бичом, как жезлом гнева своего. В другом месте, если как бы еще вспомнить, отвлечься, Господь говорит о ней как о высоком кедре, в ветвях которого покоились и птицы, покоились многие народы. Тоже интересное сравнение. Но вот он тоже, говорит Господь, возгордился, был спилен, был уничтожен. После него был Вавилон, где Господь через одного Ходоносора тоже столько вот побуждал его и через Даниила как бы указывал на Всевышнего, указывал на себя самого. И помните вот эта история очень известная, когда Навуходоносор был отлучен от людей, и сколько времени он был вместе с животными, пока он не уразумел того, что Господь над ним. Дальше Медоперсия, где Господь говорит о первом ее царе Кире, что это мой сосуд, это мой раб. Когда его еще и в живых не было, когда он даже не родился, Господь уже предвозвещает, что я буду через них делать дело свое. Греки, римляне, и все они связаны тем или иным образом с Израилем, с живым Богом, с тем народом, который знал живого Бога. Кто искал Господа, кто не искал Господа. Участь всех этих империй, она одинакова. Они все падут пред лицом Господа. Никто не устоит. Своей человеческой воли никто не добьется, чтобы она была навечно на земле. На какое-то время, да, Господь дает проявиться. Почему Господь так вот вел и ведет ход истории, что мировые империи возникали вообще? Зачем это надо было? Я так вот размышлял и к такому выводу как бы прихожу, что, ну, по крайней мере, вот для народа израильского на те времена и для окружающих народов два момента. Один сильный царь, он все-таки лучше 10 менее сильных. Вот когда империя, знаете, внутри этой империи междоусобных войн уже нет. Один кто-то сильный порабощает, да, это рабство, да, это какое-то не совсем свобода, не совсем уют. Но, знаете, нет внутриусобных войн. Ну вот вспомните нашу империю советскую. 70 лет, я не говорю сейчас за строй ее, за внешнюю политику. Вот только этот момент. Жили мирно. Много народностей, но жили в мире. И как-то вот воспевалось это братство, дружба между народами. И жили так. Это один из моментов, который ну, Господь вот пользуется, что народ живет или народы живут вот в мире в таком. Другой момент – он ревность в своем народе пытается возбудить. Вот через эти суды, порабощения, его народ не станет ли искать его? Вся книга Судей, она говорит нам вот об этом колесе истории, что раз за разом, когда народ израильский ищет Господа, все благословенно, все хорошо, отходят в идолопоклонство, уклоняются, порабощение, одно за другим, одно за другим. И вот Ассирия, один из таких инструментов, уже, как бы сказать, более ну, величественный, могущественный, чтобы возбудить в народе израильском вот эту ревность по Боге. Ищите Господа, Он убежище. Такие, братья и сестры, размышления вот об Ассирии, об ассирийском народе. Как государства его нет, хотя как национальность ассирийцы существуют и до сих пор не народом раздельные, разбросанные. Я вспоминаю даже у нас в Алма-Ате филиал библейской миссии из Германии, и там заочные библейские курсы, где мы проповедовали вот, ну, в тюрьмах, в разных учебных заведениях, в разных местах, в больницах. Везде людям предлагалось ну, как бы изучение Библии. Просто вот заочное ознакомление с Библией, введение, там, по книгам потом. Люди брали учебники, кто мог, платил за них, кто не мог, значит, оплачивала миссия, особенно в тюрьмах, пересылки почтовые. Вот там надо было просто читать, заполнять, отвечать на вопросы и отсылать домашние работы для проверки. Вот такое было ознакомление людей с Библией. И директор учебного процесса, он говорил такую статистику, что, ну, когда люди заполняли анкеты, кто они, национальность, возраст и так далее, где живут. Вот на то время, когда я еще жил там, 2 сирийца было, кто учились на этих библейских курсах. Вот такая интересная статистика. И до сих пор в Ираке живут люди вот с этой национальностью ассирийцы. Но как народа, как страны, их уже, конечно, нет. Каким образом, братья и сестры, мы можем узреть Христа в этой книге? Ведь самое главное – это не просто услышать вот о суде над Ассирией, над Ниневией. Ниневия, кстати, вот на то время, ко времени написания этой книги, уже испытала на себе милость Божью. Когда Иона проповедовал там, и царь, и весь город покаялись, и Бог отменил это бедствие. И вообще Господь говорит, что в слове своем, что когда бывает, когда я скажу народу и предскажу какое-то бедствие, но народ покается, я отменю это. А сирийцы так и не покаялись. И мы знаем из истории, что Вавилон захватил этот город, уничтожил Ниневию, помогло наводнение, но река Тигр вышла из берегов, пробила брешь в стене, и в конце концов халдеи, вавилоняне с персами, они вошли в этот город, сожгли его полностью, разрушили. И сейчас долгое время вообще существование Ниневии было под вопросом, а действительно ли был такой город. И только аж, кажется, в 19 веке, когда вот археологи стали, ну, больше трудиться в этом направлении, он был обнаружен. Вот. А так это была пустыня, засыпанная песком, засыпанная образовавшийся курган, и все, ничего не было. Как уже брат говорил передо мной, вот этот стих 1 главы, 7 стих, указывает нам на Христа, как на убежище. «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». Вообще, братья и сестры, вот 3 главы в этой книге, и один только стишок вот так указывает, или, как сказать, можно узреть в этом Христа. Все остальное мы видим Господа как Мстителя. Видим Господа как того, который судит народы, который предвещает и совершает бедствия над теми, кто не познает Его, над теми, кто пытается восстать против Него, противоставить свою человеческую волю Его божественной. Господь наш и таков. Он будет судить народы. Он будет, как мы читаем, праведно судить вселенную. И тем не менее, Он дает вот это обетование, это слово упование, что Он убежище в день скорби. Господь знает надеющихся на Него. Знаете, братья и сестры, вот на фоне, или так сказать, на фоне той информации, что 3 главы, и один только стишок, можно сказать, ну, как бы из пальца, что ли, высасывать вот эту информацию или вот эту мысль, что Господь является убежищем. Но как-то так мало сказано об этом. Братья и сестры, это очень символично по отношению ко Христу. Вот мы приближаемся к рождественским праздникам. Помните явление ангелов пастухам? И ангел говорит: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился вам в городе Давида вам Спаситель, который есть Христос Господь. Вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Вот так знак. Он Христос Господь, но никто из даже самых беднейших слоев населения не ложил своих детей в кормушку для скота. А для него не нашлось места другого. Как узреть в этом младенце Христа, Господа, посланника, обещанного Мессию? Пророк Исаия пишет: «Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Мы видели Его, не было в Нем ни вида, ни величия, не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, а мы думали, вернее, мы так думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был добровольно, Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Вот истина». А народ смотрит на Него, делает зрелище. Что особенного в Нем? Очередного кого-то распинают. Да мало ли мы видели такого? Ученики, братья и сестры, в такое уныние впали, когда Христа распяли, и Ему самому по воскресенью уже свидетельствуют: «А мы думали было, а мы думали было, что Он есть Тот, Который спасет Израиля». А вместе с тем, вот уже третий день, как они думали, что Христа распяли, или Он во гробе. Вот так можно смотреть на Христа и не видеть в Нем ни убежища, не видеть в Нем какого-то значимого, уж тем более Господа, тем более Христа, обещанного Мессию, посланника, того, который должен совершить дело искупления. Кому открылась мышца Господня? Кто поверил слышанному от нас? Братья и сестры, и тем не менее, мы читаем в книге притчи: имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Господь говорил Фоме: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы можем сказать: «Ну, это может быть уже после Христа». Нет, братья и сестры. Ради жертвы Христа Бог принимал любое покаяние, любую жертву. Ради жертвы Христа. Знал ли человек об этом, не знал ли, все указывало на Него. Ради Христа Бог принимал приходящих к Нему и принимает. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете, или во времена Ветхого Завета, до Христа, и во времена Христа, и после Христа. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, говорит Христос». Убежище, спасение только в Нем. И мы читаем слова апостола, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Это только имя Иисуса Христа. Пусть только один раз звучит этот стишок и звучит эта мысль в этой книге, что Господь убежище, знает надеющихся на Него. Этого достаточно, братья и сестры. Этого достаточно, чтобы поверить, чтобы это было действительно истиной, пусть немногословно, пусть вот так вкратце, но эта истина, она звучит не только в этой книге, но на протяжении всей Библии. Господь – убежище. Хочу обратить внимание, братья и сестры, что убежище не просто для народа израильского. Знает Господь надеющихся на Него. Как это созвучно с золотым стихом Библии, Иоанна 3,16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Не по национальности, не по признаку обрезания, не по признаку принадлежности к еврейскому народу или еще какому-то, Господь вот принимает к Себе всякий, верующий в Него». Знает Господь кого? Надеющихся на Него. И апостол Петр, и пророк Иоиль, помните, говорили: «Всякий будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Всякий кто? Кто призовет имя Господне, спасется. И в этом великое обетование и утешение, и надежда для нас. Братья и сестры, конечно, вопрос к нам. Мы вот в таком положении, мы из тех, кто верующий в Него, кто призывает имя Господне, кто надеется на Него. Господь – убежище для таковых. Когда наши силы слабеют, когда упование, знаете, теряется, притупляется наше, и беды или какие-то проблемы одна за другой валятся на нашу голову, пусть звучит для нас вот этот стих: «Господь – убежище в день скорби». знает надеющихся на Него. Я думаю, что мы не раз испытывали на себе уже вот эту милость, когда обращались к Господу. Не будем терять, не будем оставлять, как говорит Писание, упование своего, которому належит великое воздаяние. Дай Бог, чтобы мы обновились в этом уповании. Как говорит пророк Исаия или Господь через Исаию, что надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. Молодые юноши ослабевают, молодые люди падают, а вот надеющиеся на Господа, они в другом положении. Они обновятся в силе. Господь так поведет. Господь так устроит, Господь даст сил. Дай Бог, чтобы мы не утратили и не потеряли этого упования. Мы сейчас будем молиться, будем благодарить Господа за то, что Он убежище для нас, за это слово утешения, слово ободрения, слово надежды, но и слово вразумления для тех, кто живет без Него, за тех, кто или для тех, кто, для кого Господь не является ни убежищем, ни защитой, кто думает, что или вообще не думает о спасении. Господь будет судить народы. Господь будет праведно судить вселенную. Где окажешься ты, друг дорогой? Воспользуйся вот этой возможностью, которую Господь предлагает тебе. Всякий верующий в Него, он не погибнет. Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поверь Господу. Возложи упование свое на Него. Покайся в грехах. Оставь их. Господь говорит, что если Сын освободит, то истинно свободны будете. Какая бы зависимость у тебя ни была, Господь силен освободить от нее. Приди к Господу с покаянием. Будем молиться, братья и сестры, благодарить Господа за то, что Он для нас убежище и сила, и покров. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.
2: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

«Побеждающему дам сесть со мною на престоле». Так звучит обетование Бога тем, кто хранит верность Ему в последние тяжкие времена. На земле нет ни одного монарха, который бы добровольно пожелал разделить свой престол и власть даже с самым близким человеком. Но Бог не таков. Хочешь царствовать – побеждай. Церковь Иисуса Христа изначально была предназначена для престола. Это ее славная будущность. Это конец, венчающий трудный путь. Это награда за верность небесному жениху.

0: мы знаем, что там на небе все будет по-другому.
1: Ты что, о, друг мой, тосклив и мрачен, удел счастливый?

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки, Иезекииль. Шалом! Я рад, что вы присоединились к нашему изучению великих пророков Израиля. Мы продолжаем наше изучение писаний пророка Иезекииля. Этот муж Божий был пророком, который служил иудеям, захваченным в вавилонское пленение. Мы уже рассматривали некоторые его странные видения колес и глаз, которые смотрели во все стороны. Сегодня мы желаем обратиться к 2 главе 9 стиху. Другое странное переживание. Пророк увидел руку, или вернее кисть руки, которая просто появилась. Не было ни тела, ни целой руки, только кисть. Это что-то подобное переживанию царя Валтасара, которое записано в 5 главе книги пророка Даниила. Нечестивый царь устроил пир, когда внезапно он увидел кисть руки, пальцы которой писали на стене чертога царского. Весь провозглашала суд на этого царя. В этом видении кисть руки обратила внимание Иезекииля. В этой руке был книжный свиток или рукопись на пергаменте. Этот свиток был исписан с двух сторон. Богословы много раздумывают над этим выражением. Список был исписан внутри и снаружи. Они предполагают, что список был полностью заполнен, что не оставалось места для дополнения ни пророкам, ни другим человекам. Сегодня мы находим многих, которые желают добавить свои собственные человеком произведенные мысли или толкования к свитку Божию. Свиток содержал плохую весть. Он содержал плач и стон и горе. Горе является общим выражением печали и рыдания и скорби. Слово «горе» в Писании является предупреждением предстоящего суда. В то же самое время оно является выражением Бога, который скорбит и исполнен печали об огрублении человеческих сердец и мятежного поведения своего народа. В этих обстоятельствах дней Иезекииля это определенно было предупреждение, адресованное народу Божию, и душевная боль Бога Израилева. Затем пророку повелевается: «Съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». По-человечески говоря, пророк мог бы сказать: «Нет, благодарю, я не голоден». Это был свиток, содержащий горе и скорби. Это был не сладкий свиток. Бог сказал: «Съешь этот свиток, съешь всего его». Бог сказал, чтобы пророк напитал чрево свое и наполнил внутренность свою этим свитком от Бога. Какой это урок для нас? Сколько много людей выбирают и избирают, когда приходят, чтобы изучать Писание? Как маленькие дети, которые не желают кушать овощи, они любят пирожные и сладости, не овощи. И так они откладывают на сторону тарелки, нежелаемые, надеясь, что мать не заметит нескушенной пищи. Но хорошая мать говорит: «Кушай все, это хорошо для тебя». Боящие Бога люди принимают полностью все Слово Божие и будут наполнены этим Словом. Иногда оно может казаться горьким и говорит то, чего мы не хотели слышать, но Бог, Отец, говорит: «Съешь всего его, напитай чрево твое этим Словом». Когда пророк съел весь свиток Божий, он неожиданно нашел, что это было не так, как он предполагал. Он нашел, что он был сладок, как мед. Секрет вразумления Слова Божия находится в принятии всего его и съесть его. Взять кажущие горькие части и части, которые трудны для понимания, вместе с частями, которые любим и наслаждаемся. Все это станет сладким, как мед. Это Слово Божие полностью питательное, как молоко и твердая пища, и оно все для нашего наставления и силы. Слово Божие все для нас является духовным питанием. Если мы выбираем и избираем, мы получаем неуравновешенную диету, но когда мы возьмем свиток Божий во всей его целости, мы будем иметь хорошую, уравновешенную духовную диету. Съешь его всего. Это что говорит Господь. вся горечь исчезла, и пророк принял сладость Слова Божия. Тогда Бог сказал: «Встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами». Это миссионерский призыв пророка. Но он не посылается к людям странным языком. Он не посылается к иностранным людям с незнакомой культурой и обычаями. Эти люди хорошо способны слышать и понять эту весть. Но имеется другая проблема. Эти люди дерзкие и жестокосердные. Они духовно слепые и упрямые. Подобно Исаии, пророк Иезекииль был послан духовно глухим и немым. Не только они не будут слушать, но они восстанут против пророка. Они проявят мятежное отношение к пророку Божию. Тогда Господь дал пророку чудесное слово: «Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба». 3 глава, 8 стих. Пророк Божий нуждается в специальном оборудовании, чтобы защищать Божию истину против сопротивления мятежных и неверующих людей. Даже сегодня никакой служитель не дерзнет, чтобы пойти и говорить о Боге без специального приготовления и силы так, чтобы он мог устоять. Пророк был уверен, что все слова к нему будут от Бога, и что он должен принять их всею душою своею. Тогда их нужно передать тем, кто из дома Израилева. Будут ли люди слушать весть и послушны ей, не имеет значения, потому что она остается Словом Божьим. Специальным образом пророк был переселен с этого места встречи с Богом в Тель-Авив на реке Хавари, назад на место, где были переселены. Иезекииль провел там 7 дней. Библия говорит, что он был в огорчении 7 дней. Он мог быть сердитым, потому что он полностью не понимал своего труда, который был дан ему. Он говорит: «Почему Бог прислал меня на это место?» С другой стороны, он мог быть огорченным ради Бога. Бог продемонстрировал свою милость и дал предупреждение дому Израиля, и они не послушали. Но суд должен прийти на этот народ, и таким образом гнев может быть названным праведным негодованием. Он огорчен, потому что эти, отвергающие Бога люди, продолжают в жестокости и неверии. Ревность Господа в этом пророке подобна ревности Господа, когда Иисус сказал пред Иерусалимским храмом: «Се остается вам дом ваш пуст». Но пророк в Божьих руках – это сильная рука сдерживания. Бог нежно говорит пророку: «Я поставил тебя стражем дому Израилеву». Этот страж древности имел специальный вид со стен города древности, и его заданием было предупреждать людей об ограждающей погибели и приближающемся враге. Как человеческие существа, люди не всегда нуждались в предупреждении стража. Его обязанностью было предупреждать их в опасности. Он не мог заставить их слушать или действовать после его предупреждения. Но предупреждение им было дано. Страж должен был предупреждать праведных и неправедных. Объявление было: «Если вы будете продолжать в беззаконии вашем, вы умрете в грехах ваших». Это было предупреждение беззаконным и грешным людям. Праведным и богобоязненным людям была весть: «Если праведник отступит от правды своей и поступит без закона, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет». Пророк опять призывает быть верным в его служении предупреждения. Но если страж не предупредил беззаконника, но неверный страж будет ответственным пред Богом. Но человек, который предупрежден и не послушается предупреждения, сам попадает под осуждение, а страж является невинным. Какая ответственность на всех, которые называют себя праведными сегодня? Мы стоим между мертвыми и живыми. Верный свидетель для Господа имеет великую ответственность предупреждать людей и умолять людей примириться с Богом через Мессию Иисуса. Но каждый человек должен сделать решение, послушаться Слова, покаяние обратиться с верой к Мессии Иисусу или отвергнуть весь благодати Мессии и избрать смерть и осуждение. Но страж должен быть верным. После этого великого откровения Господь ведет пророка назад в долину, где он опять видит видение славы и силы Господней. Тогда, как странным этого и не показалось, Бог запирает его в его доме. Опять говорит Бог: «Ты онемеешь». Какое-то ограничение ставится ему. Он действительно не может понять этого. Как может он быть пророком, говорящим от Бога, и быть немым и ограниченным? Вероятно, это был период для его охлаждения, чтобы он не действовал в ревности и гневе. Но в плане Божьем и по Божьему расписанию Иезекииль должен говорить и действовать. Блаженный Бог говорит: «Когда я буду говорить с тобою, я вложу слова в уста твои. Ты будешь говорить слова, которые я дам, и некоторые будут слушать, а другие отвергнут. О результатах не беспокойся, предай их Богу». Это является пунктом этого положения. Пути человека не Божьи пути, и Божьи пути не человека пути. Господь должен контролировать пророком. Так и с нами. Чтобы нас служить Богу эффективно, мы должны быть под Божьим контролем. Бог говорит: «Подожди, стой спокойно, молчи». Тогда Бог говорит: «Говори, предупреждай людей в опасности. Результаты оставь мне». Урок для Иезекииля является уроком, которому мы должны научиться сегодня, если мы желаем помочь народу Божию и людям, которые хотят угодить Богу. Шалом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2009 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Фундамент взаимоотношений. Мы все живем прощением. Прощением восстанавливаются разрушенные взаимоотношения. Прощением приходит мир в сердце, забываются обиды. От прощения друг друга зависит благополучие и мир в семье, на работе. От него зависит глубина дружбы и ее крепость. Зная нашу греховную сущность, Господь поставил во главу угла взаимоотношений между людьми прощение. Более того, Он выбрал прощение единственным средством восстановления разрушенных взаимоотношений между людьми и им самим. Прощением Бог дает нам возможность общаться с Ним. Но свое прощение Он поставил в зависимость от того, как мы прощаем тем, кто обидел, огорчил, предал или оклеветал нас. Даже в самую бурю наших чувств, если мы склонили колени и сердце в молитве «Отче наш», Он посылает свое могущественное слово, повелевшее однажды успокоиться морю, включив в эту молитву следующие слова: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». О том, как это правило действует в нашей жизни, о важности возвращения к этому главному принципу построения взаимоотношений, мы хотим поговорить с вами на страницах номера журнала, который вы, уважаемый читатель, держите в руках. Благословенного вам чтения! Как всегда, будем рады вашим отзывам, критике, предложениям.
2: Александр Сергеевич Пушкин. Отче наш. Я слышал, в келии простой старик молитвою чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами. Да придет царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле. Насущный хлеб нам ниспошли своею щедрою рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец своих детей. Не ввергни нас во искушение, и от лукавого прельщения избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал в потьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика. О слове вечном. Ярл Пейсти. Прощение. Одно из величайших чудес в мире – это прощение грехов. Основным вопросом Евангелия в деле спасения является вопрос греха. Христос пришел на эту землю и умер на Голгофском кресте для того, чтобы мы имели возможность получить прощение, потому что без прощения грехов мы не имели бы доступа к Богу, не могли бы наследовать жизнь вечную и были бы обречены на вечную гибель. Поэтому быть прощенным – самое великое и важное благословение, которое человек может пережить. Псалмопевец Давид восклицает: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Псалом 31, 1-2 стих. Христианство тем и отличается от всех других религий и учений, что оно гарантирует полное и абсолютное прощение всех грехов через пролитую кровь Иисуса Христа. В молитве «Отче наш» Господь не упустил эту важную истину. Он напоминает нам о необходимости просить прощения. Первая просьба – о насущном хлебе, а вторая – о прощении грехов. Давайте освежим в нашей памяти эту молитву.

Очень важно при чтении книг Священного Писания обратить внимание на то, к кому обращен тот или другой отрывок книги. Молитва Господня «Отче наш» дана не грешнику, а чаду Божьему, который сроднился с Отцом Небесным верой в Сына Его Иисуса Христа. Одно мы не должны забывать, что весь мир лежит во зле и виновен пред Богом, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Но Бог любит каждого человека. У Него нет различия и лицеприятия. Поэтому любой человек может получить Божье прощение, но только по заслугам Иисуса Христа, отдавшего свою жизнь ради нашего спасения. В Евангелии Христос привел одну изумительную притчу о прощении. Побудил Спасителя сказать эту притчу вопрос, заданный ему Петром. «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз?» Иисус ответил: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Матфея 18:21-22. Это 490 раз, однако и это не предел. Прообразно Христос говорит, что прощать нужно всегда. В пример Христос привел рассказ об одном царе, который решил рассчитаться со своими рабами. Один из них должен был ему 10 тысяч талантов. Раб тот не имел таких денег и начал умолять царя, чтобы он отсрочил ему этот долг. И государь тот умилосердился над ним и не только отпустил его, но и полностью простил ему долг. Как же поступил этот прощенный раб, получив такое щедрое помилование? Один из его товарищей должен был ему 100 динариев. Это копейки по сравнению с тем, что он сам должен был царю и что простил ему царь. Найдя должника, он взял его за горло и начал душить, а тот умолял его: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но прощенный раб посадил его в темницу, пока не отдаст всего долга. Что хотел Христос сказать этой притчей? Ею Он показал, какой большой долг был прощен каждому из нас по сравнению с тем долгом, который нам должен брат наш. Спаситель сказал Петру, что если тебе придется простить брата твоего 490 раз, то это ничто по сравнению с тем долгом, который простил и прощает тебе Отец Небесный. Поэтому, когда мы молим Господа «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», то этим доказываем, что мы прощены, поскольку готовы простить провинившихся против нас. Если мы считаем, что наши грехи прощены Богом, а сами отказываем в прощении людям, согрешившим против нас, то это явное доказательство, что сами мы не пережили прощения, то есть мы никогда не были прощены. Тому, кто знает, что он прощен и омыт кровью Иисуса Христа, естественно прощать других, он иначе не может поступить. Поразмыслим, какой огромный грех, какую ужасную вину Бог нам простил. Как смеем мы питать ненависть к человеку и не простить его вины против нас в чем-нибудь? Заметьте, какое большое значение придает Господь необходимости прощения с нашей стороны. Сразу же после приведения в пример этой молитвы Христос предупреждает: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Матфей 6:14-15. Это весьма серьезное предупреждение. Если мы не готовы простить, то мы не имеем права просить себе прощения у Бога. Прощение от сердца ближнего является доказательством, что мы приняли Божье прощение. И когда мы прощаем другого, мы даем Богу возможность простить и благословить себя. Нет ничего более драгоценного для Бога и ненавидимого для дьявола, как наша готовность прощать, а не таить в сердце горечь, обиду, злобу, месть, ненависть и недружелюбие. Дорогой друг, наш Бог многомилостив и готов простить тебя, если ты еще во грехах, по голосу вопля твоего. Как только услышит твое раскаяние, Он ответит тебе: «И воззовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня

0: всем сердцем вашим, и буду я найден вами». Иеремия 29:12-14. Как некогда Христос сказал парализованному, так Он скажет и тебе: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Матфей 9:2. Да, Христос имеет власть на земле прощать грехи. Он и только Он один может и готов это сделать, если исповедуешь Ему грех твой. Да поможет Господь тебе это сделать сейчас.
1: Пережитое. Инна Козина. Случай из жизни. Я хочу рассказать один случай из моей жизни и посвятить этот рассказ памяти своей дорогой подруги и сестры в Господе Медведевой Ниночке Алексеевне. Она была старше меня на целых 27 лет. На протяжении многих лет мы делили с ней сердечные переживания и тревоги, вместе радовались и молились. По профессии она была преподавателем технического колледжа и, оказавшись на пенсии, продолжала активную жизнь. Книги и журналы христианского содержания ей присылали отовсюду. Ниночка Алексеевна их прочитывала, делала закладки, выписывала интересные и важные мысли и в таком виде передавала их мне. Она не пропускала ни одного богослужения и всегда слышала что-то очень ценное, о чем непременно спешила рассказать. В моей Библии до сих пор хранятся маленькие записочки, написанные ее рукой для моего ободрения. Она везде замечала детей и не могла пройти мимо ребенка, чтобы не сказать что-нибудь доброе, похвалить или просто улыбнуться. В ее сумочке всегда находилось что-нибудь интересненькое для такого случая. Эта Ниночка Алексеевна познакомила меня с тропинкой 14 лет назад. Ее дача была густо усажена цветами и вечно зелеными растениями. И мы, лежа в гамаках, растянутых между двумя яблонями, могли часами разговаривать, петь псалмы, смотреть в небо и быть счастливыми. Мой старший сын Кирилл, когда поднимал трубку телефона и слышал голос Ниночки Алексеевны, звал меня с легкой иронией в голосе: «Твоя бабушка-подружка звонит». Однажды он с ней познакомился и был поражен ее интеллигентностью, эрудицией, умением общаться и признал, что она необыкновенный человек. Осенью прошлого года инсульт сковал ее тело и перекосил лицо. Но ее мозг продолжал напряженно работать, а губы шептали драгоценные слова Писания. Вот так, с полным доверием к Богу, Ниночка Алексеевна ушла навстречу с ним. Ей было 74 года. Я тоскую о ней. Особенно, когда набрасываю на плечи шаль, связанную ее руками, когда перечитываю ее записочки. Однако я точно знаю, что мы обязательно встретимся там, в вечности. А теперь о самом случае. Мой сын Кирилл учился на третьем курсе биофака Киевского университета имени Шевченко и уже работал зоологом-герпетологом в Киевском зоопарке. Так вот, то ли зоопарку срочно понадобились кавказские гадюки, то ли, надо знать моего Кирилла, ему сильно захотелось. Они с товарищем, прихватив специальные мешки для змей и какие-то там устройства для ловли этих самых гадов, отправились на Кавказ. Мало того, что в горячую точку планеты, так они выбрали еще и самый благоприятный сезон для отлова этих тварей. Мое состояние невозможно описать, особенно после того, как мобильная связь с сыном прервалась. Мое воображение активно вырисовывало картины и ситуации, одни ужаснее других, в которых мог оказаться мой сын. «Не переживайте, Инночка», — успокаивала меня Нина Алексеевна. Она всегда обращалась ко мне на «вы», знак учительской традиции. «Будем молиться. У нас есть самая надежная связь через Господа». Мы договорились с ней каждый день в одно и то же время вместе просить Бога о его защите и благословении для Кирилла и его друга. 10 дней прошли в напряженном ожидании. Ни одного звонка от сына за это время не было.
2: И когда я увидела в дверях Кирилла, уставшего, худого, печального, я была несказанно рада, он жив. Я тут же поспешила ему рассказать, как мы с Ниночкой Алексеевной молились об их безопасности. «Мама, что же вы наделали? Кто же вас просил?» — с глубокой досадой в голосе воскликнул Кирилл. Как оказалось, все это время там, где они проходили, шли дожди, и из своей норы не выползла ни одна гадюка.
0: Малая кафедра. Мартин Хайнер. «Если ближние нас обижают». «Отче наш» — важнейшая молитва христиан, ибо сам Иисус Христос сказал своим последователям: «Молитесь же так». Один из стихов, имеющий огромное последствие, в этой, пожалуй, чаще всего употребляемой молитве, гласит: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Мы все хотим получить прощение наших грехов от Господа. Он и дарует прощение, если мы исповедуем свои грехи перед Ним и в них раскаиваемся. Но Бог прощает нас с условием, чтобы и мы прощали себе подобных. Божье прощение и наша обязанность прощать взаимосвязаны. Это значит, если мы всерьез принимаем молитву «Отче наш», а это мы, безусловно, обязаны, ведь от этого зависит, прощает ли нас Бог, то в нас и между нами должен быть мир. Если бы каждый по отношению к другому сознательно отрекся от любой обиды, именно об этом и идет речь в просьбе, это было бы подобно революции в отношениях между христианами и с другими людьми. Прощение держится на прощении. И не только молитва «Отче наш», но и другие места Священного Писания указывают нам на то, что прощение наших проступков зависит от прощения нами наших ближних. Смотри Матфея 7:2. И если мы не можем простить, то, несмотря на наше обращение к Богу, мы исключены из жизни вечной. С тех пор, как я осознал, что прощение моей вины прямо зависит от моей готовности прощать других, мне гораздо легче, более великодушно судить о моих ближних. Прощение лечит. Я убежден в том, что для духовного состояния многих, в том числе и меня, очевидно, необходимо иногда претерпеть несправедливость. Иначе как мы можем научиться в тяжелых ситуациях прощать других? Каков результат нашей готовности прощать? Мы исполняемся миром, радостью и уверенностью в жизни вечной. Впрочем, 46 научных исследований, проведенных в США, установили, что прощение вины лечит, помогает освободиться от боли и некоторых недугов.
2: Тема номера. Надежда Орлова. Ежедневный экзамен. Жизнь научила меня много прощать, но еще больше искать прощение. Отто фон Бисмарк. Прощение – это помилование, извинение какого-либо поступка. Современный толковый словарь русского языка. Каждого из нас в детстве учили просить прощения. Но научить прощать намного сложнее. Как простить тех, кто нас обманул, предал, причинил боль, принес нам горе? Нередко мы прощаем другим их слова или поступки, но простить того, кто задел нас до самых глубин нашей души, очень трудно, порой невозможно. Просят ли у нас прощения, или мы прощаем по собственной инициативе? Это решение всегда результат сложной внутренней борьбы, причем исход этой борьбы никогда не известен заранее. Мы можем искренне желать простить, но не всегда нам это удается. «Ломать – не строить», – гласит поговорка. Действительно, как легко все нарушить и как трудно поправить. Одно слово, одно действие занимает миг, а последствия тянутся годами, десятилетиями. Обида и разрыв, предательство и ссора могут приключиться в один момент, произойти за несколько секунд, навсегда разделив стеной тех, кто был близок. Или не был, но и врагом становиться не собирался. А вот стал. Обиды, непрощения накапливаются. Пополняют список претензий. Но и другие пишут такие же списки, в которые внесено наше имя. Это взаимоотношения между людьми. А есть и взаимоотношения между творением и творцом. Поздний летний вечер. В открытом окне слышны ночные деревенские звуки, далекий лай собак, шорох ветра в листве яблоневого сада, стрекочут кузнечики в высокой траве. Бабушка, кряхтя, поднимается с колен после молитвы. В темноте раздается ее голос. «Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие!» Внучка лет 5, лежа в кроватке, тут же подает голосок. «Почему тяжкие?» Бабушка. «Много их, копится год за годом, давят тяжким грузом, потому и тяжкие». «А мне не тяжко», — возражает девочка. «Да сколько тебе лет-то? Какие у тебя грехи?» «Вот проживешь с мое, тогда и накопишь. Тогда и будешь просить прощения у боженьки». Бабушка ложится. Тишина. Только ночные деревенские звуки сочатся через окно, да мерцает огонек лампадки. Годы прошли. Грехи накопились. Тяжкий гнет давит душу. Сомнения и искания юности, относительная мудрость среднего возраста, мудрое уныние старости. Все пришло и прошло своим чередом. А жажда прощения, спасения и уверенности в будущности за смертной чертой только окрепла, обострилась, усилилась. И повторяется ночной диалог. И новое поколение землян ищет освобождение от плена рабства. Ищет прощение. Слова «прощение», «примирение», «покаяние» неразрывно связаны с Богом, с Голгофой, с Церковью. Мы часто терпим обиды в этом мире, часто и сами наносим их. Мы вправе ожидать справедливости Божьей, как и Его наказания. Никогда Бог не возлагает на нас чужую вину, зато не замалчивает и наших преступлений. И у Него милость и справедливость. Не это ли мечта всех людей? Милость и справедливость. И в этом основное отличие от мира. Жестокого, несгибаемого мира, ничего не прощающего, ничего не забывающего. Семейные отношения – самые прочные и самые хрупкие. Они выстраиваются годами, а рухнуть могут в одночасье. Ложь и предательство даже в самых малых количествах могут уничтожить счастье навсегда. И только прощение способно спасти его. Супружеская пара вместе уже 10 лет. Подрастают дети, налажен быт. Случилось так, что жена обманула мужа. Нет, речь не идет об измене. Это была так называемая финансовая неверность. Супругу все стало известно. Последовали бурные выяснения отношений, слезы и ссоры. Ложь, вставшая между родными людьми, так ослепила обоих, что на время стало не видно ничего. Я слушала рассказ этой женщины. И спустя годы она плакала, теребила на груди янтарный кулон и говорила: «Жгучий стыд сжигал меня. Казалось, что возведенное за 10 лет здание семьи рухнуло. А я стою среди обломков и думаю, как же мне в глаза-то ему смотреть? Я ни спать не могла, ни есть, ни работать. Совесть мучила ужасно. Чувство вины распластало, придавив так, что ни вздохнуть, ни выдохнуть. Не сдала я тогда семейный экзамен. Провалила». «Ну, а как же все разрешилось?» — спрашиваю. «Мне и перед Богом стыдно было. Я у Него прощения просила. Но тут я знала, что он-то простит, уверена была. А вот как муж себя поведет, не знала. Бывали, конечно, и раньше какие-то размолвки, но такого никогда. А он через 3 дня пришел домой и положил на стол коробочку. Открываю, а там вот этот кулон. Он говорит: «Прощаю тебя, родная, и обещаю перед Богом никогда не вспоминать. А это символ моего обещания». И вот уже сколько лет, о чем бы мы ни спорили, какое бы настроение ни было, никогда никакого упрека. Сдал мой муж экзамен на прощение. Раз и два, столкнувшись с тем, кто не оправдал ожидания, дружбы, внимания, доверия, никогда уже не повторишь попытки совместного служения и доверительных отношений. Это не мудро, это опасно, это просто невозможно. Человечество предает Творца с момента своего появления на свет. Адам и Ева, Израиль и его цари, Иуда и Димас, Фигел и Ермоген. Судя по некоторым поступкам, что приходилось совершать, каждый из нас может смело добавить и свое имя в этот список. Однако Господь, вновь и вновь, даря свое прощение кающимся, поднимая упавших, совершает с ними труд. Совершает через них труд и доверяет. Блудному сыну — перстень на палец, Петру — стадо овец своих, освобожденному заключенному — служение пастора, бывшему наркоману — проповедь для самых падших. Бреду по университетской аллее. Под ногами уже не осенние, а зимние листья, почерневшие, съежившиеся, ломкие. Теплый декабрь позволяет группкам студентов штудировать конспекты, сидя на лавочках в парке. Вспоминаю свои зачеты и экзамены. Как бегали сдавать хвосты, переписывать контрольные работы. Особенно трудно далась одна из них. В который раз, уходя с очередным незачетом, девчонка дрожащим голосом сказала: «Юрий Иванович, у нас остается совсем мало времени». Речь шла о допуске к приближающейся сессии, на что преподаватель ответил: «У вас впереди много времени, вся жизнь». Это ирония, даже насмешка. Мы каждый день пишем контрольную работу. Слова, мысли, поступки, победы Христа, когда зачет, и наш хвост, когда двойка. И каждому Господь дает достаточно времени для прощения и примирения, для осознания и покаяния. Достаточно времени, чтобы сдать сложный экзамен тем, кто хочет сдать.

0: Проза. Вальдемар Цорн. Прямо сейчас. Вечер. Я вышел на палубу подышать перед сном свежим воздухом. Справа виднеется берег Эстонии. Корабль взял курс на Санкт-Петербург. Начало лета, и потому еще совсем светло. В Санкт-Петербурге нас ожидают воспетые поэтами белые ночи. Не мне одному нравится это время суток. На палубе еще несколько человек. Возле поручней стоит высокая, стройная женщина, лет 80. Подхожу к ней. «Прекрасный вечер», — говорю я в качестве приветствия. «Да, прекрасный», — отвечает женщина, не поворачивая ко мне головы. «Как вам нравится плавание?» «Господин Цорн, вы ко всем пассажирам подходите?» Повернувшись ко мне лицом, отвечает она вопросом на вопрос. Большие голубые глаза, правильной овальной формы лицо, обрамлено густыми седыми волосами. Красивая женщина. И сетка морщин не портит приятного впечатления. «Стараюсь», — отвечаю я. «Извините, если помешал. У меня служение такое — разговаривать с людьми». «Меня зовут Герда Н., — говорит, чуть улыбнувшись, моя собеседница. «Я охотно на корабле. Мне нравится непринужденная и в то же время очень духовная атмосфера в нашей группе, но я никогда не думала, что когда-нибудь ступлю на русскую землю». «Но здесь же не Россия. Мы идем в Санкт-Петербург. Ночевать-то мы будем на корабле. Это не имеет значения». «А что вы так?» Она долго не отвечает. Смотрит на удаляющиеся огни Таллина, на шпиль церкви Оливисте. Мне кажется, что она уже забыла обо мне. Это отдельная, своя, грустная история. «Мы на следующий год едем в Украину. Настоятельно рекомендую, вам украинцы понравятся. Вы их полюбите, как их полюбил я». «Не знаю, не знаю. Очень сомневаюсь. Спокойной ночи, господин Цорн». «Спокойной ночи, госпожа Н». Все гости прибыли, все расселись по каютам. В группе человек 200. В основном верующие, друзья миссии «Свет на Востоке», которым мы хотим показать Украину. Познакомить их с церквами, людьми, историей. Мы хотим, чтобы они полюбили украинцев и молились о них, и поддерживали наше служение в Украине. «А вот и я!» На меня смотрят искрящиеся радостью голубые глаза пожилой женщины. Мучительно пытаюсь вспомнить, как это часто бывает, где же мы встречались и как зовут эту седую, высокую, стройную женщину. «Я послушалась вашего совета и решила проехаться по Украине, по Днепру. Посмотрим, правы ли вы были. Очень рад, что вы решились на эту поездку. И вдруг вспоминаю прошлогодний разговор на палубе по пути в Санкт-Петербург. Уверен, вы не пожалеете». Дни пролетели быстро. Программа очень насыщенная. Кажется, что мы уже месяц на этом речном корабле. Мы были в Кременчуге, Запорожье, Одессе, Сарате, это село в Бессарабии, Севастополе, Симферополе, Ялте. Теперь мы возвращаемся из поездки в дельту Днепра, где турагентство организовало нам встречу с населением рыбацкой деревни. Живут эти люди, конечно, не за счет рыбной ловли, но нашим туристам интересно посидеть за столом в летней кухне, пройтись по запутанным улицам и отведать украинских коронных блюд – вареников, голубцов, борща. Мы прибыли в деревню на небольшом корабле, так как наш пароход по протокам не пройдет, и теперь возвращаемся с возбужденной группой делящихся впечатлениями туристов в неописуемой тесноте старого речного пароходика. Замечаю Герду Н., которая сидит на скамейке в проходе между палубами, прислонив голову к дрожащей перегородке и закрыв глаза. Я подхожу к ней и присаживаюсь на корточках рядом. В проходах, на ступеньках трапов, везде люди. Перекрывая шум двигателей и гам туристов, прикасаюсь к ее руке и спрашиваю: «Как дела?» Она открывает глаза, отвечает на мое прикосновение рукопожатием и отвечает грустно: «Плохо. Очень плохо, господин Цорн». И я вижу в глазах Герды Н. слезы. «Что случилось?» — спрашиваю встревоженно. «Мы же были в Ливадийском дворце, в Ялте». «Да, помню, там страны-победительницы заключили договор о разделе Германии и переделе зон влияния в Европе». Я прошла по залам. Вы видели все эти военные фотографии там?»
1: «Да, видел».
0: «Я прошла по залам и... я видела эти смеющиеся лица молодых солдат, автоматы, фуфайки».
1: Герда закрыла глаза, и по ее щекам потекли слезы.
0: «И все у меня поднялось, как будто это было вчера».
1: «Что поднялось, госпожа Н?»
0: Она посмотрела на меня сквозь слезы долгим взглядом и, вижу, решилась. «Прошлое. Очень давнее прошлое. Мне было 20, когда я переходила границу между западной и восточной зонами в Берлине и попала в руки русских солдат. Их было много. Это было ужасно».
1: Герда попыталась еще что-то сказать, но потом замолкла. Закрыла глаза, и только поддергивающееся от сдерживаемых рыданий лицо выдавало ее муки. Я взял ее руки в свои, сжал их и сказал: «Вам нужно их простить».
0: «Я знаю. У меня 5 детей, из них 4 пасторы. Я христианка. Эти гогочущие солдаты, эти торжествующие победители, они вскрыли мои старые раны».
1: «Знаю. Вам нужно их простить».
0: «Это я тоже знаю.
1: Вам нужно их простить прямо сейчас».
0: «Прямо здесь? Сейчас?»
1: «Да, давайте помолимся».
0: Вокруг нас шум, толкотня. Я сижу на затекших ногах на корточках у колен старушки, и мы беремся за руки. Она молится.
1: «Господь Иисус, Ты знаешь все. Я прошу Тебя, помоги мне простить».
0: Я слушаю ее молитву и понимаю, что так она молится уже многие десятки лет. На ее молитву я не отвечаю «Аминь», а говорю: «Вы же не можете молиться молитвой «Отче наш». Вам нужно просто и прямо перед Господом сейчас исповедовать, что вы прощаете ваших мучителей, и Он даст вам мир и покой в сердце. Мир наступит не сразу, но вы заметите, что процесс исцеления начался. Давайте помолимся».
1: «Ну, хорошо, я попробую».
0: Мы опять беремся за руки, склоняем во всей этой суете и при всем окружающем нас шуме наши головы, и Герда молится.
1: «Отец мой небесный, вот прямо сейчас я исповедую перед Тобой, что я прощаю мучителям моим, прости и Ты мне мое ожесточение».
0: Ее молитва... Сначала слова ей давались заметно трудно, полилась свободно и искренне. Я помолился за Герду Н, попросил Господа простить ее мучителей и ее саму, поблагодарил за победу на кресте и еле встал с затекших ног. Поцеловав Герде руку, я пошел вместе с потоком гостей к перекинутому на пристань трапу. Мы прибыли в порт Херсона, где нас ожидал наш пароход. На следующий день, когда я в ожидании обеда прогуливался по палубе, ко мне сияющим лицом стремительно подошла Герда Н, обняла и сказала: «Вы себе представить не можете, что у меня творится в сердце. Это такая радость и свобода. Слава Богу!» И я рад за Герду. Лицо старушки стало еще краше. Седой венец безукоризненно уложенных густых волос, правильный овал лица, сияющие голубые глаза — красавица. «А откуда вы знали, господин Цорн, что я не молилась молитвой «Отче наш»?»
1: «А я и не знал. Это Господь с вами говорил, а не я».
0: Прошел еще один год. От нашей миссии я был в Нюрнберге на Конгрессе христианских общественных лидеров с выставкой миссии о нашем служении. На столике передо мной стопочка карт Восточной Европы и Центральной Азии с указаниями, где и какое служение несет наша миссия. К стенду подходили многие. Один из них долго и внимательно рассматривал карту. Я ему сказал: «Вы можете карту взять с собой, если желаете».
1: «Нет, не нужно. Я только смотрю, где тут Днепр. Моя мать прошлым летом была в поездке на корабле. Мне кажется, что во время этой поездки ее жизнь, как бы правильнее выразиться, нашла свое завершение, исполнение. Она вернулась домой такая примиренная». Он поднял голову, я увидел на бейджике его имя и фамилию. Вернер Н. А он посмотрел на мой бейджик и увидел мою фамилию. По его щекам потекли слезы, и он быстро опустил голову, чтобы справиться с волнением. «Спасибо», — сказал он, крепко сжимая мою руку. «Не мне», — ответил я.
2: Из поэтических тетрадей. Умей прощать. Умей прощать. Молись за обижающих. Зло побеждай святым лучом добра. Иди без колебаний в стан прощающих, пока горит голгофская заря. Учись прощать, когда душа обижена, и сердце словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена. Ты вспомни, как прощал людей Христос. Умей прощать. Прощение — это сила, а месть — бессилие признак роковой. И камни непрощения в могилу, мой друг и брат, не уноси с собой. Учись прощать естественно, как дышишь, как воду пьешь и ешь насущный хлеб. Ведь Бог тогда твои молитвы слышит, когда в тебе горит прощенье свет. Умей прощать. Прощать не только словом, но всей душой, всей сущностью своей. Прощение рождается любовью в борениях молитвенных ночей. Учись прощать. В прощении радость скрыта, великодушье лечит, как бальзам. Кровь на кресте за всех была пролита. Умей прощать, чтоб ты прощен был сам.
0: Иеромонах Роман. Страх Господен, Авва воздержание. Воздержание дарит исцеление. Лучшая поэзия – молчание. Лучшее молчание – моление. Лучшая молитва – покаяние. Покаяние тщетно без прощения. Лучшее пред Богом предстояние в глубине высокого смирения. Юрий Каминский. Судить легко, прощать сложней намного. Прощению пробиться как, скажи, сквозь ненависть, не знающую Бога, и лень погрязшей в слепоте души? Как быть прощению с чувством оскорбленным, с мечтою, что растоптана была? Как быть ему с железом тем каленым, в деревнях выжигавшим нас дотла? Как быть ему застывшей в камне тенью, сгоревшего в том атомном огне? Как быть? Что делать моему прощению, когда на горло наступили мне? Судить легко. Но почему, когда мы кого-то где-то судим, всякий раз с горы святой слетает в душу прямо чуть слышный стон простившего всех нас? Простившего. Но люди без стеснения, как и тогда, безумствуют и лгут. Так пусть доросший до высокого прощения свершится справедливый суд.
2: Княжна Ольга Романова. Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней сносить народные гонения и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с Твоею кротостью встречать. А в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и оскорбление, Христос Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенный, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. А у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. 15 марта 1918 года.
0: Аполлон Коринфский. Когда ты павшему врагу протянешь руку примирения, твое да будет помышление: брат, у тебя я был в долгу,
1: Будь кроток сердцем, не кичись ни лавром славы, ни победой. Что сам познал, другим поведай, ни от кого не сторонись. Забудь совсем о слове «я», о том лишь памятуй, что братья тебе, все люди без изъятия, все человечество — семья.
2: Евдокия Растопчина. Учитель, милостив и кроток до конца, ты за мучителей своих молил отца. Учитель, ты простил врагам ожесточенным и лжесвидетелям, и палачам презренным. Не знают, что творят они. Остави им, ты говорил отцу с смирением неземным. Ты грех их выкупил своей священной кровью, проклятием и хулам ответствовал любовью. О, выучи меня прощать.
0: Наше интервью. Вальдемар Цорн. Я ревную о церкви. Бывает, что ревность за истину определяет нашу способность прощать или не прощать. Адам Бондарчук. Я сижу на вечернем собрании церкви. Постепенно огромный зал наполняется людьми. О прощении как принципе жизни в Церкви Христовой мы решили побеседовать с человеком, опыт которого говорит сам за себя. Адам Бондарчук, старший пастор, находящийся в Сакраменто, Калифорния, Славянской миссионерской церкви Вифания, насчитывающей 4000 членов. Брат Бондарчук, вы известная в евангельских кругах личность, но читатели нашего журнала с вами мало знакомы. Пожалуйста, расскажите немного о себе. Где вы родились? Как Господь призвал вас на служение? Родился я на Волыни, Западная Украина, в 1942 году. Родители были верующие. Воспитывался в христианской атмосфере, рос в атеистической стране. В 1963 году, после суда над 10 братьями-служителями, принял служение в церкви города Кривой Рог Днепропетровской области. Какое служение вы несете в настоящее время? В настоящее время являюсь старшим пастором Славянской миссионерской церкви Вифания и епископом одного из союзов церквей ХВЕ Америки. Почему Иисус Христос заложил в основу отношений между людьми принцип прощения? Иисус Христос – наш учитель и наставник. Матфея 23:8-10. Он любит и прощает, и соделался спасителем всех людей. Зная греховную натуру человека, он положил в основание своего общения с ним прощение. Поэтому самое большое желание нашего учителя, чтобы его ученики подражали ему и стали такими, как он. Луки 6:40. Апостол Павел пишет: «Подражайте Богу, как дети возлюбленные». Ефесянам 5:1. Приведите, пожалуйста, пример из вашей пасторской практики, когда этот принцип проявился особым образом. В мой рабочий офис вошел молодой человек. Назвал свое имя Владимир и возраст 23 года, спросив при этом: «Вы меня помните?» Я ответил: «Да», но признался себе, что не помню, при каких обстоятельствах мы встречались. Он рассказал следующее. 7 лет назад, когда я был еще 16-летним юношей, на церковной парковке группе подростков, что-то заприметив, подошли дежурные. Я был среди этих молодых людей, и от меня пахло куревом. Дежурные и обратились ко мне с соответствующим вопросом, а я стал противиться и возражать. Тогда меня пригласили в комнату дежурных для выяснения всех обстоятельств и признания. «По дороге мы встретили вас, и дежурные объяснили все свои предположения, обвиняя меня в курении на церковной территории. Я стоял, упрямо повесив голову, не отвечая ни на какие вопросы. Вы на минуту задумались, а потом сказали дежурным: „Володя не хочет каяться, ну что ж,
1: Я буду каяться в том, что мы, служители, не научили всех молодых людей любить Господа от чистого сердца и не заниматься непотребством. Вы положили свою руку на мое плечо, стали молиться и плакать. Стыд огнем жег меня изнутри, и я тоже каялся, но виду не подал. На том мы разошлись». Я действительно покаялся, стал членом церкви. Сейчас у меня семья и успешный бизнес. Благодарю Бога за прощение и спасение, а вас — за преподанный мне урок. Почему нам, я имею в виду христиан, прощенных грешников, так трудно прощать? Почему нужно употреблять для этого усилия? Способность прощать есть благородное качество христианского характера, но оно, конечно же, предполагает сначала покаяние, Луки 17:3-4. А вот к вопросу покаяния у верующих различные подходы. По мнению одних, нужен плод покаяния, по мнению других, нужно время для созревания этого плода. Третьи считают слезы покаяния лучшим признаком этого состояния. Кто-то непомерно завышает евангельские условия прощения. У некоторых серьезные духовные проблемы ожесточают сердце и лишают способности прощать. Бывает, что ревность за истину, в той мере, как мы ее познали, определяет нашу способность прощать или не прощать. В сердце искреннего христианина Бог производит хотение и действия и дает Христовы чувствования. Филиппийцам 2:5-13. Иисус учил: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Матфея 6:14-15. Можете ли вы привести примеры непрощения среди христиан? На небосводе очень много различных звезд. Более ярких и менее ярких, больших и малых, далеких и близких. У пророка Даниила 12:3 записано: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, как звезды». Также апостол Павел наставляет христиан быть светилами, сияющими в этом мире. Это исходит из учения Иисуса Христа. «Вы — свет мира». Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея 5:14-16. Но на небосводе также очень много и других различных небесных тел. Метеоры, метеориты, кометы, астероиды. Они не светят, но иногда вспыхивают. Они мешают, а иногда создают опасность. Подобно им и часть верующих. Они ходят между нами, но не светят, создают помехи, не умеют прощать. К сожалению, такие ситуации имеют место и в жизни церкви. Что нужно сделать, чтобы прощение друг друга стало совершенно естественным, реальным в жизни евангельских общин? Не на словах, а на деле, как заповедал Иисус и чему Он научил нас в молитве «Отче наш». Пророк Исаия вошел духом в присутствие Господне. Исаия 6:1-8, а нам кажется, он из этого присутствия и не выходил, он же пророк, и обнаружил: «Я человек с нечистыми устами». У нас возникает резонный вопрос: «А как ты пророчествовал нам с такими устами?» Дело в том, что это не отдельные этапы жизни или служения. Приближение к Господу есть вхождение в свет истины, который просвещает всякого человека. Иоанна 1:9. Чем ближе к Богу, тем ближе к свету, тем яснее наше состояние и тем сильнее наше желание уподобиться Ему и пребывать в Его Божьем Царстве, которое есть праведность, мир и радость в Духе Святом, и любовь, и прощение тоже. И Бог своими методами, огнем своей благодати, производит в нас готовность и способность исполнять Его волю, о чем мы постоянно просим, молясь молитвой «Отче наш». «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя». Из-под порога храма Церковь Иисуса Христа, течет поток, имеющий две струи. Одна струя – это Слово Божие, могущее спасать, Священное Писание. Вторая струя – это Дух Святой, дающий силу и власть этому Слову. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Иезекииль 47:9. Народу Божьему нужно больше пребывать в Слове и в молитве, и увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Марка 9:1. Знаю, что вы пишете стихи. Есть ли у вас стихотворение на эту тему? Как мне хочется искренне, очень внятно сказать: люди, учитесь у Бога миловать и прощать. Мы постигаем науки, в тайны вселенной вникая. Библия учит прощению, а мы ее не читаем. И пожинаем за это бедствие и разрушение. Но можно избрать другое – милость, любовь и прощение. Только нужно покаяние, Господу обращение, с искренним желанием от гордости отречения. Он явит свое откровение в чистых слезах раскаяния. Это с ним будет общение, в царстве его пребывание. Люди, творение Всевышнего, глаз любви внемлите. Бог открывает объятия, идите к нему, спешите. В царство Христа входите, любовью его наслаждайтесь, радуйтесь о спасении, славой его восхищайтесь. Ваш любимый текст Писания. Это слова царя Езекии. «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». 2 Паралипоменон 29:11. И слова апостола Павла. «Итак, братья, стойте и держитесь преподанного, которому вы научены или словом, или посланием нашим». 2 Фессалоникийцам 2:15. Что вас в настоящее время особенно волнует? Молюсь и ревную о том, чтобы Церковь Иисуса Христа твердо противостояла сильному влиянию мира и была верной своему возлюбленному. Спасибо за беседу. Благодарю вас за ваше общение. Читателям журнала желаю Божьей благодати и назидания в вере. Издателям Божьего вдохновения и Его мудрости.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

между небом святым и греховной землей. Пропасть злая лежит, разделяя собой. Хочешь — верь, хочешь — нет, слушай слово Творца. Крест — единственный путь.

церковь – это не исторический эпизод, ушедший в небытие. Это суровая реальность наших дней. Меняются времена, но отношение мира к церкви остается неизменно враждебным. Слова Иисуса «гнали меня, будут гнать и вас» актуальны и в наши дни. Есть страны, где проповедники Евангелия, идя на богослужение, не могут быть уверенными, что вернутся домой

0: На протяжении многих веков люди были в поисках целебного эликсира жизни, способного помочь человечеству сохранить свою молодость. Библия говорит, что всему свое время. Время рождаться и время умирать. И лишь тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу, не увидит смерти.
1: В мои молодые годы Иисус стал моим лучшим другом. Ему я доверила свою жизнь. Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юностью.
2: Дорогой друг, доверь Ему свою жизнь и будь уверен, что ты в надежных руках. Если ты веришь в это, если ты сделал это, если Иисус и твой лучший друг, и твоя вечная юность, тогда пой вместе с нами.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Слово жизни возьму я в дорогу, в своем сердце его положу. Слава вечному доброму Богу, с благодарностью в жизни.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы.

0: Каковы библейские требования для брата, выдвигаемого на служение пресвитера? И влияют ли на его, на это выдвижение, предстоящее рукоположение, прежние грехи, в которых он покаялся?
1: В Писании есть очень ясно определенные требования для брата, который может быть пресвитером. Это описано в пасторских посланиях, апостол Павел пишет. И чтобы не касаться каждого вот из них отдельно, я для себя как бы их определил вот таких пяти направлениях. То есть Писание касается его стремления, к чему стремится этот брат. Помните, он должен быть движим Духом Святым, у него должно быть побуждение, желание служить, это в сердце его должно быть. Второе важное направление, которое Писание говорит, это его характер. Характер, он должен быть непорочен, он должен быть честен. То есть церковь должна увидеть, что характер этого брата, он создан Господом, Господь изменил его, Господь создал в нем вот этого нового человека, это видно в его характере. Третье, о чем говорит Писание, это его отношение к Слову Божьему. Он должен быть учителен, он должен стоять за здравое учение, он должен быть способен противящихся обличать. То есть это важная характеристика, как будущий пресвитер знает слово, пользуется словом, и как он проповедует слово, как он несет это слово. Следующий момент, Писание касается его личности, какова его личность. И Писание говорит, он любит добро, он трезв, он не корыстолюбив. То есть это все моменты, которые важны, чтобы посмотреть. И еще один момент, это его семья. Писание касается этих моментов, муж одной жены, дети верные, он способен управлять домом своим. И последний момент, который Писание затрагивает, это его отношение к людям. То есть должно быть видно, как он проявляет эти отношения. И там тоже сказано, он должен быть не бийца, не сварлив. То есть его отношение к людям должно быть верно и правильно. То есть это вот так вот, если в общем коснуться тех характеристик, о которых говорит Писание. То, что касается вопроса «прежние грехи», влияют ли какие-то грехи, которые были в его жизни до этого, на возможность рукоположения. В нашем братстве принято, что если человек был на отлучении, особенно если это было отлучение от заблуд, если было прелюбодеяние в его жизни, то это момент, который имеет влияние на его кандидатуру. В такой ситуации человек или брат, который был отлучен за блуд, он не может быть служителем, он не может быть рукоположен как пресвитер. Конечно, имеет значение вот то, что было до покаяния, и в некоторых церквях есть как бы разные отношения к этому. То, что было до покаяния, то, что было в его жизни, когда он не знал Бога, как это воспринимать, как к этому относиться. И мы понимаем, что Бог прощает грехи, Бог очищает, Бог дает новую жизнь. Но вот то, что было до покаяния, это уже в церкви рассматривается, чтобы знать, может ли брат быть служителем, может ли он быть пресвитером. Поэтому вот это как бы основной момент. Если было отлучение, если были какие-то грехи, которые, за которые он достоин отлучения, это дисквалифицирует брата именно в служении пресвитера как рукоположения. Если были какие-то другие грехи, которые были исповеданы, которые были открыты, которые не остались в его жизни, но эти вопросы решены с Господом, то эти Господь грехи прощает, и это не является каким-то вот препятствием или каким-то основанием или причиной, чтобы брата не рукополагать. Поэтому молитесь об этом. Вопрос стоит в нашей церкви. Вы знаете о новых служителях, о диаконах, о пресвитерах. Мы хотим, чтобы каждый брат, он соответствовал требованиям Писания, чтобы это были служители, которые достойны бы принять и нести это служение в нашей церкви.
0: Андрей Сергеевич, такой вопрос к вам и от брата из города Сейлом. Он звучит так. Я бы хотел узнать мнение на такой критерий, как целомудрие в контексте служителя.
2: Обычно, когда мы говорим о целомудрии, в нашем таком общем понимании означает то, что это какое-то вот доброе, правильное, очень аккуратное и осторожное отношение между людьми как бы противоположными.

0: То есть вот это слово «софро», которое используется и которое переводится у нас как «целомудрие», оно в данном контексте, вот именно в этих текстах, когда описывается характер служителя, оно означает воздержание, осторожность, осмотрительность, тактичность и скромность.
1: Спасибо. Есть какие-то добавления?
2: Я думаю, что этот вопрос, он касается не только служителей. Библия говорит об этом в отношении всех братьев и сестер, даже вдовица, по-моему, сказано о важности целомудрия. То есть Библия говорит об этом. Если говорить конкретно к служителям, конечно, вопрос этот важен. Почему он важен для служителей? Потому что служители имеют больше общения с людьми, с членами церкви, с разными членами церкви. И естественно, что здесь есть определенные искушения. Поэтому для служителей есть определенные рамки, определенные стандарты, определенные принципы, которые нужно соблюдать, чтобы не сноваться наедине, чтобы понимать вот эту границу, которая должна происходить, чтобы не приезжать там, когда где-то сестра дома одна. Вот эти моменты, они должны соблюдаться служителями. Потому что мы понимаем, что искушения, они приходят, сатана действует, и не только со стороны, не только через служителя, но и через вторую сторону тоже. И поэтому Писание призывает к сестрам относиться как к сестрам. Почему Писание вот и побуждает нас воспринимать и называть друг друга братьями и сестрами? Потому что это все моменты, которые мы должны учитывать как служители в беседе, когда ты встречаешься где-то, когда ты вот имеешь эти взаимоотношения, чтобы целомудрие сохранялось. И в этом моменте, я думаю, служителям даже нужно, может быть, даже чрезмерную где-то границу ставить. Для того, чтобы это было ясно, чтобы это было понятно, чтобы это не было каких-то преткновений, чтобы это не было домыслов, не было каких-то мечтаний у кого-то, чтобы это было с самого начала ясно и понятно, и тогда Господь сохраняет в этом.
3: Не оставаться с сестрой наедине, даже в кабинетах у наших окошечко видно всегда. Если служитель беседует, хорошо, когда беседуют даже два служителя и одна сестра там, если вдвоем, а если приходится один на один беседовать, то служитель пусть сидит за столом, а не рядышком на диване, там утешает ее в слезах или что-то. Тут вот надо чувствовать это вот, это там касается служителя, сохранять вот эту дистанцию.
1: А грешит ли рожденный от Бога? Верно ли вообще утверждение, что кто родился от Бога, больше не грешит? И вот тексты Писания, 1 Иоанна 1:8 говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем себя. Иаков говорит, что все мы много согрешаем. Но также Иоанн и продолжает говорить, что всякий рожденный от Бога уже не грешит. Так, верно ли то, что рожденный от Бога не грешит, и дьявол не прикасается к нему?
2: Верно, если так говорит Писание. Любой из этих текстов – это верный текст. Единственное, что ты, по-моему, там добавил слово «больше не грешит», этого слова «больше» нету. Есть слово, что рожденный от Бога не грешит, и мы это принимаем. И мы понимаем, что есть действительно ряд текстов, которые говорят и об одном, и о другом. Которые говорят, что верующий грешит, и кто говорит, что не имеет греха, то тот лжец. И есть ряд текстов, которые говорят, что рожденный от Бога не грешит. И это есть, мы находим, особенно в первом послании Иоанна, написано, что он не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И для нас, как для верующих, важно принимать и то, и другое. Я думаю, что это не случайно, что в Библии есть как бы вот этот момент присутствия вот этих двух сторон. Конечно, есть некоторые детали, которые в русском языке незаметны, они заметны в греческом, которые касаются вот грамматических форм, потому что когда речь идет о том, что мы грешим, имеется в виду, что это вот такое постоянное действие нашей жизни. А когда имеется в виду, что христианин грешит, это какой-то вот одноразовый момент. Для нас в русском языке это незаметно, но это не так важно, даже вот сама грамматика. Нам важно понимать, что с того момента, когда христианин приходит к Иисусу Христу, он перестает быть рабом греха. Человек невозрожденный, он раб греха. Он в совершенно другом состоянии, нежели возрожденный. Раб греха – это значит, что он пытается иногда сопротивляться, он пытается, может быть, видя что-то неверное, неправильное, менять, но он остается рабом греха. Грех управляет им. Грех руководит. Грех, Писание говорит, царствует в его жизни. У возрожденного

0: человека, это все меняется. Он перестает быть рабом греха, он теперь получает жизнь вечную, он получает Дух Святой, который дает способность побеждать грех. Верою христианин понимает, что его грехи распяты на кресте, когда Христос умер, и он имеет победу через Иисуса Христа. Вот это огромное отличие от человека неверующего. Но Писание также показывает нам, что у верующего человека остается вопрос плоти. Мы спасены, мы возрождены, но плоть наша по-прежнему остается греховной и неискупленной. И вот это проблема в нашей жизни, потому что от плоти всегда идут побуждения к греху. Плоть всегда заставляет, побуждает человека, рожденного свыше, грешить. И Писание показывает, что у человека, у христианина в жизни всегда идет борьба. Борьба духа и борьба плоти. Это постоянная борьба, которая начинается с момента возрождения и будет до самого момента смерти. Постоянно будет борьба духа и плоти. И когда мы задаем вопрос, рожденный от Бога грешит, все зависит от результата этой борьбы. Все зависит от того, как происходит эта борьба. И Павел пишет в послании Галатам 5 главе, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Вот посмотрите, в этом тексте уже конкретно сказано, что мы не то делаем, что хотели бы иногда, потому что плоть побеждает. Но с другой стороны, Писание говорит, поступайте по духу. И когда мы по духу поступаем, тогда христианин не грешит. Вот эта битва, вот эта борьба, она как раз и показывает, что и те тексты, которые говорят, что христианин грешит, они верные. И те тексты, которые говорят, что он не грешит, они тоже верные. Потому что это постоянный процесс, который происходит. И мы понимаем, что когда христианин грешит, этим самым он огорчает Дух Святой, который в сердце нашем. Дух Святой, который постоянно дает силу Духу нашему. И мы огорчаем этим Дух Святой, мы угашаем Дух Святой, когда грех совершается. И поэтому мы читаем с вами очень важный текст, это 1 Иоанна 2:1. Посмотрите, здесь сказано, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Вот только на основании этого текста, грешит рожденный от Бога или не грешит? Писание побуждает, Иоанн говорит, я это вам пишу, чтобы вы не согрешали. Это цель, это стремление в жизни христианина. Мы никогда не должны успокаивать себя, что ну, нету другой возможности, все грешат. Любой человек грешит, любой христианин грешит. Писание никогда нам не дает такой возможности. Наоборот, Павел говорит, что нам теперь грешить? Он говорит, никак. Как мы можем грешить, если мы спасены? И в этом тексте написано, Иоанн говорит, я пишу, чтобы вы не согрешали. Но потом он говорит, но если бы кто согрешил, мы имеем ходатая. То есть мы знаем, что у нас в любой ситуации есть выход. И наше возрожденное состояние, оно как раз определяется нашим отношением к греху. Оно определяется тем, как мы ощущаем свое состояние, когда в нашей жизни происходит согрешение. Потому что этот текст – это заповедь и норма. Иоанн пишет, чтобы мы не грешили. Это заповедь, которая дается, это цель, к которой мы должны стремиться. И мы должны это видеть и понимать. И поэтому, когда мы отвечаем на этот вопрос, грешит ли рожденный свыше? Вопрос, как идет ваша борьба? Что происходит в вашей жизни? Побеждает дух, вы не грешите. Побеждает плоть, вы грешите. Поэтому Бог да поможет всем нам быть в этой битве, веровать в Иисуса Христа, делать, исполнять Писание, чтобы не грешить, чтобы в нашей жизни всегда была победа нашего духа. Но если бы кто согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника.
1: Первая Коринфянам 15 глава 29 стихом написано очень интересное место. «Если мертвые совсем не воскрешают, то для чего и креститься для мертвых?» Как это понять место?
0: Это действительно очень сложный вопрос. Он сложный, потому что на него очень много разных толкований. И мы знаем, что это 15 глава 1 Коринфянам, которая говорит о воскресении Иисуса Христа, и Павел много приводит аргументов тем людям, которые сомневались в воскресении, не верили в воскресение Иисуса Христа. И вот как бы в середине этих рассуждений о воскресении Иисуса Христа Павел вдруг произносит вот такие непонятные слова, когда он говорит о крещении для мертвых. И, как я сказал, есть много толкований, объяснений, что он имел в виду. Некоторые говорят, что, ну, видимо, он не имел в виду буквальное крещение, а что-то подобное, как вот мы знаем, что есть крещение огнем, какие-то другие фразы. Некоторые толкователи пытаются объяснить, что в этом тексте речь идет не о буквально мертвых, а о духовно мертвых, что это духовно мертвые люди, которые через крещение получают какую-то жизнь. То есть есть целый ряд самых разных толкований, которые пытаются как-то вот найти истину в том, что говорит апостол Павел. И для нас очень сложно найти действительно ясное значение этого текста, потому что мы должны признать, что мы не знаем, что имел в виду апостол Павел. Видимо, когда он произносил эту фразу, это было ясно коринфянам в то время, но когда мы смотрим вот на суть самого текста, который он говорит нам, мы можем несколько таких выводов сделать. Первое, что мы видим, что Священное Писание нигде нас не учит тому, что нужно креститься для мертвых. Если говорить о буквальном крещении, потому что и сегодня в некоторых культах есть подобная практика. Например, мормоны, они сегодня по-прежнему совершают крещение за мертвых. И они говорят, что если человек умер, и он не крещен, он не может быть спасенным. Поэтому если кто-то, друзья, родственники за него, вместо него совершат крещение, тогда для него будет там польза после смерти. Мы нигде в Священном Писании не видим, чтобы учение Нового Завета или Ветхого Завета где-то говорило о том, что за мертвых нужно или можно креститься. Мы нигде не видим в Священном Писании подобной практики, чтобы кто-то это делал. Апостолы, ученики или кто бы то ни был, мы нигде не видим, чтобы это было. И более того, мы видим, что это противоречит тому, что учит Священное Писание о крещении, о спасении, о жизни вечной. Это полное противоречие, если бы была какая-то возможность, чтобы другой человек за кого-то совершил крещение, и этот мертвый человек получил бы спасение. Когда мы рассуждаем о всех этих моментах, мы видим, как Слово Божие говорит об этой ситуации, мы должны прийти к такому выводу, что апостол Павел в этой ситуации, он задает вопрос. И нам важно, что мы никогда на вопросе не должны строить учение. Вопрос – это не заявление об истине, вопрос – это не какое-то указание, которое дает апостол Павел для нашего исполнения. Он задает вопрос, он говорит, что делают те, кто крестится для мертвых. И мы можем предполагать, что, возможно, в то время были кто-то, какое-то заблуждение уже возникло, которые не верили в воскресение, но тем не менее, почему-то они крестились за мертвых или для мертвых. И апостол Павел вот этим вопросом, он показывает нелогичность, он показывает несоответствие вот тех людей, которые подобное практиковали. Он говорит, если вы не верите в воскресение, какой смысл тогда вообще для того, чтобы вы совершали крещение для мертвых, если мертвые не воскресают? Интересно заметить, что во всей этой главе апостол Павел очень часто повторяет местоимение «мы». Когда он говорит о христианах, когда он говорит о коринфянах, он говорит, что если бы не было воскресения мертвых, то мы бы остались бы в грехах наших, мы бы не были спасены. Но в этом именно тексте он не включает коринфян. Он не говорит, опять же, «мы совершаем крещение за мертвых». Он говорит в этом тексте о ком-то, о каких-то людях. Он говорит, что делают крестящиеся за мертвых. То есть мы даже видим, что и у коринфян, скорее всего, не было этого понимания. У них были различные заблуждения, у них были вопросы по воскресению. Но вот здесь он как бы делает указание на какую-то ересь, на каких-то заблуждающихся людей и показывает, что если нет воскресения мертвых, тогда вообще нету смысла и в подобных вот еретических каких-то проявлениях, которые некоторые совершают. Поэтому мы можем сказать, что вот смотря на этот текст, даже если мы до конца не понимаем, что имел в виду апостол Павел, для нас Это не указание. Священное Писание нигде не показывает нам, что есть какая-то возможность. Человек может окунуться в воду, как бы претендуя, что это будет польза для других. Как я сказал, делают мормоны. Но проявить веру за другого человека – это невозможно. А крещение, о котором говорит Священное Писание, или как в вопросе было задано, если это те, кто готовится на крещение, в Священном Писании мы видим указание крещения по вере. Когда человек верит в Иисуса Христа, он проявляет свою веру, он совершает крещение, и это есть крещение по вере.
1: Являются ли деньги, пожертвованные на дело Божие, а не в поместную церковь, десятиной?
2: Давайте, может быть, вот с чего начнем. Что такое десятина, да? Десятина, мы, допустим, вот открываем Левита, 27 глава, с 30 стиха. «И всякая десятина на земле из семян, земли из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господу». Второзаконие 12. «Тогда какое место изберет Господь Бог вас, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам». И дальше перечисляется. То есть десятина, и я даже не говорю о том, что это установление Божье, для того, чтобы одно колено могло совершать служение Богу на постоянной основе, то есть чтобы это было, ну, если так грубо выразиться, было их работой. И для этого, чтобы у них были средства существования, Бог определил, что все остальные колена отделяют десятину. Эта десятина идет левитам, левиты дают десятину с десятины, и это идет священникам. И вот такой был порядок. Но принцип десятины – это то, что ты взял, отдал, это не твое, и ты это не контролируешь. И поэтому, в принципе, я считаю то, что нельзя назвать десятиной деньги, пожертвованные на дело Божие, но не в церковь. Это также деньги, пожертвованные на дело Божье. Это ваша жертва усердия. Это ваш дар Богу. Но я не могу его назвать десятиной. И обычно причины, которые люди называют, когда не хотят жертвовать десятину в церковь, они говорят, ну, там непонятно, на что тратят, а вот здесь они принесут больше пользы. Может быть, хотя я тоже в этом могу сомневаться. Почему? Когда Бог говорил людям приносить десятины, там не было условия. Ну, если братья хорошие, если вам нравится пресвитерский совет, если ситуация в церкви благотворительная и благодатная. Вот даже в книге пророка Малахи он говорит, ну, испытайте меня хотя бы в этом. Вы же все-таки принесите вот то, что должны принести. Но ситуация на тот момент тоже не сильно хорошая была. При Самуиле ситуация, ну, была вообще страшная. Там, наверное, вообще десятины не следовало бы туда носить. На что там они тратились и что вытворяли. Это страшно подумать, даже когда мы читаем. Но Бог же не сказал через того же Самуила. Сейчас здесь очень плохо, и сыновья Илии, они люди негодные, тратят десятину не на то, что нужно. Вы у себя ее придержите. Или там переправьте куда-нибудь в другое место. Поэтому это одна сторона, почему я и разделяю десятину, и другие наши пожертвования на миссионеров, на другие нужды, алавастровый сосуд, который мы собираем. Это одно. Второе, я уже об этом говорил, что человек говорит, ну, я десятину отсылаю вот в ту церковь, где когда-то я там был. Ну, очень интересно, попробуй так в семье сделать. То есть мы живем здесь как бы, пользуемся определенными благами и прочее, прочее, но деньги мы отсылаем на сторону. Я тоже этого не могу понять. То есть, если это моя церковь, я здесь член церкви, я люблю, мне нравится служение, хочу, чтобы служение развивалось, чтобы это все как бы умножалось, ну так я же с превеликим удовольствием, и не 10, и больше можно процентов пожертвовать. Поэтому я к этому отношусь даже с практической стороны. Братья и сестры, ну, есть вещи, которые стоят денег. Если, может быть, я понимаю, приехав оттуда, вот церкви, может, были поменьше, может, у кого-то такие же большие были, и ну, там принято было, там это редко было, когда пресвитеры находились на содержании. Братья и сестры, для такой большой церкви, как наша, их должно быть больше. чем у нас есть. Это братья, которые действительно занимаются трудом и которые, ну, без выходных. У нас хоть суббота, воскресенье, ну, воскресенье для нас сложно выходным назвать. Вот. Это братья, которые и с утра в церкви работают, и вечером в церкви, и так далее. Поэтому и десятина помогает нам, чтобы мы могли эти служения расширять, чтобы братья, сестры, которые работают здесь в церкви, чтобы мы тоже могли им платить. И я всегда считаю, что труд, он должен вознаграждаться. Что если мы в церкви платим зарплату, после которой можно заполнять на фудстемпы и медкупоны, то это нам стыд должен быть.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00-49-5-231-500-59-88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца покоренные.

потребовалась дипломатия, чтобы усадить этих мальчиков. Когда, наконец, Стивен Кроули опустился на один из мягких стульев, он тут же вскочил и с сомнением посмотрел на него. Была ли эта штука ловушкой? Как глубоко он провалится на нем? Это было слишком для ловкого Дика, даже при нынешних непреодолимых обстоятельствах. Он рассмеялся. Хозяйка благословила его за этот смех. Ужасная скованность была несколько нарушена, и все расселись. Как раз в этот момент появился Альфред Рид, торопливо, как человек, который рассчитывал на пунктуальность и упустил ее. «Все опередили меня!» – воскликнул он. «Миссис Робертс, прошу прощения. В последний момент я отправился на поиски доктора Эверетта. В соседнем доме был больной, и случилось, что я знал, где он находится». Во время этого обращения он пожимал руку своей хозяйке. Его манеры были непринужденными и грациозными, как у человека, привыкшего к подобному. Затем он пересек комнату, эту чудесную комнату, наступая на цветы на ковре так, словно не боялся сломать их стебли. «Добрый вечер, миссис Деннис», — сказал он и поклонился в манере, которой, как был уверен Дирк Колсон, он мог бы повторить. Затем он повернулся к мальчикам, пожимая им руки. «Как дела, Хаскел? Кстати, Кроули, я заходил к тебе сегодня по делу. Извини, что не застал тебя дома. Миссис Робертс, позвольте мне». И он подкатил одно из мягких кресел к тому месту, где стояла леди. «Как хорошо он вписался», — подумала Грейси, с восхищением глядя на молодого человека, который, будучи еще совсем юным, приспосабливался к обстоятельствам, которые вполне могли бы смутить людей постарше его. Он погрузился в беседу с мальчиками, вынуждая их отвечать на вопросы. Он пришел от Марка Калкинса, заглянул туда с сообщением от доктора Эверетта. Мальчики знали Марка и Салли, никчемного их отца, и всех более или менее никчемных соседей, которые бегали туда-сюда. У юного Рида была дюжина вопросов, которые нужно было задать. Его сообразительность и легкость, с которой он заводил разговор с этими молодыми людьми, жившими в совершенно ином мире, чем он сам, очень удивили хозяйку. Даже она не знала, до какой степени возросли его энтузиазм и возбуждение, хотя он бросил на нее пару самых оценивающих взглядов, когда она передала ему свое приглашение на вечер. На самом деле у него на глазах воплощался в жизнь любимый план его сестры Эстер. И не только это, но и то, что его призвали на помощь. Эстер хотела, чтобы он вырос и предпринял именно такие усилия, как эти. Только на прошлой неделе они казались ему такими хорошими, благородными, но такими невозможными. Но вот теперь он помогал их пробовать. Неудивительно, что Альфред Рид так волновался. На семейном совете было решено, что мистер Робертс не должен присутствовать. На самом деле он был в доме, в библиотеке, готовый появиться в случае крайней необходимости. Но было решено, что в этот вечер следует избегать еще одного незнакомца, да еще такого грозного, как глава дома. Что касается мистера Рида, он был не намного старше некоторых из них, совсем не богатым молодым человеком, живущим на свои средства, а зарабатывал себе на жизнь ежедневным трудом. Заметят ли они контраст между собой и им? Это очень интересовало их хозяйку. Прошло несколько минут, и их пригласили в столовую. Наконец-то они уселись, хотя один из бедняк столкнулся о стул и едва удержался, чтобы не упасть. Если бы вы могли увидеть этот обеденный стол, его вид надолго запечатлелся бы в вашей памяти. Самая белая и тончайшая скатерть из дамаста. Салфетки такие большие, что почти оправдывали шепот Дика Болтона. «Что ты собираешься делать со своей простыней?» Фарфор такой нежный, что Грейси не могла сдержать внутренней дрожи, когда какие-нибудь из неуклюжих пальцев прикасались к нему, и такой блеск серебра, какого даже Грейси никогда раньше не видела. Одна вещь отличалась от обычного чаепития. Вся прислуга была отпущена. Никто, кроме нежных глаз, заинтересованных в ее эксперименте и готовых помочь ему в дальнейшем, не должен был стать свидетелем промахов мальчиков. Так распорядилась хозяйка и так проинструктировала
Альфреда и Грейси. Следствием этого было то, что Альфред сам щедро подавал дымящихся устриц, а Грейси распоряжалась желе и соусами, в то время как миссис Робертс посыпала сахаром, взбивала сливки и наливала в чашки такой кофе, какого эти ребята никогда раньше даже не нюхали. Если вы думаете, что они были смущены до такой степени,

предела. Они также не предпринимали ни малейшей попытки исправить свои манеры за столом. Никто из них не обращал никакого внимания на свои простыни, хотя Альфред и Грейси расстилали свои с особой тщательностью. Они опирались локтями за стол, издавали громкие чавкающие звуки и, короче говоря, нарушали все законы известной цивилизованной жизни. А почему нет? Что им было известно о цивилизованной жизни? Тем не менее, ни одно движение молодого Рида не ускользнуло от внимания некоторых из них. Он пытался поддерживать беседу, хотя к делу приема пищи со стороны ребят относились слишком внимательно, чтобы позволить ему добиться большого успеха. Грейси наблюдала за ним и не только заинтересовалась его усилиями, но и сама захотела предпринять кое-какие попытки. О чем она могла говорить с такими людьми? Школа? Литературный клуб? Последний концерт? Курс лекций? Последняя новая книга, которую все читали? Нет, не все. Только не эти семь. На какой почве она должна была встретиться с ними? И все же говорить она должна и будет. Мистер Рид должен увидеть, что она, по крайней мере, хочет помочь. Глава 13. Одна особенность этого часа была не только совершенно новой для мальчиков, но и вызвала у них странное чувство, название которого они не понимали. Когда последний откинулся на спинку стула, признав себя побежденным, миссис Робертс, взглянув на молодого человека, сидевшего в конце стола, сказала: «Вы поблагодарите за все?» «Что это значит?» Конечно, они слышали о том, что нужно благодарить людей, но даже они осознавали, что требовать благодарности для самих себя – это необычно. Они наблюдали. Молодой человек склонил голову и произнес: «Дорогой Спаситель, мы благодарим Тебя за радость этого вечера. Мы молим Тебя научить нас так жить, чтобы мы все могли когда-нибудь встретиться в доме нашего Отца. Аминь». Мальчики переглянулись, потом опустили глаза в свои тарелки. Единственное, где они слышали молитву, так это миссия Южного района. Услышать ее за ужином было откровение. Всегда ли люди, которые жили в роскошных домах и ели такие замечательные блюда, молились за своими обеденными столами? Это был вопрос, который они молча обдумывали. Вернувшись в гостиную, Грейси сразу же направилась к пианино. Она потратила большую часть понедельника, решая вопрос о том, что играть, и выбрала самую живую музыку, которую смогла найти. Нужно отметить, что какими бы некультурными ребята ни были, они не разговаривали и не смеялись во время музыки. По крайней мере, казалось, что они слушали. Ближе всех к пианино сидел Дирк Колтон. Он слушал с таким неописуемым вниманием, что польстил музыканту. «Тебе нравится?» – спросила Грейси, заканчивая последние ноты мелодичными звуками. Его темное лицо сильно покраснело. «Я не знаю», — сказал он с неловким смешком. «Это странно звучит. Я не понимаю, как у тебя получается так много звяканья. Ты всеми своими пальцами одновременно касаешься этих черных и белых штучек». «Не совсем. Но иногда им приходится очень оживленно пританцовывать. Поверь, мне приходится быть очень внимательной». «Это трудно?» «Теперь не очень. Когда я только начинала, занятия были ужасными. Я ненавидела их». «Тогда что заставило тебя это делать?» «О, по той же причине, которая заставляет людей делать очень много того, что им не нравится», – беспечно ответила она. «Я хотела получить результат. Я знала, что если буду упорно работать над этим, то придет время, когда не только получу от этого удовольствие сама, но и смогу доставлять удовольствие другим людям». «Зачем? Разве ты никогда не делаешь то, что тебе не особенно нравится?» Он пожал плечами и одарил ее задумчивым взглядом. «Достаточно часто», — зло ответил он и подумал о своем пьяном отце. «Но если бы я мог, я бы этого не делал». «Это будет зависеть от того, считаешь ли ты, что в конце концов все окупится, не так ли?» Затем, не дожидаясь ответа, она спросила: «Чем ты занимаешься?» «Занимаюсь?» – спросил он с

0: удивленным и озадаченным видом. «Да, как ты проводишь свое время?» «Еще что-нибудь поесть», — сказал он с мрачной улыбкой. Видения его бесцельного безделья предстали перед ним как единственное занятие, которое, можно сказать, у него было. Ему и в голову не пришло пытаться ввести ее в заблуждение, но она, очевидно, не поняла. «О да», — серьезно сказала она, — «я полагаю, что так. Разве не странно, насколько занятыми должны быть мужчины и женщины день за днем и год за годом, просто добывая себе и другим что-нибудь поесть? Есть ли у вас кто-то в семье, о ком ты помогаешь заботиться? Ну, к примеру, мама, маленькие братья и сестры». «У меня есть мама», — ответил он, — «и сестра. И от этого работа становится легче, не так ли? Я всегда думала, что было бы глупо все время работать только на себя. Но я имела в виду, где ты работаешь, чтобы добыть что-нибудь поесть. Есть так много разных способов. Откуда ты знаешь, работаю я или нет?» Голос Дирка становился угрюмым. Сознание того, что он окажется в невыгодном положении, признав себя бездельником в этом суетливом мире, осенило его как совершенно новая идея. Услышав его вопрос, Грейси повернулась на своем музыкальном табурете и с удивлением посмотрела на него. «Ну, конечно, ты работаешь», — сказала она. «Все люди работают». Она не притворялась. Ее опыт общения с бедными людьми ограничивался тем внешне респектабельным классом, который, каким бы сомнительным ни было их поведение в воскресенье, тем не менее по понедельникам имел занятие, которым они делали вид, что зарабатывают на жизнь. Дирк снова пожал плечами. «Правда?» – спросил он. Ее очевидное незнание окружающего мира делало его добродушным. Он решил, что она не пытается читать ему нотации. Это было то, что Дирк ненавидел, как и все люди его класса. Но музыкальное затишье положило начало разговорам в других частях комнаты. Дирк услышал вопрос юного Рида. «Миссис Робертс, вы знаете какого-нибудь молодого человека, ищущего работу? Сегодня я услышал о хорошем месте. О, претендентов много, но этот джентльмен, старый друг моего Шурина, и я мог бы замолвить за кого-нибудь словечко. У меня никого нет на примете», — сказала миссис Робертс, изучающе посмотрела на мальчиков, развалившихся в разных позах в ее мягких креслах. Только трое из них, которых она знала, делали вид, что что-то зарабатывает. Имел ли Альфред в виду кого-то из них? «Вот вам шанс, юные джентльмены», — беспечно сказала она. «Кто претендует на должность?» «Где это место?» Этот вопрос задал Дирк Колсон. С тех пор, как он себя помнил, предполагалось, что он постоянно искал работу, но никогда раньше не испытывал такого желания найти ее, как в тот момент. «Это у Грея на 9-й улице, хороший шанс, но тот, кто его захочет, должен хорошо разбираться в цифрах». «О нет», — вздохнул Дирк, еще глубже погружаясь в свое мягкое кресло. «Мне бесполезно даже спрашивать об этом». «Цифры — твое слабое место?» — спросила миссис Робертс, улыбаясь ему. «Я могу вам посочувствовать. Мне пришлось работать над арифметикой усерднее, чем над любым другим предметом. Но я научилась, и она мне нравится. Ты знаешь, я думаю, что это должно быть твоим любимым занятием. Так приятно победить упрямый на вид ряд цифр и заставить появиться правильный результат. Что вам показалось самым трудным в этом занятии, мистер Колсон?» Ребята захихикали, но Дирк одарил их свирепым взглядом. «Тут ничего смешного», — сказал он. «Я не нашел ничего сложного, потому что у меня никогда не было возможности попробовать. Я никогда не ходил ни в какую школу. У меня не было книг. Ничего такого. Это правда. И я буду виноват, если не признаюсь в этом». «Как хорошо, что вы еще молод», — был ее ободряющий ответ. «Есть шанс наверстать упущенное. Мистер Рид, у меня есть замечательная идея. На днях я слышала, как вы с доктором Эверетт говорили о литературном клубе. Почему у нас не может быть собственного литературного клуба? Кружок чтения или что-то в этом роде? Предположим, нам следует встречаться раз в неделю и читать вслух что-нибудь интересное, а потом обсуждать это. Вы когда-нибудь читаете вслух?» Если бы миссис Робертс со всей искренностью не была одним из самых простодушных и в некоторых отношениях невежественных маленьких созданий на земном шаре, она никогда бы с серьезным лицом не обратилась с таким вопросом к ловкому Дику. Юный Рид не смог бы этого сделать, потому что понимал глупость предположения, что ловкий Дик когда-нибудь что-нибудь читал. Миссис Робертс опередила его. Она предположила, что у этих мальчиков была своя литература, и они читали ее. И, возможно, встречались где-нибудь при случае и читали вместе. Это позволило ей задавать неожиданные вопросы с честным выражением лица. «Да что вы!» – воскликнул ловкий Дик, испуганно выпрямившись. «О нет, мэм, никогда!» И даже Дирк Колсон рассмеялся над выражением его лица. «И все же я думаю, что после небольшой практики вам бы это понравилось, и я не могу не думать, что из вас получился бы хороший читатель». Теперь все мальчики смеялись, вместе с ними смеялся и ловкий Дик. «Здесь вы глубоко ошибаетесь», – добродушно сказал он. «Я как черный Дирк. У меня никогда не было никаких шансов, и я не сделал ничего стоящего того, чтобы говорить о них. Да что вы, мэм! Да благословит вас Бог! Я даже про себя читать не могу. Я проделываю самую ужасную работу, о которой вы когда-либо слышали, читая афиши. Я должен обращаться к черному Дирку за помощью, и мы с ним команда». К этому времени улыбка исчезла с лица Дирка, и его свирепые глаза засверкали, но хозяйка была невозмутима. «Это ничего не меняет против моего предложения. Я говорю о том, что могло бы быть, а не обязательно о том, что было. Давайте организуем клуб. Чем больше я думаю об этом плане, тем больше он мне нравится. Вот что я скажу. Слово «клуб» мне не совсем по душе. Давайте будем попроще. Гресси, разве ты не знаешь, насколько модным становится устраивать вечера специально для особых случаев? Мистер Рид, вы знаете, вечера вторника миссис Джадсон и вечера пятницы миссис Саймонс. Давайте устроим наши вечера понедельника, на которых мы будем заниматься всевозможными приятными вещами. Иногда литературой, иногда музыкой, а иногда, ну, всем, что нам заблагорассудится. Что вы скажете, джентльмены, не организовать ли их нам тоже? Мистер Рид, не уделите ли вы нам вечер понедельника? Грейси, ты моя гостья и, конечно, не можешь отказаться. Несомненно, это была новая идея. Даже Альфред, хотя и пытался искренне поддержать ее, не представлял, чего можно этим добиться. Что касается мальчиков, то ни один из них не обещал прийти, но не отказывался. Миссис Робертс вскоре оставила эту тему, по-видимому, соща, что ее доводы приняты, и предложила посетить оранжерею. Скорее всего, нет ни одного мальчика, который не любил бы цветы. Есть те, кто, по-видимому, считает притворное безразличие к ним признаком мужчины. Но и они, когда становятся старше, становятся настоящими мужчинами. Обычно оставляют эту глупость в стороне. Кроме того, есть те, их очень много, кто на самом деле не знает, что они неравнодушны к цветам. Ребята, впервые в своей жизни вступившие в цветочную оранжерею, принадлежали к этому последнему типу. Какое это было прекрасное место! Огромные белые каллы, склоняющие свои изящные чашечки. Большие красные и желтые розы, насыщающие воздух своим ароматом. Плющи, мхи, папоротники и мелкие цветы в своем бесконечном разнообразии. Альфред и Грейси двигались среди этого великолепия. Девушка в искреннем восторге восхищалась до последней степени, хотя в тот день посещала это место дюжину раз. Альфред, которому повезло меньше, был едва ли менее впечатлен и взволнован, нежели она. Но миссис Робертс наблюдала за мальчиками. Для этих двоих было очень хорошо наслаждаться ее цветами, что они и делали. Но на каком языке эти молчаливые, милые создания говорили с ее необразованными мальчиками? Ребята не произнесли ни слова, ни один из них. Они не издавали никаких восклицаний, не делали никаких замечаний. Стивен Кроли склонился перед прекрасной гвоздикой и нюхал. Нюхал и нюхал, делая глубокие вдохи, как будто хотел унести с собой весь ее аромат. Ловкий Дик подобрал упавший конец плюща и снова прикрепил его к опоре способом, который не должен был быть потерянным из виду тем, кто искал участие. Дирк Колсон откинул назад свои спутанные волосы и долго стоял перед огромной, чистой лилией и смотрел в ее сердцевину с выражением на лице, которое его учительница никогда не забывала. Вскоре она подошла к нему и встала рядом, ничего не говоря. Наконец она протянула руку и сорвала лилию со стебля. Он вздрогнул, как будто его что-то ударило. «Зачем вы это сделали?» — спросил он, его голос был яростным. «Я хочу, чтобы ты отнес это от меня своей сестре, девушке с прекрасными золотистыми волосами. Я видела ее однажды и запомнила ее волосы и глаза. Ей понравился этот цветок, и она будет рада, что ты принес его ей». «Грейси», — позвала она, повысив голос, — «собери, пожалуйста, немного цветов и составь букеты. Эти юные джентльмены захотят отнести их кому-нибудь. Дома должны быть матери, которым понравятся букеты, принесенные их сыновьями». Над этой мягко произнесенной фразой ловкий Дик рассмеялся грубым, презрительным смехом. Кровь мгновенно прилила к темному лицу возмущенного Дирка. Даже Альфред Рид на мгновение потерял самообладание и бросил на него сердитый взгляд. Как можно было надеяться на мальчика, который насмехался над своей матерью? И все же не следует судить его слишком строго. Когда смеялся, он действительно думал о своей матери, но, увы, он думал о ней как о пьяной. Он почти не знал ее, за исключением, когда она была пьяной. Как могло слово «мать» значить для него то, что оно значило для Альфреда? Что оно значило даже для Дирка Колсона, чья мать, хотя слабая телом и духом, полная жалоб, часто полная горьких слов в его адрес, все же латала его одежду. Делала она это, когда могла достать заплатки и нитки, и стирала ее, когда могла достать мыло, и была в состоянии принести воды. Но теперь ее единственная ванна была заложена. Да, на свете есть разные матери. Миссис Робертс тем временем щедрой рукой срывала цветы и составляла букеты для ловкого Дика и для Дирка. Он с улыбкой взял яркие цветы, но лилию держал отдельно и все еще смотрел на нее. Наконец они шумно вышли и стали почти, если не совсем, грубыми друг с другом. Как только они вышли за дверь, ловкий Дик издал вопль, от которого у нервных женщин кровь застыла бы в жилах. Но хозяйка и гости посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Мы держали их сдержанными весь вечер, и необходимо, чтобы был поднят предохранительный клапан, чтобы избежать взрыва». Таково было объяснение миссис Робертс. Они остались одни. Альфред, когда ему вполголоса предложили задержаться и все обсудить, покачал головой и многозначительно ответил. «Благодарю вас. Нет. Я один из них и должен оставаться на том же уровне». «Вы правы», — с улыбкой сказала миссис Робертс. «Вы, должно быть, были способным учеником, друг мой. Ваша дорогая сестра многому вас научила». Он поднял букет, который она приготовила для него. «Я собираюсь поместить его перед фотографией Эстер», — сказал он. «Ее работа продолжается». «Ну вот», — сказала Грейси, — «все кончено, и мы это пережили. И они действительно все пришли. Я просто поражена. А как они ели?» «Я полагаю, следующее, что нужно сделать, — это открыть все окна и проветрить. Флосси Робертс, я боюсь, что ты сходишь с ума». «Только подумать, ты приглашаешь сюда эту ораву каждый понедельник. Во что превратится твоя гостиная? Они разведут тут заразу. Они, конечно же, не придут. Но только представь себе, если вдруг придут. Я серьезно думаю, что мистеру Робертсу следует отправить тебя домой, чтобы тебя проверил доктор Митчелл. Ох, Флосси, что дальше?» «Дальше, дорогая, ты должна молиться. Молись так, как никогда раньше, за души этих мальчиков и за успех моих вечеров понедельника. Грейси, мы делаем все это ради бессмертных душ. Только подумай, они должны жить вечно. Будут ли они на протяжении всей вечности опускаться все ниже и ниже? Или они будут носить венцы?» Глава 14. Салли Калкинс сидела в обычном маленьком кресле-качалке и покачилась. Она шила, накладывая аккуратные стежки на коричневую куртку, которая уже была залатана, заштопана и во многих местах протерта. На лице девушки было выражение глубокого удовлетворения. Для этого было много причин. В то утро доктор Эверетт объявил, что сломанная нога Марка быстро срастается. Он также сообщил, что за Марком сохраняется его место. В данный момент Марк, одетый в чистую рубашку, лежал на белой простыне. Его голова покоилась на настоящей пуховой подушке, белой наволочке. Укрыт он был еще одной из этих чудесных простыней, а в довершение всего – белое стеганое одеяло, теплое и мягкое, подогнутое со всех сторон. Как Салли могла не радоваться? В комнате произошли изменения. Рядом с кроватью стоял аккуратный маленький столик. Он был накрыт белой скатертью. На нем стояла фарфоровая миска, а рядом с ней – серебряная ложка. Изящный бокал и фарфоровый кувшин тоже были аккуратно накрыты салфеткой. Знала ли миссис Робертс, как невзрачная Салли восхищалась тонкостью этого фарфора и изяществом этой салфетки? Как случается, что некоторые из очень бедных рождаются с такими эстетическими вкусами? Миссис Робертс обладала интуицией и была склонна к определенным поступкам, относительно которых она не могла бы дать удовлетворительных объяснений. Иногда она оставляла фарфор там, где другие сочли бы самую простую керамику более благоразумной. У кровати был расстелен яркий коврик. В аккуратно вычищенной плите горел огонь. На окне висела белая муслиновая занавеска, а кресло, в котором Салли качалась и шила, было новым и ярко раскрашенным. Были и другие следы миссис Робертс. Возможно, они не были заметны, но Салли показалось, что ее прикосновение было во всем. Однако сама леди считала, что делала очень мало. Она держала свои наклонности в узде с помощью сурового суждения. Дверь тихо отворилась, и копна золотистых волос, из-под которых выглядывали огромные глаза, осторожно заглянула внутрь. «Одна?» – спросила она, кивнув на фигуру на кровати и давая понять, что она знает о присутствии Марка и не имеет в виду его. «Да», — ответила Салли. «Входи. Марк спит, но ты его не потревожишь». «Его нелегко потревожить. Он спит, как младенец, с тех пор, как доктор прекратил боль в его колене». «Вот мое новое кресло. Попробуй и увидишь, какое оно удобное». С этими словами она поспешно выбралась из маленького кресла-качалки и пододвинула его к своей гости, а сама тем временем взяла простой деревянный стул, тоже новой, и добавила: «Ты когда-нибудь слышала о ком-нибудь похожем на нее?» «Случилось невероятное», — сказала Марта, проигнорировав упоминание таинственного местоимения. Ее голос был настолько полон нового и странного значения, что если бы Салли была знакома с этим словом, она могла бы сказать, что она исполнена благоговения. «Что?» — воскликнула девушка чрезвычайно заинтересованным тоном. «Смотри! Я принесла, чтобы показать тебе». После чего она извлекла из-под своей дырявой шали большой кувшин с отбитым горлышком, аккуратно перевязанный сверху куском коричневой бумаги. Дрожащими от волнения пальцами она развязала кусочек ситцевой завязки. «Смотри!» – воскликнула она наконец с торжеством в голосе, протягивая кувшин. Салли посмотрела и затаила дыхание, а затем произнесла долгое выразительное «О!». Там, покоясь в величественной красоте, лежала большая белая лилия с золотым пестиком. «Да, я тоже так подумала», — сказала Марта с довольным выражением лица. «Ты когда-нибудь видела что-нибудь подобное? Она не сделана из воска или чего-нибудь другого. Она не искусственная. Она живая. Я трогала ее. Она выглядит как бархат, атлас и все эти милые магазинные вещицы. Но на ощупь это не так. Она кажется живой, и она выросла. Но, Салли, если бы ты прожила 100 лет и все время думала, ты бы никогда не догадалась, откуда она у меня. Салли, ты просто не можешь поверить, но ее подарил мне Дирк».
1: «Дирк?»
0: «Да, он». Кто бы мог подумать, что голос Марты Колсон способен звучать так торжествующе. «Видишь ли, как все было? Вчера вечером он вообще не пришел к ужину. И это всегда меня ужасно пугает. Знаешь, я ожидаю, что что-то произойдет. Отец тоже не пришел. Если уж на то пошло, его еще до сих пор нет. Мама ужасно устала и не хотела ужинать. Об этом не стоило говорить. Она просто не выдержала и разрыдалась. Мама не часто плачет. И это хорошо, потому что, когда это случается, она вкладывает в это все свои силы. Дело было не в отце. Она привыкла к нему и ничего другого не ожидала. Но Дирк сводит ее с ума тем, что с ним может что-то случиться. Я тоже беспокоилась о нем, но я была зла на него. Мне казалось, что с его стороны было слишком ужасно подло задерживаться и пугать маму. Наконец я уложила ее в постель, и она уснула. Тогда я завернулась в одеяло и села ждать. Но я заснула, и мне приснилось, что я увидела ее. У нее были крылья, и она пролетела над крыльями всех этих домов и сделала их белыми, как выглядит снег, когда он падает перед тем, как попадает в сточные канавы. Странно, правда? Но меня разбудил какой-то шум. Я сидела на полу рядом с мамой и выпрямилась, вся дрожа. На старом табурете стоял коричневый кувшин, наполовину наполненный водой. Это чудесное видение стояло в нем и смотрело на меня. Дирк стоял по другую сторону от него и смотрел на него. «Это для тебя. Она прислала это тебе». Вот что он мне сказал. И знаешь, я не совсем проснулась. Я полагаю, именно поэтому его голос звучал так странно. «И как ты думаешь, что я сказала?» Я думала о своем сне и спросила, «У нее были крылья?» Затем Дирк издал странный звук. Это был смех. Но больше всего он походил на плач. «Думаю, да», — ответил он, повернулся и пошел спать. «И я больше ничего не могу от него добиться. Он так огрызается, когда я задаю какие-либо вопросы, как будто теряет разум от всего этого. Если бы не эта огромная белая штука, я утром подумала бы, что все это мне приснилось. Но Дирк откуда-то принес ее домой, налил в кувшин воды и сам лично отдал мне, это точно». История завершилась триумфом. «Какая прекрасная!» — сказала Салли. И когда она наклонилась над Лилией, коричневая куртка соскользнула на пол. «Она прекрасна и выглядит так же, как она, и звучит так же, как она, крылья и все такое. Конечно, она прислала ее. И Дирк принес ее». Эту часть истории Марта не забыла. Иногда кажется жалким, что сердца не открыты взором других. Что, например, мог бы сделать этот маленький инцидент для Дирка, если бы он знал, как изголодавшееся сердце его сестры наслаждалось мыслью о том, что он принес ей цветок. И все же, с другой стороны, неизвестно, как это подействовало бы на Марту, если бы она знала, какое огромное мужество потребовалось, чтобы подарить ей этот цветок. Сколько раз по дороге домой Дирк был близок к тому, чтобы выбросить его в канаву. «Он несет домой цветок». Если бы это была буханка хлеба, он подумал, что это было бы более подходяще. Каким-то образом он распознал тонкий сарказм в мысли о том, что он, который никогда в жизни не вносил свой вклад в нужды семьи, несет в этот унылый дом цветок. И все же прекрасная Лилия хорошо справилась со своей работой во время этого долгого путешествия от Восточной 55-й улицы до их переулка. Она заставила Дирка яростно признать, что он ненавидит себя, что он скотина и бездельник, пятно на земле, и не должен жить. Почему он не работает? Почему у него не было вещей, которые он мог бы время от времени приносить домой Марте, как это делал Марк Салкинс для Салли? Разве он не видел Марка всего за несколько дней до того, как произошел несчастный случай, с парой девичьих туфель, перекинутых через плечо? Ведь он слышал, как он насвистывал, сбегая по шаткой лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз. Что бы подумала Марта, если бы он принес ей пару туфель? Что она подумает, если он принесет ей цветок? Она, конечно, будет насмехаться над ним. В том настроении, которое тогда овладело им, Дирк сердито сказал, что она имеет право насмехаться, и было бы глупо этого не делать. И все же ему была ненавистна сама мысль об этом. В жизни не было ничего, что Дирк ненавидел бы больше, чем насмешки, и он слышал их с тех пор, как себя помнил. Он был совершенно не готов к тому приему, который оказали лилии. Предположение о крыльях, казавшееся таким уместным, придало его голосу странный оттенок, который заметила Марта. Если бы только она поняла и не испортила на следующее утро эффекта от своих слов. При дневном свете, когда иллюзия крыльев исчезла, она была полна решимости узнать, как Лилия попала к Дирку. «Кто прислал ее, Дирк? Я не верю, что кто-то просил тебя отдать ее мне. Кто бы мог позаботиться о том, чтобы у меня был цветок? Где ты его взял?» «Где бы я мог его взять?» Голос Дирка был зловеще хриплым. Нужно признаться, что при дневном свете ему было стыдно за свою роль. «Я же сказал, что она прислала его тебе. Маловероятно, что я взял бы на себя труд выдумать ложь об этой траве. Откуда мне знать, для чего она хотела, чтобы он у тебя был? Может быть, она подумала, что это подходит к твоей внешности?» В голосе Дирка слышалась горькая насмешка, но все это время он слышал нежный тихий голос, произносящий: «Та девушка с прекрасными золотистыми волосами. Может быть, передать ее слова Марте? Почему бы и нет?» Но Дирк ни за что на свете не повторил бы эту фразу, хотя он и сам не знал почему. Лицо Марты покраснело от его насмешки. «Откуда мне знать, кто такая она?» — сказала она с горьким презрением. «Полагаю, какая-нибудь из твоих красоток в баре, для которых ты танцуешь и насвистываешь. Ты можешь сказать ей, что я бы предпочла взять свою шаль из ломбарда или хоть какую-то обувь для ног, чтобы выглядеть иначе. Какое мне дело до огромного цветка, чтобы насмехаться надо мной? Выкинь его в огонь. Пройдет много долгих дней, прежде чем я принесу тебе что-нибудь еще», — сказал Дирк, сердито отодвигаясь от стола, где он ел хлеб, обмакивая его в свиной жир. «В том, что я это сделаю, нет ни малейшей опасности», — насмешливо крикнула она ему вслед. «Нет ни искры огня, и вряд ли будет сегодня, если только кто-нибудь из твоих поклонников не пришлет мне лопату угля. Видит Бог, я бы хотела, чтобы они это сделали». Он, к счастью, пропустил часть этого предложения по той причине, что прежде чем оно было закончено, он уже двигался большими сердитыми шагами по переулку. Марта отнесла кувшин с разбитым горлышком в самый дальний угол, хотя в комнате она была одна. Она прижалась лицом к прохладной чистой лилии и заплакала крупными жгучими слезами. Бедная, невежественная душа! Она хотела, о, как она хотела, чтобы Дирк был храбрым и хорошим, как Марк, знакомый ей единственный тип мужчины. Она не подозревала, что уничтожает росток, который, возможно, пророс в его сердце. Правда, она знала, что сильно отличается от Салли, но думала, бедняжка, что это потому, что Марк так сильно отличался от Дирка. Жаль, что прекрасная Лилия не смогла рассказать свою нежную историю обоим этим невеждам. Глава 15. «Я много слышала о вашей сестре, и это меня заинтересовало. Вам нравится говорить о ней?» Этот вопрос Грети задала молодому Риду, когда он стоял рядом с ней у пианино. Она играла, затем подошла к музыкальной нише, чтобы взять ноты, но теперь бесцельно перебирала нежные аккорды и ждала его ответа. В дальнем конце гостиной миссис Робертс принимала гостя, но расстояние между ними было так велико, что, по сути, молодые люди были одни. «Мне ничего так не нравится, как говорить о ней», — оживленно произнес мистер Рид. «Но я знаю о ней не так много, как хотел бы. Она ушла, когда я был совсем маленьким. Раньше я говорил, она умерла. Но с тех пор, как я увидел, что ее заветные планы повсюду вокруг меня осуществляются, я не могу думать о ней, как о мертвой. Это то, о чем я хочу поговорить. О ее работе или о ее планах на работу. Что так отличало ее от других людей, мистер Рид? Была ли она другой?» Прежде чем ответить, молодой человек задумался. «Не от всех людей», — сказал он наконец, — «но, безусловно, сильно отличалась от некоторых. Раньше я, конечно, думал, что все христиане похожи на нее. Потом, когда я увидел свою ошибку, я впал в другую крайность и подумал, что на земле нет таких, как она. Недавно я обнаружил, что правильной является средняя позиция. Мне хотелось бы знать, что именно ее делало другой. Был ли это ее возраст? Миссис Робертс думает, что она была совсем юной. Когда она умерла, ей едва исполнилось 19. О нет, дело не в возрасте. Она сказала мне, что раньше была совсем другой. Она называлась христианкой с детства, но сказала, что ей стыдно было носить это имя. В ней не было ничего похожего на Христа, и все же она была членом церкви. Когда я вспоминаю ее и смотрю на других людей, я прихожу к выводу, что в своей ранней христианской жизни она была очень похожа на большинство христиан, с которыми мы с вами знакомы. И что же отличало ее от других? Было ли это, то есть, как вы думаете, из-за того, что она должна была скоро умереть, что она изменилась? Вовсе нет, быстро ответил он. Огромная перемена произошла в ней еще до того, как она осознала свое состояние. Мой Шурин говорит, что она считала себя совершенно здоровой, в то время, когда ее христианская жизнь была наиболее яркой. Ах, вы меня не поняли. Я имею в виду нечто большее. Трудно сказать, что я имею в виду. Я имею в виду... Но вы, конечно, понимаете, Бог знал, что она скоро отправится на небеса. Я подумала, что, возможно, из-за этого он дал ей что-то особое. Нет, о нет, — возразил он с большой серьезностью. Эстер особенно беспокоилась о том, чтобы никто не счел ее переживания исключительными. Несмотря на то, что я был маленьким, она хотела, чтобы я полностью понял это. Не позволяй никому заставлять тебя думать, что раз ты маленький мальчик, то можешь быть кем-то вроде наполовину христианином. Обычно говорила она, ее глаза светились чувством. Я пыталась так поступать в течение многих лет, говорила она. И я хочу, чтобы ты понял, что это не только греховно, но не приносит ни крупицы счастья, ни крупицы. Я бы ничего не дала за то, чего такой христианин может достичь. Вред, который такой человек причиняет, перевешивает все применяемые им усилия ради Христа. Я думаю, возможно, она переживала по этому поводу глубже, чем почти по любому другому вопросу. Она сожалела, что потратила впустую много лет. Неужели вы думаете, что между христианами нет или, скорее, не должно быть никакой разницы? Разве все должны делать одно и то же? Не совсем, конечно. Или я не знаю. Мне кажется, это просто разные формы работы. У каждого из членов семьи может быть своя задача. Но каждый старается, чтобы сделать дом таким, каким он должен быть. Каждому ребенку нужен одинаковый настрой любви и бескорыстия, чтобы он мог выполнять свою часть работы. Это не идеальная иллюстрация, мисс Деннис. Я не специалист в этом направлении, но я знаю, что имею в виду, и это утешает. Я понимаю, что вы имеете в виду, сказала Грейси, не присоединяясь к его смеху. Но я не уверена, что верю в это. Знаете, мистер Рид, жизнь была бы очень торжественной. Ну, а вы предпочитаете, чтобы это было не так торжественно? Я уверен, что жизнь очень священная. А без этого мы всего лишь куча восковых фигур, пляшущих, чтобы скоротать время. Но разве вы на самом деле не думаете, что люди имеют право проводить время в свое удовольствие? Мисс Деннис, вы когда-нибудь видели человека, который проводил бы время приятнее, чем ваша подруга миссис Робертс? Ну, Флосси своеобразная. Все ее вкусы, кажется, лежат в этом направлении. Хотя признаюсь, что раньше это было не так. Папа говорил, что у нее нет таланта ни к чему, кроме танцев. Что-то полностью изменило характер Флосси. Никто из тех, кто знал ее 2 года назад, не смог бы этого отрицать. Тогда на ее примере я постараюсь объяснить то, что имею в виду. Я верю, мисс Деннис, что христианство должно обладать достаточной властью над нами, чтобы изменить все наши вкусы и планы в жизни, подчинив их воле Спасителя. Но что такое правило сделало бы с большинством знакомых вам христиан? Ах, я достаточно взрослый и имею некий опыт, чтобы предостеречь вас от того, чтобы ваше счастье не потерпело крушения на этой отмеле. Я плавал вокруг этого и терзал свою душу всем этим сбивающим с толку вопросом, пока внезапно не обнаружил, что несу абсолютную ответственность только за свою собственную душу и что Господь позаботится о принадлежащих Ему. На некоторое время воцарилось молчание. Грейси позволила своим пальцам с очевидной бесцельностью блуждать по клавишам, извлекая мягкие приятные звуки. Неожиданно она произнесла: «Чего, по-вашему, добьется Флосси с помощью своего последнего плана? Я должна попросить у нее прощения за фамильярное имя, но я знаю ее с детства. Вам не кажется, что ее попытки помочь этим мальчикам довольно безнадежны?» Глаза молодого человека мгновенно наполнились слезами, и когда он заговорил, в его голосе слышалось глубокое волнение. «Я с трудом могу передать вам, что я чувствую к этим мальчикам. Я уже долго беспокоился о них и чувствовал себя таким беспомощным. Вы помните, как Илья сидел под можжевеловым кустом, совершенно расстроенный? Он говорил, что был единственным, кто не преклонил колено перед валом. Но Господь сказал ему, что он ошибся, что было еще 5000 других. Это звучит до смешного эгоистично, но временами я чувствовал нечто подобное. Как будто я был единственным, кому было не все равно, погибнут бедолаги или нет. Но с тех пор, как я познакомился с миссис Робертс, я видел, какая она энергичная и целеустремленная. Благодаря ей я познакомился с доктором Эверетт и увидел, как они пытаются работать над одной и той же проблемой. Я узнал, как мистер Робертс все время работает с молодыми мужчинами. С того чудесного вечера здесь, в прошлый понедельник, я видел, как две одаренные леди применили искусство использовать свои таланты, чтобы пленить этих бедняк для Христа. Я обнаружил, что существуют способы решения этой проблемы, о которых я ничего не знал. И есть люди, которые могут помочь мне довести это до конца. С вашей стороны было просто великолепно подарить этим ребятам такую музыку и добиться с ее помощью того, что вы сделали. Моя жизнь была узкой, мисс Деннис. Я никогда раньше не видел, чтобы для Христа использовали пианино». Грейси опустила взгляд на клавиши, ее лицо пылало. Это было что-то новое, поскольку ее причисляли к христианским труженикам мира. Она использовала музыку для других целей, для того, чтобы развлекать своих веселых друзей, которые случайно оказывались вокруг нее. В течение нескольких минут она играла громче, затем, смягчив звуки, сказала: «Вы не должны ставить меня в один ряд с Флосси, мистер Рид. Я делала только то, что она хотела. Я ни в малейшей степени не похожа на нее. Бескорыстную, нежную и все такое». Но его тихо произнесенный ответ был для нее приятен. «По плодам их узнаете их». Очевидно, он смотрел на нее, как на сотрудницу. Она не могла отделаться от ощущения, что ей приятно быть в их числе. Каким искренним молодым человеком он был. Нисколько не похож на тех, с кем она до сих пор была знакома. В гостиной раздался еще один голос, живой, бодрый, в котором чувствовалась сила. «Ах», — сказал Рид, его глаза заблестели, лицо было оживленным. «Это доктор Эверетт. Посмотрите на него, если вам нужен другой тип христианина, о котором мы говорили. Величайший человек». Грейси, находясь на расстоянии, повернулась на своем табурете и внимательно посмотрела на него. Несомненно, он не очень-то походил на человека, обреченного на раннюю смерть. Какое у него было великолепное телосложение. Насколько он был бодр и заинтересован обсуждаемым предметом. Обрывки разговора долетали до сидящих за пианино. «О, он молод», — говорил доктор Эверетт. «Я надеюсь, что со временем к нему вернутся силы. Но должны пройти долгие недели терпения, прежде чем он будет готов к своей прежней работе». «Вы знаете, о ком он говорит?» — спросила Грейси. «Я думаю, это о парнишке Калкинс, у которого сломана нога. Он глубоко заинтересован в бедняге и, полагаю, пытается найти для него какую-нибудь менее тяжелую работу. Это всегда для самых бедных?» Альфред рассмеялся. «Не всегда. Я знаю нескольких довольно состоятельных парней, за которыми он тщательно следит, но к бедным он проявляет большой интерес. Он считается одним из самых успешных врачей в городе, и, конечно, у него очень мало времени. Тем не менее, он всегда откликается на зов бедных, так что люди начинают говорить о нем, как о враче бедняков. Он сказал мне, что гордится этим титулом». В этот момент музыканта пригласили пройти в гостиную, и у Грейси появилась возможность поближе познакомиться с человеком, которым она не могла не восхищаться. Похоже, он не страдал от пристального взгляда. По крайней мере, пока Грейси была в том настроении, которое тогда овладело ею. Он сердечно поздоровался с ней и сразу же вовлек ее в разговор, попросив высказать свое мнение. Казалось, он считал само собой разумеющимся, что она принадлежит к той же категории, что и он сам. Эта молодая леди получала жизненные уроки, которые должны были быть ей полезны, если бы она только позволила им. Перед ней стоял всесторонне образованный, культурный джентльмен, вполне подходящий для того, чтобы занять высокое положение в обществе, а не в служении. И все же он был полностью поглощен тем, что она до сих пор почти бессознательно считала работой служителя. Это было для нее загадкой. Более того, во второй раз за этот вечер она испытала странное чувство удовлетворения от того, что ее причислили к числу христианских работников мира. Хорошенькая школьница, прожившая всю свою юную жизнь в районе, где она была Грейси Деннис, на которой равнялись в ее окружении и которая сама оказывала определенное влияние, все же почувствовала что-то новое. Было приятно слышать, как к ней обращаются ясным твердым голосом. «Мисс Деннис, каким образом вы бы посоветовали заинтересовать компанию молодых девушек регулярным чтением книг, которые были бы им полезны? Конечно, я говорю о классе девушек, которые до сих пор не читали ни одной книги и которые не имеют понятия о манерах поведения». «Это то, о чем я вообще не думала», — сказала Грейси. Ее хорошенькое личико залилось румянцем. «Но я бы предложила, чтобы брать по одной девушке за раз и познакомиться с ней, чтобы найти то, что могло бы ее заинтересовать и помочь. Потом оказать на нее такое влияние, чтобы она прочитала то, что я для нее хотела». «Сначала поймать одного зайца, да? Хорошо», — сказал доктор, бросив одобрительный взгляд на миссис Робертс. «Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь в том, что индивидуальные усилия — это то, что позволяет совершать великие дела в этом мире». Было еще много разговоров об этом и родственных вещах. Грейси обнаружила, что ее интерес возрастает к темам, о которых, как ей казалось, она ничего не знала. На этом разговор прервался, раздался звонок в дверь. «Для мисс Деннис», — сказала горничная, но протянула карточку миссис Робертс. Последовало секундное колебание, пока хозяйка, очевидно, изучала имя. Затем она спокойно сказала: «Это профессор Эллис, Грейси. Ты хотела бы принять его сегодня?» «Поскольку я хорошо знаю миссис Робертс, я изучила ее невинно искренние манеры, испытывая немало любопытства относительно возможного воздействия на мир, если предположить, что другие могли бы перенять ее метод. Реальный практический эффект заключается в том, что ей часто удается мудро сохранять спокойствие, намереваясь при этом быть совершенно искренней. Например, ее вопрос Грейси после минутного колебания, во время которого она спросила себя, что я должна делать, и немедленно ответила себе: «Мне ничего не остается, кроме как быть предельно откровенной». Ее вопрос был направлен на то, чтобы сказать Грейси: «Я доверяю тебе. Я уверена, что ты выполнишь то, что повелел тебе твой отец». Но Грейси это говорила совсем о другом. С тех пор, как ей сказали, что она может навестить свою старую знакомую Флосси, эта нервозная молодая леди заподозрила, что это уловка ее мачехи, чтобы приятно избавиться от нее на несколько недель. Она предположила, что очень тщательно продуманный отчет о ее грехах был составлен той же самой мачехой для блага своей молодой хозяйки и что были даны особые указания охранять ее от волка, профессора Эллиса. Она бы испортила весь план, надменно отказавшись покидать дом, если бы невинный восторг молодой девушки при мысли о посещении красивого незнакомого города не взял верх над ее гордостью.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии радио «Зейгенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 61. Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокоивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокоивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие только суета, сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его.

Боже, Ты – Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты – помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду.

Псалом 63. Начальнику хора. Псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него, и похвалятся все правые сердцем.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Дорогие слушатели, во все времена жизни человека на Земле многие задавались вопросом: «А что, если Бог действительно существует?» Мы рады представить вам книгу, которая отвечает на этот вопрос. «Если Бог действительно существует». Если Бог действительно есть, тогда трагическим является заблуждение, что религия – это опиум для народа. Кто не знает известного высказывания Карла Маркса: «Религия – это вздох угнетенной твари, душа бессердечного мира, дух безвременья. Она – опиум для народа. Религия – только призрачное солнце, вокруг которого движутся люди, тогда как избавленный от чар, отрезвленный человек должен двигаться вокруг самого себя, то есть вокруг истинного солнца». Маркс сравнивал воздействие религии или веры на человека с применением наркотиков, которые помогают скрываться в нереальном мире от современных проблем. Религия, по определению Маркса, это род самообмана. Ленин высказывался о религии еще в более категоричной форме. Религия – это своего рода духовная сивуха, в которой рабы капитала топят свой человеческий облик и свои притязания на достойное человека существование. Мать дает кричащему младенцу соску, чтобы успокоить его и притупить чувство голода. Аналогичное влияние должна оказывать на человека и вера, как придуманное человеческом успокоении, в которое он предается иллюзиям, заменяющим реальную жизнь. В течение 70 лет при коммунистической диктатуре в Восточной Европе в некоторых областях народного хозяйства, в экологии, социальной сфере, а главное в области морали преобладала неразбериха. Интересно, что именно в этих странах Библия стала наиболее читаемой книгой, и интерес к религии и христианству значительно возрос. Мне вспоминается, как однажды в Киеве, поднимаясь по широкой лестнице железнодорожного вокзала, я увидел огромную статую Ленина, такую же, как во многих вокзалах бывшего Советского Союза. Правая рука вождя указывала на выход. Это должно было символизировать, что Ленин и его учение в состоянии решить все вопросы и проблемы современной жизни. Я на мгновение остолбенел перед этой громадиной, а затем вдруг увидел, что под этой фигурой непринужденно расположилась девушка, которая, поставив свой чемодан, углубилась в чтение детской Библии. Эта девушка явилась для меня олицетворением множества людей огромной страны, которые в течение долгих десятилетий приучали к пустышке, коммунистической идеологии, в то время, когда их душа жаждала общения с Богом. Психоаналитик Зигмунд Фрейд рассуждал о религии подобно Марксу и Ленину. Религия – это путь в мир мечты, которую мы ищем, чтобы преодолеть в себе биологические и психологические желания. Вера по Фрейду – это та же пустышка, которую изобрел человек, чтобы найти прибежище в мире желаний. Является ли вера силой воображения? Со временем даже у христиан укоренилась точка зрения, что вера есть род духовной силы, которую необходимо в себе всячески развивать. Говорят о силе позитивного мышления, о визуализации, о том, что нужно лишь долго и интенсивно представлять себе определенные вещи, и они станут действительностью. Нужно верить в себя и активизировать дремлющие духовные силы. Но это фактически обманчивая точка зрения, присущая многим, в том числе и христианам, имеет большое влияние, утверждая, что вера – это чувство или способность, которую можно развивать силой воображения и интенсивной духовной работой. Некоторые люди пытаются остервенело воспроизводить веру, повторяя как заклинание молитву и убеждая себя в собственной вере.
Является ли понятие веры неопределенным? Для большинства современников понятие веры несет отпечаток неопределенного ожидания или надежды. Мне кажется, что в конце недели должна быть прекрасная погода. Политикам же кажется, что экономический кризис прошел свою низшую точку и снова начался подъем. Сторонники прогресса считают, что современные мировые политические проблемы можно решать с точки зрения здравого смысла. Является ли вера чем-то, на что мы надеемся, но пока не имеем полного представления? В это невозможно поверить, но существует и такая абсурдная точка зрения, что разум вредит вере. Если бы на входе в одну из церквей висел плакат такого содержания «Оставьте разум на вешалке в гардеробе», можно было бы предположить, что мы попали в руки шарлатанов и наши мозги будут подвергнуты промыванию. Очень многие набожные люди в нашем просвещенном столетии действительно готовы слепо следовать религиозным убеждениям. Хотя при совершении сделки, например, при покупке автомобиля или в других подобных случаях, целиком полагаются на свой разум, но в вопросах веры картина совершенно иная. Мне вспоминается один хороший знакомый, который в поисках истины отправился в Индию для того, чтобы там познакомиться с каким-нибудь гуру, учителем и проникнуться его учением. Встреча состоялась, и этот человек вскоре оказался среди учеников. Около 500 человек в полной тишине, расположившись на ступеньках мраморной лестницы, благоговейно внимали каждому слову учителя. На табличке перед входом было начертано «Обувь и разум оставь за порогом». Могу вас заверить, что в Библии нет такого предписания. Наоборот, там от нас требуется, чтобы мы слушали, понимали, анализировали и размышляли. Христианская вера основана на конкретных знаниях. Было бы поэтому неверно говорить о слепой вере. Апостол Павел говорил: «Ибо я знаю, в кого я уверовал». То есть вера связана с доверием к определенной личности. Через несколько месяцев после падения Берлинской стены я летел в первый раз в бывший Советский Союз. Нам следовало сделать пересадку в Берлине и после обычного контроля перейти в самолет Аэрофлота. До сих пор мне приходилось летать только на самолетах Люфтганзы, и я испытал некоторый шок, очутившись в салоне самолета Аэрофлота. Мне сразу стало ясно, что этот самолет находится в эксплуатации не один десяток лет. По узкому проходу протискивались люди, нагруженные с ног до головы всевозможной ручной кладью, компьютерами, электроприборами и так далее. Бортпроводницы, срывая голос, пытались навести порядок. В конце концов, я оказался зажатым между громко болтающими спутниками, чью речь я не понимал. Мне казалось, что машина перегружена, колеса изношены, а в шуме мотора слышны подозрительные вскрипы. Но тут появился командир корабля в сопровождении двух членов экипажа. Они произвели впечатление серьезных, знающих свое дело людей и никак не походили на летчиков-камикадзе. Эти люди внушали доверие, и я успокоился. А вот представьте себе иную картину. На борт лайнера, пошатываясь, поднимается командир экипажа. У него от пристрастия к спиртному красный нос и остекленевшие глаза. Зажав в одной руке меховую шапку, а в другой бутылку водки, он приветствует пассажиров следующими словами. «Доброе утро! Друзья, я вас уверяю, что у нас будет веселенькое путешествие из Берлина в Киев, и вы получите от него большое удовольствие». Что тогда следует мне предпринять? Закрыть на все глаза и пробормотать соседу: «Вера начинается там, где прекращается разум? Думаете, я доверил бы свою жизнь какому-то пьянице?» Нет, такой сомнительный экипаж вызвал бы у меня большие подозрения, и я с быстротой молнии покинул бы его и оказался на поле восточно-берлинского аэродрома. Вера – это, безусловно, то, что наполнено разумом и смыслом. Я верю в Бога, нашего Отца Всемогущего, создавшего все на небесах и на земле. Миллионы людей различных оттенков кожи каждое воскресенье произносят подобную фразу, подтверждающую их христианскую веру. Означает ли это автоматически, что они верующие?
Действительно, многие люди относятся по стулатам христианского учения бездумно и принимают их чисто механически. Они могут что-то заучить на память, не пропуская это через собственную душу. Заученное может произноситься с полным убеждением и пониманием смысла произнесенного. В этом ли состоит библейская вера? Признание фактов является предпосылкой для веры, но это еще не сама вера. Многие верят в существование Бога подобно тому, как верят, что Билл Клинтон был президентом США, но это не оказывает никакого влияния на их жизнь. Чтобы сказанное выглядело более отчетливо, я хочу привести пример из собственной жизни. Из-за слишком большой кислотности желудка у меня иногда бывает изжога. Когда это случается, я отправляюсь к аптекарю и жалуюсь на свое недомогание. Аптекарь достает из ящика стола коробку с лекарством и рекомендует его. Он говорит, когда и сколько таблеток я должен принимать. Убежденный доводами специалиста, я покупаю эти таблетки и покидаю аптеку с уверенностью, что это лекарство должно мне помочь. Я внутренне убежден, я верю, что эти таблетки мне помогут. На коробке надпись «Кислотосвязывающие и защищающие слизистую оболочку средства». Поможет ли мне одно это убеждение? Конечно, нет. Допустим, что я сам специалист, знаю химический состав и эффект действий алюминий, магний, силика, гигрота. И даже могу сделать доклад на эту тему. Но исчезнут ли от этого боли в желудке? Принимая новое лекарство, вы рассчитываете на то, что аптекарь, порекомендовавший вам его, разбирается в этом вопросе, что фирма, производящая лекарство, гарантирует присутствие в нем именно смеси магния, а не цианистого калия. Но окончательно вы убедитесь в его эффективности только после принятия таблетки, когда почувствуете облегчение. Вначале мы располагаем только информацией, но убедившись на собственном опыте в положительном действии лекарства, мы начинаем доверять ему. Подобным образом обстоит дело и с библейской верой. Неправильный диагноз, неточный выбор единственного спасительного средства не помогут мне до тех пор, пока я не испробую это средство на себе и не пропущу через собственную душу. В моей жизни однажды наступит момент, когда я осознаю, что нуждаюсь в прощении моей вины, и Бог это прощение через заместительную смерть своего Сына Иисуса Христа мне дарит. Но это зависит от того, когда я почувствую доверие к Богу, проникнусь Его Словом и испытаю на себе Его благодатное действие. Христианская вера основана на том, что я принимаю диагноз Бога и Его спасительное средство. Это непреложные истины, на которые я полностью полагаюсь, о чем и говорится в Его обещании. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Знаменитый отец церкви Августин, реформатор Мартин Лютер, а также много других известных и неизвестных последователей мысленно обращались к словам из послания Павлом к римлянам, 3 глава с 23 по 26 стихи, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Однажды довелось мне провести неделю отпуска с сыновьями Михаэлом, Даниэлом и Йоханнесом на побережье Северного моря в районе Восточно-Фрисских островов. Друзья, которые там жили, посоветовали нам предпринять путешествие вдоль береговой полосы. Мы добрались до местечка Балтрум на корабле, а затем пешком возвращались берегом моря. Рекламный листок советовал одеться по-летнему легко, в расчете на солнечную погоду. Но в тот момент нам больше бы подошли сапоги, дождевики и зонты, потому что на обратном пути из Балтрума начал моросить дождь. Холодная, неприветливая погода
не способствовало хорошему настроению. К тому же через несколько минут мы оказались в таком тумане, что не видели ни остров, ни материк. Внезапно поднявшийся ветер гнал воду с моря, и она затопила всю отмель. Кто мог быть уверен, что мы доберемся до материка? Какой выход из этой ситуации был наилучшим? Или на свой страх и риск, повинуясь инстинкту, выбираться самим, или следовать за проводником, которого мы совершенно не знали. Вконец, измотанные, потеряв всякие ориентиры, мы решили довериться человеку, который, как мы предполагали, знает местность и уже попадал в подобные ситуации. Мы доверили своей жизни проводнику, у которого были компас и карта, и последовали за ним. Через несколько часов, мокрые, замерзшие, но радостные и счастливые, мы добрались до материка, обогащенные опытом такого путешествия. Благополучный исход путешествия предрешило то, что мы полностью доверились проводнику. Это было самое разумное решение, которое мы могли принять в подобной ситуации. Как часто в решающие моменты жизни мы, словно в тумане, должны найти правильный путь. Принимая решение, мы оказываемся перед выбором, или я говорю себе, что знаю, чего хочу, и как этого достичь, что я сам себе хозяин и отвечаю за все, что делаю, или я должен решить, за кем следовать, чтобы лучше понять того, кто сказал. Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Евангелие от Иоанна 14:6. Вспомним распятого преступника. В последние часы своей жизни он осознал, что грешен, и обратился к тому, кого, насмехаясь, называли царем Израиля, и, умирая, доверил ему свое будущее. Тогда Иисус заверил его: «Ныне же будешь со мною в раю». Преступник доверился всеми презираемому и вместе с ним распятому Иисусу Христу, и таким путем был спасен. Это и есть библейская вера. Катехизис Гайдельберга, изданного более 4 века назад, в форме вопросов и ответов дано очень точное определение слова «вера». Вопрос 21. В чем заключается истинная вера? Ответ. Это не только определенные знания, благодаря которым я истинно познал все, что Бог в своем слове явил нам, но и душевное доверие, которое вызывает во мне Святой Дух через Евангелие. Прощение грехов даровано Богом не только другим, но и лично мне, а вместе с прощением справедливость и вечное блаженство. И все это, проявляя великую милость, даровал нам Бог, пожертвовав своим Сыном. Библейская вера основана на том, что человек должен отказаться от собственного «я» как центра мироздания. К сожалению, человеческая гордыня – одно из самых больших препятствий на пути к тому, чтобы поверить в Иисуса Христа. Не так давно я прочел в одной из газет потрясающую меня историю. Многодетная семья постоянно нуждалась в средствах. Несмотря на это, отец семейства Гарри К. отказывался от всякой помощи соседей, утверждая: «Я скоро найду выход». Директор финансовой фирмы, где служил бедолага, предложил ему материальную помощь, но при этом попросил представить список долгов. Гарри К. был возмущен подобным предложением и гордо заявил: «Не лезьте в мою личную жизнь». После этой ссоры его уволили без предупреждения. Глава семейства оставался оптимистом, заявляя знакомым: «У нас сейчас нет денег даже на хлеб, но мы скоро найдем выход из положения». Выход из создавшегося положения оказался трагичным. Гарри К. с согласия жены застрелил своих 7 спящих детей, а затем жену и самого себя. Этот человек предпочел умереть как убийца и самоубийца, чем принять помощь от других и тем самым признаться в собственной беспомощности. Бог требует от нас всего лишь смиренного признания нашей вины и неспособности самим справиться с жизнью, не более и не менее того. Он заранее позаботился о решении всех наших нужд.

0: Моя сила лишь... Мое обращение к Богу. До сих пор не понимаю, почему так случилось, что Господь спас меня. Ведь я был ничем не лучше других советских безбожников. Родители и прародители были атеистами, жертвами коммунистической пропаганды. Бога нет, эволюция, обезьяны и тому подобное. Меня в детстве даже не крестили, хотя бабушка, мой главный воспитатель, не зная, что почти цитирует Христа, всегда учила меня: «Андрюша, никогда не делай людям плохого, того, чего бы сам не хотел себе». Так что мое представление о христианстве сводилось к посещению Владимирского собора, где было странно, мрачно и угрюмо. А его главные завсегдатели, бабушки в платочках, конечно же, не знали теорию Дарвина. К 20 годам, к моим глубоким познаниям о Боге, прибавились еще два источника – «Мастер и Маргарита» и рок-опера «Иисус Христос Суперстар». Поэтому, когда на третьем курсе института я впервые познакомился с христианами из Америки, я был уверен – молодые, веселые, образованные, спортивные парни не вписывались в мой стереотип христианина. С ними было очень интересно общаться, играть в любимый баскетбол, тренировать английский и втайне надеяться получить приглашение в вожделенную Америку. Когда один из них предложил рассказать Евангелие, я согласился просто из любознательности. Он нарисовал мне иллюстрацию моста. Бог любит нас, человек грешен, и жертва Иисуса Христа – это единственный мостик, по которому я могу вернуться к Богу через пропасть греха. Все, что от меня требуется – поверить, что Иисус действительно умер за мои грехи, и просто принять Его прощение и вечную жизнь как подарок. Такая картина впечатлила меня, как красивая сказка. «Да», – думал я, – «хорошо было бы, если бы действительно был такой Бог, который любит нас и все такое. Но это было нереально. Я же знал, что никакого Бога нет. Все мы произошли от обезьян, и рассказы об Иисусе – это легенды». Стал высказывать свои сомнения миссионерам. К своему удивлению, в ответ получил очень убедительные аргументы. Исторические. О реальном историческом Христе, научные, об абсурдности теории эволюции. Довольно скоро, примерно через месяц, я пришел к выводу, что библейская картина мира правильная. Она верно описывает происхождение Вселенной, жизни, человека. И я согласился, что христианство – это правда. А то, чему меня учили раньше, ерунда. И стал считать себя христианином. Даже начал проповедовать своим друзьям, но не оставляя прежних грехов. Дело в том, что о покаянии, перемене образа жизни я почти ничего не услышал. Или не хотел услышать. Наверное, в душе я догадывался, что вера подразумевает святость и послушание Богу, но это пока явно не стояло у меня на первом месте. Как оказалось, меня продолжал без...
1: В Германии 15 часов.
2: Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке. Вашему вниманию вновь предоставлена радиопрограмма «Капельки благодати», подготовленная студией Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Ваши отзывы, вопросы и пожелания вы можете высказать, позвонив нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. 904-59-52. Божьих вам благословений в прослушивании наших радиопрограмм.
3: Как это случилось?

0: В уютном маленьком домике на берегу моря Дэвид Дюваль впервые увидел Божий свет. Его отец, очень трудолюбивый человек, содержал свою семью тем, что занимался плетением корзин из прутьев ивы. Когда его дети подрастали, они тоже осваивали эту работу и с охотой помогали ему. Дэвид, старший сын, был любимцем отца, его опорой и надеждой. Он проявлял большое мастерство в этой работе, был быстр, услужлив и оказывал отцу большую помощь. Хотя Дэвид и старался быть хорошим мальчиком, все же у него был очень серьезный недостаток. Это его упрямство. Он всегда и во всем хотел поступать только по-своему и никогда никому не уступал. Родители с большим трудом учили его подчиняться им. Его сестры тоже очень страдали от его тяжелого нрава и привычки всеми управлять. У них был богатый дядя Филипп, который очень любил Дэвида и часто приглашал его к себе на обед. Пареньку ничего не доставляло большего удовольствия, чем бывать у дяди и лакомиться едой, которой его угощали там. Но после этого его еще больше не устраивала простая пища в его родном, скромном и маленьком доме. Часто можно было услышать от него упреки, жалобы и недовольство. Ему очень сложно было осознать, что нужно за все быть благодарным своим родителям, в том числе и за еду. Когда его обличали, он обещал исправиться, но через некоторое время снова возвращался к своим старым привычкам. Это печалило его родителей, и они переживали о его будущем, понимая, что такой характер может причинить их сыну немало бед. Даже дядя часто говорил ему: «Дэвид, Дэвид, будь осторожен! Бог будет вынужден послать тебя в особую школу, школу смирения, где Он будет воспитывать тебя, чтобы сделать из тебя кроткого человека». Но такие предупреждения влетали в одно ухо и вылетали во второе тут же. Сердце паренька было еще глухо к таким советам. С холма, на котором был расположен дом семьи Дэвида, можно было видеть бескрайнюю морскую гладь. Не надоедало часами любоваться этой картиной. А маленький островок, находившийся не очень далеко от берега, со своей пышной растительностью, придавал пейзажу особенную и неповторимую прелесть. Там никто не жил, и отец Дэвида время от времени отправлялся туда, чтобы заготовить ивовых веток для плетения корзин. Дэвид был уже достаточно крепким, чтобы помочь отцу грести и рубить ветки. Такие поездки доставляли ему огромное удовольствие, поэтому он никогда не упускал возможности сопровождать отца. В тот вечер отец с улыбкой сказал: «Если небо и море будут благосклонны к нам, утром мы с тобой поплывем на лодке к острову». Дэвид подпрыгнул от радости. В ожидании предстоящего путешествия он едва мог уснуть. На рассвете, когда небо только становилось светлей, а утренняя звезда едва бледнела, Дэвид уже был готов к поездке. Он помог матери отнести еду и одеяло в маленькую лодку. Не так давно, когда они были на острове, погода внезапно переменилась, и Дэвиду с отцом пришлось находиться там 3 дня. Они сильно страдали из-за нехватки еды и теплой одежды. В этот раз мать предусмотрительно дала им кастрюлю, сковороду и спички, чтобы они могли развести огонь и приготовить что-нибудь поесть, если понадобится. Когда все было готово к отъезду, Дэвид одел свою соломенную шляпу, а сестра, ради шутки, приколола булавкой к ней перо. «Знаешь что, Дэвид?» Вдруг что-то вспомнил отец. «Принеси-ка еще пару корзин».
1: «Для чего, пап? Ты ничего не перепутал?» – переспросил Дэвид.
0: «Скоро ты сам поймешь. — с улыбкой ответил отец. «Неужели ты думаешь, что я не знаю, что с ними нужно будет делать? Ты спрашиваешь меня, а ведь многие люди точно так же переспрашивают Небесного Отца. Они все хотят знать, почему происходит то или иное. А ты делай то, что я тебе говорю, и в конце увидишь, как все будет хорошо».
1: Дэвид быстро сбегал за корзинами. Они оба сели в лодку и оттолкнулись от берега. Мама и дети махали им вслед и кричали:
2: «Попутного ветра и счастливого возвращения!»
1: Дэвид соревновался с отцом в гребле, желая доказать, что он не слабее. И так разогрелся, что сбросил куртку и шляпу. Им обоим нравилось такое соревнование, и они в хорошем настроении быстро приближались к острову. Вскоре они достигли берега и высадились там. Дэвид быстро привязал лодку к пеньку –

Теперь давай немного отдохнем и пообедаем. После работы отдых сладок, а еда гораздо вкуснее. Когда обед был съеден, отец сказал: «Теперь я хочу доставить тебе еще то, чего ты не знаешь, и это доставит тебе большое удовольствие. Бери корзины и следуй за мной». Вскоре они подошли к высокому ореховому дереву, ветви которого были просто усыпаны орехами. Дэвид подпрыгнул от радости. Он никогда раньше не замечал этого дерева. Он тут же набил свои карманы орехами и попытался расколоть один зубами, чтобы добраться до серединки. «Папа», – спросил он, – «почему Бог поместил сладкий орех между двумя скорлупками? Одной очень горькой, а второй твердой, как камень». «Мой дорогой», – сказал отец, – «по своей великой мудрости Бог сделал это. Он хотел защитить сладкое ядро от множества грызунов, чтобы из него могло вырасти такое прекрасное дерево. И здесь мы можем увидеть полезный урок, как принимать горькие и тяжелые испытания в нашей жизни. Как мы не сдаемся и не выбрасываем этот сладкий орех, хотя он имеет горькую и твердую скорлупу, так и не нужно обижаться на печали и неприятные ситуации, которые время от времени постигают нас. Конечно же, такие обстоятельства и горькие, и жестокие. Однако помни про сладкое и вкусное зернышко внутри. Будем же помнить о пользе и благословении, которое ожидает нас в конце». Отец взобрался на дерево и стал трясти его. Дэвид ловко собирал орехи, которые сыпались дождем, и ссыпал их в корзины. Затем он относил их в лодку, высыпал и снова возвращался за новыми. «Как обрадуется мама, когда увидит эти орехи!» – улыбаясь, сказал отец. «И какие восторженные возгласы мы услышим от младших детей! Мысль об этом радует меня, ибо нет большей радости, чем доставлять удовольствие другим». Пока Дэвид и его отец были заняты, по небу поползли тяжелые черные тучи. И в тот самый момент, когда Дэвид стоял в лодке, высыпая очередную корзину орехов, налетел сильный ветер. От неожиданности Дэвид упал на дно лодки и прикрыл голову руками от испуга. Через несколько секунд ветер уже гнул деревья и поднимал воду, превращая ее в высокие волны. Внезапно порыв сильного ветра оторвал не очень крепко привязанную лодку от причала и быстро погнал ее в море. От ужаса Дэвид громко закричал. Испуганный отец поспешил к берегу и увидел мальчика в лодке, которая была уже недосягаема. Волны увеличивались, и вскоре маленькая лодка подпрыгнула на гребне волны, а затем скрылась из виду. Ее быстро уносило в открытое море. Отец видел, как мальчик взывает о помощи, но криков его уже не было слышно. Их заглушали шум ревущей воды и порывы ветра. За очень короткое время все небо было затянуто черными тучами, и над морем стало темно, как ночью. Частые вспышки молний освещали все вокруг, а ужасные раскаты грома сотрясали воздух. Не видя больше ни лодки, ни сына, бедный отец в отчаянии опустился на колени под ивой. Это была мучительная, полная отчаяния и горя ночь.

Тем временем дома его жена и дети тоже были объяты страхом и волнением. Они представляли, какой опасности подвергаются их дорогие отец и сын. Это побуждало их горячо и искренне

и взывать к Господу. Когда буря утихла, все их внимание было приковано к морю. Не покажется ли вдалеке лодка? Не послышится ли всплеск весел? Но ничего не было ни видно, ни слышно. В ту ночь взволнованная мать не смогла сомкнуть глаз ни на минуту. Наступило долгожданное утро. Море было тихим-тихим. Едва уловимый ветерок приятно освежал. Казалось, оно просило прощения за вчерашнее. Но почему же нигде не видно было лодки? Страх матери становился все сильнее и сильнее. Она со слезами побежала к своему брату Филиппу и рассказала о происшедшем. Он нахмурился и покачал головой. «Странно, что они до сих пор не вернулись. Я сейчас же отправлюсь туда и посмотрю, что с ними случилось». Дядя Филипп вместе с помощником сели в лодку, стоявшую на якоре, и поплыли к островку. Мать и дети с тревогой и надеждой стояли и смотрели им вслед. Когда же они увидели вдали маленькую лодку, возвращавшуюся обратно, то сердца их наполнились радостью. «О, слава Богу!» – воскликнула мать. «У Филиппа в лодке еще и третий пассажир, кроме его помощника. Теперь все в порядке». Она поспешила к берегу. Но когда лодка приблизилась, испуганно воскликнула. «А где мой Дэвид?» На нее молча смотрел смертельно бледный отец. Находясь в глубоком горе, он не мог вымолвить ни слова. Тогда Филипп сказал ей: «Да утешит тебя Господь! Наш Дэвид утонул в море. У бедного мальчика были свои недостатки, но он был добрым малым. Мне искренне жаль, что так случилось». Как можно утешить мать, потерявшую сына? Муж с женой обняли друг друга, детей, и горько заплакали.

Хотя Дэвида оплакивали как мертвого, он еще был жив. Мальчик испытал ужасное потрясение, когда его уносило сильными волнами далеко-далеко в море. Его лодка, вокруг которой яростно бушевала стихия, каждую минуту грозила затонуть. Наконец, после долгих часов мучений, ветер погнал его лодку к берегу какого-то скалистого острова. Как только Дэвид убедился, что лодка прочно стоит на камнях, он выскочил из нее и как можно скорее, карабкаясь по выступам скалистого берега, добрался до безопасного места и в изнемождении упал. Немного придя в себя от потрясения и страха, он посмотрел на свою маленькую лодку и удивился тому, что ее так хорошо занесло в расщелины скал. Хороший моряк не смог бы лучше причалить к берегу. «Кто же так уверенно направил в эту гавань мою лодку? Да еще и без руля!» «Несомненно, великая Божья любовь и милость спасли меня, и я буду благодарен за это всю свою жизнь!» Буря уже утихла, и дождь прекратился. Дэвиду показалось, что он видит зеленый остров с деревьями. Но он был далеко. Он легко мог прикрыть тот остров своей соломенной шляпой, которая потрепанная и мокрая висела у него на шее. Земля была еще дальше. Казалось, она касалась горизонта и была похожа на маленькое облачко. «Ах!» – вскричал Дэвид. «Я ужасно далеко от человеческой помощи! Этот остров, на который я заброшен, совсем не виден с берега! Я никогда не замечал его, когда смотрел в море! Они ни за что не подумают, что я здесь, и будут оплакивать меня, как мертвого! Люди поплывут за моим отцом, но никто не станет искать меня! Я не раз слышал, как рыбаки говорили, что за 50 миль вокруг нету островов!» Вода понемногу успокаивалась, и Дэвид поспешил к своей лодке. Но когда он уже собирался войти в нее, то заметил, что она получила пробоину. «О!» – воскликнул он. «Моя маленькая лодка теперь бесполезна! И я пленник на этом скалистом острове! Я должен буду оставаться здесь! И никогда больше не увижу своих родных!» От страха лицо его побледнело, а по щекам покатились слезы. Вдобавок ко всем потрясениям, Дэвид почувствовал, что сильно проголодался. В лодке он обнаружил немного орехов, которые чудом уцелели во время бури. Он собрал их и отнес подальше от воды. В лодке оказалось еще пару вещей, которые приготовила для них мама. Дэвид все отнес в безопасное место. Потом, как мог, вытащил лодку на скалы. Страх, через который он прошел, совершенно истощил его. Он боялся заснуть на открытом месте, в полном одиночестве. Но выбора не было. Поэтому он, как обычно, помолился вечерней молитвой, лег рядом с орехами и вскоре крепко уснул.

0: После беспокойной ночи, наполненной множеством странных снов о доме, его разбудил шум морских птиц, летающих над головой. Оглядевшись вокруг и не видя ничего, кроме бескрайнего моря, он громко и отчаянно закричал. Только стая птиц поднялась в небо. «О, дорогие птицы! Как бы мне хотелось, чтобы вы передали моим родным, что я жив и что я здесь! Мой добрый отец и дядя не пожалели бы сил, чтобы найти меня!» Дэвид позавтракал несколькими орехами и кусочком хлеба и решил осмотреть остров. «Может быть, я найду какие-нибудь фруктовые деревья с плодами, пригодными для еды, пока Бог не освободит меня из этого плена? А может быть, я найду здесь людей, которые отвезут меня домой?» Он поспешно сложил в носовой платок несколько кусочков хлеба и орехов и привязал узелок к концу палки, перекинул его через плечо и пошел исследовать островок. Путешествие было опасным и утомительным. Вокруг не было никаких признаков человеческой жизни, только камни. Не видел он и узких тропинок, проложенных животными. Росли там небольшие деревья, но ни одно из них не приносило плодов. «Если мне придется долго оставаться на этом острове, я умру с голоду», — сказал он, чувствуя, как пот катится по его щекам. «И если здесь не окажется воды, то я умру от жажды». Он продолжил свои поиски. Вдруг мальчику показалось, что он услышал журчание, похожее на шум воды. Он поспешил в ту сторону, откуда доносился звук, и нашел маленький родничок, холодный и прозрачный, как хрусталь. Дэвид опустился рядом с ним, чтобы остыть, а затем напился от души. Он никогда раньше не замечал, что вода – это такое благословение. Теперь мальчик оценил ее и поблагодарил Бога за воду. Продолжая свой путь, Дэвид, наконец, достиг самой высокой точки острова. Его охватил ужас, когда он увидел весь остров. Со всех сторон его окружало бескрайнее море. И, по всей вероятности, только птицы посещали это место. Мальчик понял, что он здесь совершенно один и далеко от помощи. «Я буду приходить сюда каждый день и наблюдать. Возможно, проходящий мимо пароход заметит меня и доставит домой». Солнце начало клониться к закату и окрасило небо всевозможными оттенками красного вперемешку с золотыми нитями. Дэвид стоял, глядя на невиданные прежде красоты неба, и молился Создателю, чтобы тот послал ему помощь и направил какой-нибудь корабль к этому одинокому острову. Затем он спустился по камням и пошел обратно. Внизу он лег под деревом и крепко заснул. Проснувшись рано утром, он съел несколько орехов и кусочек хлеба. Каждый день он поднимался на скалистую вершину и высматривал корабль. Но все было напрасно, потому что в огромном бескрайнем море не было видно ни одного корабля. Он понимал, что кушать надо экономно, иначе еды надолго не хватит. Взяв свой маленький ножик, Дэвид сделал надрезы на хлебе, чтобы увидеть, сколько он может съесть за день, и только когда очень голодный. Оставшийся кусок хлеба стал очень твердым, и ему пришлось размягчить его в воде из родника. «Ах!» – вспомнил он. «Сколько всего вкусного было за нашим столом! А я только ворчал и никогда не благодарил Бога!» Размышляя о себе и о своей неблагодарности, он увидел рыб, плавающих в воде. «Если бы у меня была удочка, — подумал Дэвид, — я мог бы наловить рыбы». Взяв свою соломенную шляпу, он выдернул из нее небольшую нитку, расстегнул булавку, которой сестра ради забавы прикрепила перо. Мальчик сделал из нее крючок и привязал к нему нитку. Затем он начал искать червей. Он забрасывал свою удочку снова и снова, но не мог поймать ничего. Наконец у него получилось, и вскоре у него было 3 небольших рыбки. Вспомнив о спичках, которые мать положила в жестяное, плотно закрывавшееся ведерко, он сумел разжечь костер и сварить рыбу. Вместо соли мальчик добавил немного соленой воды. Дэвид наслаждался этой простой и маленькой трапезой больше, чем самым изысканным обедом, который подавали в доме его богатого дяди. Однажды утром, когда Дэвид снова поднимался на скалистую вершину, он увидел большой корабль, который, казалось, находился не далее, чем в миле от него. Паруса его были надуты и в лучах яркого солнца казалось позолоченными. Надежда наполнила его грудь, и он затрепетал от волнения. Корабль подплывал все ближе и ближе. Мальчик схватил палку, привязал к ней свой носовой платок, высоко поднял над головой и изо всех сил стал размахивать ею, чтобы его заметили и пришли на помощь. Но прежде чем корабль подплыл достаточно близко, чтобы заметить его, он изменил направление и исчезал из виду. Дэвид в отчаянии упал на землю и горько заплакал. Нужно было жить дальше и надеяться, что спасение придет. Много времени он тратил на ловлю рыбы, приготовление пищи, заготовку дров. Когда он немного освоился с этими делами, то обратил внимание, что на островке много ракушек. Поскольку никто никогда там не бывал, он нашел их в большом количестве. И среди них были ракушки с жемчужинками внутри. Это было чудесное открытие. Дэвид энергично занялся поисками жемчужин, представляя, как обрадуются сестры и мама такому подарку. Кроме того, в покрытых мхом скалах он нашел много красивых кораллов.
1: «Если Бог позволит мне вернуться домой, — сказал он, — я принесу все эти жемчужины и кораллы в подарок».
0: Дэвид старался проводить время как можно полезнее, но в долгие часы одиночества часто вздыхал, что так не дорожил общением с семьей. Часами он смотрел на луну, на которую никогда прежде не обращал внимания. А бесчисленное количество звезд тоже, казалось, обрели для него новое значение.
1: «Небеса и в самом деле показывают чудеса Божьи», — думал Дэвид.
0: Даже обыкновенный зеленый мох, на который он никогда раньше не обращал внимания, теперь имел свою ценность, так как служил мягкой постелью.
1: «Я во всем вижу дела Божьи», — говорил он. «Во всем есть удивительный порядок».
0: Подобные мысли теперь все чаще и чаще пробуждались в его душе, и они, как крылья, несли его сердце к небу.
1: «Одиночество должно быть послано мне с удивительной целью», — думал он. «Возможно, Бог послал меня в это безопасное, одинокое место, чтобы я увидел и почувствовал то, чего никогда раньше не замечал и не понимал».
0: Дэвид начинал осознавать, что никогда не был по-настоящему благодарен родителям за их заботу. Не был он послушен и их наставлениям, как следовало бы.
1: «О, если я когда-нибудь вернусь домой, я буду всегда благодарен и послушен своим родителям».
0: Вспомнилось также, как часто бывал несправедлив и груб
1: к своим сестрам и брату и в раскаянии произнес: «Как я об этом сожалею! И если Бог позволит мне вернуться, я попрошу у них прощения и буду им хорошим братом. Я никогда не ценил свой дом, своих родителей, своих сестер. Боже, прости меня и позволь вернуться. Я постараюсь искупить свою вину добром и любовью по отношению к ним».
0: Сильная тоска по своим родным наполняла сердце Дэвида и с каждой минутой становилась все сильнее. Каждый день он вглядывался вдаль, мечтая о помощи, но ни один из кораблей не приближался к островку. В конце концов он пришел к выводу, что остров скалистый и опасный, поэтому ни один корабль никогда не рискнет приблизиться к нему. С этой печальной мыслью он спускался в тот день с охапкой дров в свое маленькое убежище. Внезапно он остановился, не веря своим глазам. Потом его охватил ужас. С той стороны, где было его убежище, он увидел огонь, и клубы густого черного дыма стали быстро подниматься вверх. Дэвид часто слышал, что есть острова вулканического происхождения, извергающие огонь, и теперь решил, что находится на одном из них. Бросив дрова на землю, он с трепещущим сердцем подбегал все ближе и ближе, но видел только дым и пламя. Потрескивание огня наполнило его еще большим страхом. Наконец он увидел, что огонь исходит не из земли. Он понял, что ветер раздул пламя его маленького костра, который он всегда держал зажженным, и перебросился на ближайшие кусты. Почти все, что у него оставалось, горело, в том числе и два дерева, находящиеся поблизости. Самой большой потерей была для него сгоревшая удочка.
1: «Какое несчастье! Теперь я умру от голода!» Я часто слышал, как папа говорил, что из несчастья очень часто к нам приходит какое-то особенное благословение. Но сейчас мне кажется невозможным, чтобы из этого пожара могло бы получиться какое-то благо. О, как хорошо жить вместе с людьми! Всегда один может помочь другому. Если мне когда-нибудь посчастливится вернуться к своей семье, как охотно я буду помогать им в любую минуту. Но кто поможет мне, бедному потерянному мальчику, на этом одиноком острове? Я как беспомощный птенец, выброшенный из гнезда.
0: Его снова охватила сильная тоска по родному дому.
1: «Если бы пришел корабль и забрал меня отсюда!»
0: Снова и снова, как в бреду, повторял он.

Его семья тоже пролила немало горьких слез в течение этих долгих, казалось, бесконечных недель. Но настал день, когда отец сказал матери: «Мне нужны ивовые ветки, и хотя мне очень больно плыть на этот остров, все же нет другого места, где я мог бы их достать». «Тогда, пожалуйста, не плыви один», — сказала мать. «Возьми с собой детей, они будут тебе помощниками и поддержкой». Вскоре они собрались и поплыли к острову. Там, на берегу, они сели немного отдохнуть. «Вот под этим деревом», — сказал отец, «мы с Дэвидом сидели в последний день нашего пребывания здесь. И в том направлении он указал в сторону острова. Его унесло в нашей лодке». Слезы стояли в глазах отца. Младший сын Андреас тоже вытирал слезы. Девочки тихо плакали.

0: «А теперь пойдемте собирать орехи», — сказал отец, чтобы подбодрить их. Вскоре они наполнили свои корзинки и уже собирались вернуться в лодку, когда Андреас предложил.
1: «Папа, давай сходим на вершину того холма, чтобы посмотреть оттуда вокруг. Я никогда там не был».
2: «О, да!»
0: – поддержали девочки.
2: «Давайте сходим!»
0: Отец согласился, и все поднялись на холм. День был прекрасным, небо было безоблачным, а воздух таким чистым и прозрачным, что можно было отчетливо видеть на много миль вокруг. Вдруг Андреас воскликнул.
1: «Папа! Смотри, что это? Разве это не дым поднимается из воды?»
0: Отец посмотрел в указанном направлении на столб дыма и сказал. «Я не знаю, что это. Боюсь, что это горящий пароход». «Кажется, — продолжал он, прикрывая глаза рукой, — я вижу еще темное пятно, из которого поднимается дым. Вы видите?»
2: «Да! — закричали девочки. «И наверху два острых конца!»
1: «Я тоже их вижу! — воскликнул Андреас. «Один конец выше другого!»
0: «Это не пароход, — сказал отец, — потому что пароход имел бы другую форму и не выглядел бы таким большим с такого расстояния. Это должно быть остров, но я никогда о нем не слышал. Должно быть, там живут люди, иначе откуда бы мог взяться дым?»
2: «Представляете!
0: — воскликнула одна из девочек.
2: — Как было бы замечательно, если бы там оказался наш Дэвид!»
1: «Вполне может быть!»
0: — энергично подхватил Андреас. «С Богом нет ничего невозможного, — сказал отец. «Мы не должны ничего упустить в наших поисках. Нужно будет это обсудить с дядей Филиппом и попросить его помочь нам. Давайте спускаться вниз. Нам уже пора возвращаться». Они и не подозревали, насколько правдивы были их предположения. Дым, который они увидели, действительно сообщал им о Дэвиде. Тот самый дым, который стоил их брату многих слез, разочарований, страха и отчаяния. Когда дети с папой вернулись домой, они сразу же рассказали матери о своих предположениях. Слабый лучик надежды зажегся в ее сердце. Снова собрались ближайшие соседи. Все бурно обсуждали это дело, но их мнения насчет такого предположения были совершенно различны.
1: «Чепуха!» – воскликнул один из них. «Как там оказался этот остров? Я в своей жизни никогда не слышал об этом. Это, наверное, был горящий корабль».
0: «Нет!» – воскликнул другой, который всегда думал, что знает все лучше, чем кто-либо другой. «Это не корабль, а извержение вулкана. Я часто слышал, что таким образом острова появляются за одну ночь. Мне бы не очень хотелось оказаться рядом с таким островом».
1: «Это либо корабль, либо вулкан», — сказал третий. «Но я и за $100 не поплыл бы туда на таких маленьких лодках, как у нас. За деньги я бы, может, и поплыл, но не иначе», — заметил четвертый.
0: Спокойный, честный дядя Филипп тихо сказал. «Брат, я поплыву с тобой. Вот тебе моя рука. Дэвид всегда был моим любимым племянником. Маловероятно, что он жив. Но все же возможность этого есть. Поэтому стоит рискнуть и предпринять опасное путешествие. Бог, который дает нам мужество идти вперед, поможет нам».
1: Петр, молодой, сильный парень, сказал.
0: Я тоже пойду. Я часто рисковал своей жизнью, чтобы поймать рыбу. Так что теперь я с радостью сделаю то же, чтобы спасти жизнь ближнего, если возможно. Мне не нужны деньги. Всю свою жизнь я буду счастлив, сознавая, что помог спасти Дэвида. Это и будет мне достойной наградой.
1: «Дай Бог, чтобы наши предположения оказались правдой», — сказал дядя Филипп. «Если ветер и погода будут благоприятными, мы поплывем на рассвете».
0: Остальные мужчины разошлись, качая головами и предсказывая несчастье, потому что они всегда боялись так далеко отплывать от берега на своих лодках. Петр и дядя Филипп остались и еще немного обсудили детали предстоящего плавания.
1: «Я возьму свою парусную лодку и приготовлю еду», — сказал Филипп.
0: Следующее утро оказалось благоприятным. Дул легкий ветерок, и ничто не предвещало изменений погоды. Мать и дети проводили мужчин до пристани, горячо помолились о милости Божьей на это плавание и пожелали:
2: «Дай Бог, чтобы вы благополучно вернулись и привезли с собой нашего Дэвида!»
0: Мужчины развернули паруса и оттолкнулись от берега. Миновав зеленый остров, они направились в сторону, откуда еще был виден дым от пожара. Они подходили все ближе и ближе. И, наконец, Петр воскликнул:
2: «Это действительно остров! Давайте поможем веслами!»
0: Вдруг дядя Филипп закричал:
1: «Остановитесь и сверните паруса! Под водой много опасных камней. Мы должны быть очень осторожны, иначе все погибнем».
0: С помощью руля, с большой осторожностью, они, наконец, благополучно причалили к острову. Петр первым выскочил на берег и воскликнул:
2: «Мы достигли острова! И, может быть, найдем Дэвида! Все, что совершается во имя Бога и из любви к ближнему, обязательно будет успешным!»
0: Двое других мужчин вышли из лодки и надежно привязали ее. Дядя Филипп посмотрел на скалы и камни, покачал головой и сказал:
1: «Да, место здесь не самое приятное для жизни».
0: Они начали обыскивать остров и карабкаться по скалам и глубоким расщелинам. Наконец они добрались до протоптанной тропинки, которая вела к убежищу Дэвида. Петр поспешил вперед. Дэвид провел бессонную ночь в страхе и переживании. Как только рассвело и ласковое солнце осветило все вокруг, на сердце у него стало немного легче. Он опустился на колени и стал молиться. Когда Дэвид стоял на коленях, сзади к нему подошли трое мужчин. Он был так поглощен своими мыслями, что не услышал их шагов. Петр первый увидел его и сказал:
1: «Смотрите, здесь живет какой-то отшельник. Может быть, он сможет направить нас?»
2: «Брат, ты мог бы нам сказать?»
0: Он не успел закончить свой вопрос, потому что Дэвид вскочил на ноги. Он увидел своего отца и воскликнул:
2: «О, папа! Папа!»
0: Наступило молчание, потому что ни один из них не в состоянии был говорить. Наконец они овладели собой и в один голос возблагодарили Бога за то, что Он подарил им эту встречу. Дэвид обнялся с дядей и Петром и, собрав свои пожитки, поспешил с ними к лодке. На обратном пути Дэвид безумолку рассказывал про все свои приключения и плакал от радости. Все, находящиеся в лодке, тоже не могли сдержать своих чувств.
1: «Чтобы выжить на том острове, тебе понадобилось много смелости и умения. Это действительно чудесное Божье водительство!»
0: — вслух рассуждал Петр. «Дэвид, ты помнишь, что я тебе когда-то говорил?» — — сказал дядя Филипп, — что Бог пошлет тебя в особую школу. Вот в ней ты и был, в школе переживаний. Надеюсь, ты научился познавать Бога, молиться Ему, любить Его и благодарить за все благословения. Для меня самое удивительное, так это дым, поднимавшийся с острова. Что может быть более незначительным, чем дым? Но дым был как бы знамением с неба, что здесь есть земля, на которой может кто-то находиться. Это был Божий знак. Все кивали и молча благодарили Бога за это.
1: «Я думал», — продолжил Дэвид, «что пожар был самым худшим из того, что со мной произошло. Но теперь я вижу, что это было мое самое большое счастье».
0: Дядя Филипп сказал, «С каким нетерпением и надеждой родные дома наблюдают и ждут нашего возвращения». Петр быстро нашел подходящую палку среди тех, что лежали на дне лодки, и привязал к ней несколько ярких лент.
1: «Что это ты делаешь?» – спросил Дэвид.
0: «Я обещал твоим сестрам, что если нам удастся найти тебя, поднять это маленькое знамя, как они обрадуются, когда увидят его!» – говорил он, прикрепляя его к носу лодки. Каждое мгновение приближало их к дому, и сердце Дэвида радостно билось. На берегу собрались его мать, сестры и все жители деревни, большие и маленькие. Когда Дэвид ступил на землю, все радостно приветствовали его. Мама и сестры со слезами первыми заключили его в свои объятия. Мужчины и женщины, мальчики и девочки пожимали ему руку и множество раз приветствовали его. Родные Дэвида хотели поскорее услышать его историю и собирались увезти его домой, но люди запротестовали. «Мы тоже хотим все услышать!» Они усадили Дэвида на скамью под большим деревом и приготовились слушать. Все присутствующие плотно устроились вокруг него, и глаза были устремлены на мальчика. Когда наступила тишина, Дэвид начал говорить. Он рассказал им все о своих опасностях, испытаниях и страданиях. Как в самые трудные моменты он черпал силы в молитве и смирении перед Богом, что благодаря всему, что произошло, он действительно усвоил то, чему совершенно не хотел учиться раньше, находясь дома. И я очень благодарен Богу за свое избавление и за радость снова быть со всеми вами. После этого он направился в дом своего отца. А там его уже ждал накрытый стол. Все было таким вкусным, что Дэвид непрестанно благодарил маму, хотя еда ничем не отличалась от той, которую обычно ели в этом доме. Когда обед закончился, Дэвид достал свой узелок, развязал его и показал родным жемчуг и кораллы. «Я привез всем вам Божьи подарки с моего острова!» Все замерли в изумлении, восхищаясь неслыханными сокровищами.
1: «Вот это да!» – воскликнул дядя Филипп, внимательно разглядывая их. «Это действительно царские подарки. Эти жемчужины и кораллы стоят очень дорого, потому что некоторые из них очень большие. Это поможет вашей семье избавиться от всех долгов и нужды».
0: «Нет», — возразил отец, — «мы поделимся ими с Петром и с тобой». «Вы делились со мной опасности этого путешествия, а теперь мы разделим сокровище поровну. Это твоя часть, а это Петра». Когда те мужчины, которых тоже просили присоединиться к поискам, узнали о вознаграждении, которое получил Петр,
1: то очень жалели, что не согласились помочь в поисках Дэвида. «За такую награду, — говорили они, — стоило бы рискнуть». Возможно, это заставило их задуматься, что они поступили неблагородно, ведь они отказались помочь в вопросе жизни и смерти. «У меня всего достаточно, и я ни в чем не нуждаюсь», — возразил дядя Филипп. «Но Петр должен взять свою долю, ибо жертвенность, которую он проявил, для нас была неоценимой, и он должен получить за это достойную благодарность. Кроме того, он в этом очень нуждается». Глубоко тронутый Петр с благодарностью принял от Дэвида щедрый дар. Растроганные родители снова стали уговаривать Филиппа принять жемчуг, но он ответил: «Пусть будет так, как сказал. Жемчуг и кораллы – это ничто по сравнению с тем, что Дэвид привез в своем сердце. Он приобрел себе более дорогие сокровища – любовь к Богу и ближним. А это бесценно!» Повернувшись к Дэвиду, он продолжил: «Дорогой мальчик, ты отыскал эти сокровища не только для своей семьи, но и для всей нашей маленькой деревни. Теперь мужчины смогут собирать там жемчуг и кораллы и продавать их. Это облегчит жизнь для многих из них. Таким образом, Бог через тебя оказал великую милость и заботу о всех нас». Мало-помалу обитатели маленького дома вскоре вернулись к своему обычному распорядку. Но Дэвид очень изменился. Теперь он был для них большой поддержкой и радостью. Он действительно стал совершенно другим. Пережитое на острове оставило неизгладимый след в его жизни. Он вырос благородным, благочестивым человеком, полным любви и готовым прийти на помощь к ближним по первому зову. Он очень любил повторять, что если в сердце есть Бог, то любое непредвиденное обстоятельство может послужить к невероятному благу. Пусть эта история оставит и в нашей душе добрый след.
3: Вы прослушали литературную радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Оставайтесь с Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы говорили в прошлый раз об Исааке и о том, что главной чертой его характера была миролюбивость. Он избегал ссор. Он поселился в Версавии и оставил своих соседей филистимлян в покое. Они заметили, что он добрый и послушный своему Богу, и сами пришли к нему, чтобы заключить с ним мирный договор. Он не был слабым, и они знали это, но они видели, что он миролюбив, а не задирист, и на их нападки не отвечал тем же, и уступал, и смягчал их. Вы тоже не бойтесь уступать ради мира. Пусть ваши товарищи знают, что вы не задираетесь не потому, что не имеете смелости или силы, но потому, что любите мир и не хотите ссор и драк. Посмотрим же, что теперь происходит в жизни Исаака. Я уверена, что и сегодня мы найдем пример для себя и извлечем что-нибудь полезное. Исаак жил в Версавии, пока не состарился и не ослеп. Он знал, что скоро умрет, и хотел оставить первородство старшему сыну Исаву. Он позвал Исава и сказал: «Сын, возьми свой лук и стрелы, и пойди в лес, чтобы убить для меня оленя. Принеси вкусное мясо и приготовь так, как только ты один умеешь. Когда я хорошо поем, я дам тебе мое благословение. Я чувствую, что скоро умру». Исав пошел искать оленя, но не было радости в его глазах, и вы, наверное, помните, почему. Помните, как я говорила вам о том, что Исав, когда был сильно голодным, продал свое первородство за чечевичную похлебку брату своему Якову. Как он жалел теперь об этом, и как боялся сказать об этом отцу. Мать же, Ревека, очень хотела, чтобы ее любимчик Яков получил благословение отца, которое принадлежит по праву старшему сыну. Когда она услыхала, что Исаак собирается благословить Исава, она позвала к себе Якова и сказала ему: «Я приготовлю козье мясо и приправлю его так, как Исав, а ты наденешь его одежду и принесешь мясо отцу, и он подумает, что ты Исав. Ведь он стар и не видит, и тебе нечего бояться». Сначала Яков побоялся, что отец заметит, что его обманывают, и не решался идти. Но мать сказала, что если и узнает, грех будет на ней, и потому пусть он пойдет и, может быть, получит благословение отца. Исаак лежал на постели от слабости и удивился, когда Яков принес ему мясо, которое приготовила Ревека. Исав только что ушел и не мог бы успеть поймать оленя и приготовить обед так быстро. Исаак спросил Якова: «Как ты пришел так быстро?» Яков ответил: «Твой Бог помог мне найти оленя быстро». Исаак все еще не мог поверить, что с ним говорит Исав, и голос его тоже как будто не был похож на голос Исава, а на голос Якова. Тогда Исаак подозвал его к себе, чтобы потрогать, потому что у Исава были волосатые руки, но Ревека прикрыла руки и грудь Якова козьими шкурами, и когда слепой Исаак потрогал, он поверил, что это Исав. Наконец он поел вкусного мяса и благословил Якова благословением отца своего Авраама. Яков ушел, и вслед за ним пришел брат его Исав, и уже издали крикнул: «Поднимись, отец, и поешь вкусной дичи, которую я приготовил для тебя, и дай мне твое благословение». «Кто ты?» — спросил Исаак. «Я сын твой, Исав», — ответил Исав, и старик задрожал. «Кто-то приходил вместо тебя, и я не могу давать благословение дважды». Исав сразу понял, что это Яков приходил вместо него, и горько заплакал, и просил отца дать и ему благословение. Он так усиленно просил отца, что тот, наконец, благословил его, но только не в такой мере, как Якова. О, как Исав возненавидел своего брата! Он даже задумал убить его, как только умрет отец. «Умрет отец, и я убью Якова, и все, что досталось ему, я заберу себе», — говорил он про себя. Но мы увидим, что это ему не удалось сделать. Ведь он сам так легко отказался от первородства, когда хотел есть, и теперь Бог не допустил, чтобы он получил его. У нас есть хорошая поговорка: «После драки кулаками не машут». Он мог ожидать, что так все кончится, и теперь, когда это случилось, ему не на кого обижаться, как только на самого себя. Ревека узнала, что Исав хочет убить Якова после смерти отца, и позвала Якова к себе, и сказала ему: «Беги отсюда. Тут ты будешь в опасности. Поезжай к моему брату Лавану в Харан. Может быть, Исав забудет о своем намерении и передумает. Тогда ты возвратишься домой. Зачем же мне терять двоих, тебя и отца твоего?» Ревека не сказала своему слепому мужу, что Исав собирается убить Якова, но сказала, что ей не нравится, что Исав женился на местной женщине хананеенке, и если Яков сделает то же самое, она не переживет такое горе. Исаак призвал Якова и сказал ему: «Не женись на хананеенке. Пойди на родину матери твоей,

Исав грозил убить его. Бедный, несчастный Иаков! Каким жалким был он на своем пути в Харан! Он даже боялся, что Исав уже подстерегает его где-то за поворотом. Может быть, он уже жалел, что обманул своего старого слепого отца. Теперь он, возможно, уже никогда не увидит его. Исаак даже пожалел, что купил от Исава первородство. Что бы ни думал Иаков по пути в Харан, Бог знал его мысли и знал всю его печальную историю. Когда солнце начало клониться к закату, Иаков почувствовал себя еще более одиноким, усталым и несчастным. У него не было с собой постели. Спальных мешков, как у нас теперь, тогда тоже не было, и он положил свою голову на камень, завернулся своей накидкой и уснул. Во сне он увидел чудесную лестницу, которая вела прямо в небо. Прекрасные ангелы всходили вверх и сходили вниз по лестнице, и Бог стоял на самом ее верху. Во сне Иаков услышал голос Божий, который говорил: «Я — Бог твоего деда Авраама и твоего отца Исаака. Та земля, на которой ты теперь находишься, будет принадлежать тебе и твоим потомкам, которых будет так много, как много песку на берегу моря. Через твою семью я благословлю все народы, и я буду с тобой, и буду защищать тебя от врагов, куда бы ты ни пошел. Я приведу тебя в эту землю и не оставлю тебя, пока не исполню мое обещание». Иаков проснулся, посмотрел по сторонам и, хотя не видел никого, знал, что Бог был с ним. Утром рано он вылил масло на камень, на котором спал, и посвятил это место Богу, назвав его Вифиль, что значит «Дом Божий». Он поверил, что Бог будет с ним и благословит его, и ему стало легче на душе. Он пошел легче и свободнее вперед, и с каждым днем приближался к месту своего назначения. Страх перед Исавом исчезал, и пустыня не пугала своей сухостью и бесконечностью. Однажды вечером он увидел человека в поле у колодца. Вокруг него собралось стадо овец, которое ожидало водопоя. Яков подошел ближе и спросил человека: «Откуда ты?» Он ответил: «Из Харана». Тогда понял Яков, что он пришел в Харан и был вблизи дома Лавана, дяди своего. «Ты знаешь человека по имени Лаван?» — спросил он. И пастух охотно ответил: «Да, конечно, вот идет дочь его, Рахиль, поить овец». Яков увидел красивую молодую девушку-пастушку, которая приближалась к колодцу, и поспешил ей навстречу. Он отвалил камень от колодца и помог ей напоить овец, а потом сказал: «Я твой родственник, сын сестры твоего отца Ревеки». И Яков был так рад увидеть родственницу после долгой дороги, что он поцеловал Рахиль, и слезы потекли из его глаз и покатились по щекам. Рахиль побежала к отцу, чтобы рассказать, что сын его сестры Ревеки пришел из далекой страны к ним. Он находится у колодца, где она поила овец. Какая дивная история, дети! Это лестница, которую видел Иаков. Это не простая лестница и не простой сон. Бог показал Иакову, что от него придет Спаситель, который станет лестницей между небом и землей, между людьми и Богом. Иаков тогда еще не понимал этого. Но Бог исполнил все обетования на Иакове, и он понимал, что он принадлежит к Богу, и что действительно Богу можно доверять, что он всегда исполняет свои обещания.

Умей прощать. Как только прозвенел звонок с урока, детвора высыпала на улицу. Всем хотелось знать, что же там так громыхало и скрежетало во время занятий. Оказывается, на школьный двор въехали большущие КАМАЗы. Они привезли кирпич, песок и доски. Давно уже было принято решение достроить и расширить старую, еще до войны построенную школу. Вот и начиналась она, такая интересная работа, стройка. Когда КАМАЗы, ревя моторами, уехали, школьники вышли во двор складывать кирпич. Работа была нелегкая. Кирпич больно тер пальцы, но мальчики, подражая взрослым, выстроились цепочкой и передавали его друг другу. Так дело шло быстрее. Глядя на них, девочки тоже взялись было так работать, но у них ничего не получалось. Тогда учитель послал их собирать колотый кирпич и складывать его в отдельную кучу. Конечно, эта работа была полегче, и девочки охотно взялись за нее. Но скоро и это их утомило. Заболела спина, руки. Медленно двигаясь, они с неохотой поднимали и переносили битый кирпич. Среди учеников 4 класса была одна верующая девочка, Вера. Родители учили ее, что лениться плохо. Если делаешь дело, делай усердно, хорошо, как для Господа. Глядя на одноклассниц, она тоже хотела работать медленно, но, вспомнив мамин совет, энергично принялась носить кирпичи. «Монашке, как всегда, больше всех надо!» — ехидно подсмеивались девочки. «Конечно, ей так и нужно, а то Бог накажет!» — выкрикнула Света, подзадоривая всех к смеху. Неприятно стало Вере. Какой-то горький комок подкатил к горлу. Она на мгновение застыла. «Ну и пусть смеются!» — утешила она себя. «Над Иисусом тоже смеялись!» И Вера стала носить кирпичи так же быстро, как прежде. Не ново было слышать прозвище «монашка», к нему все привыкли, и Вера тоже. Смирилась. Обычно, немного посмеявшись, ученики переставали язвить. То ли слова у них кончались, то ли жалели Веру. Но сегодня остановить девочек было невозможно. Они сплетали всякие небылицы о Боге, о верующих, и везде присоединяли Веру, как самую ревностную среди богомольцев. «Иисус, помоги мне не заплакать!» — об одном просила она. «Это же из-за тебя они смеются надо мной!» Шутками и смехом на этот раз дело не кончилось. Света, самая дерзкая из девочек, закричала. «Да ее ничем не доймешь! Ей все безразлично! Ты только позоришь наш класс!» И со всего размаху бросила в Веру кирпич. Все ахнули. «Света, ты что?» — раздался чей-то возглас. Но было уже поздно. Глухо стукнув, кирпич ударил Веру по пальцам. От боли у нее потекли слезы, в глазах потемнело. Только тут Иван Петрович обратил внимание на шум. «Что тут случилось?» — подошел он к девочкам. Лицо Веры было бледным, из пальца, часто капая на землю, текла кровь. Света стояла в стороне, тоже побелев, но не от боли, а от страха. «Хорошо, что по голове не попало, а то наверняка убило бы», — проронил кто-то из ребят. Скорая помощь отвезла Веру в больницу. Там остановили кровь и наложили гипс на палец. А на школьном дворе на время приостановилась работа. Когда скорая помощь уезжала, все ученики уже знали, что сделала Света Иванова. Никого не нашлось, кто одобрил бы ее поступок. В детях неожиданно проснулась жалость, человеческая жалость к Верочке. «Ну и пусть верит, а бить зачем?» — попробовал кто-то пристыдить Свету. «Ничего, Бог ее исцелит!» — то ли серьезно, то ли шутя, выкрикнул кто-то из ребят. Вечером Вера никак не могла уснуть. Болел не только палец, но и вся рука. Павлик, старший брат Веры, глядя на ее страдания, посоветовал: «Завтра пойди и расскажи ее родителям.
попадет ей, я знаю ее отца». «Ты не прав, Паша», — отозвалась из другой комнаты Надя. «Христос же учил нас прощать врагам». Павлику стало стыдно, но в то же время ему было жалко сестренку. «Да, я знаю это, но ты посмотри, она еле терпит, так рука болит, и опухла как, вся красная». Вера, растроганная сочувствием брата, снова заплакала. «Помнишь, Иисус учил, если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему и другую», — напомнила Надя. «Да, дети», — вступил в разговор папа, — «лучше всего простить и не иметь никакого зла. Господь сказал, что сам будет по справедливости своей воздавать врагам нашим, а нам Он велел не мстить за себя». В душе у Веры шла борьба. Так трудно было простить. Какой-то голос настойчиво убеждал: «Все равно отомсти. Она не имела права так поступать с тобой». Какие только мысли не приходили Вере в голову. И все же победа произошла. «Лучше простить. Так Иисус учил», — решила Вера наконец, и на душе стало тихо и хорошо.

0: На следующий день Вера пришла в школу с опухшей и покрасневшей рукой. На разбитом пальце был гипс, но в голубых глазах, как всегда, играли искорки добра и радости. Писать она не могла, поэтому просто сидела и слушала. Одноклассники избегали смотреть Вере в глаза. Стыдно было. На переменах ученики из младших классов заглядывали в дверь. Всем было интересно посмотреть, как выглядит рука в гипсе. А Света в этот день в школу не пришла. Ее отсутствие насторожило всех. «Ну и влетит же ей!» — с каким-то злорадством говорили мальчики. «Так ей и нужно!» После уроков учитель объявил, что по поводу вчерашнего происшествия будет классное собрание. Когда выяснили, как все произошло, возник вопрос, как же наказать Свету. «Поставить двойку по поведению, вызвать родителей, заставить мыть пол в школе». Предложений, как наказать Свету, было много. Говорили все, что только приходило в голову. Каждый старался придумывать наказание потяжелее. И только Вера молча наблюдала за происходящим. Выслушав учеников, Иван Петрович сказал: «Давайте послушаем Веру. Думаю, что ее слово будет решающим, потому что ведь она пострадавшая». Стеснительная по природе, Вера покраснела и медленно поднялась из-за парты. Держа на весу забинтованную руку, она сказала: «Я прощаю Свете».
1: «Ничего себе! Палец в гипсе, она говорит «прощаю». Глупая, отомстить нужно».
2: «Нет, сдачи все равно нужно дать», — раздались со всех сторон возмущенные голоса.
0: Вера села, а класс шумел, как растревоженный улей. Не могли понять одноклассники, как можно простить такое зло. Учитель тоже был немало смущен таким неожиданным ответом. «Прощаешь? Ну что ж, тогда и наказывать не будем», — с расстановкой произнес он. На этом собрание и закончилось. Ученики быстро разбежались. Тихо ступая, Вера тоже пошла домой. На сердце у нее было легко. Казалось, что и рука уже не так сильно болит. Как хорошо, как приятно не носить в сердце зла и мести, как хорошо прощать. Света пришла в школу через день. Куда-то исчезла ее былая заносчивость. Виновато посматривала она на одноклассников и держалась в стороне. Все молчали и только внимательно следили за Верой. Будет ли она хоть как-нибудь мстить или на самом деле простила? На переменах Вера не выходила из класса, сидела за своей партой. Как-то неловко было ей появляться на глаза любопытных учеников. А Света, как запуганный кролик, ждала какого-то суда. Одноклассники будто не замечали ее, и от этого ей становилось еще тяжелее. Когда прозвенел звонок на урок, Свете стало легче. Но вдруг она обнаружила, что забыла дома пенал.
1: «Иванова, ты почему не пишешь?» — строго спросил учитель.
3: «Ручку забыла», — чуть еле слышно ответила Света. «Возьми мою», — дружелюбно предложила Вера.
0: «Неужели правда?» Класс весь замер. Все повернули голову в сторону Веры. «Вот это да! Сама писать не может из-за Светы, а так разговаривает с ней». Света густо покраснела, но ручку взяла. Дрожащей рукой она стала записывать упражнения, а мысли роем закружились в голове. Вера ручку дала. В ее голосе даже упрека не было. Неужели простила? Тронутая поступком Веры, Света не могла даже поверить в то, что происходит. Да и все ученики тоже были взволнованы. Кажется, поступок Светы не так бурно воспринялся, как прощение Веры. Какое-то недоумение выражали десятки глаз, и сам учитель на минуту замолк от неожиданности. Уже на перемене, когда Иван Петрович покинул класс, ученики зашумели. Кто что мог, то и говорил в адрес Светы. Наконец Витя, староста класса, сказал: «Ты хотя бы извинилась перед Верой.
1: Скажи спасибо, что она верующая, а то тебе худо было бы», — подсказал кто-то из угла.
3: И тут откуда-то у Веры появилась смелость. Она подошла к Свете и, обняв ее за плечи, сказала: «Не переживай, Света, заживет все. Мне Иисус простил еще больше, и я прощаю тебе».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 9 главы послания к евреям, к разговору о которой мы приступили в нашей прошлой лекции. Можно вполне обоснованно утверждать, что 8, 9 и 10 главы этого послания представляют собой доктринальную кульминацию всего этого замечательного произведения, ибо они рассказывают нам о том, что Христос является лучшим первосвященником, который несет свое служение в превосходнейшем святилище посредством более возвышенного завета, держащегося на неизмеримо лучших обетованиях. В 8 главе этого послания речь шла о превосходстве нового Божьего завета над его прежним заветом, а также о превосходстве всех его новых обетований по сравнению с прежними обетованиями. Ну а здесь, в 9 главе, автор начинает говорить о превосходстве истинного небесного святилища по сравнению с прежним земным святилищем, а также о несовершенстве временных земных жертв, некогда приносившихся в этом земном святилище. Итак, давайте прочтем стихи с 1 по 5. «Первый завет имел постановление о богослужении святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За второй же завесой была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно. Далее автор говорит о том предназначении, которое было у земной скинии. Прочтем стихи с 6 по 8. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Иными словами, все устройство земной скинии было символом или образом того, что для человека путь вместо пребывания в Бога, а фактически путь к лицу самого Бога, все еще не был открыт. Давайте прочтем стихи 9 и 10, где говорится о главном значении израильской скинии. «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Для человека, приходившего в израильскую скинию, путь к Богу преграждали три входа, которые разделяли три помещения комплекса скинии. Человек, приходивший в скинию, чтобы принести свои жертвоприношения, мог пройти не далее внешнего входа во двор. Если этот человек приносил молодого ягненка для жертвоприношения, он должен был возложить руки на голову бедного животного. И это являлось символом отождествления, поскольку несчастное животное должно было умереть вместо него. Затем священник уводил ягненка к огню в качестве жертвоприношения на медном жертвеннике. Но сам человек, который привел этого ягненка, имел право пройти не далее входа во внешний двор скинии. Что же касается святилища, то в него могли входить только священники. Путь для простых людей туда был строго закрыт. И, наконец, в третье отделение скинии, святое святых, не могли входить не только обычные люди, но даже и обычные священники. Правом войти туда обладал только первосвященник, да и то лишь один раз в году.
Тем самым мы можем понять, что люди имели весьма ограниченный доступ к Богу, не позволявший им в полной мере иметь общение с Небесным Отцом. А потому очевидно, что скиния являлась временным устройством, и отправление всех положенных ритуалов служений было предназначено только на короткое время. Но теперь Христос может привести нас прямо к Богу. Причем только Он один может привести нас туда. И на этот счет сам Иисус говорил следующее. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Причем интересно, что священники были вынуждены приходить в святилище и совершать положенное служение постоянно. Они ходили туда постоянно, и их работа никогда не прекращалась. Если священник входил в святилище сегодня, завтра ему предстояло отправиться туда опять, равно как и на следующий день, и так далее. Я придерживаюсь мнения, что все это, в конце концов, превратилось в монотонную рутину, ибо каждое новое поколение священников год за годом совершало все тот же заведенный ритуал. Само повторение этих действий означало, что обретаемое подобным образом очищение не являлось достаточным. Однако мы с вами увидим, что Христос вошел в святилище лишь однажды. Ему было необходимо войти туда только один раз. Именно об этом говорится в 11 и 12 стихах этой главы, где автор пишет о высшей жертве, принесенной Христом. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Друзья мои, я считаю, что этот стих доказывает, что Христос принес на небеса свою реальную кровь. Ведь если кровь козлов и тельцов являлась реальной кровью, то, стало быть, его собственная кровь, о которой говорится здесь, тоже была реальной кровью, пролитой им на Голгофе. Именно так я понимаю эти стихи. И если автор говорит здесь не об этом, тогда... Я вообще не знаю, о чем здесь идет речь. Христос вошел в небесное святилище посредством своей собственной крови. Его жертва была высшей и единственно достойной этой истинной скинии жертвой, ибо она одна была способна приобрести вечное искупление. Господь Иисус Христос приобрел это искупление для нас. Но главное здесь вовсе не в этом. Основное внимание автора обращено здесь на то обстоятельство, что это было вечное искупление. Христос вошел в святилище лишь однажды и приобрел вечное искупление, тогда как священники народа Израиля были вынуждены приходить в скинию постоянно, совершая все свои обязанности как нечто временное. Только Христос вошел во святилище один раз и совершил искупление на веки веков. И это сразу же придает авторитет и важность жертве Христа, напоминая нам о том, что жизнь Христа никогда не спасала никого. Вы можете соблюдать заповеди его учения и думать, что вы спасены. Однако, друзья мои, Его учение никогда не спасало никого. Только смерть Христа и совершенное им искупление несут в себе спасительную силу. Далее давайте прочтем стихи 13 и 14. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому
и истинному. Упоминаемый здесь пепел телицы возвращает нас к одному весьма любопытному установлению закона Моисея, о котором мы можем прочесть в 19 главе книги «Чисел». Я предлагаю вам сейчас на время обратиться к Ветхому Завету и прочесть все эти любопытные заповеди. В 19 главе книги «Чисел» мы читаем описание церемонии очищения от осквернения, которое совершалось с помощью пепла рыжей телицы. Эта телица подлежала закланию и полностью сжигалась, а ее пепел собирался и сохранялся в чистом месте. Такой пепел использовался в тех случаях, когда человек оказывался церемониально осквернен. Это осквернение происходило, например, в случае прикосновения к мертвому телу. В подобных случаях священник должен был взять собранный пепел, смешать его с водой и окропить оскверненного человека. Это являлось способом церемониального очищения и позволяло восстановить такого человека в общении с другими израильтянами. Но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на тот факт, что образ этой рыжей телицы нес в себе особенный символизм. Например, весьма любопытно, что в данном случае использовалась именно телица, а не вол. Объяснение мы можем найти в первом послании апостола Петра в 7 стихе 3 главы, где говорится, что женщины являются немощными сосудами. Именно нашу людскую немощь и слабость олицетворяла собой данная рыжая телица. Дело в том, что наше осквернение происходит именно через наши немощи и слабости. Мы слабы, и Христос пришел в этот мир в полной мере, испытав на себе все наши слабости и немощи. Также в книге «Чисел» специально оговаривается, что использоваться должна была рыжая телица. Я полагаю, что в данном случае красный цвет говорил о том факте, что Христос стал жертвой за грех. Ибо грех неразрывно ассоциируется в Писании с красным цветом. «Откуда мы знаем, — спросите вы, — что красный цвет — это цвет греха?» На этот счет можно обратиться к книге пророка Исаии, который написал в начале 18 главы. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Вот почему в этом ветхозаветном ритуале для очищения от скверны должна была использоваться именно рыжая телица. Ее цвет ясно говорил людям о том факте, что Христос стал жертвою за наш грех. Кроме того, данное животное должно было являться непорочным. Нет сомнений, что оно не смогло бы олицетворять собой Христа, не являясь совершенным. Ибо мы знаем, что Христос был святым, непричастным злу, непорочным и отделенным от грешников. Также эта рыжая телица не должна была никогда носить на себе ярма. Это условие символизировало тот факт, что хотя Христос понес на себе наши грехи, Он никогда не находился под игом греха, под которым пребываем все мы. Согласно наставлениям из книги «Чисел», рыжую телицу надлежало вывести за пределы стана и заколоть там, перед лицом первосвященника. Это действие также несло в себе определенный образ. Оно символизировало тот факт, что Господь Иисус является одновременно и первосвященником, и жертвоприношением, ибо Он принес жертву, но этой жертвой являлся Он Сам. Остатки этой рыжей телицы подлежали сожжению, причем опять-таки перед лицом первосвященника. Дело в том,
что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Единородного Сына. Иисус добровольно отдал Себя. Однако мы с вами, вероятно, никогда не задумывались о той скорби, которая была на небесах в тот день, когда Он умер. Также в книге чисел говорится, что первосвященнику надлежало разбрызгать кровь приношения перед скинией 7 раз. Многие люди думают, что в Священном Писании число 7 — это совершенное число, но данная трактовка справедлива лишь отчасти, ибо основное значение данного числа — это завершенность. В данном случае число 7 говорило о том факте, что жертва Христа являлась завершенной сделкой, ибо одно единственное жертвоприношение навсегда решило вопрос обо всех грехах каждого верующего. Пепел рыжей телицы должен был храниться в чистом месте, вне стана, и смешиваться с водой непосредственно перед применением. Я думаю, что вода в данном случае символизировала Слово Бога, ибо именно Божье Слово выявляет грех в жизни верующего. Еще в 19 главе книги чисел нам говорится, что священнику надлежало взять кусок кедрового дерева, а также ветку иссопа и положить их вместе со сжигаемой жертвой. Меня это наталкивает на мысль о том, что Господь Иисус Христос не только искупил все человечество, но также искупил весь этот мир. Мы с вами живем в мире, который несет на себе следы проклятия греха. Этот мир сегодня стенает и мучится, но однажды он будет избавлен. Однажды он будет искуплен, и весь существующий в нем грех будет устранен. Несколько далее в этой главе мы сможем прочесть, что даже небеса должны быть очищены. Об этом говорится в 23 стихе. Кто-то скажет: «Как же так? Разве небесам может понадобиться очищение?» Да, друзья мои, ибо именно на небесах было положено начало греху, когда сатана возглавил восстание среди ангелов. Но кровь волов и козлов никогда не проливалась на небесах. Однако жертва Христа была адекватной и полной даже для очищения небес. Это была завершенная сделка, которая покрыла все Божье творение, затронутое грехом. И я полагаю, что кровь Христа находится сейчас на небесах. Жертва Христа обеспечила искупление для будущего, для искупления меня и искупления вас, но в то же время она давала искупление за грехи людей в Ветхом Завете. Ветхозаветные святые обретали спасение посредством веры. Так мы знаем, что Авраам был спасен верой. Каким образом? Он поверил Богу и принес ему агнца. Был ли тот агнец достаточной жертвой, чтобы бесследно смыть грехи? Нет. На самом деле, тот агнец предвосхищал и олицетворял собой жертву Христа. Жертвоприношение, совершенное Иисусом Христом, как бы охватывало все время, простираясь в далекое будущее и осеняя собой все происходившее в прошлом. Все установления закона о рыжей телице из 19 главы книги чисел говорили о жизни верующего и о том факте, что мы с вами, как верующие, нуждаемся в постоянном очищении. Апостол Иоанн писал в 1 главе своего первого послания: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас и продолжает очищать от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Как видите, кровь Христа очищает вовсе не плоть, но нашу совесть. Именно совесть людей нуждалась в очищении.
И нужно понять, что мы с вами еще не сумели достичь того, чего нам так важно достичь, покуда мы не прикоснулись к чудесной жертве Христа, осознавая Его власть и Его право полностью прощать и очищать нас от грехов. Именно на совесть оказывает воздействие Слово Божье, и эта совесть может также покоиться в завершенном спасении. По вечерам мы можем спокойно отходить ко сну, зная, что наши грехи полностью и безоговорочно прощены. Мы можем точно знать, что мы примирились с Богом, потому что Христос совершил это примирение. Как часто мы слышим, как верующие говорят, что они не уверены в том, что они спасены на самом деле, и они снова и снова пытаются прийти к Господу за прощением. Друзья мои, я думаю, что Он сказал бы им: «Я уже простил вас. Если вы доверились моему Сыну, ваши грехи уже прощены, так что мы просто должны вступить в этот покой и найти успокоение в Его Слове, очистив свою совесть от мертвых дел». Мертвые дела, о которых говорит автор в 14 стихе, имеют отношение к делам, которые люди совершают, чтобы обрести спасение. Дело в том, что мы с вами мертвы в наших грехах и преступлениях, а все, на что способен мертвый человек, — это мертвые дела. Я никогда не слышал, чтобы мертвый человек совершил что-то живое. Он просто не может этого сделать. Все, что вы делаете в попытках заработать свое спасение, — это мертвые дела. И именно вследствие того, что добрые дела никогда не являлись основой спасения, а исключительно результатами спасения, автор продолжает далее, говоря, что кровь Иисуса Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному. Причем, говоря о служении, он подразумевает не только служение, но одновременно и поклонение. Дело в том, что поклонение и служение всегда неразрывно связаны между собой. Вы не сможете служить Богу, не поклоняясь Ему. Точно так же вы не сможете поклоняться Ему, не служа Ему. Когда я вижу сегодня ленивых святых, которые ничего не делают для Бога, я не ставлю под вопрос спасения этих людей, но я ставлю под сомнение искренность их поклонения. Действительно ли они поклоняются Богу? Поймите, друзья мои, если вы склоняетесь перед Богом в благоговении и возносите Ему проникновенное словословие, тогда вы обязательно подниметесь с колен и начнете делать что-то для Него. Это нужно понимать и исполнять в нашей жизни, дорогие друзья. На этом я хочу сегодня попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2009 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Фундамент взаимоотношений. Мы все живем прощением. Прощением восстанавливаются разрушенные взаимоотношения. Прощением приходит мир в сердце, забываются обиды. От прощения друг друга зависит благополучие и мир в семье, на работе. От него зависит глубина дружбы и ее крепость. Зная нашу греховную сущность, Господь поставил во главу угла взаимоотношений между людьми прощение. Более того, Он выбрал прощение единственным средством восстановления разрушенных взаимоотношений между людьми и им самим. Прощением Бог дает нам возможность общаться с Ним. Но свое прощение Он поставил в зависимость от того, как мы прощаем тем, кто обидел, огорчил, предал или оклеветал нас. Даже в самую бурю наших чувств, если мы склонили колени и сердце в молитве «Отче наш», Он посылает свое могущественное слово, повелевшее однажды успокоиться морю, включив в эту молитву следующие слова: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». О том, как это правило действует в нашей жизни, о важности возвращения к этому главному принципу построения взаимоотношений, мы хотим поговорить с вами на страницах номера журнала, который вы, уважаемый читатель, держите в руках. Благословенного вам чтения! Как всегда, будем рады вашим отзывам, критике, предложениям.
2: Александр Сергеевич Пушкин. Отче наш. Я слышал, в келье простой старик молитвою чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами. Да придет царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле. Насущный хлеб нам ниспошли своею щедрою рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец своих детей. Не ввергни нас во искушение, и от лукавого прельщенья избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал в потьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика. О слове вечном. Ярл Пейсти. Прощение. Одно из величайших чудес в мире – это прощение грехов. Основным вопросом Евангелия в деле спасения является вопрос греха. Христос пришел на эту землю и умер на Голгофском кресте для того, чтобы мы имели возможность получить прощение, потому что без прощения грехов мы не имели бы доступа к Богу, не могли бы наследовать жизнь вечную и были бы обречены на вечную гибель. Поэтому быть прощенным – самое великое и важное благословение, которое человек может пережить. Псалмопевец Давид восклицает: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Псалом 31, 1-2 стих. Христианство тем и отличается от всех других религий и учений, что оно гарантирует полное и абсолютное прощение всех грехов через пролитую кровь Иисуса Христа. В молитве «Отче наш» Господь не упустил эту важную истину. Он напоминает нам о необходимости просить прощения. Первая просьба – о насущном хлебе, а вторая – о прощении грехов. Давайте освежим в нашей памяти эту молитву. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
3: «Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Матфея 6:9-13. Очень важно при чтении книг Священного Писания обратить внимание на то, к кому обращен тот или другой отрывок книги. Молитва Господня «Отче наш» дана не грешнику, а чаду Божьему, который сроднился с Отцом Небесным верой в Сына Его Иисуса Христа. Одно мы не должны забывать, что весь мир лежит во зле и виновен пред Богом, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Но Бог любит каждого человека. У Него нет различия и лицеприятия. Поэтому любой человек может получить Божье прощение, но только по заслугам Иисуса Христа, отдавшего свою жизнь ради нашего спасения. В Евангелии Христос привел одну изумительную притчу о прощении. Побудил Спасителя сказать эту притчу вопрос, заданный ему Петром. «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз?» Иисус ответил: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Матфея 18:21-22. Это 490 раз, однако и это не предел. Прообразно Христос говорит, что прощать нужно всегда. В пример Христос привел рассказ об одном царе, который решил рассчитаться со своими рабами. Один из них должен был ему 10 тысяч талантов. Раб тот не имел таких денег и начал умолять царя, чтобы он отсрочил ему этот долг. И государь тот умилосердился над ним и не только отпустил его, но и полностью простил ему долг. Как же поступил этот прощенный раб, получив такое щедрое помилование? Один из его товарищей должен был ему 100 динариев. Это копейки по сравнению с тем, что он сам должен был царю и что простил ему царь. Найдя должника, он взял его за горло и начал душить, а тот умолял его: «Потерпи на мне и все отдам тебе». Но прощенный раб посадил его в темницу, пока не отдаст всего долга. Что хотел Христос сказать этой притчей? Ею он показал, какой большой долг был прощен каждому из нас по сравнению с тем долгом, который нам должен брат наш. Спаситель сказал Петру, что если тебе придется простить брата твоего 490 раз, то это ничто по сравнению с тем долгом, который простил и прощает тебе Отец Небесный. Поэтому, когда мы молим Господа «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», то этим доказываем, что мы прощены, поскольку готовы простить провинившихся против нас. Если мы считаем, что наши грехи прощены Богом, а сами отказываем в прощении людям, согрешившим против нас, то это явное доказательство, что сами мы не пережили прощения, то есть мы никогда не были прощены.

0: Христос предупреждает: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Матфей 6:14-15. Это весьма серьезное предупреждение. Если мы не готовы простить, то мы не имеем права просить себе прощения у Бога. Прощение от сердца ближнего является доказательством, что мы приняли Божие прощение. И когда мы прощаем другого, мы даем Богу возможность простить и благословить себя. Нет ничего более драгоценного для Бога и ненавидимого для дьявола, как наша готовность прощать, а не таить в сердце горечь, обиду, злобу, месть, ненависть и недружелюбие. Дорогой друг, наш Бог многомилостив и готов простить тебя, если ты еще во грехах, по голосу вопля твоего. Как только услышит твое раскаяние, Он ответит тебе: «И воззовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами». Иеремия 29:12-14. Как некогда Христос сказал парализованному, так Он скажет и тебе: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Матфей 9:2. Да, Христос имеет власть на земле прощать грехи. Он и только Он один может и готов это сделать, если исповедуешь Ему грех твой. Да поможет Господь тебе это сделать сейчас.
1: Пережитое. Инна Козина. Случай из жизни. Я хочу рассказать один случай из моей жизни и посвятить этот рассказ памяти своей дорогой подруги и сестры в Господе Медведевой Ниночке Алексеевне. Она была старше меня на целых 27 лет. На протяжении многих лет мы делили с ней сердечные переживания и тревоги, вместе радовались и молились. По профессии она была преподавателем технического колледжа и, оказавшись на пенсии, продолжала активную жизнь. Книги и журналы христианского содержания ей присылали отовсюду. Ниночка Алексеевна их прочитывала, делала закладки, выписывала интересные и важные мысли и в таком виде передавала их мне. Она не пропускала ни одного богослужения и всегда слышала что-то очень ценное, о чем непременно спешила рассказать. В моей Библии до сих пор хранятся маленькие записочки, написанные ее рукой для моего ободрения. Она везде замечала детей и не могла пройти мимо ребенка, чтобы не сказать что-нибудь доброе, похвалить или просто улыбнуться. В ее сумочке всегда находилось что-нибудь интересненькое для такого случая. Эта Ниночка Алексеевна познакомила меня с тропинкой 14 лет назад. Ее дача была густо усажена цветами и вечно зелеными растениями. И мы, лежа в гамаках, растянутых между двумя яблонями, могли часами разговаривать, петь псалмы, смотреть в небо и быть счастливыми. Мой старший сын Кирилл, когда поднимал трубку телефона и слышал голос Ниночки Алексеевны, звал меня с легкой иронией в голосе: «Твоя бабушка-подружка звонит». Однажды он с ней познакомился и был поражен ее интеллигентностью, эрудицией, умением общаться и признал, что она необыкновенный человек. Осенью прошлого года инсульт сковал ее тело и перекосил лицо. Но ее мозг продолжал напряженно работать, а губы шептали драгоценные слова Писания. Вот так, с полным доверием к Богу, Ниночка Алексеевна ушла навстречу с ним. Ей было 74 года. Я тоскую о ней. Особенно, когда набрасываю на плечи шаль, связанную ее руками, когда перечитываю ее записочки. Однако я точно знаю, что мы обязательно встретимся там, в вечности. А теперь о самом случае. Мой сын Кирилл учился на третьем курсе биофака Киевского университета имени Шевченко и уже работал зоологом-герпетологом в Киевском зоопарке. Так вот, то ли зоопарк...

0: Марку срочно понадобились кавказские гадюки, то ли, надо знать моего Кирилла, ему сильно захотелось. Они с товарищем, прихватив специальные мешки для змей и какие-то там устройства для ловли этих самых гадов, отправились на Кавказ. Мало того, что в горячую точку планеты, так они выбрали еще и самый благоприятный сезон для отлова этих тварей. Мое состояние невозможно описать, особенно после того, как мобильная связь с сыном прервалась. Мое воображение активно вырисовывало картины и ситуации, одни ужаснее других, в которых мог оказаться мой сын. «Не переживайте, Инночка», — успокаивала меня Нина Алексеевна. Она всегда обращалась ко мне на «вы», знак учительской традиции. «Будем молиться. У нас есть самая надежная связь через Господа». Мы договорились с ней каждый день в одно и то же время вместе просить Бога о его защите и благословении для Кирилла и его друга. 10 дней прошли в напряженном ожидании. Ни одного звонка от сына за это время не было. И когда я увидела в дверях Кирилла, уставшего, худого, печального, я была несказанно рада, он жив. Я тут же поспешила ему рассказать, как мы с Ниночкой Алексеевной молились об их безопасности. «Мама, что же вы наделали? Кто же вас просил?» — с глубокой досадой в голосе воскликнул Кирилл. Как оказалось, все это время там, где они проходили, шли дожди, и из своей норы не выползла ни одна гадюка.
1: Малая кафедра. Мартин Хайнер. Если ближние нас обижают. «Отче наш» — важнейшая молитва христиан, ибо сам Иисус Христос сказал своим последователям: «Молитесь же так». Один из стихов, имеющий огромное последствие в этой, пожалуй, чаще всего употребляемой молитве, гласит: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Мы все хотим получить прощение наших грехов от Господа. Он и дарует прощение, если мы исповедуем свои грехи перед Ним и в них раскаиваемся. Но Бог прощает нас с условием, чтобы и мы прощали себе подобных. Божье прощение и наша обязанность прощать взаимосвязаны. Это значит, если мы всерьез принимаем молитву «Отче наш», а это мы, безусловно, обязаны, ведь от этого зависит, прощает ли нас Бог, то в нас и между нами должен быть мир. Если бы каждый по отношению к другому сознательно отрекся от любой обиды, именно об этом и идет речь в просьбе, это было бы подобно революции в отношениях между христианами и с другими людьми. Прощение держится на прощении. И не только молитва «Отче наш», но и другие места Священного Писания указывают нам на то, что прощение наших проступков зависит от прощения нами наших ближних. Смотри Матфея 7:2. И если мы не можем простить, то, несмотря на наше обращение к Богу, мы исключены из жизни вечной. С тех пор, как я осознал, что прощение моей вины прямо зависит от моей готовности прощать других, мне гораздо легче, более великодушно судить о моих ближних. Прощение лечит. Я убежден в том, что для духовного состояния многих, в том числе и меня, очевидно, необходимо иногда претерпеть несправедливость. Иначе как мы можем научиться в тяжелых ситуациях прощать других? Каков результат нашей готовности прощать? Мы исполняемся миром, радостью и уверенностью в жизни вечной. Впрочем, 46 научных исследований, проведенных в США, установили, что прощение вины лечит, помогает освободиться от боли и некоторых недугов.
0: Тема номера. Надежда Орлова. Ежедневный экзамен. Жизнь научила меня много прощать, но еще больше искать прощение. Отто фон Бисмарк. Прощение — это помилование, извинение какого-либо поступка. Современный толковый словарь русского языка. Каждого из нас в детстве учили просить прощения. Но научить прощать намного сложнее. Как простить тех, кто нас обманул, предал, причинил боль, принес нам горе? Нередко мы прощаем другим их слова или поступки, но простить того, кто задел нас до самых глубин нашей души, очень трудно, порой невозможно. Просят ли у нас прощения, или мы прощаем по собственной инициативе? Это решение всегда результат сложной внутренней борьбы, причем исход этой борьбы никогда не известен заранее. Мы можем искренне желать простить, но не всегда нам это удается. «Ломать – не строить», – гласит поговорка. Действительно, как легко все нарушить и как трудно поправить. Одно слово, одно действие занимает миг, а последствия тянутся годами, десятилетиями. Обида и разрыв, предательство и ссора могут приключиться в один момент, произойти за несколько секунд, навсегда разделив стеной тех, кто был близок. Или не был, но и врагом становиться не собирался. А вот стал. Обиды, непрощения накапливаются. Пополняют список претензий. Но и другие пишут такие же списки, в которые внесено наше имя. Это взаимоотношения между людьми. А есть и взаимоотношения между творением и Творцом. Поздний летний вечер. В открытом окне слышны ночные деревенские звуки, далекий лай собак, шорох ветра в листве яблоневого сада, стрекочут кузнечики в высокой траве. Бабушка, кряхтя, поднимается с колен после молитвы. В темноте раздается ее голос. «Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие!» Внучка лет 5, лежа в кроватке, тут же подает голосок. «Почему тяжкие?» Бабушка. «Много их, копится год за годом, давят тяжким грузом, потому и тяжкие». «А мне не тяжко», — возражает девочка. «Да сколько тебе лет-то? Какие у тебя грехи?» «Вот проживешь с мое, тогда и накопишь. Тогда и будешь просить прощения у боженьки». Бабушка ложится. Тишина. Только ночные деревенские звуки сочатся через окно, да мерцает огонек лампадки. Годы прошли. Грехи накопились. Тяжкий гнет давит душу. Сомнения и искания юности, относительная мудрость среднего возраста, мудрое уныние старости. Все пришло и прошло своим чередом. А жажда прощения, спасения и уверенности в будущности за смертной чертой только окрепла, обострилась, усилилась. И повторяется ночной диалог. И новое поколение землян ищет освобождение от плена рабства, ищет прощение. Слова «прощение», «примирение», «покаяние» неразрывно связаны с Богом, с Голгофой, с Церковью. Мы часто терпим обиды в этом мире, часто и сами наносим их. Мы вправе ожидать справедливости Божьей, как и Его наказания. Никогда Бог не возлагает на нас чужую вину, зато не замалчивает и наших преступлений. И у Него милость и справедливость. Не это ли мечта всех людей? Милость и справедливость. И в этом основное отличие от мира. Жестокого, несгибаемого мира, ничего не прощающего, ничего не забывающего. Семейные отношения – самые прочные и самые хрупкие. Они выстраиваются годами, а рухнуть могут в одночасье. Ложь и предательство даже в самых малых количествах могут уничтожить счастье навсегда. И только прощение способно спасти его. Супружеская пара вместе уже 10 лет. Подрастают дети, налажен быт. Случилось так, что жена обманула мужа. Нет, речь не идет об измене. Это была так называемая финансовая неверность. Супругу все стало известно. Последовали бурные выяснения отношений, слезы и ссоры. Ложь, вставшая между родными людьми, так ослепила обоих, что на время стало не видно ничего. Я слушала рассказ этой женщины. И спустя годы она плакала, теребила на груди янтарный кулон и говорила: «Жгучий стыд сжигал меня. Казалось, что возведенное за 10 лет здание семьи рухнуло. А я стою среди обломков и думаю, как же мне в глаза-то ему смотреть?» Я ни спать не могла, ни есть, ни работать. Совесть мучила ужасно. Чувство вины распластало, придавив так, что ни вздохнуть, ни выдохнуть. Не сдала я тогда семейный экзамен. Провалила. «Ну, а как же все разрешилось?» — спрашиваю. «Мне и перед Богом стыдно было. Я у него прощения просила. Но тут я знала, что он-то простит, уверена была. А вот как муж себя поведет, не знала. Бывали, конечно, и раньше какие-то размолвки, но такого никогда. А он через 3 дня пришел домой и положил на стол коробочку. Открываю, а там вот этот кулон. Он говорит: «Прощаю тебя, родная, и обещаю перед Богом никогда не вспоминать. А это символ моего обещания». И вот уже сколько лет, о чем бы мы ни спорили, какое бы настроение ни было, никогда никакого упрека. Сдал мой муж экзамен на прощение. Раз и два, столкнувшись с тем, кто не оправдал ожидания, дружбы, внимания, доверия, никогда уже не повторишь попытки совместного служения и доверительных отношений. Это не мудро, это опасно. Это просто невозможно. Человечество предает Творца с момента своего появления на свет. Адам и Ева, Израиль и его цари, Иуда и Димас, Фигел и Ермоген. Судя по некоторым поступкам, что приходилось совершать, каждый из нас может смело добавить и свое имя в этот список. Однако Господь вновь и вновь, даря свое прощение кающимся, поднимая упавших, совершает с ними труд. Совершает через них труд и доверяет блудному сыну перстень на палец, Петру — стадо овец своих, освобожденному заключенному — служение пастора, бывшему наркоману — проповедь для самых падших. Бреду по университетской аллее. Под ногами уже не осенние, а зимние листья, почерневшие, съежившиеся, ломкие. Теплый декабрь позволяет группкам студентов штудировать конспекты, сидя на лавочках в парке. Вспоминаю свои зачеты и экзамены. Как бегали сдавать хвосты, переписывать контрольные работы. Особенно трудно далась одна из них. В который раз, уходя с очередным незачетом, девчонка дрожащим голосом сказала: «Юрий Иванович, у нас остается совсем мало времени». Речь шла о допуске к приближающейся сессии, на что преподаватель ответил: «У вас впереди много времени, вся жизнь». Это ирония, даже насмешка. Мы каждый день пишем контрольную работу. Слова, мысли, поступки, победы Христа, когда зачет, и наш хвост, когда двойка. И каждому Господь дает достаточно времени для прощения и примирения, для осознания и покаяния. Достаточно времени, чтобы сдать сложный экзамен тем, кто хочет сдать.

0: Проза. Вальдемар Цорн. Прямо сейчас. Вечер. Я вышел на палубу подышать перед сном свежим воздухом. Справа виднеется берег Эстонии. Корабль взял курс на Санкт-Петербург. Начало лета, и потому еще совсем светло. В Санкт-Петербурге нас ожидают воспетые поэтами белые ночи. Не мне одному нравится это время суток. На палубе еще несколько человек. Возле поручней стоит высокая, стройная женщина, лет 80. Подхожу к ней. «Прекрасный вечер», — говорю я в качестве приветствия. «Да, прекрасный», — отвечает женщина, не поворачивая ко мне головы. «Как вам нравится плавание?» «Господин Цорн, вы ко всем пассажирам подходите?» Повернувшись ко мне лицом, отвечает она вопросом на вопрос. Большие голубые глаза, правильной овальной формы лицо, обрамлено густыми седыми волосами. Красивая женщина. И сетка морщин не портит приятного впечатления. «Стараюсь», — отвечаю я. «Извините, если помешал. У меня служение такое — разговаривать с людьми». «Меня зовут Герда Н., — говорит, чуть улыбнувшись, моя собеседница. «Я охотно на корабле. Мне нравится непринужденная и в то же время очень духовная атмосфера в нашей группе, но я никогда не думала, что когда-нибудь ступлю на русскую землю». «Но здесь же не Россия. Мы идем в Санкт-Петербург. Ночевать-то мы будем на корабле. Это не имеет значения». «А что вы так?» Она долго не отвечает. Смотрит на удаляющиеся огни Таллина, на шпиль церкви Оливисте. Мне кажется, что она уже забыла обо мне. Это отдельная, своя, грустная история. «Мы на следующий год едем в Украину. Настоятельно рекомендую, вам украинцы понравятся. Вы их полюбите, как их полюбил я». «Не знаю, не знаю. Очень сомневаюсь. Спокойной ночи, господин Цорн». «Спокойной ночи, госпожа Н». Все гости прибыли, все расселись по каютам. В группе человек 200. В основном верующие, друзья миссии «Свет на Востоке», которым мы хотим показать Украину, познакомить их с церквами, людьми, историей. Мы хотим, чтобы они полюбили украинцев и молились о них, и поддерживали наше служение в Украине. «А вот и я!» На меня смотрят искрящиеся радостью голубые глаза пожилой женщины. Мучительно пытаюсь вспомнить, как это часто бывает, где же мы встречались и как зовут эту седую, высокую, стройную женщину. «Я послушалась вашего совета и решила проехаться по Украине, по Днепру. Посмотрим, правы ли вы были. Очень рад, что вы решились на эту поездку. И вдруг вспоминаю прошлогодний разговор на палубе по пути в Санкт-Петербург. Уверен, вы не пожалеете». Дни пролетели быстро. Программа очень насыщенная. Кажется, что мы уже месяц на этом речном корабле. Мы были в Кременчуге, Запорожье, Одессе, Сарате, это село в Бессарабии, Севастополе, Симферополе, Ялте. Теперь мы возвращаемся из поездки в дельту Днепра, где турагентство организовало нам встречу с населением рыбацкой деревни. Живут эти люди, конечно, не за счет рыбной ловли, но нашим туристам интересно посидеть за столом в летней кухне, пройтись по запутанным улицам и отведать украинских коронных блюд – вареников, голубцов, борща. Мы прибыли в деревню на небольшом корабле, так как наш пароход по протокам не пройдет, и теперь возвращаемся с возбужденной группой делящихся впечатлениями туристов в неописуемой тесноте старого речного пароходика. Замечаю Герду Н., которая сидит на скамейке в проходе между палубами, прислонив голову к дрожащей перегородке и закрыв глаза. Я подхожу к ней и присаживаюсь на корточках рядом. В проходах, на ступеньках трапов, везде люди. Перекрывая шум двигателей и гам туристов, прикасаюсь к ее руке и спрашиваю: «Как дела?» Она открывает глаза, отвечает на мое прикосновение рукопожатием и отвечает грустно: «Плохо. Очень плохо, господин Цорн». И я вижу в глазах Герды Н. слезы. «Что случилось?» — спрашиваю встревоженно. «Мы же были в Ливадийском дворце, в Ялте». «Да, помню, там страны-победительницы заключили договор о разделе Германии и переделе зон влияния в Европе». Я прошла по залам. Вы видели все эти военные фотографии там?»
1: «Да, видел».
0: «Я прошла по залам и... я видела эти смеющиеся лица молодых солдат, автоматы, фуфайки».
1: Герда закрыла глаза, и по ее щекам потекли слезы.
0: «И все у меня поднялось, как будто это было вчера».
1: «Что поднялось, госпожа Н?»
0: Она посмотрела на меня сквозь слезы долгим взглядом и, вижу, решилась. «Прошлое.

0: и силы молиться кротко за врагов. 15 марта 1918 года.
1: Аполлон Коринфский. Когда ты павшему врагу протянешь руку примирения, твое да будет помышление: «Брат, у тебя я был в долгу, будь кроток сердцем, не кичись ни лавром славы, ни победой, что сам познал, другим поведай, ни от кого не сторонись. Забудь совсем о слове «я», о том лишь памятуй, что братья тебе, все люди без изъятия, все человечество — семья».
0: Евдокия Растопчина. Учитель, милостив и кроток до конца, ты за мучителей своих молил отца. Учитель, ты простил врагам ожесточенным и лжесвидетелям, и палачам презренным. Не знают, что творят они. Остави им, ты говорил отцу с смирением неземным. Ты грех их выкупил своей священной кровью, проклятием и хулам ответствовал любовью. О, выучи меня прощать!
1: Наше интервью. Вальдемар Цорн. «Я ревную о церкви». Бывает, что ревность за истину определяет нашу способность прощать или не прощать. Адам Бондарчук. Я сижу на вечернем собрании церкви. Постепенно огромный зал наполняется людьми. О прощении как принципе жизни в Церкви Христовой мы решили побеседовать с человеком, опыт которого говорит сам за себя. Адам Бондарчук, старший пастор, находящийся в Сакраменто, Калифорния, Славянской миссионерской церкви Вифания, насчитывающей 4000 членов. Брат Бондарчук, вы известная в евангельских кругах личность, но читатели нашего журнала с вами мало знакомы. Пожалуйста, расскажите немного о себе. Где вы родились? Как Господь призвал вас на служение? Родился я на Волыни, Западная Украина, в 1942 году. Родители были верующие. Воспитывался в христианской атмосфере, рос в атеистической стране. В 1963 году, после суда над 10 братьями-служителями, принял служение в церкви города Кривой Рог Днепропетровской области. Какое служение вы несете в настоящее время? В настоящее время являюсь старшим пастором Славянской миссионерской церкви Вифания и епископом одного из союзов церквей ХВЕ Америки. Почему Иисус Христос заложил в основу отношений между людьми принцип прощения? Иисус Христос – наш учитель и наставник. Матфея 23:8-10. Он любит и прощает, и соделался спасителем всех людей. Зная греховную натуру человека, он положил в основание своего общения с ним прощение. Поэтому самое большое желание нашего учителя, чтобы его ученики подражали ему и стали такими, как он. Луки 6:40. Апостол Павел пишет: «Подражайте Богу, как дети возлюбленные». Ефесянам 5:1. Приведите, пожалуйста, пример из вашей пасторской практики, когда этот принцип проявился особым образом. В мой рабочий офис вошел молодой человек. Назвал свое имя Владимир и возраст 23 года, спросив при этом: «Вы меня помните?» Я ответил: «Да», но признался себе, что не помню, при каких обстоятельствах мы встречались. Он рассказал следующее. 7 лет назад, когда я был еще 16-летним юношей, на церковной парковке группе подростков, что-то заприметив, подошли дежурные. Я был среди этих молодых людей, и от меня пахло куревом. Дежурные и обратились ко мне с соответствующим вопросом, а я стал противиться и возражать. Тогда меня пригласили в комнату дежурных для выяснения всех обстоятельств и признания.

0: внимания. «По дороге мы встретили вас, и дежурные объяснили все свои предположения, обвиняя меня в курении на церковной территории. Я стоял, упрямо повесив голову, не отвечая ни на какие вопросы. Вы на минуту задумались, а потом сказали дежурным: «Володя не хочет каяться. Ну что ж, я буду каяться в том, что мы, служители, не научили всех молодых людей любить Господа от чистого сердца и не заниматься непотребством». Вы положили свою руку на мое плечо, стали молиться и плакать. Стыд огнем жег меня изнутри, и я тоже каялся, но виду не подал. На том мы разошлись. Я действительно покаялся, стал членом церкви. Сейчас у меня семья и успешный бизнес. Благодарю Бога за прощение и спасение, а вас — за преподанный мне урок. Почему нам, я имею в виду христиан, прощенных грешников, так трудно прощать? Почему нужно употреблять для этого усилия? Способность прощать есть благородное качество христианского характера, но оно, конечно же, предполагает сначала покаяние, Луки 17:3-4. А вот к вопросу покаяния у верующих различные подходы. По мнению одних, нужен плод покаяния, по мнению других, нужно время для созревания этого плода. Третьи считают слезы покаяния лучшим признаком этого состояния. Кто-то непомерно завышает евангельские условия прощения. У некоторых серьезные духовные проблемы ожесточают сердце и лишают способности прощать. Бывает, что ревность за истину, в той мере, как мы ее познали, определяет нашу способность прощать или не прощать. В сердце искреннего христианина Бог производит хотение и действия и дает Христовы чувствование. Филиппийцам 2:5-13. Иисус учил: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Матфея 6:14-15. Можете ли вы привести примеры непрощения среди христиан? На небосводе очень много различных звезд, более ярких и менее ярких, больших и малых, далеких и близких. У пророка Даниила 12:3 записано: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, как звезды». Также апостол Павел наставляет христиан быть светилами, сияющими в этом мире. Это исходит из учения Иисуса Христа. «Вы — свет мира. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5:14-16. Но на небосводе также очень много и других различных небесных тел. Метеоры, метеориты, кометы, астероиды. Они не светят, но иногда вспыхивают. Они мешают, а иногда создают опасность. Подобно им и часть верующих. Они ходят между нами, но не светят, создают помехи, не умеют прощать. К сожалению, такие ситуации имеют место и в жизни церкви. Что нужно сделать, чтобы прощение друг друга стало совершенно естественным, реальным в жизни евангельских общин? Не на словах, а на деле, как заповедал Иисус и чему Он научил нас в молитве «Отче наш». Пророк Исаия вошел духом в присутствие Господне, Исаия 6:1-8, а нам кажется, он из этого присутствия и не выходил, он же пророк, и обнаружил: «Я человек с нечистыми устами». У нас возникает резонный вопрос: «А как ты пророчествовал нам с такими устами?» Дело в том, что это не отдельные этапы жизни или служения. Приближение к Господу есть вхождение в свет истины, который просвещает всякого человека. Иоанна 1:9. Чем ближе к Богу, тем ближе к свету, тем яснее наше состояние и тем сильнее наше желание уподобиться Ему и пребывать в Его Божьем Царстве, которое есть праведность, мир и радость в Духе Святом. и любовь, и прощение тоже. И Бог своими методами, огнем своей благодати, производит в нас готовность и способность исполнять Его волю, о чем мы постоянно просим, молясь молитвой «Отче наш». «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя». Из-под порога храма, Церковь Иисуса Христа, течет поток, имеющий две струи. Одна струя — это Слово Божье, могущее спасать, Священное Писание. Вторая струя — это Дух Святой, дающий силу и власть этому Слову. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Иезекииль 47:9. Народу Божьему нужно больше пребывать в Слове и в молитве, и увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Марка 9.1. Знаю, что вы пишете стихи. Есть ли у вас стихотворение на эту тему? Как мне хочется искренне, очень внятно сказать: люди, учитесь у Бога миловать и прощать. Мы постигаем науки, в тайны вселенной вникая. Библия учит прощению, а мы ее не читаем. И пожинаем за это бедствие и разрушение. Но можно избрать другое — милость, любовь и прощение. Только нужно покаяние, Господу обращение, с искренним желанием от гордости отречения. Он явит свое откровение в чистых слезах раскаяния. Это с Ним будет общение, в Царстве Его пребывание. Люди, творение Всевышнего, глаз любви внемлите. Бог открывает объятия, идите к Нему, спешите. В Царство Христа входите, любовью Его наслаждайтесь, радуйтесь о спасении, славой Его восхищайтесь. Ваш любимый текст Писания. Это слова царя Езекии. «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». 2 Паралипоменон 29:11. И слова апостола Павла. «Итак, братья, стойте и держитесь преподанного, которому вы научены или словом, или посланием нашим». 2 Фессалоникийцам 2:15. Что вас в настоящее время особенно волнует? Молюсь и ревную о том, чтобы Церковь Иисуса Христа твердо противостояла сильному влиянию мира и была верной своему возлюбленному. Спасибо за беседу. Благодарю вас за ваше общение. Читателям журнала желаю Божьей благодати и назидания в вере. Издателям Божьего вдохновения и Его мудрости.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Несоответствующее пастырство. Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец пасы моей, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 23 глава, 1 стих. С 1483 года по 1520 год в Италии жил величайший художник Рафаэль Санти, назначенный папой Львом X главным архитектором строительства собора Святого Петра в Риме. В куполе построенного храма Рафаэль нарисовал апостолов Петра и Павла. Одному из кардиналов показалось, будто бы лицам апостолов художник придал слишком неестественный оттенок красноты, и он обратил на это внимание Рафаэля. «Я нарисовал их такими, какими они были на небе», — ответил Рафаэль. «А если много красноты на их лицах, достопочтеннейший, то это от стыда за ваше дурное управление церковью». Да, Рафаэль был прав, что надо краснеть из-за нехорошего управления церковью, но только не тем, кто на небе, а тем, кто на земле. Истинный христианский пастор глубоко переживает духовные нужды окружающих его людей. В этих переживаниях он воспринимает людские страдания, духовные заблуждения и нищету, как свои собственные. Он проявляет сострадание и безграничную симпатию ко всем, погибающим в грехах, пороках и беззакониях. Пастырская духовная зрелость определяется ничем иным, как только этим. Служение Иисуса Христа, эти высокие чувства зрелости неоднократно выражались двумя словами: «увидев, сжалился». Сострадание Иисуса Христа к людям было не только на словах, но и на деле. Сострадание деятельное, идущее в деле спасения погибающего грешника на Голгофу. Там, где такое личное участие в судьбе ближнего отсутствует, никакая способность и одаренность пастора не сделает его духовно зрелым. Отсутствие подобного проникновения в чужое горе и нужду делает призвание пастора бесцельным. Напрасно учит тот, у кого дела не соответствуют учению. За такое пастырство надо краснеть.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: «Обнищал ради нас. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих.
2: «Бабушка, посмотри, какой у этой тети красивый и большой платок, весь в ярких цветах, с длинными кисточками из ниток», — заметила Аленка.
3: «Красивый. У меня когда-то был такой, даже еще краше», — сказала бабушка, вспоминая свою молодость.
2: «А где он сейчас?» — поинтересовалась внучка.
3: «О, моя дорогая, я многим пожертвовала, чтобы твоя мама могла учиться и стать врачом.

0: себя бремя забот о вас, но еще больше сделал для всех нас наш Небесный Отец. Только представьте себе, что чувствовал Он, когда посылал Своего Сына Иисуса в наш мир. Иисус пожертвовал славой, которую Он имел у Отца, служением святых ангелов, радостью находиться рядом с Отцом и видеть Его лицо. А здесь, на земле, Он родился в хлеву, жил в простом бедном доме. С детства был приучен к нелегкому труду плотника. Всю свою последующую жизнь Он посвятил служению людям и, наконец, отдал Себя на смерть ради нашего спасения. Теперь дети земли имеют право навсегда возвратиться в Божью семью. Желаете ли вы испытать радость в жизни? Тогда учитесь жертвовать ради блага других.
1: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

о славе Божьей. Жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Евангелие от Луки, 1 глава, 5 стих. Сегодня мы познакомимся с Елисаветой, женщиной, которую Бог благословил родственниками, любящими Бога. Елисавета не только происходила из рода священника Аарона, но и была замужем за Захарией, который тоже был священником. Не стоит ли поблагодарить Бога за то, что предки этой замечательной четы добросовестно воспитывали своих потомков в благочестии? Воспитание своего ребенка в любви и служении Господу – это главная обязанность родителей. Что ж, неудивительно, что когда-то один безымянный праведник написал о 10 причинах сохранения семейного алтаря. Так он назвал 10 доводов в пользу семейных молитв и чтения Слова Божьего. В течение нескольких следующих дней мы будем беседовать о жизни Елисаветы. Мы увидим, как благочестие, унаследованное от предков, и истины о Боге, которые она познавала у своего семейного алтаря, позволили ей отважно пройти свой нелегкий жизненный путь, на котором было много скорбей. Почему нужна семейная молитва? Причина первая. Молитва позволит вам приступить к повседневным делам с бодростью сердечной, готовностью к трудам, верностью долгу, намерением делать все во славу Божью. Мы знакомимся с Елисаветой в то время, когда она уже состарилась и стать матерью уже не могла. Ребенка у нее так и не было. Это означает, что ни одно десятилетие замужества прошло для нее под темной тенью бесплодия в тех краях и в те времена, когда бездетность считалась большим несчастьем и Божьим наказанием за грехи. Где же Елисавета брала силы? Возможно, ее укрепляла преданность молитве. В молитве ей открывались истины о Боге, истины, которые укрепляли ее в повседневной бездетной жизни. Только усердная молитва с Господом могла дать ей радостное сердце, силу в трудах и решительность прославлять Бога всеми своими поступками. Находите ли вы каждый день время для молитвы? Если нет, начните сегодня. Позаботьтесь, чтобы каждый день уделять время Господу, в тишине изучать Его Слово и молиться. Поклоняйтесь Ему, ищите у Него силы на каждый день. И если у вас есть дети, каждый день собирайтесь вместе на молитву и читайте им Божье Слово. Это поможет вашим детям быть стойкими в Господе и Его истине. Они будут стараться прославить Бога всеми своими поступками.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения именно для вас». Сегодня мы продолжаем серию бесед с Нэнси Ли Демосс на тему «Женщина, идущая против течения» из 31 главы книги «Притчей».
1: У микрофона Элизабет Завадский.

0: Итак, с вами Нэнси Лидамос.
1: Well, we've had quite a journey over these last several weeks through Proverbs 31, and I hope that it's given you a whole different perspective on this wonderful passage and a sense of God's heart and His purpose for our lives as women. What a huge influence we have on the people around us.
0: Мы читаем 31 главу книги Притчей очень медленно, и мне это нравится. Это дает нам возможность обдумать каждое предложение, каждый стих, поразмышлять над ними и понять, что Бог хочет сказать нам, женщинам, через свое слово. Мы читаем описание добродетельной женщины, выдающейся женщины, женщины с нравственной силой и благочестивым характером. Такой женщины, которой ты, если ты дитя Божье, однажды станешь. Бог поставил перед собой цель сформировать нас, женщин, именно такими. Так разве не лучше сотрудничать с Ним, чем бороться, сопротивляться, бунтовать или полностью игнорировать Его стандарты, а потом однажды обнаружить, что мы не оправдали Его ожиданий? Это Божье обещание нам – сделать нас такими женщинами. Сегодня мы переходим к 13 стиху из 31 главы книги Притчей. Кстати, я надеюсь, что вы примете 31-дневный вызов, то есть в течение 31 дня будете каждый день читать 31 главу книги Притчей с ее 31 стихом и просить Бога научить вас. Пусть Он покажет вам, что в этом отрывке актуально для вашей жизни – и как ваша жизнь соответствует тому божественному стандарту, о котором мы говорили. Просите Господа сопровождать и направлять вас, как женщин, по путям Божьим в течение 31 дня. Некоторые из вас, возможно, уже находятся в самом разгаре этого задания. Если вы еще не начали, сегодня для этого хороший день. Вначале давайте настроим наши мысли и сердце на предстоящую тему, послушав песню «Женщина, чтущая Бога», которую я выбрала именно для этих серий бесед, а потом приступим к нашей теме.

Итак, в 13 стихе мы видим, как добродетельность и благородство этой женщины, ее любовь и преданность конкретно проявляются в повседневной жизни. Мы видели, что у нее прекрасное добродетельное сердце, но только Бог может заглянуть в ее сердце. Как такое сердце проявляется в повседневной жизни? Как ведет себя женщина с таким сердцем? Как это влияет на ее распорядок дня, приоритеты, занятия, на весь ее день? Как проводит время женщина, верная своему мужу, о чем мы слышали в прошлой передаче, как она воплощает эту верность в жизнь? В этом разделе вам, несомненно, бросится в глаза, что описанный здесь идеал благочестия не представляет собой образ женщины, уединившейся в роли религиозной отшельницы. Конечно, ей нужно проводить время с Богом, чтобы стать благочестивой женщиной, но она не проводит в этом большую часть времени. Она выходит из этой комнаты, из этого места тишины и общения с Богом и воплощает этот путь, эти отношения с Богом и эту преданность Ему в повседневной своей жизни, в самых обычных делах. Я вспоминаю разговор с одной женщиной, которая была в полном восторге от того, что Бог совершал в ее время уединение с Ним. Ей явно доставляло удовольствие читать Библию и молиться. Она сказала мне: «Я могла бы заниматься этим каждый день по несколько часов». Однако в ходе нашего разговора мне стало ясно, что в ее браке существовали некоторые серьезные проблемы. Я начала задаваться вопросом, как эта женщина могла испытывать такую глубокую преданность Богу и иметь такое большое сердце для Него, и в то же время у нее были такие проблемы в браке и с детьми, и постепенно на свет вышли и другие вещи. Тогда мне стало ясно, что эта женщина определяла духовность как свою верующую жизнь. Ее муж, что вполне понятно, не был в восторге. Он хотел, чтобы ему приготовили еду. Он хотел, чтобы она могла проявлять свою духовность в домашней обстановке. И именно об этом идет речь в этом отрывке. Так говорится в притчах 31 главе, стих 13. «Добывает шерсть и лен». Эта благочестивая, эта замечательная, эта добродетельная женщина, которую мы считаем настолько возвышенной, что никогда не сможем ей соответствовать, обладает чрезвычайно практичным складом ума. Она добывает шерсть и лен и охотно трудится своими руками. Мы ясно видим, что она работающая женщина. Мне не нравится, когда я слышу, как люди спрашивают женщин: «Ты работаешь?» Я знаю, что они, вероятно, имеют в виду, есть ли у тебя работа, с помощью которой ты зарабатываешь деньги вне дома. Но факт в том, что каждая верующая женщина, жена и мать, работает. И верующая женщина трудится усердно. Она проявляет инициативу, чтобы позаботиться о практических нуждах своего мужа и детей. Она трудолюбива и добросовестна. Эта мысль проходит красной нитью через весь этот отрывок. В 15 стихе говорится, что она встает, пока на улице еще темно. В 18 стихе рассказывается, как она трудится до поздней ночи. В 27 стихе говорится, что она не питается хлебом лени. Она трудолюбивая женщина. Недавно я прочитала определение трудолюбия, которое мне показалось очень полезным. Трудолюбие означает рассматривать каждую задачу как особое поручение Господа и прикладывать все свои силы для его выполнения. Эта женщина подходит к этому очень практично. В этом стихе мы видим, что она придет, ткет и шьет. Это полезное занятие. Это не просто хобби или досуг. Она вполне практично заботится о пропитании своей семьи и в конечном счете – о других людей, как мы увидим позже в тексте. Речь идет о женщине, жившей в той культуре и в то время, когда вся одежда, все занавески, вся мягкая мебель, все постельное белье, просто все изготавливалось женщинами самостоятельно дома. Она одевала свою семью своими собственными руками. Она не бежала в универмаг или подобное заведение, чтобы выбрать одежду, полотенце, постельное белье или что-то в этом роде для своей семьи.
Она изготавливала эти вещи сама, причем практически с нуля. Речь идет о шерсти и льне. Это были два основных материала для ткачества. Из шерсти изготавливали тяжелую, теплую верхнюю одежду, а из льна тонкое полотно, нижнее белье, ночное белье, постельное белье и тому подобное. Она работала своими руками. Сначала она добывала сырье, а затем своими руками изготавливала одежду и другие ткани для своей семьи. Как я уже говорила, обработка сырья была очень трудоемкой. Честно говоря, я даже не могу себе представить, что все это включало в себя, помимо сушки, очистки, отбивания, расчесывания и, наконец, прядения льна. Тяжелая работа. Но, как сказано в притчах Соломона 14, во всяком труде есть польза. Поэтому, если вы трудитесь для своей семьи, может быть, не шерстью и льном, а своими руками, занимаясь домашним хозяйством и заботясь о семье, то любой труд приносит плоды. Труд – это хорошо. И эта женщина с благочестивым сердцем трудится. Она трудится, чтобы обеспечить нужды своей семьи. Она не только усердно трудится, но и работает из дома. Она работает из дома. Я осознаю, что этим утверждением я диаметрально противоречу распространенному представлению о женщинах и работе. Я не буду делать абсолютных заявлений, которых нет в Библии, но считаю уместным отметить, что вторая глава послания к Титу учит, что женщины должны трудиться в домашнем хозяйстве. Так написано в Библии. Это не означает, и мы увидим это в данном отрывке, что женщина не должна работать нигде больше, однако ее первое место работы – это ее дом. Пока она не позаботилась о нуждах своей семьи, она не имеет права заботиться о нуждах других. Суть ее деятельности, центр ее работы находится дома. В этом отрывке мы видим, я долго колебалась, прежде чем сказать это, много об этом размышляла и тщательно изучала Священное Писание, а также другие библейские места, посвященные теме женщин и библейскому образу женщин. Но чем больше я читаю Слово Божие, тем яснее мне становится, что в своем плане Бог предусмотрел разделение труда. И речь не идет о том, что мужчины и женщины должны выполнять одни и те же задачи, одну и ту же работу и заниматься одной и той же деятельностью. В браке и семье существует разумное разделение обязанностей. Бог предусмотрел, что в идеале муж является кормильцем и идет на работу, чтобы обеспечить семью средствами к существованию. А какова задача жены? Она распоряжается средствами, предоставленными им для обеспечения собственного проживания и проживания детей. Она вносит такой же экономический вклад, как и он, но он идет на работу, чтобы заработать деньги, а она ими распоряжается. Функции, перечисленные в этом разделе, связанные с одеждой, едой, домом и атмосферой в доме, уходом за домом, ведением домашнего хозяйства и удовлетворением практических потребностей этого хозяйства, однозначно относятся к роли и сфере деятельности женщины. Однако это не означает, что было бы неправильно или небиблейски, если бы муж ходил за покупками, будь то продукты или одежда. Это также не означает, что было бы неправильно, если бы он пылесосил, мыл посуду и помогал готовить. Но если мы рассматриваем Священное Писание как наш авторитет, становится ясно, что эти вещи однозначно относятся к сфере деятельности женщины, жены и матери. Конечно, она и ее муж будут работать вместе. И я осознаю, что бывают ситуации, когда, например, из-за разлуки или по другим причинам нет мужчины, способного зарабатывать на жизнь, или когда женщина физически не в состоянии взять на себя эти практические обязанности ради своей семьи. Но мы говорим здесь об идеале, о Божьем плане. Для женщины заботиться о практических делах своего домашнего хозяйства – это честь, привилегия, благословение и высокое и святое призвание. Давайте на мгновение остановимся и спросим вас, как женщину,
Приняли ли вы с готовностью и радостью ту роль, которую Бог доверил вам как женщине? Взяли ли вы на себя ответственность и привилегию заботиться о практических нуждах своей семьи? Я не имею в виду, любите ли вы готовить 3 раза в день, стирать белье, чистить туалет и мыть полы. Я не имею в виду, любите ли вы это делать. Я спрашиваю, сознательно ли вы приняли призвание и привилегию служить своей семье как благочестивая женщина? Является ли это проявлением вашей любви к Богу в твоей семейной жизни? Это Божье призвание, и мы получаем благословение, когда принимаем это призвание и говорим: «Да, Господи, я принимаю его. Я буду трудиться, причем не выходя из дома. Я буду заботиться о своей семье дома, чтобы она была обеспечена».

Далее в 31 главе книги Притчи мы снова и снова встречаем упоминание о том, как эта женщина на практике заботится о потребностях своей семьи и повседневных, вполне практических вещах. Я говорю об одежде, еде, об устройстве дома и о своей собственной одежде. Она заботится обо всех этих сферах и несет всю эту ответственность, чтобы ее мужу и детям ни в чем не было недостатка. Это требует усердия, тяжелого труда и того, чтобы она сосредоточила все свои усилия на своем доме. Это ее сфера. Задача мужа – быть кормильцем и обеспечивать семью всем необходимым. Это его долг. Он должен приносить домой средства, необходимые для семьи. Некоторые женщины тогда скажут, и я говорю вам это заранее, прежде чем вы мне напишете, но мой муж просто не хочет ничего делать для нас. Я не знаю вашей ситуации, но предполагаю, что ваш муж, прежде чем умереть с голоду, проявит инстинкт самосохранения и найдет способ позаботиться о вас. Это ни в коем случае не сарказм и не цинизм. Я знаю, что в нашем падшем мире есть женщины и мужчины, которые не поступают в соответствии с Божьими заповедями. И если ты вступаешь в эту нищу и говоришь «я буду обеспечивать нашу семью», потому что мой муж этого не делает, знаешь ли ты, что тем самым ты делаешь? Ты снимаешь с него давление быть кормильцем, которым он на самом деле должен быть. В этом несовершенном мире он, скорее всего, просто пожмет плечами и скажет, «Ладно, раз я не обязан обеспечивать семью, значит, я этого и не буду делать». То, что он является основным кормильцем, не означает, что вы не работаете. Вы работаете сердцем и руками, с усердием и трудом, чтобы обеспечить нужды своей семьи и распорядиться средствами, которые приносит домой ваш муж, так, чтобы вы могли позаботиться о нем и детях. Я хотела бы прочитать вам цитату из книги, которую я только что обнаружила. Она называется «Homemaking» и была написана в 1882 году Джорджем Миллером. Я хотела бы прочитать вам здесь несколько более длинный отрывок, который, на мой взгляд, очень хорошо иллюстрирует этот момент о домохозяйке. В нем говорится. «Должно быть ясно, что первая обязанность каждой жены заключается в том, чтобы создать и поддерживать свой собственный дом. Свою первую и самую важную задачу она должна выполнять именно там. И пока эта задача не выполнена должным образом, она не имеет права брать на себя другие обязанности за пределами своего дома. Она должна быть хозяйкой. Она должна рассматривать свой дом как единственное место на земле, за которое она несет единоличную ответственность и о котором она должна заботиться ради Бога, даже если она ничем другим не занимается за пределами своего дома. Что ж, на этом месте вы услышите, что это учение происходит из XIX века. Этот автор говорит, ведь ее задача не заключается в том, чтобы посещать и миссионерские собрания, встречи матерей или даже вести занятия в воскресной школе, пока она не обустроит свой собственный дом так, как позволяют ей это ее мудрейшие мысли и лучшие способности. Были жены, которые в своем рвении к делу Христа в мире пренебрегали делом Христа в своих собственных четырех стенах. У них были глаза и сердца, открытые для нужды и страданий людей вдали, но ни глаз, ни сердце для любви, которое даровалось им прямо у их порога. В результате, пока жены совершали небесные дела в переулках и на улицах, в святых стенах их собственных домов, они скорбели о своих заброшенных обязанностях. Завоевывая место в сердцах бедных, больных и сирот, они теряли свое законное место в сердцах своих собственных семей. Следует помнить, что служение Христу в семье – это первое, что Он дает каждой жене, и что никакое количество посвященных дел в других сферах ни в этом мире не может искупить пренебрежение или неудачу в этом деле. Конец цитаты. Но что это значит для нас, женщин, сегодня? Я смотрела в глаза женщинам и слушала их истории.
Женщины, которые настолько заняты служением Богу за пределами собственного дома, что по состоянию их здоровья, состоянию их мужей, их брака, их детей ясно видно, что они пренебрегли самым важным – своими приоритетами в собственном доме. Гораздо проще выйти из дома и позаботиться о чужих детях или прибрать за кем-то другим, за что получаешь благодарность, признание и, возможно, даже вознаграждение, чем выполнять эти менее благодарные обязанности в собственном доме. Есть женщины, которые ведут библейские занятия. Они руководят работой в общине. Они активно участвуют в жизни своей церкви. Они занимаются присмотром за детьми. Они поют в хоре. Они преподают в воскресной школе. Они активны в своей общине или в общественной работе, занимаются волонтерством самыми разными способами, но их собственные семьи находятся в плачевном состоянии. Твои добрые дела должны в первую очередь совершаться в домашней обстановке. Заботиться о потребностях своей семьи. А когда Бог дарует тебе время, возможность и необходимые средства, или когда ты перейдешь в другой этап жизни, ты сможешь использовать эти дары и способности, как женщина из притчи 31 главы и за пределами своего дома. У меня есть подруга, которая изучала историю искусств. Эта молодая умная женщина работала иллюстратором над толстым и тяжелым учебником по истории искусств, и ее имя даже упомянуто в нем. Это было, когда она еще была незамужней и вскоре после свадьбы. Знаете, чем она занимается сегодня? Она домохозяйка. У нее трое маленьких детей, и она ждет четвертого. Ее старшему всего 4 года, у нее полно дел. Я уверена, что в некоторые дни ей было бы проще снова работать иллюстратором. Она получала бы гораздо больше признания и значительно больше денег, чем сейчас, ведь ее 4-, 3- и 1-летние дети пока не особо хвалят ее. Ей действительно нелегко. Но знаете ли вы, какой вклад она вносит сейчас, как жена и мать, с любовью и заботой, ухаживая за своими детьми? Этот вклад не сравнится с ее именем в книге по истории искусства, которая стоит в какой-нибудь университетской библиотеке. Она вносит вклад на вечность. Она вкладывает силы в жизнь своих детей. Она творит на вечность. Она строит отношения со своими детьми и мужем, и Бог радуется этому.

Итак, первая мысль нашей сегодняшней беседы – наша сфера, в первую очередь, в наших четырех стенах, в нашем доме. Вторая мысль – это радость от работы. Я хотела бы зачитать вам письмо, которое не так давно получила от одной подруги. Она написала: «Нэнси, когда я читала твое письмо с расписанием твоих дел, я подумала: «О, Френ, у Нэнси такая замечательная жизнь, такая увлекательная, столько путешествий. А что я буду делать этим летом?» И вот, сидя за кухонным столом, я подумала: «А давай я запишу, что я уже сделала в этом месяце и что еще предстоит сделать». Какое ценное упражнение увидеть, насколько мамы заняты в самом прямом смысле этого слова – выполнением дел. И именно эти, казалось бы, повседневные дела демонстрируют нашу любовь к детям. Такие дела, как пришивание сотен маленьких ярлычков каждому носку, каждой паре нижнего белья, полотенцам, футболкам и всем остальным вещам, о которых известно, что их больше никогда не увидишь, как только дети отправятся в летний лагерь. Написание адресов и франкировка 10 маленьких конвертов для 10 маленьких писем по одному на каждый день бабушкам и дедушкам, маме и папе, различным двоюродным братьям и сестрам в летних лагерях по всей стране, только для того, чтобы каждый день с нетерпением ждать письма в почтовом ящике и, наконец, открыть его в день возвращения детей из лагеря, остановившись у почтового ящика на подъездной дорожке. Мой месяц продолжается с массой удовольствий при температуре свыше 38 градусов Цельсия на летних соревнованиях по плаванию. Бо, ее сын-подросток, плавает. Каждый вторник для таких семей, как наша, которая использует солнечную энергию, стало неотъемлемым ритуалом ездить на соревнования по плаванию, которые длятся с 18 часов до примерно 9:30. Ирония плавательных соревнований, конечно, заключается в том, что уже в 16:30 ты находишься в бассейне для разминки, но соревнования начинаются только в 18 часов. Мой сын, возможно, плавает в трех дисциплинах и участвует в двух эстафетах. В общей сложности может быть 3 минуты за весь вечер. Таким образом, мы проводим 4 или 5 часов в невыносимой жаре ради 2 минут и 26 секунд, растянутых на весь вечер. Но какая радость, какое неописуемое удовольствие, когда Бо, так звать его сына, мощно финиширует, выпрыгивает из бассейна и, хотя и весь мокрый, сразу смотрит на маму, улыбается и бежит к ней, чтобы крепко обнять. Это все стоило того. В день отца к нам приезжали бабушка с дедушкой, и мы наслаждались домашним мороженым и тортом. Я читала отрывки из дневников Джорджа Вашингтона на тему «Отец нашей страны» и из Библии о сыновьях, отцах и дедушках. Затем каждый за столом рассказывал, что ему передал его отец, будь то духовное благословение или что-то другое. Это был прекрасный момент. Она рассказывает, как ее мама рассказывала о своем отце, а ее отец, в свою очередь, о своем отце. А потом маленькая Мэри Скотт рассказала, как ее папа дарил ей много дорогих вещей, но самым большим подарком был незаслуженный дар Иисуса. «О, Нэнси, — говорит Френ, — какой же это был наполненный смыслом месяц!» Она открывает для себя ценность, значение и чудо того, чтобы быть женщиной, которая любит работать своими руками. И какая же прекрасная картина из притчи 31 главы: «Женщина с добродетельным, благородным сердцем, духовной, угодной Богу силой и твердым характером, и как этот характер проявляется в повседневной жизни ее дома». Мы рассмотрели 13 стих из 31 главы книги притчей, и здесь углубляемся в тему, которая проходит красной нитью через весь этот отрывок. В 13 стихе говорится: «Добывает шерсть и лен и с охотою работает своими руками». Мы говорили о том, насколько трудолюбива эта женщина. Она добросовестна, и эта тема проходит красной нитью через всю главу. В ней нет и следа лени. И то, как она трудится дома, ее труд сосредоточен на доме, особенно в те годы, когда она рожает и воспитывает детей,
но и за пределами этого периода, когда она создает дом для своей семьи. Затем я хотела бы остановиться еще на одном слове в этом стихе. Она любит. Работать своими руками, и это указывает на то, а теперь будьте внимательны, потому что это, возможно, не сразу станет вам понятно, что она действительно получает удовольствие от своей работы. Она с радостью приступает к работе и делает ее с удовольствием. Конечно, дело, возможно, не в том, что сами по себе эти дела доставляют радость. Если вы мать или уже давно замужем, и у вас есть дети, но вы наверняка знакомы, если, конечно, вы не любите готовить по-настоящему, с теми моментами, когда приготовление двух или трех приемов пищи в день и последующая уборка становятся просто тягостной обязанностью. Но перед нами женщина с радостным и готовым сердцем, которая придает своей работе радость и смысл. Она приступает к работе с энтузиазмом. Это свидетельствует о ее отношении к работе. Она не просто работница, не просто трудолюбивая работница, не просто домохозяйка. Она, готовая к труду работница, работница, выполняющая свою работу с радостью. В 9 главе книги Екклесиаста мы читаем. 10 стих. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Для этой женщины ее работа – не тяжелый труд. Это не утомительные обязанности. Хотя, конечно, она могла бы так на это смотреть. Но она выбрала иное отношение к работе, потому что видит конечный результат. Она видит смысл. Она видит значение. Она видит мотивацию, стоящую за ее трудом. Это любовь. Это любовь к ближним, любовь к Богу. Ее любовь к Богу побуждает ее своими руками обеспечивать семью едой и одеждой и поддерживать чистоту в доме. Это движимо любовью. Конечно, это не обязательно облегчает работу, но все, что мы делаем из любви к Богу и ближним, дается нам легче. Разве вы не чувствовали это раньше? Когда делаешь что-то от всего сердца, это приобретает совершенно иной смысл. Она живет не для себя, а для других, и свою величайшую радость она обретает в любящем служении другим. Я не хочу здесь романтизировать то, что на самом деле является тяжелым, простым, ручным трудом. И я также не говорю, что женщина не является благочестивой, если, чистя пол на кухне, она не напевает при этом. В жизни бывают моменты, когда нам всем просто приходится выполнять работу, потому что она должна быть сделана. Но я хочу чего-то для своей работы, и я хочу, чтобы и вы это имели – открытое и радостное отношение к нашей работе. Одна автор, текст, который я прочитала по 31 главе книги Притчи, сказала: «Только любовь может сделать такое усердное служение приятным и радостным. Там, где нет любви, эта работа превращается в самую тяжелую тяготу». Некоторые из вас, возможно, знают имя брата Лоренца. Он был монахом 17 века, чьей обязанностью в ордене была работа на кухне. Но он научился выполнять эту работу с радостью в сердце, из любви к Богу. А еще есть его книга «Практика присутствия Бога». Это небольшая классическая работа, которая дарит нам, женщинам, столько ободрения в нашей работе. Он говорил: «Для меня время работы не отличается от времени молитвы. И нужно учесть, в чем заключалась его профессия. Работа на кухне, помощь по кухне, уборка кухни – вот чем он занимался». Он говорил: «Моя работа для меня не отличается от времени молитвы даже среди шума и суеты моей кухни, где несколько человек одновременно просят о разных вещах». Вам это знакомо? Есть ли среди вас мамы, которые находятся дома и к которым постоянно обращаются несколько человек с разными просьбами? Он сказал: «Среди всего этого шума и суматохи я обретал в Боге такой же глубокий покой, как будто молился на коленях». Разве это не замечательно? Но это так не начиналось, могу вам сразу сказать. Дальше, прочитывая его книгу, вы увидите, что для него это был процесс. Но даже самая простая и утомительная ручная работа становится святой. Она освящается, посвящается, когда я приношу ее Богу в жертву.
И вы, как мать, посреди уборки, сбора вещей, наведения порядка, приготовления еды, мытья полов, покупок, всех тех дел, которые вы делаете, чтобы создать дом для своей семьи, можете думать, что в своем духе вы можете ощущать Бога с таким же глубоким покоем, как если бы вы стояли на коленях с раскрытой Библией и молились, потому что вы выполняете свою работу для Господа с готовым сердцем. Мне приходит на ум стих, в котором Павел во втором послании к Коринфянам, 12 главе, пишет: «Я с радостью готов пожертвовать собой за ваши души». Что же отличало апостола Павла? У него была великолепная миссия. Мы всегда думаем, что работа других более престижна, чем наша собственная. Павел сказал: «Чего бы это мне ни стоило, я делаю это с радостью, ибо смысл моей жизни – принести себя в жертву за вас. Вот в чем смысл моей жизни – прославлять Бога, принося себя в жертву за вас. А вы, жены и матери, прославляйте Бога именно так, принося себя в жертву за других и полностью отдаваясь им». Итак, вы будете это делать? Вопрос в том, будете ли вы делать это с радостью или с неохотой. Иисус, говоря о выполнении дела Отца, сказал: «Я желаю исполнять волю Твою, Божию». Псалом 48 стих. И когда я недавно перечитала эту фразу, я осознала, что, как правило, рано или поздно я подчиняюсь воле Божьей, но часто не испытываю от этого радости. Если я хочу уподобиться Иисусу, то мне нужно молиться: «Господи, дай мне сердце, которое радуется служению, радуется труду, радуется тому, чтобы помогать другим. Если это Твоя воля для моей жизни, если это задачи, которые Ты мне доверил, то помоги мне с радостью их выполнять. Помоги мне с радостью трудиться своими руками». В конце 89-го псалма есть молитва, которую я уже много раз произносила. Давайте вознесем эту молитву Господу. «О Боже, мы просим Тебя, да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа, Бога нашего, на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй». Мне кажется интересным, что в 31 главе книги Притчей 6 раз упоминаются руки в стихах 13, 16, 19, 20 и 31. И здесь в стихах 13 и 19 речь идет именно о женщине, которая собирает сырье, шерсть и лен, придет его своими руками в пряжу, изготавливает из него ткань и, наконец, шьет из этой ткани одежду. Учитывая все эти упоминания о ее руках, дело ее рук, плод ее рук, урожай ее рук, в зависимости от перевода, я задаюсь вопросом, что это означает? И тогда я размышляю о других библейских местах, где упоминаются руки, и, возможно, это принесет вам небольшое понимание в вашем собственном изучении Слова Божьего. С библейской точки зрения труд руками имеет особое значение,

своими руками. Выросший в семье плотника, он, несомненно, работал плотником. Но он также использовал свои руки, чтобы благословлять других. Он возлагал руки на детей. Когда Иисус после своего воскресения готовился к вознесению, сказано, он поднял руки и благословил их. Он благословил своих учеников. Апостолы трудились своими руками. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе апостол Павел пишет: «Мы трудимся своими руками». В Деяниях апостолов, глава 20, мы читаем, что Павел вновь обращается к старейшинам в Ефесе. И он говорит: «Вы сами знаете, что эти руки обеспечивали пропитание мне и моим спутникам». Разве не примечательно, что великий апостол Павел, который, насколько мне известно, написал 13 книг Нового Завета, сам любил трудиться своими руками? Ведь труд руками – это лекарство от лени, воровства и бесполезности. Поэтому в притчах Соломона, 21 главе, мы читаем, что ленивые не хотят трудиться своими руками. «Желание ленивого губит его», – говорится в притчах Соломона, «ибо руки его отказываются трудиться. Он жадно желает весь день, а праведник дает и не скупится». Видите разницу? Ленивые люди всегда хотят только брать. Они хотят получать. Они не трудятся, чтобы давать. Они хотят только получать. И если в конце концов они не получают того, чего хотят, ленность может даже подтолкнуть их к воровству. Трудолюбивые же люди готовы трудиться своими руками, чтобы иметь возможность что-то дать другим. В этом и заключается сущность этой добродетельной женщины. Так, в первом послании к Фессалоникийцам, глава 4, мы читаем: «Мы же увещаем вас», — говорит Павел. 11 и 12 стихи: «Усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Это серьезный вопрос, ведь Павел имеет в виду не только то, что нужно прилагать усилия и усердно трудиться, какие бы задачи ни возникали. Во втором послании к Фессалоникийцам, глава 3, он пишет, что в общине были некоторые, кто ленился, они не хотели трудиться своими руками. И Павел сказал: «Посмотрите», второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 7-8 стих: «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременять кого из вас». Дальше мы читаем Галатам 6 глава 9 стих: «Не уставайте творить добро». Это хороший совет для мам, не так ли? Далее говорится в втором послании к Фессалоникийцам, 3 глава 14 стих: «Если же кто не послушает слова наши во всем послании, того имейте на замечание и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его». Это не только пример для собственной семьи, но и важный урок, которому следует научить своих детей. Дети должны научиться работать и развивать хорошую трудовую этику, причем на практике. Некоторые из вас заметили, что вам, как женам и матерям, не хватало практических навыков, чтобы удовлетворить потребности своей семьи в еде, одежде, покупках, ведении и организации домашнего хозяйства, а также уборке. Некоторые из этих навыков вам пришлось сначала освоить. И я хочу дать вам совет. Если вы еще не умеете этого делать, если вам не хватает необходимых навыков, найдите женщину, которая ими обладает, и спросите ее, не могла бы она вам в этом помочь. Вы говорите: «Мне было бы так стыдно сказать женщине, я не знаю, как навести порядок в доме, или я не знаю, как убирать в доме, или я не умею готовить». Лучше почувствовать неловкость и найти кого-то, кто наставит вас и поможет освоить эти навыки, чем прожить жизнь, не сумев выполнить часть Божьего призвания для вашей жизни. Но, мамы, позаботьтесь о том, чтобы ваши дочери освоили эти навыки, чтобы в вашем возрасте им не пришлось признаваться, что они не владеют этими основными навыками,

ведения и ухода за домом. Существует бесчисленное множество возможностей для женщин применить свои руки в домашнем хозяйстве. Я перечислила некоторые из них, и вам наверняка придут в голову и другие – шитье, и зашивание одежды, шторы, постельного белья, уборка, мытья посуды, стирка, присмотр за детьми, чистка туалетов, мытье полов, уборка пролитого. И всегда есть чем заняться. Наведение порядка, приготовление еды, выпечка, покупки, рукоделие и творчество, чтобы украсить дом, рисование, работа с трафаретами, садоводство, посадка растений, прополка сорняков, уход за садом. Работа руками, создание цветочных композиций, рукоделий, написание ободряющих писем. Так вы можете делать добро другим своими руками. И, кстати, почему бы вам не начать писать эти ободряющие письма прямо сейчас, дома? Некоторые из вас уже пишут замечательные, благодарственные и ободряющие письма. Но пишете ли вы такие письма также своему мужу и детям? Используйте свои руки. Ведение домашней бухгалтерии может входить в круг ваших домашних обязанностей. Это то, что вы можете делать своими руками, чтобы приносить пользу своей семье. Ухаживать за больными детьми, заплетать волосы, стричь, делать всевозможные прически, возить детей в школу, на уроки фортепиано или на занятия спортом. Эта женщина ищет шерсть и лен, она ищет сырье, которое ей нужно, а затем с готовностью работает своими руками. Теперь я хочу попросить вас остановиться на мгновение и посмотреть на свои руки. Просто посмотрите на них. Если вы женщина по образцу из притчи 31 или хотите ею стать, как мы все вместе к этому стремимся, то ваши руки, возможно, не похожи на руки модели. Ваши ногти, возможно, не идеально ухожены. Но я спрашиваю вас, это руки, которые служат? Это руки, с помощью которых вы благословляете других и практически помогаете им в их нуждах? Если это так, то пусть это и некрасивые руки, но все же руки, подобные рукам Учителя. Ведь руки Христа были прибиты к кресту. Он принес это из любви, сердцем слуги, ради Евангелия, ради плана спасения. Позвольте мне сказать, когда вы служите своей семье своими руками, когда вы трудитесь своими руками, когда вы убираетесь и готовите, что бы вы ни делали своими руками в своем доме, вы делаете это ради Евангелия. Вы делаете это, чтобы ваши дети видели, каков Иисус, чтобы они почувствовали к Нему притяжение, чтобы они захотели познакомиться с Ним. Во второй книге Паралипоменон в 15 главе содержится чудесное ободряющее послание. Пророк пришел к царю Ассе. Асса был человеком с глубокой верой в Бога, который стремился провести реформы в народах, которые в них остро нуждались, но это была тяжелая работа. Ассе было бы легко устать от этой работы и сдаться. Бог послал ему пророка, чтобы тот сказал ему, что «я хочу сказать вам сегодня». Он сказал: «Но ты царь Асса», то есть «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Я повторю это еще раз. Я говорю вам, будьте сильны и не ослабляйте рук ваших, ибо ваше дело, если вы будете делать его так, как будто делаете его для Господа, будет вознаграждено. Так это и будет. А сейчас я бы хотела помолиться. Господи, помоги нам видеть работу в наших семьях как средство воздавать Тебе поклонение, любовь и преданность, а также проявлять милость к тем, кого Ты верил нам. Помоги нам смотреть на работу Твоим взглядом и осознавать, что труд наших рук свят, когда мы выполняем его для Тебя и других. Поэтому даруй нам чутье к библейским и угодным Тебе приоритетам. И пусть добродетель и совершенство, которое Ты развиваешь в наших сердцах, проявляются в этом вполне практическом поведении, когда мы заботимся о физических, материальных и духовных нуждах тех, кого Ты поместил в наши семьи.
молюсь во имя Иисуса. Аминь.

Дорогие сестры, Нэнси Ли Демос бросает вызов каждой матери. Действительно ли мы вкладываемся в то, что имеет значение для вечности? Именно в таком послании я нуждаюсь, когда календарь становится все более заполненным, а дни суматошными. Когда в очередной раз приходится задаваться вопросом, зачем вкладывать столько энергии в семью, тогда вспомните, что вы вкладываете свой труд в вечное. Да благословит вас и дело рук ваших Господь, чтобы вы уже здесь видели плоды своих трудов для вечности. Знаете, Библия настолько практична. Нэнси объяснила, как 31 глава книги притчи связана с той горой работы, которая стоит перед вами на этой неделе. И для осуществления этих обязанностей я желаю вам Божьих благословений, чтобы вы трудились своими руками, трудились во имя Господа с любовью к своим домашним и с Его благословением.

Эту тему вы можете слушать на английском языке в подкасте на сайте Revive Our Hearts. С английского языка эту тему перевела и провела Элизабет Завадский. Сегодняшняя передача является частью цикла «Женщина, идущая против течения». Это глубокое исследование 31 главы книги Притчей и изучение библейского образа женщины. Знаете ли вы, что работа женщины заключается не только в том, чтобы отмечать выполненные задачи в списке дел? Люди наблюдают за вами, и работая, вы можете передавать им образ Христа. Подробнее об этом в нашей следующей передаче. Если вы одна из тех, кто присоединились к нам сегодня и не слышали предыдущие темы, то в нашем приложении zegenswelle.de в подкасте «Под российским флагом» в рубрике под названием «Жемчужина» вы можете прослушать предыдущие темы. Можете поделиться ими с вашими знакомыми и подругами. Осталось напомнить, вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина».

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Как мы уже слышали, братья и сестры, сегодня у нас на очереди книга пророка Наума. Мы будем немножко размышлять о ней. И самое главное, направим наши мысли, сердца наши расположим к тому, чтобы посмотреть и узреть в ней Христа. Прочитаем первые 11 стихов из этой книги. Первая глава, первые 11 стихов. «Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Елкасиянина. Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказаний. Без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет Вассан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его, и вселенная, и все живущие в ней. Пред негодованием Его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается, как огонь, скалы распадаются пред Ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию и врагов Его, Божиих, постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома». И еще один 11 стих, следующий. «Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый». Как мы уже слышали, имя пророка Наум означает «утешитель». Исследователи говорят, как бы сходятся во мнении, что время написания этой книги, где-то 714 год до нашей эры, до Рождества Христова, это примерно то время, когда царь Сенахерим вторгся в Иудею во времена царя Езекии. В 4 книге Царств, в 18 главе, мы можем читать об этом событии, что в 14 год царя Езекии вот этот царь Сенахерим, царь сирийский, вторгся в Иудею, взял укрепленные города и подошел к Иерусалиму. И вот там этот известный диалог, или, больше сказать, монолог, когда военачальник Рабсак, он говорил вслух царя, вслух князей, вслух всего народа, говорил вот эту речь о том, что «я пришел, ты думаешь, что я не без воли Божьей пришел? Вот, Господь сказал мне, пойди, захвати, сделай вот это дело» и так дальше. Примерно, ну, считается, что вот в это время была написана эта книга. Кто такой Наум? Его биография, его род деятельности неизвестны. Ничего о нем не сказано в Писании, кроме вот как о том, что он елкасиянин, то есть, возможно, житель одного из поселков Галилеи Елкос. Вот все данные о нем. Такие скупые, немногие. Цель этой книги, как мы уже слышали, Наум говорит о наказании Ниневии, о том, что Бог будет судить ее. Ниневия как город, но под этим городом подразумевается все сирийское царство. Весь народ, вся империя, вся нация. Прежде чем, братья и сестры, мы будем, ну, как бы рассуждать и смотреть на то, как Христос представлен в этой книге, давайте немножко посмотрим на другое, вот, ну, вообще историю, кто такие ассирийцы, чем они знамениты, выдающиеся, почему такое вообще пророчество и чем они удостоились такой чести, что две книги Ветхого Завета посвящены этому народу. после Египта это была следующая мировая империя, которая, ну вот на тот современный мир, владычествовала в большинстве над окружающими народами. Власть Египта к тому времени, это примерно 700, даже где-то 1000 лет до Рождества Христова, она уже, так сказать, иссякла. И Ассирия была следующей мировой империей, которая захватила или стала захватывать власть. Вообще Ниневия известна еще с книги «Бытие», когда Немрод или во времена этого царя была построены города, и один из них – Ниневия. Это уже было после потопа. И вот с тех пор этот город, ну, как бы укреплялся, рос и в конце концов вырос в мировую империю. Сами ассирийцы были, когда вот они уже пришли к власти или, так сказать, почувствовали власть, укрепились, были народом очень агрессивным, были народом очень воинственным и жестоким. Пощады к пленным они не знали, очень мало было пощады от них. Зверства были очень большие. Историки говорят, что вот таким образом они устрашали народы, держа их в повиновении. Можно прочитать много свидетельств о том, ну, какие они творили зверства, какие творили ужасы. И кожу живых сдирали, и на огне сжигали, и на кол сажали. Так они относились к пленным. В те времена считалось, что князья и цари, но это были как бы такие высокопоставленные пленники. К ним особая милость была обычно проявлена, но ассирийцы не считались вот с таким положением, и есть свидетельство, что даже с царя одного города они живьем содрали кожу. То есть очень такие неблаговидные поступки, и сильная, большая жестокость была. Когда вели пленных, вводили их в Ниневию, то перед городом лежала большая гора отрубленных голов. Эта гора постоянно там была, обновлялись эти головы, дополнялись, убирались старые, новые ложились. Таким образом вот устрашались, чтобы никто не смел, ну как бы вот даже в мыслях своих дать ход какому-то отпору или какому-то возникновению какого-то мятежа, чтобы постараться сбросить это иго. Такое было отношение к пленным. И тем не менее, у Господа особое отношение было к этому народу. Господь использовал их, как мы читаем в книге пророка Исаии, 10 глава с 5 стиха. «О Ассур, или Ассирия, жезл гнева моего и бич в руке его, мое негодование. Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего. Дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу, и попирать его, как грязь, на улицах». И так далее. И там дальше, если мы будем читать, что народ исполнил это повеление, ассирийцы исполнили это повеление, но в сердце у них вот возникла эта гордость, что князья у нас за ничто, цари пред нами ничто. Мы своей силой все это сделали. Мы сами способны все это сделать и вот сохранить эту власть, сохранить могущество свое. И Господь говорит, нет, так дело не пойдет. За то, что вы не проявляли милосердия к пленным, вас постигнет та же участь. Меня это наводит на мысль, братья и сестры, вот как апостол Павел писал в послании к Тимофею, что в большом доме есть разные сосуды. Одни в почетном употреблении, а другие в низком употреблении. И вот Господь иногда поручает дело народу. Тот, может быть, даже как бы и не думает, что он орудием является в руках Господа. И вот как этот народ поведет себя? Господь управляет шествием или сердцем царей, мыслей людей и подвигает их на те или иные дела, и вот как человек поведет себя, царь ли то, народ ли то, семья какая-то или отдельный человек? Будет ли гордость в его сердце? Будет ли высокомерие, или он поймет, что он каким-то провидением является в руках Божьих, что Господь делает через него какое-то дело? И вот ассирийцы, они, может быть, уразумели, если вспоминать вот этот слова этого военачальника Рабсака, военачальника Синахирима, царя ассирийского, то, помните, он говорит Езекии, говорит народу, что «Господь послал меня сделать это дело, захватить Иудею, захватить укрепленные города, разве я без его воли пришел сюда?» Но дальше, если мы будем читать, или я своими словами перескажу просто его монолог, он говорит: «А что это за упование, которое ты возлагаешь на Господа? Посмотри, сколько я городов захватил. А где те боги? Вот других городов. Они не способны были защитить. Не способны были противостать мне или послать защиту своим народам. И он Бога, Господа Бога, неба и земли ставит вот на один ряд вот с этими идолами». Вот до того было превозношение, до того сердце его возгордилось, и его, и царей ассирийских, что они вот такое мыслили о себе. И вот то пророчество, что я говорил, слова Господа из Исаии, Господь также там ниже говорит, что ты возгордился, ты стал вот так мыслить о себе, и зато тебя постигнет бедствие. Тем не менее, Господь в той же книге пророка Исаии, в 19 главе, мы читаем слова такие, что будет время, когда и Ассирия, и Египет, и Израиль будут служить Господу. И вот 19 глава, с 23 стиха прочитаем. «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет проходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ мой египтяне, и дело рук моих ассирияне, и наследие мое Израиль». Вот интересно, как Господь отзывается, в частности, вот об этом народе. «Дело рук моих ассирияне, народ мой египтяне». Господь ожидает от народов, вообще вот если размышлять, что они будут искать Господа. И разными способами, разными методами Господь вот побуждает их к этим поискам. Помните, апостол Павел, когда проповедовал в Афинах, он говорил, что Господь предназначил предопределенные времена и место обитания для народов. Для чего? Дабы они искали Бога. Не узрят ли, не ощутят ли Его? Хотя Он и недалеко от каждого из них. И вот так, если размышлять, был Египет, где Господь проявил столько чудес, столько судов Своих, и насколько было ожесточено сердце Его, царя Его, народа Его, что такое бедствие постигло их. Была Ассирия, как мировая империя, где Господь тоже пользовался ей, как вот этим сосудом, или как бичом, как жезлом гнева Своего. В другом месте, если как бы еще вспомнить, отвлечься, Господь говорит о ней как о высоком кедре, в ветвях которого покоились и птицы, покоились многие народы. Тоже интересное сравнение. Но вот он тоже, говорит Господь, возгордился, был спилен, был уничтожен. После него был Вавилон, где Господь через Навуходоносора тоже столько вот побуждал его и через Даниила как бы указывал на Всевышнего, указывал на себя самого. И помните вот эта история очень известная, когда Навуходоносор был отлучен от людей, и сколько времени он был вместе с животными, пока он не уразумел того, что Господь над ним. Дальше Медоперсия, где Господь говорит о первом ее царе Кире, что это мой сосуд, это мой раб. Когда его еще и в живых не было, когда он даже не родился, Господь уже предвозвещает, что я буду через них делать дело свое. Греки, римляне, И все они связаны тем или иным образом с Израилем, с живым Богом, с тем народом, который знал живого Бога. Кто искал Господа, кто не искал Господа. Участь всех этих империй, она одинакова. Они все падут пред лицом Господа. Никто не устоит. Своей человеческой воли никто не добьется, чтобы она была навечно на земле. На какое-то время, да, Господь дает проявиться. Почему Господь так вот вел и ведет ход истории, что мировые империи возникали вообще? Зачем это надо было? Я так вот размышлял и к такому выводу как бы прихожу, что, ну, по крайней мере, вот для народа израильского на те времена и для окружающих народов два момента. Один сильный царь, он все-таки лучше 10 менее сильных. Вот когда империя, знаете, внутри этой империи междоусобных войн уже нет. Один кто-то сильный порабощает, да, это рабство, да, это какое-то не совсем свобода, не совсем уют, но, знаете, нет внутриусобных войн. Ну вот вспомните нашу империю советскую. 70 лет, я не говорю сейчас за строй ее, за внешнюю политику, вот только этот момент. Жили мирно, много народностей, но жили в мире. И как-то вот воспевалось это братство, дружба между народами, и жили так. Это один из моментов, который ну, Господь вот пользуется, что народ живет или народы живут вот в мире в таком. Другой момент, он ревность в своем народе пытается возбудить. Вот через эти суды, порабощения, его народ не станет ли искать его? Вся книга Судей, она говорит нам вот об этом колесе истории, что раз за разом, когда народ израильский ищет Господа, все благословенно, все хорошо. Отходят в идолопоклонство, уклоняются, порабощение. Одно за другим, одно за другим. И вот Ассирия, один из таких инструментов, уже, как бы сказать, более ну, величественные, могущественные, чтобы возбудить в народе израильском вот эту ревность по Боге. Ищите Господа, Он убежище. Такие, братья и сестры, размышления вот об Ассирии, об ассирийском народе. Как государства его нет. Хотя как национальность ассирийцы существуют и до сих пор не народом раздельные, разбросанные. Я вспоминаю даже у нас в Алма-Ате филиал библейской миссии из Германии. И там заочные библейские курсы, где мы проповедовали вот, ну, в тюрьмах, в разных учебных заведениях, в разных местах, в больницах. Везде людям предлагалось ну, как бы изучение Библии. Просто вот заочное ознакомление с Библией, введение там, по книгам потом. Люди брали учебники, кто мог, платил за них, кто не мог – значит, оплачивала миссия, особенно в тюрьмах, пересылки почтовые. Вот там надо было просто читать, заполнять, отвечать на вопросы и отсылать домашние работы для проверки. Вот такое было ознакомление людей с Библией. И директор учебного процесса, он говорил такую статистику, что, ну, когда люди заполняли анкеты, кто они, национальность, возраст и так далее, где живут, вот на то время, когда я еще жил там, два ассирийца было, кто учились на этих библейских курсах. Такая интересная статистика. И до сих пор в Ираке живут люди вот с этой национальностью ассирийцы. Но как народа, как страны, их уже, конечно, нет. Каким образом, братья и сестры, мы можем узреть Христа в этой книге? Ведь самое главное, это не просто услышать вот о суде над Ассирией, над Ниневией. Ниневия, кстати, вот на то время, ко времени написания этой книги, уже испытала на себе милость Божью. Когда Иона проповедовал там, и царь, и весь город покаялись, и Бог отменил это бедствие. И вообще Господь говорит, что в Слове Своем, что когда бывает, когда я скажу народу и предскажу какое-то бедствие, но народ покается, я отменю это. Ассирийцы так и не покаялись. И мы знаем из истории, что Вавилон захватил этот город, уничтожил Ниневию, помогло наводнение, но река Тигр вышла из берегов, пробила брешь в стене, и в конце концов халдеи, вавилоняне с персами, они вошли в этот город, сожгли его полностью, разрушили, и сейчас долгое время вообще существование Ниневии было под вопросом, а действительно ли был такой город. И только аж, кажется, в XIX веке, когда вот археологи стали, ну, больше трудиться в этом направлении, он был обнаружен. Вот. А так это была пустыня, засыпанная песком, засыпанная, образовавшийся курган, и все, ничего не было. Как уже брат говорил передо мной, вот этот стих 1 главы, 7 стих указывает нам на Христа, как на убежище. «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». Вообще, братья и сестры, вот три главы в этой книге, и один только стишок вот так указывает, или, как сказать, можно узреть в этом Христа. Все остальное мы видим Господа как Мстителя. Видим Господа как того, который судит народы, который предвещает и совершает бедствия над теми, кто не познает Его, над теми, кто пытается восстать против Него, противоставить свою человеческую волю Его божественной. Господь наш и таков. Он будет судить народы. Он будет, как мы читаем, праведно судить вселенную. И тем не менее, Он дает вот это обетование, это слово упование, что Он убежище в день скорби. Господь знает надеющихся на Него. Знаете, братья и сестры, вот на фоне, или так сказать, на фоне той информации, что три главы и один только стишок, можно сказать, ну, как бы из пальца, что ли, высасывать вот эту информацию или вот эту мысль, что Господь является убежищем. Но как-то так мало сказано об этом. Братья и сестры, это очень символично по отношению ко Христу. Вот мы приближаемся к рождественским праздникам. Помните явление ангелов пастухам? И ангел говорит: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Вот так знак. Он Христос Господь, но никто из даже самых беднейших слоев населения не ложил своих детей в кормушку для скота. А для него не нашлось места другого. Как узреть в этом младенце Христа Господа, посланника, обещанного Мессию? Пророк Исаия пишет: «Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня? Мы видели Его, не было в Нем ни вида, ни величия, не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, а мы думали, вернее, мы так думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был добровольно, Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Вот истина». А народ смотрит на него, делает зрелище. Что особенного в нем? Очередного кого-то распинают. Да мало ли мы видели такого? Ученики, братья и сестры, в такое уныние впали, когда Христа распяли, и ему самому по воскресенью уже свидетельствуют: «А мы думали было, что Он есть Тот, Который спасет Израиля». А вместе с тем, вот уже третий день, как они думали, что Христа распяли, или Он во гробе. Вот так можно смотреть на Христа и не видеть в Нем ни убежища, не видеть в Нем какого-то значимого, уж тем более Господа, тем более Христа, обещанного Мессию, посланника, того, который должен совершить дело искупления. Кому открылась мышца Господня? Кто поверил слышанному от нас? Братья и сестры, и тем не менее, мы читаем в книге притчи имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Господь говорил Фоме: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы можем сказать: «Ну, это может быть уже после Христа». Нет, братья и сестры. Ради жертвы Христа Бог принимал любое покаяние, любую жертву. Ради жертвы Христа. Знал ли человек об этом, не знал ли, все указывало на Него. Ради Христа Бог принимал приходящих к Нему и принимает. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете, или во времена Ветхого Завета, до Христа, и во времена Христа, и после Христа. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, — говорит Христос. Убежище, спасение только в Нем». И мы читаем слова апостола, что «нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это только имя Иисуса Христа. Пусть только один раз звучит этот стишок и звучит эта мысль в этой книге, что Господь убежище, знает надеющихся на Него. Этого достаточно, братья и сестры. Этого достаточно, чтобы поверить, чтобы это было действительно истиной, пусть немногословно, пусть вот так вкратце, но эта истина, она звучит не только в этой книге, но на протяжении всей Библии. Господь убежище. Хочу обратить внимание, братья и сестры, что убежище не просто для народа израильского. Знает Господь надеющихся на Него. Как это созвучно с золотым стихом Библии, Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Не по национальности, не по признаку обрезания, не по признаку принадлежности к еврейскому народу или еще какому-то, Господь вот принимает к себе всякий верующий в Него. Знает Господь кого? Надеющихся на Него. И апостол Петр, и пророк Иоиль, помните, говорили: «Всякий будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Всякий кто? Кто призовет имя Господне, спасется. И в этом великое обетование и утешение, и надежда для нас. Братья и сестры, конечно, вопрос к нам. Мы вот в таком положении. Мы из тех, кто верующий в Него, кто призывает имя Господне, кто надеется на Него. Господь – убежище для таковых. Когда наши силы слабеют, когда упование, знаете, теряется, притупляется наше, и беды или какие-то проблемы – одна за другой валятся на нашу голову. Пусть звучит для нас вот этот стих. Господь – убежище в день скорби, знает надеющихся на Него. И я думаю, что мы не раз испытывали на себе уже вот эту милость, когда обращались к Господу. Не будем терять, не будем оставлять, как говорит Писание, упования своего, которому належит великое воздаяние. Дай Бог, чтобы мы обновились в этом уповании, как говорит пророк Исаия или Господь через Исаию, что надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. Молодые юноши ослабевают, молодые люди падают, а вот надеющиеся на Господа, они в другом положении, они обновятся в силе. Господь так поведет, Господь так устроит, Господь даст сил. Дай Бог, чтобы мы не утратили и не потеряли этого упования. Мы сейчас будем молиться, будем благодарить Господа за то, что Он убежище для нас, за это слово утешения, слово ободрения, слово надежды, но и слово вразумления для тех, кто живет без Него, за тех, кто или для тех, кто, для кого Господь не является ни убежищем, ни защитой, кто думает, что, или вообще не думает о спасении. Господь будет судить народы. Господь будет праведно судить вселенную. Где окажешься ты, друг дорогой? Воспользуйся вот этой возможностью, которую Господь предлагает тебе. Всякий верующий в Него, он не погибнет. Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поверь Господу. Возложи упование свое на Него. Покайся в грехах. Оставь их. Господь говорит, что если Сын освободит, то истинно свободны будете. Какая бы зависимость у тебя ни была, Господь силен освободить от нее. Приди к Господу с покаянием. Будем молиться, братья и сестры, благодарить Господа за то, что Он для нас убежище и сила и покров. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пусть говорят пророки, Иезекииль. Шалом! Я рад, что вы присоединились к нашему изучению великих пророков Израиля. Мы продолжаем наше изучение писаний пророка Иезекииля. Этот муж Божий был пророком, который служил иудеям, захваченным в вавилонское пленение. Мы уже рассматривали некоторые его странные видения колес и глаз, которые смотрели во все стороны. Сегодня мы желаем обратиться к 2 главе 9 стиху. Другое странное переживание. Пророк увидел руку, или вернее кисть руки, которая просто появилась. Не было ни тела, ни целой руки, только кисть. Это что-то подобное переживанию царя Валтасара, которое записано в 5 главе книги пророка Даниила. Нечестивый царь устроил пир, когда внезапно он увидел кисть руки, пальцы которой писали на стене чертога царского. Весь провозглашала суд на этого царя. В этом видении кисть руки обратила внимание Иезекииля. В этой руке был книжный свиток или рукопись на пергаменте. Этот свиток был исписан с двух сторон. Богословы много раздумывают над этим выражением. Список был исписан внутри и снаружи. Они предполагают, что список был полностью заполнен, что не оставалось места для дополнения ни пророкам, ни другим человекам. Сегодня мы находим многих, которые желают добавить свои собственные человеком произведенные мысли или толкования к свитку Божию. Свиток содержал плохую весть. Он содержал плач и стон и горе. Горе является общим выражением печали и рыдания и скорби. Слово «горе» в Писании является предупреждением предстоящего суда. В то же самое время оно является выражением Бога, который скорбит и исполнен печали об огрублении человеческих сердец и мятежного поведения своего народа. В этих обстоятельствах дней Иезекииля это определенно было предупреждение, адресованное народу Божию, и душевная боль Бога Израилева. Затем пророку повелевается: «Съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». По-человечески говоря, пророк мог бы сказать: «Нет, благодарю, я не голоден». Это был свиток, содержащий горе и скорби. Это был не сладкий свиток. Бог сказал: «Съешь этот свиток, съешь всего его». Бог сказал, чтобы пророк напитал чрево свое и наполнил внутренность свою этим свитком от Бога. Какой это урок для нас? Сколько много людей выбирает и избирает, когда приходит, чтобы изучать Писание? Как маленькие дети, которые не желают кушать овощи, они любят пирожные и сладости, не овощи. И так они откладывают на сторону тарелки, нежелаемые, надеясь, что мать не заметит нескушенной пищи. Но хорошая мать говорит: «Кушай все, это хорошо для тебя». Боящие Бога люди принимают полностью все Слово Божие и будут наполнены этим Словом. Иногда оно может казаться горьким и говорит то, чего мы не хотели слышать, но Бог, Отец, говорит: «Съешь всего его, напитай чрево твое этим словом». Когда пророк съел весь свиток Божий, он неожиданно нашел, что это было не так, как он предполагал. Он нашел, что он был сладок, как мед. Секрет вразумления Слова Божия находится в принятии всего его и съесть его. Взять кажущие горькие части и части, которые трудны для понимания, вместе с частями, которые любим и наслаждаемся. Все это станет сладким, как мед. Это Слово Божие полностью питательное, как молоко и твердая пища, и оно все для нашего наставления и силы. Слово Божие все для нас является духовным питанием. Если мы выбираем и избираем, мы получаем неуравновешенную диету, но когда мы возьмем свиток Божий во всей его целости, мы будем иметь хорошую, уравновешенную духовную диету. Съешь его всего. Это что говорит Господь. вся горечь исчезла, и пророк принял сладость Слова Божия. Тогда Бог сказал: «Встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами». Это миссионерский призыв пророка. Но он не посылается к людям странным языком. Он не посылается к иностранным людям с незнакомой культурой и обычаями. Эти люди хорошо способны слышать и понять эту весть. Но имеется другая проблема. Эти люди дерзкие и жестокосердные. Они духовно слепые и упрямые. Подобно Исаии, пророк Иезекииль был послан духовно глухим и немым. Не только они не будут слушать, но они восстанут против пророка. Они проявят мятежное отношение к пророку Божию. Тогда Господь дал пророку чудесное слово: «Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба». 3 глава, 8 стих. Пророк Божий нуждается в специальном оборудовании, чтобы защищать Божию истину против сопротивления мятежных и неверующих людей. Даже сегодня никакой служитель не дерзнет, чтобы пойти и говорить о Боге без специального приготовления и силы так, чтобы он мог устоять. Пророк был уверен, что все слова к нему будут от Бога и что он должен принять их всею душою своею. Тогда их нужно передать тем, кто из дома Израилева. Будут ли люди слушать весть и послушны ей, не имеет значения, потому что она остается Словом Божьим. Специальным образом пророк был переселен с этого места встречи с Богом в Тель-Авив на реке Хавари, назад на место, где были переселены. Иезекииль провел там 7 дней. Библия говорит, что он был в огорчении 7 дней. Он мог быть сердитым, потому что он полностью не понимал своего труда, который был дан ему. Он говорит: «Почему Бог прислал меня на это место?» С другой стороны, он мог быть огорченным ради Бога. Бог продемонстрировал свою милость и дал предупреждение дому Израиля, и они не послушали. Но суд должен прийти на этот народ, и таким образом гнев может быть названным праведным негодованием. Он огорчен, потому что эти, отвергающие Бога люди, продолжают в жестокости и неверии. Ревность Господа в этом пророке подобна ревности Господа, когда Иисус сказал пред Иерусалимским храмом: «Се остается вам дом ваш пуст». Но пророк в Божьих руках – это сильная рука сдерживания. Бог нежно говорит пророку: «Я поставил тебя стражем дому Израилеву». Этот страж древности имел специальный вид со стен города древности, и его заданием было предупреждать людей об ограждающей погибели и приближающемся враге. Как человеческие существа, люди не всегда нуждались в предупреждении стража. Его обязанностью было предупреждать их в опасности. Он не мог заставить их слушать или действовать после его предупреждения. Но предупреждение им было дано. Страж должен был предупреждать праведных и неправедных. Объявление было: «Если вы будете продолжать в беззаконии вашем, вы умрете в грехах ваших». Это было предупреждение беззаконным и грешным людям. Праведным и богобоязненным людям была весть: «Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет». Пророк опять призывает быть верным в его служении предупреждения. Но если страж не предупредил беззаконника, но неверный страж будет ответственным пред Богом. Но человек, который предупрежден и не послушается предупреждения, сам попадает под осуждение, а страж является невинным. Какая ответственность на всех, которые называют себя праведными сегодня? Мы стоим между мертвыми и живыми. Верный свидетель для Господа имеет великую ответственность предупреждать людей и умолять людей примириться с Богом через Мессию Иисуса. Но каждый человек должен сделать решение, послушаться Слова, в покаянии обратиться с верой к Мессии Иисусу или отвергнуть весь благодать и Мессии и избрать смерть и осуждение. Но страж должен быть верным. После этого великого откровения Господь ведет пророка назад в долину, где он опять видит видение славы и силы Господней. Тогда, как странным этого не показалось, Бог запирает его в его доме. Опять говорит Бог: «Ты онемеешь». Какое-то ограничение ставится ему. Он действительно не может понять этого. Как может он быть пророком, говорящим от Бога, и быть немым и ограниченным? Вероятно, это был период для его охлаждения, чтобы он не действовал в ревности и гневе. Но в плане Божьем и по Божьему расписанию Иезекииль должен говорить и действовать. Блаженный Бог говорит: «Когда я буду говорить с тобою, я вложу слова в уста твои. Ты будешь говорить слова, которые я дам, и некоторые будут слушать, а другие отвергнут. О результатах не беспокойся, предай их Богу». Это является пунктом этого положения. Пути человека не Божьи пути, и Божьи пути не человека пути. Господь должен контролировать пророком. Так и с нами. Чтобы нас служить Богу эффективно, мы должны быть под Божьим контролем. Бог говорит: «Подожди, стой спокойно, молчи». Тогда Бог говорит: «Говори, предупреждай людей в опасности. Результаты оставь мне». Урок для Иезекииля является уроком, которому мы должны научиться сегодня, если мы желаем помочь народу Божию и людям, которые хотят угодить Богу. Шалом.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2009 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн. Фундамент взаимоотношений. Мы все живем прощением. Прощением восстанавливаются разрушенные взаимоотношения. Прощением приходит мир в сердце, забываются обиды. От прощения друг друга зависит благополучие и мир в семье, на работе. От него зависит глубина дружбы и ее крепость. Зная нашу греховную сущность, Господь поставил во главу угла взаимоотношений между людьми прощение. Более того, Он выбрал прощение единственным средством восстановления разрушенных взаимоотношений между людьми и им самим. Прощением Бог дает нам возможность общаться с Ним. Но свое прощение Он поставил в зависимость от того, как мы прощаем тем, кто обидел, огорчил, предал или оклеветал нас. Даже в самую бурю наших чувств, если мы склонили колени и сердце в молитве «Отче наш», Он посылает свое могущественное слово, повелевшее однажды успокоиться морю, включив в эту молитву следующие слова: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». О том, как это правило действует в нашей жизни, о важности возвращения к этому главному принципу построения взаимоотношений, мы хотим поговорить с вами на страницах номера журнала, который вы, уважаемый читатель, держите в руках. Благословенного вам чтения! Как всегда, будем рады вашим отзывам, критике, предложениям.
2: Александр Сергеевич Пушкин. Отче наш. Я слышал, в келье простой старик молитвою чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами. Да придет царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле. Насущный хлеб нам ниспошли своею щедрою рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец своих детей. Не ввергни нас во искушение, и от лукавого прельщения избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал в потьмах издалека, и сердце чуяло отраду от той молитвы старика. О слове вечном. Ярл Пейсти. Прощение. Одно из величайших чудес в мире – это прощение грехов. Основным вопросом Евангелия в деле спасения является вопрос греха. Христос пришел на эту землю и умер на Голгофском кресте для того, чтобы мы имели возможность получить прощение, потому что без прощения грехов мы не имели бы доступа к Богу, не могли бы наследовать жизнь вечную и были бы обречены на вечную гибель. Поэтому быть прощенным – самое великое и важное благословение, которое человек может пережить. Псалмопевец Давид восклицает: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Псалом 31, 1-2 стих. Христианство тем и отличается от всех других религий и учений, что оно гарантирует полное и абсолютное прощение всех грехов через пролитую кровь Иисуса Христа. В молитве «Отче наш» Господь не упустил эту важную истину. Он напоминает нам о необходимости просить прощения. Первая просьба – о насущном хлебе, а вторая – о прощении грехов. Давайте освежим в нашей памяти эту молитву. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
3: «Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Матфея 6:9-13. Очень важно при чтении книг Священного Писания обратить внимание на то, к кому обращен тот или другой отрывок книги. Молитва Господня «Отче наш» дана не грешнику, а чаду Божьему, который сроднился с Отцом Небесным верой в Сына Его Иисуса Христа. Одно мы не должны забывать, что весь мир лежит во зле и виновен пред Богом, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Но Бог любит каждого человека. У Него нет различия и лицеприятия. Поэтому любой человек может получить Божье прощение, но только по заслугам Иисуса Христа, отдавшего свою жизнь ради нашего спасения. В Евангелии Христос привел одну изумительную притчу о прощении. Побудил Спасителя сказать эту притчу вопрос, заданный ему Петром. «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз?» Иисус ответил: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз». Матфея 18:21-22. Это 490 раз, однако и это не предел. Прообразно Христос говорит, что прощать нужно всегда. В пример Христос привел рассказ об одном царе, который решил рассчитаться со своими рабами. Один из них должен был ему 10 тысяч талантов. Раб тот не имел таких денег и начал умолять царя, чтобы он отсрочил ему этот долг. И государь тот умилосердился над ним и не только отпустил его, но и полностью простил ему долг. Как же поступил этот прощенный раб, получив такое щедрое помилование? Один из его товарищей должен был ему 100 динариев. Это копейки по сравнению с тем, что он сам должен был царю и что простил ему царь. Найдя должника, он взял его за горло и начал душить, а тот умолял его: «Потерпи на мне и все отдам тебе». Но прощенный раб посадил его в темницу, пока не отдаст всего долга. Что хотел Христос сказать этой притчей? Ею он показал, какой большой долг был прощен каждому из нас по сравнению с тем долгом, который нам должен брат наш. Спаситель сказал Петру, что если тебе придется простить брата твоего 490 раз, то это ничто по сравнению с тем долгом, который простил и прощает тебе Отец Небесный. Поэтому, когда мы молим Господа «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», то этим доказываем, что мы прощены, поскольку готовы простить провинившихся против нас. Если мы считаем, что наши грехи прощены Богом, а сами отказываем в прощении людям, согрешившим против нас, то это явное доказательство, что сами мы не пережили прощения, то есть мы никогда не были прощены. Тому, кто знает, что он прощен и омыт кровью Иисуса Христа, естественно, прощать других. Он иначе не может поступить. Поразмыслим, какой огромный грех, какую ужасную вину Бог нам простил. Как смеем мы питать ненависть к человеку и не простить его вины против нас в чем-нибудь? Заметьте, какое большое значение придает Господь необходимости прощения с нашей стороны. Сразу же после приведения в пример этой молитвы Христос предупреждает: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Матфей 6:14-15. Это весьма серьезное предупреждение. Если мы не готовы простить, то мы не имеем права просить себе прощения у Бога. Прощение от сердца ближнего является доказательством, что мы приняли Божье прощение. И когда мы прощаем другого, мы даем Богу возможность простить и благословить себя. Нет ничего более драгоценного для Бога и ненавидимого для дьявола, как наша готовность прощать, а не таить в сердце горечь, обиду, злобу месть, ненависть и недружелюбие. Дорогой друг, наш Бог многомилостив и готов простить тебя, если ты еще во грехах, по голосу вопля твоего. Как только услышит твое раскаяние, Он ответит тебе: «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами». Иеремия 29:12-14. Как некогда Христос сказал парализованному, так Он скажет и тебе: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Матфей 9:2. Да, Христос имеет власть на земле прощать грехи. Он и только Он один может и готов это сделать, если исповедуешь Ему грех твой. Да поможет Господь тебе это сделать сейчас.
4: Пережитое. Инна Козина. Случай из жизни. Я хочу рассказать один случай из моей жизни и посвятить этот рассказ памяти своей дорогой подруги и сестры в Господе Медведевой Ниночке Алексеевне. Она была старше меня на целых 27 лет. На протяжении многих лет мы делили с ней сердечные переживания и тревоги, вместе радовались и молились. По профессии она была преподавателем технического колледжа и, оказавшись на пенсии, продолжала активную жизнь. Книги и журналы христианского содержания ей присылали отовсюду. Ниночка Алексеевна их прочитывала, делала закладки, выписывала интересные и важные мысли и в таком виде передавала их мне. Она не пропускала ни одного богослужения и всегда слышала что-то очень ценное, о чем непременно спешила рассказать. В моей Библии до сих пор хранятся маленькие записочки, написанные ее рукой для моего ободрения. Она везде замечала детей и не могла пройти мимо ребенка, чтобы не сказать что-нибудь доброе, похвалить или просто улыбнуться. В ее сумочке всегда находилось что-нибудь интересненькое для такого случая. Эта Ниночка Алексеевна познакомила меня с тропинкой 14 лет назад. Ее дача была густо усажена цветами и вечно зелеными растениями. И мы, лежа в гамаках, растянутых между двумя яблонями, могли часами разговаривать, петь псалмы, смотреть в небо и быть счастливыми. Мой старший сын Кирилл, когда поднимал трубку телефона и слышал голос Ниночки Алексеевны, звал меня с легкой иронией в голосе: «Твоя бабушка-подружка звонит». Однажды он с ней познакомился и был поражен ее интеллигентностью, эрудицией, умением общаться, и признал, что она необыкновенный человек. Осенью прошлого года инсульт сковал ее тело и перекосил лицо. Но ее мозг продолжал напряженно работать, а губы шептали драгоценные слова Писания. Вот так, с полным доверием к Богу, Ниночка Алексеевна ушла навстречу с ним. Ей было 74 года. Я тоскую о ней. Особенно, когда набрасываю на плечи шаль, связанную ее руками, когда перечитываю ее записочки. Однако я точно знаю, что мы обязательно встретимся там, в вечности. А теперь о самом случае. Мой сын Кирилл учился на третьем курсе биофака Киевского университета имени Шевченко и уже работал зоологом-герпетологом в киевском зоопарке. Так вот, то ли зоопарку срочно понадобились кавказские гадюки, то ли, надо знать моего Кирилла, ему сильно захотелось. Они с товарищем, прихватив специальные мешки для змей и какие-то там устройства для ловли этих самых гадов, отправились на Кавказ. Мало того, что в горячую точку планеты, так они выбрали еще и самый благоприятный сезон для отлова этих тварей. Мое состояние невозможно описать, особенно после того, как мобильная связь с сыном прервалась. Мое воображение активно вырисовывало картины и ситуации, одни ужаснее других, в которых мог оказаться мой сын. «Не переживайте, Инночка», — успокаивала меня Нина Алексеевна. Она всегда обращалась ко мне на «вы», знак учительской традиции. «Будем молиться. У нас есть самая надежная связь через Господа. Мы договорились с ней каждый день в одно и то же время вместе просить Бога о его защите и благословении для Кирилла и его друга. 10 дней прошли в напряженном ожидании. Ни одного звонка от сына за это время не было. И когда я увидела в дверях Кирилла, уставшего, худого, печального, я была несказанно рада, он жив. Я тут же поспешила ему рассказать, как мы с Ниночкой Алексеевной молились об их безопасности. «Мама, что же вы наделали? Кто же вас просил?» — с глубокой досадой в голосе воскликнул Кирилл. Как оказалось, все это время там, где они проходили, шли дожди, и из своей норы не выползла ни одна гадюка.
1: Малая кафедра. Мартин Хайнер. «Если ближние нас обижают». «Отче наш» — важнейшая молитва христиан, ибо сам Иисус Христос сказал своим последователям: «Молитесь же так». Один из стихов, имеющий огромное последствие в этой, пожалуй, чаще всего употребляемой молитве, гласит: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Мы все хотим получить прощение наших грехов от Господа. Он и дарует прощение, если мы исповедуем свои грехи перед Ним и в них раскаиваемся. Но Бог прощает нас с условием, чтобы и мы прощали себе подобных. Божье прощение и наша обязанность прощать взаимосвязаны. Это значит, если мы всерьез принимаем молитву «Отче наш», а это мы, безусловно, обязаны, ведь от этого зависит, прощает ли нас Бог, то в нас и между нами должен быть мир. Если бы каждый по отношению к другому сознательно отрекся от любой обиды, именно об этом и идет речь в просьбе, это было бы подобно революции в отношениях между христианами и с другими людьми. Прощение держится на прощении. И не только молитва «Отче наш», но и другие места Священного Писания указывают нам на то, что прощение наших проступков зависит от прощения нами наших ближних. Смотри Матфея 7:2. И если мы не можем простить, то, несмотря на наше обращение к Богу, мы исключены из жизни вечной. С тех пор, как я осознал, что прощение моей вины прямо зависит от моей готовности прощать других, мне гораздо легче, более великодушно судить о моих ближних. Прощение лечит. Я убежден в том, что для духовного состояния многих, в том числе и меня, очевидно, необходимо иногда претерпеть несправедливость. Иначе как мы можем научиться в тяжелых ситуациях прощать других? Каков результат нашей готовности прощать? Мы исполняемся миром, радостью и уверенностью в жизни вечной. Впрочем, 46 научных исследований, проведенных в США, установили, что прощение вины лечит, помогает освободиться от боли и некоторых недугов.
4: Тема номера. Надежда Орлова. Ежедневный экзамен. Жизнь научила меня много прощать, но еще больше искать прощение. Отто фон Бисмарк. Прощение — это помилование, извинение какого-либо поступка. Современный толковый словарь русского языка. Каждого из нас в детстве учили просить прощения. Но научить прощать намного сложнее. Как простить тех, кто нас обманул, предал, причинил боль, принес нам горе? Нередко мы прощаем другим их слова или поступки, но простить того, кто задел нас до самых глубин нашей души, очень трудно, порой невозможно. Просят ли у нас прощения, или мы прощаем по собственной инициативе? Это решение всегда результат сложной внутренней борьбы, причем исход этой борьбы никогда не известен заранее. Мы можем искренне желать простить, но не всегда нам это удается. «Ломать не строить», — гласит поговорка. Действительно, как легко все нарушить и как трудно поправить. Одно слово, одно действие занимает миг, а последствия тянутся годами, десятилетиями. Обида и разрыв, предательство и ссора могут приключиться в один момент, произойти за несколько секунд, навсегда разделив стеной тех, кто был близок. Или не был, но и врагом становиться не собирался. А вот стал. Обиды, непрощения накапливаются. Пополняют список претензий. Но и другие пишут такие же списки, в которые внесено наше имя. Это взаимоотношения между людьми. А есть и взаимоотношения между творением и Творцом. Поздний летний вечер. В открытом окне слышны ночные деревенские звуки, далекий лай собак, шорох ветра в листве яблоневого сада, стрекочут кузнечики в высокой траве. Бабушка, кряхтя, поднимается с колен после молитвы. В темноте раздается ее голос. «Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие!» Внучка лет 5, лежа в кроватке, тут же подает голосок. «Почему тяжкие?» Бабушка. «Много их, копится год за годом, давят тяжким грузом, потому и тяжкие». «А мне не тяжко», — возражает девочка. «Да сколько тебе лет-то? Какие у тебя грехи?» «Вот проживешь с мое, тогда и накопишь. Тогда и будешь просить прощения у боженьки». Бабушка ложится. Тишина. Только ночные деревенские звуки сочатся через окно, да мерцает огонек лампадки. Годы прошли. Грехи накопились. Тяжкий гнет давит душу. Сомнения и искания юности, относительная мудрость среднего возраста, мудрое уныние старости. Все пришло и прошло своим чередом. А жажда прощения, спасения и уверенности в будущности за смертной чертой только окрепла, обострилась, усилилась. И повторяется ночной диалог. И новое поколение землян ищет освобождение от плена рабства. Ищет прощение. Слова «прощение», «примирение», «покаяние» неразрывно связаны с Богом, с Голгофой, с Церковью. Мы часто терпим обиды в этом мире, часто и сами наносим их. Мы вправе ожидать справедливости Божьей, как и Его наказания. Никогда Бог не возлагает на нас чужую вину, зато не замалчивает и наших преступлений. И у Него милость и справедливость. Не это ли мечта всех людей? Милость и справедливость. И в этом основное отличие от мира. Жестокого, несгибаемого мира, ничего не прощающего, ничего не забывающего. Семейные отношения – самые прочные и самые хрупкие. Они выстраиваются годами, а рухнуть могут в одночасье. Ложь и предательство даже в самых малых количествах могут уничтожить счастье навсегда. И только прощение способно спасти его. Супружеская пара вместе уже 10 лет. Подрастают дети, налажен быт. Случилось так, что жена обманула мужа. Нет, речь не идет об измене. Это была так называемая финансовая неверность. Супругу все стало известно. Последовали бурные выяснения отношений, слезы и ссоры. Ложь, вставшая между родными людьми, так ослепила обоих, что на время стало не видно ничего. Я слушала рассказ этой женщины. И спустя годы она плакала, теребила на груди янтарный кулон и говорила: «Жгучий стыд сжигал меня. Казалось, что возведенное за 10 лет здание семьи рухнуло. А я стою среди обломков и думаю, как же мне в глаза-то ему смотреть? Я ни спать не могла, ни есть, ни работать. Совесть мучила ужасно. Чувство вины распластало, придавив так, что ни вздохнуть, ни выдохнуть».
5: Не сдала я тогда семейный экзамен. Провалила.
6: Ну, а как же все разрешилось, спрашиваю.
5: Мне и перед Богом стыдно было. Я у него прощения просила. Но тут я знала, что он-то простит, уверена была. А вот как муж себя поведет, не знала. Бывали, конечно, и раньше какие-то размолвки, но такого никогда. А он через 3 дня пришел домой и положил на стол коробочку. Открываю, а там вот этот кулон. Он говорит: «Прощаю тебя, родная, и обещаю перед Богом никогда не вспоминать. А это символ моего обещания». И вот уже сколько лет, о чем бы мы ни спорили, какое бы настроение ни было, никогда никакого упрека. Сдал мой муж экзамен на прощение. Раз и два, столкнувшись с тем, кто не оправдал ожидания, дружбы, внимания, доверия, никогда уже не повторишь попытки совместного служения и доверительных отношений. Это не мудро, это опасно, это просто невозможно. Человечество предает Творца с момента своего появления на свет. Адам и Ева, Израиль и его цари, Иуда и Димас, Фигел и Ермоген. Судя по некоторым поступкам, что приходилось совершать, каждый из нас может смело добавить и свое имя в этот список. Однако Господь, вновь и вновь, даря свое прощение кающимся, поднимая упавших, совершает с ними труд. Совершает через них труд и доверяет блудному сыну перстень на палец, Петру стадо овец своих, освобожденному заключенному служение пастора, бывшему наркоману проповедь для самых падших. Бреду по университетской аллее. Под ногами уже не осенние, а зимние листья, почерневшие, съежившиеся, ломкие. Теплый декабрь позволяет группкам студентов штудировать конспекты, сидя на лавочках в парке. Вспоминаю свои зачеты и экзамены. Как бегали сдавать хвосты, переписывать контрольные работы. Особенно трудно далась одна из них. В который раз, уходя с очередным незачетом, девчонка дрожащим голосом сказала: «Юрий Иванович, у нас остается совсем мало времени». Речь шла о допуске к приближающейся сессии. На что преподаватель ответил: «У вас впереди много времени, вся жизнь». Это ирония, даже насмешка. Мы каждый день пишем контрольную работу. Слова, мысли, поступки. Победа Христа, когда зачет. И наш хвост, когда двойка. И каждому Господь дает достаточно времени для прощения и примирения, для осознания и покаяния. Достаточно времени, чтобы сдать сложный экзамен тем, кто хочет сдать.

0: Проза. Вальдемар Цорн. Прямо сейчас. Вечер. Я вышел на палубу подышать перед сном свежим воздухом. Справа виднеется берег Эстонии. Корабль взял курс на Санкт-Петербург. Начало лета, и потому еще совсем светло. В Санкт-Петербурге нас ожидают воспетые поэтами белые ночи. Не мне одному нравится это время суток. На палубе еще несколько человек. Возле поручней стоит высокая, стройная женщина, лет 80. Подхожу к ней. «Прекрасный вечер», — говорю я в качестве приветствия. «Да, прекрасный», — отвечает женщина, не поворачивая ко мне головы. «Как вам нравится плавание?» «Господин Цорн, вы ко всем пассажирам подходите?» Повернувшись ко мне лицом, отвечает она вопросом на вопрос. Большие голубые глаза, правильной овальной формы лицо, обрамлено густыми седыми волосами. Красивая женщина. И сетка морщин не портит приятного впечатления. «Стараюсь», — отвечаю я. «Извините, если помешал. У меня служение такое — разговаривать с людьми». «Меня зовут Герда Н., — говорит, чуть улыбнувшись, моя собеседница. «Я охотно на корабле. Мне нравится непринужденная и в то же время очень духовная атмосфера в нашей группе, но я никогда не думала, что когда-нибудь ступлю на русскую землю». «Но здесь же не Россия. Мы идем в Санкт-Петербург. Ночевать-то мы будем на корабле. Это не имеет значения». «А что вы так?» Она долго не отвечает. Смотрит на удаляющиеся огни Таллина, на шпиль церкви Оливисте. Мне кажется, что она уже забыла обо мне. Это отдельная, своя, грустная история. «Мы на следующий год едем в Украину. Настоятельно рекомендую, вам украинцы понравятся. Вы их полюбите, как их полюбил я». «Не знаю, не знаю. Очень сомневаюсь. Спокойной ночи, господин Цорн». «Спокойной ночи, госпожа Н». Все гости прибыли, все расселись по каютам. В группе человек 200. В основном верующие, друзья миссии «Свет на Востоке», которым мы хотим показать Украину. Познакомить их с церквами, людьми, историей. Мы хотим, чтобы они полюбили украинцев и молились о них, и поддерживали наше служение в Украине. «А вот и я!» На меня смотрят искрящиеся радостью голубые глаза пожилой женщины. Мучительно пытаюсь вспомнить, как это часто бывает, где же мы встречались и как зовут эту седую, высокую, стройную женщину. «Я послушалась вашего совета и решила проехаться по Украине, по Днепру. Посмотрим, правы ли вы были. Очень рад, что вы решились на эту поездку. И вдруг вспоминаю прошлогодний разговор на палубе по пути в Санкт-Петербург. Уверен, вы не пожалеете». Дни пролетели быстро. Программа очень насыщенная. Кажется, что мы уже месяц на этом речном корабле. Мы были в Кременчуге, Запорожье, Одессе, Сарате, это село в Бессарабии, Севастополе, Симферополе, Ялте. Теперь мы возвращаемся из поездки в дельту Днепра, где турагентство организовало нам встречу с населением рыбацкой деревни. Живут эти люди, конечно, не за счет рыбной ловли, но нашим туристам интересно посидеть за столом в летней кухне, пройтись по запутанным улицам и отведать украинских коронных блюд – вареников, голубцов, борща. Мы прибыли в деревню на небольшом корабле, так как наш пароход по протокам не пройдет, и теперь возвращаемся с возбужденной группой делящихся впечатлениями туристов в неописуемой тесноте старого речного пароходика. Замечаю Герду Н., которая сидит на скамейке в проходе между палубами, прислонив голову к дрожащей перегородке и закрыв глаза. Я подхожу к ней и присаживаюсь на корточках рядом. В проходах, на ступеньках трапов, везде люди. Перекрывая шум двигателей и гам туристов, прикасаюсь к ее руке и спрашиваю: «Как дела?» Она открывает глаза, отвечает на мое прикосновение рукопожатием и отвечает грустно: «Плохо. Очень плохо, господин Цорн». И я вижу в глазах Герды Н. слезы. «Что случилось?» — спрашиваю встревоженно. «Мы же были в Ливадийском дворце, в Ялте». «Да, помню, там страны-победительницы заключили договор о разделе Германии и переделе зон влияния в Европе». Я прошла по залам. Вы видели все эти военные фотографии там?
1: Да, видел.
0: Я прошла по залам и... Я видела эти смеющиеся лица молодых солдат, автоматы, фуфайки.
1: Герда закрыла глаза, и по ее щекам потекли слезы.
0: И все у меня поднялось, как будто это было вчера.
1: Что поднялось, госпожа Н?
0: Она посмотрела на меня сквозь слезы долгим взглядом и, вижу, решилась.
1: Прошлое. Очень давнее прошлое.
0: Мне было 20, когда я переходила границу между западной и восточной зонами в Берлине и попала в руки русских солдат. Их было много. Это было ужасно.
1: Герда попыталась еще что-то сказать, но потом замолкла. Закрыла глаза, и только поддергивающееся от сдерживаемых рыданий лицо выдавало ее муки. Я взял ее руки в свои, сжал их и сказал:
0: «Вам нужно их простить».
1: «Я знаю. У меня 5 детей, из них 4 пасторы. Я христианка».
0: Эти гогочущие солдаты, эти торжествующие победители, они вскрыли мои старые раны.
1: «Знаю. Вам нужно их простить».
0: «Это я тоже знаю.
1: Вам нужно их простить прямо сейчас».
0: «Прямо здесь? Сейчас?»
1: «Да, давайте помолимся».
0: Вокруг нас шум, толкотня. Я сижу на затекших ногах на корточках у колен старушки, и мы беремся за руки. Она молится.
1: «Господь Иисус, Ты знаешь все. Я прошу Тебя, помоги мне простить».
0: Я слушаю ее молитву и понимаю, что так она молится уже многие десятки лет. На ее молитву я не отвечаю «Аминь», а говорю: «Вы же не можете молиться молитвой «Отче наш». Вам нужно просто и прямо перед Господом сейчас исповедовать, что вы прощаете ваших мучителей, и Он даст вам мир и покой в сердце. Мир наступит не сразу, но вы заметите, что процесс исцеления начался. Давайте помолимся».
1: «Ну, хорошо, я попробую».
0: Мы опять беремся за руки, склоняем во всей этой суете и при всем окружающем нас шуме наши головы, и Герда молится.
1: «Отец мой небесный, вот прямо сейчас я исповедую перед Тобой, что я прощаю мучителям моим, прости и Ты мне мое ожесточение».
0: Ее молитва. Сначала слова ей давались заметно трудно, полилась свободно и искренне. Я помолился за Герду Н, попросил Господа простить ее мучителей и ее саму, поблагодарил за победу на кресте и еле встал с затекших ног. Поцеловав Герде руку, я пошел вместе с потоком гостей к перекинутому на пристань трапу. Мы прибыли в порт Херсона, где нас ожидал наш пароход. На следующий день, когда я в ожидании обеда прогуливался по палубе, ко мне сияющим лицом стремительно подошла Герда Н, обняла и сказала: «Вы себе представить не можете, что у меня творится в сердце. Это такая радость и свобода. Слава Богу!» И я рад за Герду. Лицо старушки стало еще краше. Седой венец безукоризненно уложенных густых волос, правильный овал лица, сияющие голубые глаза — красавица. «А откуда вы знали, господин Цорн, что я не молилась молитвой «Отче наш»?»
1: «А я и не знал. Это Господь с вами говорил, а не я».
0: Прошел еще один год. От нашей миссии я был в Нюрнберге на Конгрессе христианских общественных лидеров с выставкой миссии о нашем служении. На столике передо мной стопочка карт Восточной Европы и Центральной Азии с указаниями, где и какое служение несет наша миссия. К стенду подходили многие. Один из них долго и внимательно рассматривал карту. Я ему сказал: «Вы можете карту взять с собой, если желаете».
1: «Нет, не нужно. Я только смотрю, где тут Днепр. Моя мать прошлым летом была в поездке на корабле. Мне кажется, что во время этой поездки ее жизнь, как бы правильнее выразиться, нашла свое завершение, исполнение. Она вернулась домой такая примиренная». Он поднял голову, я увидел на бейджике его имя и фамилию. Вернер Н. А он посмотрел на мой бейджик и увидел мою фамилию. По его щекам потекли слезы, и он быстро опустил голову, чтобы справиться с волнением. «Спасибо», — сказал он, крепко сжимая мою руку. «Не мне», — ответил я.
2: Из поэтических тетрадей. Умей прощать. Умей прощать. Молись за обижающих. Зло побеждай святым лучом добра. Иди без колебаний в стан прощающих, пока горит Голгофская заря. Учись прощать, когда душа обижена, и сердце словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена. Ты вспомни, как прощал людей Христос. Умей прощать. Прощение — это сила, а месть — бессилие признак роковой. И камни непрощения в могилу, мой друг и брат, не уноси с собой. Учись прощать естественно, как дышишь, как воду пьешь и ешь насущный хлеб. Ведь Бог тогда твои молитвы слышит, когда в тебе горит прощение свет. Умей прощать. Прощать не только словом, но всей душой, всей сущностью своей. Прощение рождается любовью в борениях молитвенных ночей. Учись прощать. В прощении радость скрыта. Великодушье лечит, как бальзам. Кровь на кресте за всех была пролита. Умей прощать, чтоб ты прощен был сам.
0: Иеромонах Роман. Страх Господен, Авва воздержание. Воздержание дарит исцеление. Лучшая поэзия – молчание. Лучшее молчание – моление. Лучшая молитва – покаяние. Покаяние тщетно без прощения. Лучшее пред Богом предстояние в глубине высокого смирения. Юрий Каминский. Судить легко, прощать сложней намного. Прощению пробиться как, скажи, сквозь ненависть, не знающую Бога, и лень погрязшей в слепоте души. Как быть прощению с чувством оскорбленным, с мечтою, что растоптана была? Как быть ему с железом тем каленым, в деревнях выжигавшим нас дотла? Как быть ему застывшей в камне тенью, сгоревшего в том атомном огне? Как быть? Что делать моему прощению, когда на горло наступили мне? Судить легко. Но почему, когда мы кого-то где-то судим, всякий раз с горы святой слетает в душу прямо чуть слышный стон простившего всех нас? Простившего. Но люди без стеснения, как и тогда, безумствуют и лгут. Так пусть доросший до высокого прощения свершится справедливый суд.
2: Княжна Ольга Романова. Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней сносить народные гонения и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с Твоею кротостью встречать. А в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и оскорбление, Христос Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенный, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. А у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. 15 марта 1918 года.
0: Аполлон Коринфский. Когда ты павшему врагу протянешь руку примирения, твое да будет помышление: брат, у тебя я был в долгу,
1: будь кроток сердцем, не кичись ни лавром славы, ни победой. Что сам познал, другим поведай, ни от кого не сторонись. Забудь совсем о слове «я», о том лишь памятуй, что братья тебе, все люди без изъятия, все человечество — семья.
2: Евдокия Растопчина. Учитель, милостив и кроток до конца, ты за мучителей своих молил отца. Учитель, ты простил врагам ожесточенным и лжесвидетелям, и палачам презренным. Не знают, что творят они. Остави им, ты говорил отцу с смирением неземным. Ты грех их выкупил своей священной кровью, проклятием их улам ответствовал любовью. О, выучи меня прощать!
0: Наше интервью. Вальдемар Цорн. Я ревную о церкви. Бывает, что ревность за истину определяет нашу способность прощать или не прощать. Адам Бондарчук. Я сижу на вечернем собрании церкви. Постепенно огромный зал наполняется людьми. О прощении как принципе жизни в Церкви Христовой мы решили побеседовать с человеком, опыт которого говорит сам за себя. Адам Бондарчук, старший пастор, находящийся в Сакраменто, Калифорния, Славянской миссионерской церкви Вифания, насчитывающей 4000 членов. Брат Бондарчук, вы известная в евангельских кругах личность, но читатели нашего журнала с вами мало знакомы. Пожалуйста,

настоящее время являюсь старшим пастором Славянской миссионерской церкви Вифания и епископом одного из союзов церквей ХВЕ Америки. Почему Иисус Христос заложил в основу отношений между людьми принцип прощения? Иисус Христос – наш Учитель и Наставник. Матфея 23:8-10. Он любит и прощает, и соделался Спасителем всех людей. Зная греховную натуру человека, Он положил в основание своего общения с Ним прощение. Поэтому самое большое желание нашего Учителя, чтобы Его ученики подражали Ему и стали такими, как Он. Луки 6:40. Апостол Павел пишет: «Подражайте Богу, как дети возлюбленные». Ефесянам 5:1. Приведите, пожалуйста, пример из вашей пасторской практики, когда этот принцип проявился особым образом. В мой рабочий офис вошел молодой человек. Назвал свое имя Владимир и возраст 23 года, спросив при этом: «Вы меня помните?» Я ответил: «Да», но признался себе, что не помню, при каких обстоятельствах мы встречались. Он рассказал следующее. 7 лет назад, когда я был еще 16-летним юношей, на церковной парковке группе подростков, что-то заприметив, подошли дежурные. Я был среди этих молодых людей, и от меня пахло куревом. Дежурные и обратились ко мне с соответствующим вопросом, а я стал противиться и возражать. Тогда меня пригласили в комнату дежурных для выяснения всех обстоятельств и признания. «По дороге мы встретили вас, и дежурные объяснили все свои предположения, обвиняя меня в курении на церковной территории. Я стоял, упрямо повесив голову, не отвечая ни на какие вопросы. Вы на минуту задумались», а потом сказали дежурным: «Володя не хочет каяться. Ну что ж, я буду каяться в том, что мы, служители, не научили всех молодых людей любить Господа от чистого сердца и не заниматься непотребством». Вы положили свою руку на мое плечо, стали молиться и плакать. Стыд огнем жег меня изнутри, и я тоже каялся, но виду не подал. На том мы разошлись. Я действительно покаялся, стал членом церкви. Сейчас у меня семья и успешный бизнес. Благодарю Бога за прощение и спасение, а вас — за преподанный мне урок. Почему нам, я имею в виду христиан, прощенных грешников, так трудно прощать? Почему нужно употреблять для этого усилия? Способность прощать есть благородное качество христианского характера, но оно, конечно же, предполагает сначала покаяние, Луки 17:3-4. А вот к вопросу покаяния у верующих различные подходы. По мнению одних, нужен плод покаяния, по мнению других, нужно время для созревания этого плода. Третьи считают слезы покаяния лучшим признаком этого состояния. Кто-то непомерно завышает евангельские условия прощения. У некоторых серьезные духовные проблемы ожесточают сердце и лишают способности прощать. Бывает, что ревность за истину, в той мере, как мы ее познали, определяет нашу способность прощать или не прощать. В сердце искреннего христианина Бог производит хотение и действия и дает Христовы чувствования. Филиппийцам 2:5-13. Иисус учил: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Матфея 6:14-15. Можете ли вы привести примеры непрощения среди христиан? На небосводе очень много различных звезд. Более ярких и менее ярких, больших и малых, далеких и близких. У пророка Даниила 12:3 записано: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, как звезды». Также апостол Павел наставляет христиан быть светилами, сияющими в этом мире –

0: Это исходит из учения Иисуса Христа. «Вы – свет мира. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5:14-16. Но на небосводе также очень много и других различных небесных тел. Метеоры, метеориты, кометы, астероиды. Они не светят, но иногда вспыхивают. Они мешают, а иногда создают опасность. Подобно им и часть верующих. Они ходят между нами, но не светят, создают помехи, не умеют прощать. К сожалению, такие ситуации имеют место и в жизни церкви. Что нужно сделать, чтобы прощение друг друга стало совершенно естественным, реальным в жизни евангельских общин? Не на словах, а на деле, как заповедал Иисус и чему Он научил нас в молитве «Отче наш». Пророк Исаия вошел духом в присутствие Господне. Исаия 6:1-8. А нам кажется, он из этого присутствия и не выходил, он же пророк. И обнаружил: «Я человек с нечистыми устами». У нас возникает резонный вопрос: «А как ты пророчествовал нам с такими устами?» Дело в том, что это не отдельные этапы жизни или служения. Приближение к Господу есть вхождение в свет истины, который просвещает всякого человека. Иоанна 1:9. Чем ближе к Богу, тем ближе к свету, тем яснее наше состояние и тем сильнее наше желание уподобиться Ему и пребывать в Его Божьем Царстве, которое есть праведность, мир и радость в Духе Святом, и любовь, и прощение тоже. И Бог своими методами, огнем своей благодати, производит в нас готовность и способность исполнять Его волю, о чем мы постоянно просим, молясь молитвой «Отче наш». «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя». Из-под порога храма, Церковь Иисуса Христа, течет поток, имеющий две струи. Одна струя – это Слово Божие, могущее спасать, Священное Писание. Вторая струя – это Дух Святой, дающий силу и власть этому Слову. И куда войдет этот поток, все будет живо там. Иезекииль 47:9. Народу Божьему нужно больше пребывать в Слове и в молитве, и увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Марка 9:1. Знаю, что вы пишете стихи. Есть ли у вас стихотворение на эту тему? Как мне хочется искренне, очень внятно сказать: люди, учитесь у Бога миловать и прощать. Мы постигаем науки, в тайны вселенной вникая. Библия учит прощению, а мы ее не читаем. И пожинаем за это бедствие и разрушение. Но можно избрать другое – милость, любовь и прощение. Только нужно покаяние, Господу обращение, с искренним желанием от гордости отречения. Он явит свое откровение в чистых слезах раскаяния. Это с Ним будет общение, в Царстве Его пребывание. Люди, творение Всевышнего, глаз любви внемлите. Бог открывает объятия, идите к Нему, спешите. В Царство Христа входите, любовью Его наслаждайтесь, радуйтесь о спасении, славой Его восхищайтесь. Ваш любимый текст Писания – это слова царя Езекии. «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». 2 Паралипоменон 29:11. И слова апостола Павла. «Итак, братья, стойте и держитесь преподанного, которому вы научены или словом, или посланием нашим». 2 Фессалоникийцам 2:15. Что вас в настоящее время особенно волнует? Молюсь и ревную о том, чтобы Церковь Иисуса Христа твердо противостояла сильному влиянию мира и была верной своему возлюбленному. Спасибо за беседу. Благодарю вас за ваше общение. Читателям журнала желаю Божьей благодати и назидания в вере. издателем Божьего вдохновения и его мудрости.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
1: Сердца, покоренные любовью.

Насколько я хорошо знаю миссис Робертс, я изучила ее невинно искренние манеры, испытывая немало любопытства относительно возможного воздействия на мир, если предположить, что другие могли бы перенять ее метод. Реальный практический эффект заключается в том, что ей часто удается мудро сохранять спокойствие, намереваясь при этом быть совершенно искренней. Например, ее вопрос Грейси после минутного колебания, во время которого она спросила себя, что я должна делать, и немедленно ответила себе: «Мне ничего не остается, кроме как быть предельно откровенной». Ее вопрос был направлен на то, чтобы сказать Грейси: «Я доверяю тебе. Я уверена, что ты выполнишь то, что повелел тебе твой отец». Но Грейси это говорила совсем о другом. С тех пор, как ей сказали, что она может навестить свою старую знакомую Флосси, эта нервозная молодая леди заподозрила, что это уловка ее мачехи, чтобы приятно избавиться от нее на несколько недель. Она предположила, что очень тщательно продуманный отчет о ее грехах был составлен той же самой мачехой для блага своей молодой хозяйки, и что были даны особые указания охранять ее от волка, профессора Элиса. Она бы испортила весь план, надменно отказавшись покидать дом, если бы невинный восторг молодой девушки при мысли о посещении красивого незнакомого города не взял верх над ее гордостью. Мягко заданный вопрос хозяйки рассеял целый рой подозрений. Вряд ли Флосси намекнули на то, что ее гостья может попытаться сбежать с этим мужчиной, иначе она не стала бы с безмятежным лицом спрашивать, желает ли она принять его. «С вашего позволения», — поспешила ответить она. Ее щеки при этом пылали, и миссис Робертс немедленно распорядилась, чтобы джентльмена проводили в гостиную. В этот вечер мисс Грейси предстояло получить несколько новых уроков. Один из них заключался в том, что профессор Элис с его безупречной одеждой и чрезмерной вежливостью, его изысканными поклонами и улыбками, которые сделали бы честь любому бальному залу в стране, его точным знанием всех печатных правил этикета, все же в гостиной миссис Робертс по сравнению с доктором Эверетом и даже с молодым Рид, продавцом галантереи, оказался в невыгодном положении. Она немедленно усваивала урок. В тот первый вечер она просто смотрела на него в замешательстве. Что это значит? Была предпринята попытка вовлечь профессора в круг, продолжить беседу, которая была такой оживленной и интересной до его появления. Эффект был очень похож на тот, который возникает при звучании посторонней ноты в доселе безупречном музыкальном произведении. Молодые люди, не имеющие работы, нуждаются в помощи, в ободряющем слове, в протянутой руке. У профессора Элиса были слова и руки, но он мог оказаться без них, поскольку они не оказывали ту помощь, которую ожидали от него ответ. Что это за книги, которые помогут поднять воспитание молодежи, дадут им высокие представления о жизни, вдохновят желанием жить с определенной целью? На самом деле он мог только тупо смотреть на эти обсуждения. Что он знал о книгах, написанных для таких целей? И все же Грейси предполагала, что по своим вкусам и занятиям он был очень грамотным. Разве он не читал на французском? Да, французские романы. Он был хорошо знаком с некоторыми из таких персонажей. Если бы Грейси была хорошим знатоком французского языка и, вероятно, когда-нибудь столкнулась бы с их копией, он не осмелился бы упомянуть их название в ее присутствии. В последнее время мачеха не раз жалела, что ее юная дочь недостаточно хорошо понимает язык. Она бы поняла, что человек, которым она восхищалась, часто употреблял благозвучные французские ругательства. Но, увы, он настолько подорвал влияние ее мачехи на эту опасно красивую девушку, что она в любое время скорее поверила бы его слову, чем слову этой мачехи. Но он читал не только французские романы. Чарльза Рида, например, и некоторых более поздних авторов, модных в определенных кругах. Это правда, что Грейси не была с ними знакома. Ее отец не позволил бы экземпляру их книг свободно попасть в его дом. А Грейси была слишком благородна, чтобы читать их тайком. Но верно и то, что, заявляя, что восхищается этой чертой в ней, как очаровательной в юной дочери, профессор также с жалостью и нежностью говорил этой юной дочери, что все это было уступкой ее отца узкому взгляду и профессии, которой он принадлежал. Факт был в том,
что свободная мысль не поощрялась, потому что в каждой церкви было то, что не желало угасить ее свет. Ее мудрый отец был одним из 100, признавших это и пытавшихся защитить ее, пока она была молода. Вы также должны помнить, что она была молода, и поэтому простить ее за то, что она не уловила противоречивой софистики в словах профессора. Он понимал, как подсластить яд так же хорошо, как это мог бы сделать любой человек его склада. Глава 16. Грейси Деннис не давал покоя один вопрос. Он постоянно возникал и звучал так. Если он действительно знает о хороших книгах, полных прекрасного и облагораживающего, которые могли бы просветить человечество, как он часто говорил мне, почему он не упоминает некоторые из них сейчас? Здесь нет священника, скованного долгими годами узкого суждения. Откуда ему знать, что эти люди не так же продвинуты в своих идеях, как и он сам? Она не совсем осознавала, что думает об этом, но мысли как бы витали на краю ее сознания, заставляя ее чувствовать себя не в своей тарелке. Доктор Эверетт, со своей стороны, казалось, вежливо стремился заручиться мнением профессора о вопросах, о которых тот либо не мог, либо не хотел говорить. Наконец, встревоженный джентльмен решил нарушить то, что, по убеждению Грейси, было законом хорошего воспитания, и обратился к ней по-французски. Она сильно смутилась, что другие могут понять. Из-за ее собственного явного незнания языка она столкнулась с большими трудностями. Слова его звучали приблизительно так. «Честное слово, я бы хотел, чтобы вы понимали французский или какой-нибудь другой язык, чтобы мы могли сбежать от этой скуки. Как может моя бедная маленькая пленница это выносить? Не могли бы вы удалиться в музыкальную комнату и переговорить?» Грейси испуганно оглянулась по сторонам, чтобы посмотреть, есть ли другие, кто лучше нее понял это предложение. Насколько она знала, в нем могло содержаться что-то непристойное. Но Альфред был занят поиском названия книги, которую он тщетно пытался вспомнить. А доктор Эверетт, по-видимому, не знал ни одного языка, кроме своего родного. Очень скоро Грейси удалось сбежать со своим посетителем в музыкальную часть комнаты. По крайней мере, эту часть французского она поняла, и профессор Эллис мог играть. Она решила, что присутствующие в передней гостиной должны это понять. Ах, как он умел играть! В этом и заключалось одно из сильных увлечений девушки, любящей музыку. Какое-то время в гостиной слышались самые восхитительные звуки, привлекая пристальное внимание собравшейся там группы, которая только что пополнилась приходом мистера Робертса. Постепенно звуки становились все слабее и слабее, и, наконец, совсем прекратились. Профессор, сидевший на пюпитре, склонился над Грейси, сидевшей на низком стуле, и, по-видимому, обрел дар речи. Миссис Робертс тем временем чувствовала себя не совсем спокойно. Что сказали бы доктор Деннис и Мэриан, если бы они могли заглянуть в этот момент в заднюю часть ее гостиной? Была ли она верна их доверию? Но что она могла сделать? Она пыталась участвовать в разговоре. Но ее встревоженный взгляд, постоянно направлявшийся в конец комнаты, выдавал ее. Проницательный взгляд доктора Эверетта уловил это. «Вас интересует конкретно этот человек?» – неожиданно спросил он. Миссис Робертс слабо улыбнулась. «Меня особенно интересует эта девушка», – ответила она. «Как вам нравится ее настоящее общество?» «Совсем никак», – быстро ответила она. После чего начал задавать вопросы мистер Робертс. «Могу я узнать, доктор, есть ли у вас какие-либо другие причины, кроме интуиции, для того, чтобы задать этот вопрос?» «Возможно, нет», – осторожно ответил доктор. «Возможно, он просто на кого-то похож. Миссис Робертс, вы не против, чтобы я уточнил кое-что, что может оказаться ему невыгодным?» У миссис Робертс ответ был наготове. «Есть причины, по которым особенно важно, чтобы такое расследование было проведено и доложено мне. Могу я поручить вам это?» Доктор поклонился, и разговор о профессоре Эллисе прекратился.
В течение следующей недели в благоустроенном доме миссис Робертс произошли некоторые изменения. В конце оранжереи была длинная, светлая и до сих пор не обставленная мебелью комната. Помещение было задумано как своего рода вторая оранжерея, на тот случай, если красоты этого отдела перерастут свои нынешние границы. Однако тем временем в сердце хозяйки пустили корни и расцвели другие растения. В начале этой недели неиспользуемая комната была открыта и убрана. Затем начали прибывать посылки различных форм и размеров. Двое молодых людей из коврового магазина прибыли с рулоном коврового покрытия. Вскоре последовал стук молотка. Перед дверью остановилась повозка с мебелью. С деловым видом взад и вперед сновали мужчины и женщины. Был субботний вечер, когда мистера Робертса и его молодого продавца пригласили войти, чтобы оценить и раскритиковать новое помещение. Мистер Робертс, по крайней мере, был готов оценить ее преобразование. Пол был покрыт тяжелым ковром пшисто-зеленого оттенка. Мягкие кресла и диваны либо сочетались с ковром, либо создавали восхитительный контраст. Стены были увешаны картинами, схемами и географическими картами. Центр комнаты занимал рабочий стол, один из тех очаровательных столов, полных таинственных выдвижных ящиков и неожиданных отделений. Бумага, ручки и чернила разных цветов были разложены на этом столе в восхитительном изобилии. Множество маленьких аккуратных столиков разной формы или дизайна были расставлены через равные промежутки, в удобной близости от комфортных кресел. Ничто не могло быть более далеким от представления о школьной комнате, чем эта длинная красивая гостиная. И все же, внимательно осмотрев ее, вы заметите, что в ней нет недостатка того, что помешало бы ученикам получить удовольствие. Небольшой орган занимал нишу, и на нем лежали разных сортов нотные книги. Поймав на них взгляд Альфреда, миссис Робертс многозначительно улыбнулась и сказала: «У меня есть мечта о священных воскресных вечерних, связанных с этим уголком, но это в будущем. А пока подходит ли эта комната для наших вечеров понедельника?» Но Альфред не мог ей ответить. Его голова была повернута в сторону, а в горле стоял подозрительный ком, который дал ему понять, что лучше не пытаться говорить. В этот момент он стоял под одним из настенных текстов, который освещался газовым фонарем. Он светился, и слова проступали с поразительной четкостью. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Это был текст его сестры, тот, который, возможно, больше, чем любой другой, был у нее на устах, когда она разговаривала с ним. Текст висел в изголовье ее гроба, когда он, маленький мальчик, стоял рядом с гробом и смотрел на ее лицо. Подняв глаза на этот текст, он мысленно запечатлел обоих, и это навсегда осталось в его сердце. «Это твое особое место», — сказала миссис Робертс, улыбаясь ему снизу вверх. Он понял ее. Это была его возможность воплотить этот жест в жизнь для своей сестры. «Разве он не сделает этого?» «Что ж», — сказала Грейси, глубоко вздохнув, — «это, безусловно, бесподобно. Вполне понятно, Флосси, почему ты родилась со способностью с первого взгляда определять, какие цвета гармонируют и где именно вещи должны стоять. Я не могу представить себе ничего красивее этого и не могу придумать, что ты собираешься с этим делать». После чего они сели, чтобы обсудить важный вопрос. Что они собираются делать? Иногда возникает вопрос. Могла ли Эстер из своего прекрасного дома смотреть на все это? Улыбалась ли она тому факту, что ее работа приносила гораздо больше результатов, чем она планировала? Она пробудила в своем младшем брате стремление, которое росло с годами и помогало удерживать его от многих искушений. Несомненно, она многое предвидела, но каким благословением было то, что в те давние годы она прикоснулась к вопросам, которые влекли ее брата. Как хорошо, что теперь в своей юной и опасной зрелости он вступил в близкие отношения с такими людьми, как мистер и миссис Робертс. Он так просто мог поговорить с ними о взаимных интересах. Но если бы не слова Эстер, сказанные давным-давно, если бы не ее сильные желания, преданные ему, он мог бы сидеть в совсем другом кругу и обсуждать совершенно другие планы.
На краю этого круга парила Грейси. Ее не мог не заинтересовать их разговор, потому что она была христианкой. Ее отец был христианином, и она всю свою жизнь дышала атмосферой христианского дома. В то же время она предполагала, что некоторые из их идей были дикими, поскольку она никогда не общалась с людьми, которые выходили бы за рамки общепринятых способов ведения дел. В последнее время она много общалась с профессором Эллисом. У него была своего рода джентльменская насмешка над всеми видами христианской работы. И, насколько можно было понять, он ни во что не верил. Правда, он никогда не высказывался об этом прямо. И в этом заключалась одна из опасностей. Он был слишком искусен, чтобы быть откровенным. Но тонкий яд подействовал. Хотя Грейси не могла не заинтересоваться этими несчастными ребятами, она не могла не думать, что весь план Флосси чрезвычайно фантастический, и ожидала, что он провалится. У нее возникал вопрос, почему мистер Робертс, будучи проницательным человеком, допускал все это? Или он был настолько влюблен в Флосси, что не хотел помешать даже самым смелым ее полетам? К тому же было странно видеть такого увлеченного молодого человека, как Альфред. «Должно быть, его сестра имела над ним удивительную власть», – думала Грейси. Она всегда возвращалась к влиянию его сестры, пытаясь объяснить этот вопрос, и никогда не задумывалась о влиянии Христа. Тем временем она выслушала различные планы, предложенные на вечер первого понедельника. Девушка была достаточно заинтересована, чтобы нахмурить свое хорошенькое личико, когда по дому разнесся отдаленный звон дверного звонка. «Какая жалость, что к вам кто-то пришел!» – воскликнула она. «Эта комната намного лучше, чем гостиная. Флосси, может быть, это кто-то пришел к мистеру Робертсу по делу?» «Нет», – ответила хозяйка, с улыбкой качая головой. «Я чувствую, что сейчас особенно нуждаюсь в мистере Робертсе. Даже я думаю, что мы должны извиниться перед посетителями на этот вечер. Нам необходимо еще много чего сделать. Давайте подождем и посмотрим», — ответил мистер Робертс. — Возможно, Господь послал кого-то сюда, чтобы помочь нам или чтобы ему помогли. В этот момент принесли карточку. — О, это доктор Эверетт! — воскликнула миссис Робертс. — Давайте пригласим его прямо сюда. — Эван, пожалуйста, пойди и проводи его. — Ты был прав. Господь послал его нам на помощь. Я не знаю, как у него это получается, но он как раз тот человек, который везде помогает. Круг мгновенно расширился, чтобы принять доктора Эверетта. Времени почти не потребовалось, чтобы произнести слова приветствия и сразу же вернуться к насущным делам. Было очевидно, что доктор Эверетт не нуждался в долгих объяснениях, и, по-видимому, в этом плане не было ничего необычного. Правда, для него это было новое, но он, казалось, сразу же оказался в центре их рассуждений. Его глаза на мгновение вспыхнули, и он сказал с особым ударением. «Рид, когда придет Сын Человеческий, он наверняка найдет какую-то веру на земле». Затем он предался самому пристальному вниманию и расспросам. Вскоре он дополнил свои вопросы предположениями, которые показали, что нетрадиционные способы работы не были для него чем-то новым. Что касается Грейси, то она изо всех сил старалась вникнуть в разговор. У нее чуть не перехватило дыхание от быстроты, с которой собеседники переходили от одного плана к другому. Все это время в ее голове происходил любопытный процесс сравнения между этим человеком и профессором Эллисом. Не то чтобы она хотела сравнивать их. Она сказала себе, что это абсурдно, но тем не менее продолжала. Например, она отметила, что мысленно сразу же согласилась с предложением пригласить доктора в новую комнату, чтобы обсудить этот странный план, и осознавала целесообразность этого поступка. Но предположить, что придет профессор Эллис, не будет ли мысль о том, чтобы объяснить ему назначение этой уникальной комнаты, просто абсурдной? Кому бы на мгновение пришло в голову предложить его имя в качестве помощника? Возможно ли описать вам внешний вид этой комнаты в понедельник вечером, когда в ней были мальчики? Трудно сказать, было бы это зрелище для вас жалким или смехотворным. Было ужасное несоответствие между грязной, рваной одеждой, спутанными волосами и немытыми руками и изысканной чистотой, царившей вокруг них.
Конечно, это было очевидным. Но самым важным вопросом, ответ на который определил бы ваше отношение, был бы: видите ли вы дальше этого? Если видите дальше, то в какую сторону? Видите ли вы возможности или неизбежность провала? О нет, потребовалось бы нечто большее, чтобы определить ваши отношения. Доктор Эверетт видел возможности и радовался им. Грейси, Деннис, думала, что она видела неизбежность неудачи и сожалела об этом. Но профессор Эллис увидел бы неизбежность провала и встретил бы его с насмешкой, если бы не был слишком равнодушен даже к этому. Что касается миссис Робертс, являлась ли она представительницей иного и более высокого типа, чем все остальные? Она не слишком задумывалась ни об успехе, ни о неудаче, но неуклонно продвигала вперед план, который, как она верила, получила на коленях от самого Господа. Если это действительно было от Бога, ничто не могло бы помешать ему. Но если она ошибалась и план был ее фантазией, простая неудача в этом направлении ничего бы не значила. Ей оставалось бы только попробовать еще раз. Что-то из этого она чувствовала, но не рассуждала, потому что не мыслила логически. Что ребята увидели, было большой, великолепной комнатой, подобной которой они никогда раньше не видели. Они поняли, не будучи в состоянии объяснить разницу между ней и гостиными, и почувствовали себя в ней свободнее. Они все пришли и выглядели ничуть не лучше, чем предыдущий понедельник. Из-за этого факта Грейси, несмотря на все ее насмешки в присутствии других, наедине была немного разочарована. Правда, она не ожидала увидеть их снова. Но раз уж пришли, она подумала, что, возможно, у них возникло бы искушение появиться с чистыми руками и лицами. Возможно, некоторые поддались такому искушению, и если бы не трудности, связанные с этим, они попытались бы это сделать. Но Грейси была недостаточно просвещена, чтобы понять трудности, связанные с простым мытьем лица и рук. Во время субботней вечерней встречи было решено, что мистер Робертс должен познакомиться со своими гостями. Не годилось, чтобы они запросто приходили к нему домой, а он не смог бы узнать их на улице. Было предложено несколько планов, как умело познакомить его с ними, но он не одобрил ни один из них. «Нет», — возразил он, — «я скажу вам, что мы сделаем. Я сам представлюсь им. Ты можешь встретить их в Флоссе, а затем удалиться на несколько минут. А я войду через оранжерею и познакомлюсь, насколько это в моих силах. Через 10 минут, Флосси, я разрешу тебе вернуться. Что касается вас остальных, не смейте входить, пока я не заявлю о своих правах главы дома. Возможно, я завидую вам». Миссис Робертс с готовностью согласилась с этим планом. Но молодой продавец, казалось, сомневался. Как и остальные его сотрудники, он испытывал искренний трепет перед проницательным, серьезным бизнесменом, который, казалось, каким-то чутьем угадывал, когда что-то в любом отделе огромного магазина происходило не по правилам. Его знания о мистере Робертсе за пределами магазина были ограничены. Он ожидал найти мальчиков, если не испуганными, то настолько подавленными, что они решат никогда больше не попадаться в этой комнате. Однако он смотрел только на свои опасения. Он слишком сильно боялся торговца, чтобы высказать их. Когда они расстались, было понятно, что знакомство произойдет таким образом. Глава 17. Грейси и мистер Рид ждали в библиотеке, в то время как миссис Робертс весело отправилась посмотреть, кто из мальчиков или их хозяин оказались сильнее. «Я не думаю, что эта часть программы сработает», — доверительно сказал Альфред, как только дверь за миссис Робертс закрылась. «Ребята испугаются мистера Робертса, и мы потеряем даже ту малую власть над ними, которая у нас есть. Они не выглядят так, что им когда-нибудь приходит в голову чего-либо бояться», — заметила Грейси. Но Альфред, который глубже изучил проблему различных классов общества, был готов к ответу. «Представь себе, им можно внушить благоговейный трепет и заставить чувствовать себя некомфортно до такой степени, что они решат больше не появляться в этом месте», —
О них нельзя судить по их поведению в воскресной школе. Они признают миссионерскую школу в некотором смысле своей собственностью и ведут себя соответственно. Но в собственном доме человека, окруженный вещами, названия которых он даже не знает, они оказываются в невыгодном положении, что может легко пробудить в них чувство, что они в ловушке. По-моему, нет ничего, чего бы эти ребята так сильно боялись, как быть пойманными. Но на прошлой неделе они не боялись Флоси, даже окруженной элегантностью ее гостиных и столовой. «Ах», — сказал он, и его глаза загорелись. «Я думаю, у нее есть мудрость от Бога для решения этих и всех других проблем. Она ни на кого не похожа». Грейси рассмеялась, но неприятным смехом. В этот момент она подумала о той хорошенькой Флоси Шипли, которой она знала всю свою жизнь. Она наполовину презирала ее с высоты своего детства, потому что Флоси была маленькой глупышкой, которая не умела решить даже простого арифметического примера. Как Флоси может обладать мудростью и быть не похожей ни на кого другого? Тем не менее, почти сразу же ее смех прекратился, потому что перемена Флоси была настолько велика, что она тоже признала в ней дитя Божье. Иногда этой гордой молодой девушке приходила мысль, что если Бог мог так много сделать для Флоси, то что он мог бы сделать с теми, кого он поставил интеллектуально выше ее, если бы они были готовы следовать за ним? Молодой человек, смотревший на нее, заметил, как серьезное выражение на ее лице стало еще глубже, и задался вопросом о его причине. Какое у нее было хорошенькое личико? И гораздо больше, чем хорошенькое, в ней была огромная сила и в некотором роде нежность. Но он не мог удержаться от сравнения его с тем, что было на некоторых других лицах, и удивлялся разнице. Эта юная леди была христианкой. Почему ее христианство придавало ей выражение, отличное от того, которое носили другие? Он всегда заканчивал такого рода вопросы пробелом, как будто хотел, чтобы они сами ответили за себя. И все же он произнес имя достаточно убедительно, по-прежнему пристально глядя на Грейси. «Вы когда-нибудь встречались с мисс Джойс Сондерс?» Засмеявшись, Грейси повернулась к нему. «Нет, но нам с Флосси очень хочется познакомиться с ней. Нам обоим сказали, что мы должны ее знать. И говорили так серьезно, что мы думаем, что это стоит сделать. Кто она? Она тоже ни на кого не похожа?» «Да», — ответил он. «Я знаю ее очень мало. Она дочь нашей квартирной хозяйки. Я временами встречаю ее в коридоре, а иногда мельком замечаю, как она исчезает из комнаты, когда я вхожу. Но что касается того, что я с ней знаком, то, полагаю, нет. Я думаю, хотя в этом я ни в коем случае не уверен, что она помолвлена с доктором Эверетт». «О, тогда, конечно, он, естественно, думает, что все должны ее знать. Какая она?» «Невозможно описать», — быстро ответил Альфред. «Вы когда-нибудь знали человека по имени Джой? Радость?» «Нет, какое необычное имя. Но оно подходит. Она очень далека от так называемой хохотушки и не из тех, кого люди называют веселой. Мне кажется, она никогда не бывает разговорчивой. Хотя, как я уже сказал, я ее не знаю. Но в ее лице есть что-то, что соответствует этому имени. Я не знаю, что это. Иногда я думаю, что в ней отражается сияние образа Христа. Но загадка в том, почему этого нет на других лицах, на тех, которые принадлежат ему. Возможно, есть разница в степени принадлежности». Грейси произнесла эти слова очень мягко, одновременно думая о том, как эта мысль перекликается с ее мыслями о Флоси. «О, конечно! Но почему это должно быть? Если я принадлежу Христу, то я принадлежу. Служение наполовину невозможно. Почему я не выгляжу так, чтобы другие узнали обо мне, что я был с Иисусом? Откуда вы знаете, что они не узнают?» «Ах, я знаю. И знаю это слишком хорошо. Они, скорее всего, воспринимают, что я был сатаной. Большую часть времени я чувствую, как хмурится мое лицо. Мир очень часто сбивается с пути, когда я предполагаю, что прав только я сам. Но, мисс Деннис, я жажду видеть в себе сияние его лица». «Должно быть, в этом смысл заповеди блаженства,
которая озадачивала меня с детства», — ответила она, стараясь говорить непринужденно, чтобы скрыть глубоко растроганные чувства. «Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся». «Спасибо», — сказал он, улыбаясь, — «на самом деле есть обещание». «Я как-то не думал об этом». И все же он задумчиво нахмурился. «Неужели вы полагаете, что человек, который действительно жаждет чего-то определенного, может быть удовлетворен чем-то другим? У меня часто бывает, что кажется мне голодом по нему, но проходит час, и я увлекаюсь делами, или планами, или даже досадой, и не чувствую ничего, кроме общего раздражения по отношению ко всем. Может ли быть что-то подлинное в таких желаниях, которые так легко проходят?» «О, я не знаю», – поспешно ответила Грейси. «Почему вы спрашиваете меня о таких вещах? Разве я не говорила вам, что я нехорошая? Спросите тех людей, которые не похожи на всех остальных. Почему бы вам не спросить ту самую Джой? Полагаю, она могла бы вам сказать». «Я ничего не могу вам сказать, кроме того, что это очень странный мир. И вполовину не такой приятный, когда я когда-то думала. Я не люблю думать о таких вещах». Как он отличался от других молодых людей, с которыми она не раз проводила время в веселой болтовне? Как ни странно, именно эта мысль в данный момент занимала ее больше всего. Славные ребята-христиане, о которых хорошо отзывался ее отец и которые, по словам других, были молодыми людьми, которыми можно гордиться. Ей казалось, что она знает десятки из них. Но с кем из них она когда-либо вела подобный разговор? С кем из них она могла бы говорить что-либо подобное, не заставив его предположить, что она сходит с ума? Она вспомнила несколько веселых фраз, которыми обменивалась этими людьми. Девушка попыталась сообразить, почему ей показалось бы совершенно абсурдным разговаривать с Альфредом в таком тоне. Однако она не хотела с ним разговаривать таким образом, он был слишком полон вопросов. «И такие вопросы, — думала Грейси, — как раз те, что я могу задать сама. Я хотела бы поговорить с кем-нибудь, кто уверен в том, на чем он стоит, и может объяснить мне, почему он на этом стоит». Времени на дальнейшие разговоры не было. Их пригласили в новую комнату. Когда они торопливо проходили через зал, их приветствовали взрывы смеха. Грейси заметила, что мальчики ни в коем случае не были в благоговейном молчании. Открывавшаяся дверь впустила их в ярко освещенную комнату. Все ребята смеялись не тихо, а безудержно. И центром внимания, очевидно, был мистер Робертс. «Я рассказывал нашим друзьям о старом армейском приключении», — сказал он, объясняя это Грейси. «И мы с удовольствием вместе посмеялись над моими воспоминаниями. Я думаю, вы все знакомы с мисс Деннис, юные джентльмены». Очевидно, не было необходимости представлять ребятам мистера Робертса. Похоже было, что теперь они знали его лучше, чем кого-либо другого. Пожав каждому из гостей руки, Грейси заняла свободное место рядом с ловким Диком. Ее приветствовали доверительным шепотом. «Это самый веселый парень, какого я когда-либо видел. И я никогда не слышал ничего, что могло бы сравниться по остроте с тем, что он нам рассказал. Кто он такой?» «Как кто? Это же мистер Эван Робертс, владелец этого дома». «Чтобы мне лопнуть!» — воскликнул Дик, недоуменно озираясь по сторонам. «Послушай, это не тот Робертс из большого магазина на 4-й улице?» «Да, он один из партнеров этого магазина». Ловкий Дик тихонько присвистнул. Он внезапно смолк, когда другие мальчики посмотрели на него. Выпрямившись в своем кресле, он по меньшей мере минуту пребывал в благоговейном молчании или же был сбит с толку. Если бы можно было на мгновение заглянуть в его разум, то можно было бы увидеть нечто подобное. И вот я сижу в одном из его кресел и потешаюсь над его забавной историей. Разве это не величайшая несурадица? Интересно, чего они все добиваются? Затем начались настоящие занятия этого вечера. Интересно было бы описать тот вечер, но это труднее, чем описать мальчиков. Он был задуман как один из тех самых трудных вечеров, где каждое действие и почти каждое слово были заранее подготовлены. Но все было организовано таким образом, чтобы казаться спонтанным
результатом всего лишь событий этого часа. Например, миссис Робертс ставила своей целью обучение этих мальчиков чтению и письму. Откровенно признаться в том, что она была готова и желала потратить свое время и терпение на их обучение, значило бы обмануть саму себя. Они не принадлежали к той категории, которую можно заманить в вечерние школы. Марк Калкинс воспользовался бы такой возможностью и порадовался бы ей, но они были по шкале ниже его. Они не осознавали свои потребности, и у них было то, что они в невежестве называли независимостью. Они не должны были быть пойманными в ловушку вечерними школами. Следовательно, это требовало дипломатии. И ни один народ не может быть при случае более дипломатичным, чем некоторые самые невинно выглядящие маленькие женщины. Миссис Робертс продумала свой путь шаг за шагом. Поэтому самым естественным образом она перешла к обсуждению различных стилей письма. В помощь она предложила некий старый альбом для автографов, который побывал во многих примечательных местах, в том числе в Чаутауке. В нем были имена выдающихся личностей, а также многих из тех, кто ничем не выделялись, за исключением христианской выдержки, когда согласились сделать запись в альбоме для автографов. О хороших почерках говорили и выделяли их, говорили и о плохих. Кто-то сказал случайно, конечно, что хороший почерк – это настоящее достижение. «Это нечто большее», – заявил мистер Робертс. «Деловая жизнь мужчины часто зависит от почерка. Мне самому пришлось отказаться от нескольких подходящих помощников в нашем бизнесе, потому что они не умели писать хорошим четким почерком, который можно было бы прочитать без труда. У вас хороший почерк, мисс Грейси?» Этот вопрос, внезапно прозвучавший в адрес Грейси от ее хозяина, почти смутил ее. Нельзя было предполагать, что те самые слова, которыми должны были быть затронуты эти темы, были запланированы заранее. Грейси и в голову не приходило, что ей могут задать столь личный вопрос. Но она быстро пришла в себя. «Нет, сэр. К сожалению, я должна признаться, что это не так. Я пишу, что папа называет, как курица лапой. Знаете, буквы сплетены или наползают друг на друга. Их трудно читать. Папа сказал, когда я уеду, он надеется, что я буду каждый день навещать его друга, доктора Стюарта, и писать ему письма на пишущей машинке». «Что это такое?» – перебил ловкий Дик с любопытством на лице. «Что? Пишущая машинка? О, это странная маленькая машинка, используемая вместо ручки. По крайней мере, очень немногие люди ею пользуются. Это довольно новое изобретение. И должно быть очень интересное. Я сама никогда ее не видела, но письмо выглядит так, как напечатанное. Доктор Стюарт, городской пастор, друг моего папы, пишет ему на машинке, и папа читает письмо с большим удовлетворением, говоря мне: «Вот, дочка, это стоящая вещь. Люди, которые не могут писать достаточно хорошо, чтобы другие могли читать, должны печатать». «Они не так уж редки, мисс Деннис», – объяснил доктор Эверетт, который увидел нетерпение на лице ловкого Дика. «Это сравнительно новое изобретение, но оно очень быстро внедряется. Я думаю, что почти все ведущие юристы пользуются ими, а те, у кого их нет, делают копии в офисах. Это очень удобные маленькие инструменты». «Ты сказала, что никогда не видела машинку?» Этот вопрос мистер Робертс задал Грейси и добавил: «Миссис Робертс, я полагаю, вы никогда не видели ее тоже, кроме быстрого взгляда, когда я показывал вам ее в здании Паркер. У меня есть идея. Предположим, я возьму на прокат одну из них, чтобы ознакомиться. Было бы любопытно взглянуть на нее и посмотреть, как она работает. Неужели никто из вас никогда не видел пишущую машинку? Что ж, тогда мы попробуем посмотреть на нее в следующий понедельник вечером. Я распоряжусь, чтобы ее прислали завтра. Мисс Грейси, мы назначим вас учителем на следующий понедельник. Остается надеяться, что вы потратите свой досуг на то, чтобы научиться управлять этим механизмом, и, возможно, заодно отправите своему отцу читаемое письмо». Итак, как легко можно предположить, все это, связанное с техникой, не было оговорено заранее, а было побочным делом. Разговор был порожденным тем фактом,
что бдительный слуга Господа заметил заинтересованный взгляд в глазах Дика, как только было сказано что-то, наводящее на мысль о технике. Одной из главных целей этих вечеров было изучение характера, каким бы запущенным он ни был. Увлекши свою компанию с намеченного русла, мистер Робертс поспешил умело вернуть ее в прежнее направление. И все же было бы жаль прибегать к технике просто потому, что человек не умеет хорошо писать. Я бы предпочел взяться за работу, чтобы исправить ошибку. Так случилось, что я знаю одного из присутствующих, у которого очень завидный почерк. Знаете ли вы, Рид, что заявление, которое вы мне написали, было первым, что привлекло мое внимание к вам? Помню, я показал заявление одному из наших старших партнеров, которого особенно беспокоил плохой почерк работников. И он сказал: «Примите его, Робертс, не упустите. Молодой человек, который может так писать, будет большим подспорьем. Миссис Робертс, я прошу вас, чтобы в данный момент мы принялись за занятие по мастерству правописания, которое будет вести мистер Рид. Мой дорогой сэр, не окажете ли вы нам услугу?» Что-то в этом роде было запланировано. По крайней мере, планировалось, что Рида попросят заняться письмом. Но сама манера просьбы показалась ему неловкой, и он покраснел. Грейси пришла ему на помощь. «Я не знаю, буду ли я брать уроки или нет. Кто хочет выставлять на показ свое невежество? Вы научите меня? Должен ли каждый из нас показать пример наших нынешних достижений?» Рид мгновенно догадался о причине этого вопроса. «Нет», — возразил он жаром. «О, нет! Я бы начал с тех ужасов вашего детства, с крючочков или чего-то в этом роде, линий и изгибов. В конце концов, в нашем алфавите их не так уж много, и когда человек однажды овладеет ими, их легко собрать воедино». Продолжались непринужденные разговоры. Мистер и миссис Робертс, доктор и Грейси, казалось, были одинаково заинтересованы в проекте и расспрашивали юного Рида, пока он не заверил их, что начал чувствовать себя настоящим профессором. Очевидно, о мальчиках забыли. Сам этот факт успокоил их, и они слушали, забавляясь мыслью о том, что эти леди и джентльмены хотят научиться писать. Сначала никому из них не приходило в голову, что он был включен в предложение о создании класса письменности. Как это получилось? Маловероятно, что кто-либо из энергичной группы работников смог бы рассказать вам об этом позже, насколько они были взволнованы этой первой схемой. Никто не мог точно вспомнить, никакие слова были произнесены, никто их произнес. Все мальчики были поражены, когда перед каждым из них положили бумагу и ручку. Они вспомнили, что некоторые выразительно покачали головами, а ловкий Дик прямо сказал: «Нет, мне не надо. Я умею писать не лучше, чем утка, и никогда не рассчитываю научиться». Миссис Робертс заметила, что смуглое лицо Дирка Колсона густо покраснело, и он негодующе отбросил щелчком предложенную ручку на середину стола. Но на эти слова и поступки никто, по-видимому, не обратил никакого внимания. Началось правописание, и первые черточки, предложенные в виде копий, были простыми и выглядели легко доступными. Попытки леди и джентльменов настолько не соответствовали желаниям учителя, что были немилосердно раскритикованы им. Критические замечания были так весело восприняты авторами, что в конце концов в сознании ловкого Дика все это приняло форму шутки, и им овладело жгучее желание попробовать. Один за другим мальчики украдкой последовали его примеру. Альфред внимательно следил за происходящим, чтобы на одном дыхании похвалить Стивена и Грейси за удачный штрих и раскритиковать миссис Робертс и ловкого Дика за то, что они неправильно держат ручку. Вся компания так заинтересовалась, что только миссис Робертс заметила, когда именно Дирк Колсон украдкой взял ручку с того места, куда она откатилась. Выпрямившись, чтобы привлечь меньше внимания, он попробовал скопировать крючок, который не получался даже доктора Эверетт. Когда молодой учитель обнаружил это, он сделал еще одно открытие, о котором объявил: «Честное слово, я прошу прощения у каждого из вас, но Колсон единственный,
кто сделал респектабельную кривую, которую я предложил. Если бы его сестра Марта увидела румянец на лице Дирка в тот момент, возможно, она не узнала бы его. Он мгновенно изменился. Что касается миссис Робертс, то она низко склонилась над листком, над которым старательно работала, и произнесла тихим шепотом, слышимым только одним ухом: «Слава Богу!»

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Радиопередача была составлена в студии «Радио Зейгенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия». Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 64. Начальнику хора. Псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою Своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастениями ее. Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают туг, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют.